0: жизни нашей организации. Это человек, который сделал очень много в развитии нашего пансионата, очень много построил. Он был очень душевный, близок к общению. Мы с ним решали очень большие, громадные вопросы. Ну, хочу успокоить вас. С сегодняшнего дня приступила к работе Анна Евгеньевна Власова. Это главный врач Малинской больницы, которую департамент мы совместно уговорили перейти на эту работу. Просто решили туда влить свежую кровь для того, чтобы начать работу. И хочу вас еще обрадовать. Сейчас прорабатывается с департаментом вопрос об открытии в нашем пансионате отделения постоянного пребывания. Так как наши инвалиды разбросаны по многим интернатам, мы хотим их собрать в единое и создать для них удобные условия. Так что мы заботимся о наших ветеранах и думаем тоже о себе. Так что вот что хочется сказать. Действительно, Александр Николаевич сделал очень много, и мы думаем, что его начинания будут продлены. Эту задачу поставил департамент, и я вчера был там на собрании. Ну вот и что, да, мы хотели бы вручить Александру Николаевичу благодарственное письмо, да? Зачитаем его, да? Да, давайте.
1: Московская городская организация Всероссийского общества слепых выражает огромную благодарность Яковлеву Александру Николаевичу за успешную работу по организации реабилитации и отдыха инвалидов по зрению, за внедрение интересных методов лечения, расширение перечня оказываемых услуг, улучшение инфраструктуры, открытие бассейна. Благодарим вас за личный вклад в организацию реабилитационной кампании для инвалидов по зрению и усовершенствование качества работы пансионата. Ваша активная жизненная позиция, настойчивость, высокий профессионализм и внимательное и чуткое отношение к людям помогают вам добиться высоких результатов в работе. Уверены, что богатый опыт, знания и неиссякаемая энергия и впредь будут верными помощниками в вашем благородном труде. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов, воплощения в жизнь творческих замыслов и всего самого доброго. От имени всего коллектива председатель Московской городской организации Всероссийского общества слепых Машковский Александр Николаевич.
0: Давайте вручаем вам цветочки, грамоту. Спасибо, что вы такой. Я думаю, что мы не теряем друг друга. Александр Николаевич ушел, как говорят раньше, помните, была такая Гаганова? Да, она уходила в отстающую бригаду. Так что Александру Николаевичу дали опять новую целину, он ее будет поднимать.
2: Да. Здравствуйте, да. Уважаемые коллеги. Я благодарен за то, что вот сказал Александр Николаевич. Я благодарен вам за терпение, за работу совместную, за то уважение, которое вы мне оказываете. И, конечно же, первое, что я бы хотел отметить, это то, что вы сплочены в коллектив, который называется Московская городская организация, которую возглавляет Александр Николаевич. И в столь трудное время, которое на сегодняшний момент у нас в обществе происходит, я, как бывший, говорят, директор пансионата для инвалидов по зрению, я бы хотел с тем, чтобы вы оставались организацией, вы оставались ячейкой, вы оставались таким элементом, такой могучей силы, которая движет именно по направлению реабилитации инвалидов первой и второй группы по зрению. Как бы ни было, жизнь диктует свои, как бы расставляет свои точки. Да? Вы знаете, что в связи с тем, что я живу в Москве, пансионат находится в большинстве своем, да, в Подмосковье, ездил каждый я день 200-250, а то и 300 километров, как бы. Это определенная нагрузка. Но нагрузка на определенные силы. Я, как и вы, уже пенсионер, уже столь зрелого возраста, тоже хочу заняться семьей, семейными проблемами. У меня два внука, вы знаете, да? Сейчас жена, в связи с тем, что у меня вот на прошлой неделе умер тесть, мы с женой решили забрать тещу к нам на воспитание, будем так говорить. Поэтому...
0: У вас большой опыт, да?
2: Да, поэтому, конечно же, это определенное обременение чисто жизненного склада. Поэтому я принял предложение, очень тяжело мне далось это решение, перейти в другое учреждение в городе Москве, здесь недалеко от вас, в Северном Тушино, пансионат для ветеранов труда номер 9. Поэтому я... услышав то, что Александр Николаевич произнес уже фамилию директора, который как бы приступил к обязанностям сегодняшнего числа, и там начались уже определенные, будем так говорить, проблемы в плане того, что какие-то недовольства, какие-то там сарафанное радио уже сообщило вчера нам, что она любовница или моя, или ваша, чай, Александр Николаевич.
0: Я как пусть бы, моя, пусть я моя будет.
2: Но
0: на старости лет.
2: Я вам хочу одно сказать, что это решение далось тяжело, благодаря Александру Николаевичу и же с ним, люди, которые участвовали в этом выборе. Кандидатов было много, но организация решила таким образом, члены попечительского совета, которые как бы работают в нашем учреждении, решили все-таки остановить свой выбор и ходатайствовать перед министром правительства Владимиром Шаковичем Петросяном над этой кандидатурой. В связи с тем, что первое – это молодость, второе – это здравоохранение, которое немаловажно в нынешнем направлении деятельности, и третье – то, что идея, которая зародилась в том, чтобы открыть отделение постоянного пребывания, это такой шаг в будущее. Почему? Потому что вы все подходили, просили, как бы нам попасть, да? И же с ним вы будете получать путевки без уменьшения количества мест, а отделение будет сформировано на отдельной базе в численности, там, по-моему, в пределах 30 человек,
0: да, 30 человек.
2: В пределах 30 человек, которая будет сверх тех 110, которые будут приезжать на реабилитацию. Поэтому это не уменьшение мест на бюджете, это увеличение государственного задания, и это основная задача, которая поставлена на то, чтобы в кратчайшие сроки это все сделать. Благоустройство пансионата, оно идет, да, неотъемлемой частью, поэтому все будет идти в русле нормальном, в нормальном материальной составляющей. Поэтому вы не переживайте, уйдя с фамилией Яковлев, придет фамилия Власова, она не изменит ничего, за исключением лишь только того, что принесет что-то новое. Поэтому спасибо вам еще раз за то, что вы меня поддерживали, спасибо за то, что мы сформировали с вами взаимоотношения. Благодарю вас большое, всего доброго, всех вам благ.
0: Да, спасибо вам еще раз. Давайте, давайте сейчас секундочку.
2: Спасибо вам.
0: Да.
2: Спасибо.
0: Ну давайте, уважаемые друзья, пожелаем ему успешной работы. И чтобы, я думаю, и тот коллектив, и тот пансионат, который сейчас ему доверили, я думаю, будет тоже один из лучших. Сегодня Малино в департаменте считается одним из лучших пансионатов. Так что директора, которые делают лучше, их посылают еще в худшие условия. Давайте успехов всем. И действительно... открытие... отделение постоянного пребывания – это была моя голубая мечта и многих ветеранов. Я думаю, что она осуществится в следующем году. Все.
2: Не уводите пока.
3: Дорогие друзья, позвольте объявить ведущих нашего сегодняшнего концерта. Итак, ведущий специалист Московской городской организации ВОС, дебютант в сценическом искусстве Наталья Сергеевна Колесова
1: и начальник отдела по реабилитационной работе по Москве и Московской области КСРК ВОС Геннадий Карцев.
3: А мы приглашаем на сцену заслуженного работника культуры Российской Федерации, художественного руководителя социокультурных мероприятий КСРК ВОС Анатолия Николаевича Халидинова. Встречаем! Встречаем!

Добрый день, дорогие друзья. Ну, немножко с грустной ноты, да, начался наше сегодняшнее большое серьезное мероприятие. Грустно, потому что этот человек, конечно, оставит след, безусловно. И мы все знаем, сколько это сделано было. И только что Александр Николаевич об этом говорил. И сам он с грустинкой об этом говорил. Но я думаю, что хорошие люди уходят, а память уходит вот с той должности, которую они занимали не один год, но а память-то о них останется, и мы будем еще долго с благодарностью вспоминать этого человека. Спасибо, Александр Николаевич. Ну, а теперь к нашим делам. Вы знаете, два дня грандиозное ваше мероприятие шло здесь, в КСРК, в этих стенах. Мы видели оживление КСРК в эти два дня, жило интенсивной жизнью, потому что везде был смех, везде были улыбки, везде было переживание и сопереживание, и мы это видели. Видели вот творческое напряжение, с которым люди шли сюда на эту сцену, видели те улыбки грусти и те улыбки радости, с которыми они выходили с этой сцены. Но я хочу сказать, что порог этот не преодолен, потому что сегодня, во-первых, вы, каждый из вас, кто присутствует, наверняка выйдет на сцену, а во-вторых, искусство, оно вечно. Безусловно, это так, поэтому и то, что вот этот фестиваль, он уже шестой, и то, что у него такое красивое название и посвящен он замечательной дате, это, конечно, говорит о многом. Я всех вас поздравляю с тем праздником, который мы вот переживаем уже сегодня третий день. Успехов вам дальнейших и всяческих достижений творческих. Ну, а я хочу сказать, что мы стоим с вами на пороге будущих событий, событий, которые предстоят нам уже в будущем, в 2018 году, потому что, начиная с 2018 года, мы начинаем новый фестиваль, грандиозный фестиваль, который проходит каждое пятилетие во Всероссийском обществе слепых. Фестиваль называется «Салют Победы», вы это все знаете. Будет он проходить с 18 по 20 год. И фестиваль в этом году посвящен в этот раз посвящен двум замечательным датам. 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и, самое главное, еще дата 95 лет Всероссийскому обществу слепых. Поэтому вот как раз 18-й год – это та дата, когда все местные организации Всероссийского общества слепых включаются на первом этапе в проведение этого конкурса. И я думаю, что на этой сцене и на своих площадках мы еще увидим, на ваших площадках мы еще увидим ваши таланты и будем радоваться вашим успехам. Ну, а сегодня у меня очень приятная миссия. Я хочу сказать, что КСРК ВОС учредила свой приз, свою награду одной из организаций, Московской городской местной организации, которая очень тесно, всегда, исторически связана с КСРК ВОС. Это организация, которая всегда во всех мероприятиях присутствует, во множестве, не в единственном числе и не одним человеком всегда представлена. Эта организация называется просто из трех букв. РИТ. Работники интеллектуального труда. Мы благодарим эту организацию за активнейшее участие во всех социокультурных мероприятиях, проводимых Всероссийским обществом слепых, а КСРК ВОС является базовым учреждением по социокультурной реабилитации. Поэтому мы видим, как это проходит, и вот не далее, как уже в этом месяце, эта организация опять отправляется в город Ярославль, где состоится очередной кубок КИСИ, и она там будет представлена. И много-много мы можем вспомнить тех мероприятий, в которых эта организация принимает самое активное участие. КСРК ВОС по поручению Владимира Петровича Баженова, мне поручено это сделать сегодня, награждает эту организацию за активнейшее участие в мероприятиях социокультурной реабилитации ВОС в этих стенах и по всей России. Удачи вам, и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество. Представителя этой организации РИТ я прошу подняться на сцену.

0: Вам вручается на память вот это памятное наше сувенир. Повесьте его, пожалуйста, и вспомните, и вспоминайте о том, что мы с вами всегда, и вы всегда в наших стенах желанные гости. Приходите сюда, как к себе домой. И всех это касается, всех работников и членов Московской городской организации. Вы здесь, у себя дома, и мы вас всегда здесь ждем. Спасибо, до новых встреч.
1: Дорогие друзья, закончились два напряженных конкурсных дня. Независимое профессиональное жюри подвело итоги, и мы можем назвать победителей фестиваля. По рекомендациям жюри был составлен и гала-концерт фестиваля, которым вы сможете сейчас насладиться. На сцену приглашается член жюри, поэт и музыкальный продюсер, член Союза писателей Российской Федерации, государственный советник Российской Федерации, кандидат философских наук, начальник управления социального развития аппарата управления ВОС Ковалев Сергей Егорович.
2: Добрый день, дорогие друзья! Как всегда, приятно встречаться с вами еще раз после того, как прошел напряженный такой период соревновательный на этой сцене, и понимать то, что все достигли в той или иной степени самого главного – результата удовлетворения от творческого участия в этом уже шестом замечательном фестивале. Хочу сказать от лица нашего жюри, что жюрили мы от чистого сердца, искренне, профессионально, прозрачно. И даже дело доходило до некоторых творческих споров. Но я хочу сказать, что мы были очень дружелюбны, очень по-доброму настроены ко всем участникам. И более того, у нас сложилось очень приятное впечатление от того, что большинство, подавляющее большинство участников заслуживали самую высокую оценку 10 баллов из 10 возможных. Даже получился маленький перебор, Александр Николаевич, когда мы в шутку говорили, что одного гала-концерта будет мало, потому что очень много талантливых, замечательных выступлений, которые порадовали нас, членов жюри. И еще порадовало то, что большое разнообразие жанров, большое разнообразие форм, ну не говоря уже о красивых сценических одеждах, в которых выходили участники на эту замечательную сцену. И еще хочу сказать самые теплые слова признательности в адрес председателей местных организаций, которые приложили немало усилий для того, чтобы их, скажем так, подопечные выходили на эту сцену красивые, одухотворенные, подготовленные, талантливые, замечательные. Ну и, конечно, тем художественным руководителям, которые готовили этих людей для выступления на сцене. Ну и, конечно, не могу не сказать и не обойти вниманием и Московскую городскую организацию, и тот замечательный аппарат во главе с руководителем вашим, который подготовили уже шестой фестиваль. И надеюсь, это будет не последний фестиваль, и юбилейные будут фестивали. Так что спасибо и руководству, спасибо и участникам, спасибо и организаторам. Честь вам и хвала, нижайший поклон. Спасибо. Дальнейших успехов!
3: Ну, уважаемые друзья, я буду покороче. Короче, мы решили, мы вручили всем членам жюри благодарственные письма, грамоты. И Сергея Егоровича мы тоже сейчас хотим с вашим присутствием вручить, поблагодарить его за тот труд, который был осуществлен им, за то внимание и за ту оценку, и за то, ну, какой творческий подход к решению многих задач, которые стояли перед жюри. Спасибо, Сергей Егорович, и вручить вам...
2: Спасибо большое и вам.
3: Да. Не зачитывать не будем, или надо зачитать? Сергей, зачитывать?
4: Да, не надо.
3: Да, давайте, спасибо вам большое, все, удачи.
2: Спасибо, удачи.
3: И приглашаю.

0: Все дипломы лауреатов фестиваля будут вручены председателям местных организаций около сцены в течение всего концерта. Ведущие концерта будут приглашать председателей постепенно.
1: Ну что ж, а мы начинаем наш гала-концерт. И первым номером нашего концерта сейчас сюда выходит коллектив культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС «Хор русской песни», руководитель и концертмейстер Николай Забенькин. Коллектив в этом фестивале стал лауреатом второй степени в номинации «Хоровые коллективы». Поаплодируем! Песня Соломона Секунды. «Москва златоглавая».

0: Диплом второй степени в номинации «Хоровые коллективы» вручается хору русской песни КСРК ВОС, руководитель Николай Забенькин.
1: В номинации «Хоровые коллективы» лауреатами третьей степени стали местная организация «Измайлова» – хор «Измайловские зори», местная организация «Таганская» – хор

хор «Феникс». Для вручения дипломов к сцене приглашаются местные организации: Измайлово, Таганское, Нагорный округ, Сокол, Тушино, председатели местных организаций. Аплодисменты, поддержим!

0: члены Российского общества слепых, дорогие друзья, в субботу, 2 декабря, приглашаем вас на торжественный вечер «Видеть сердцем мир земной», посвященный десятилетию гимна Всероссийского общества слепых. Вечер состоится в Малом зале КСРК ВОС. Начало в 15:00. Вход свободный. Вы узнаете о тех, кто стоял у истоков создания гимна, познакомитесь с творчеством его авторов, услышите песни и романсы в исполнении профессиональных и самодеятельных артистов. Ждем всех, кому не безразлична современная жизнь Всероссийского общества слепых и интересна его история.
1: Ну что ж, а мы продолжаем наш концерт. Для вас выступает победитель в номинации «Чтецы авторы» Валентина Максимова, Зеленоградская местная организация ВОС. В ее исполнении прозвучит стихотворение «Московский дворик».
2: Как только появилась я на свет и мир увидела огромными глазами, я помню дом и розовый рассвет, и поле, где ромашки с васильками. Любила все и до сих пор люблю. Московский дворик, тихий и зеленый, его я вновь и вновь благодарю за песни, слезы, чей-то взгляд влюбленный. Соседи, наша дружная семья, всегда накормят, обогреют, приласкают. Бывало, поругают, и не зря. Они же старше, много чего знают. Под тенью лип играли в домино. Мальчишки воевали, мы скакали, но было главное, все были заодно и знали, что Москва за нами.
0: Следующим номером нашей программы своим голосом радует нас лауреат первой степени в номинации солиста-вокалисты Светлана Лысенко, местная организация ООО «Кунцево Электро» с песней о Москве. Музыка Валерия Кавалеряна, слова Андрея Мисина. Аплодисменты, пожалуйста.

0: Светлана Лысенко.
1: С праздником.
2: А в номинации «Чтецы, авторы» лауреатами третьей степени стали Вдовина Раиса, местная организация «Ломоносовский округ», Цветкова Надежда, местная организация «Сокол». Поддерживаем аплодисментами. Лауреатами второй степени стали Бударцева Серафима, местная организация «Зеленоградская», Буксияров Владимир, местная организация «Лосиноостровский округ», Минаева Татьяна, местная организация «Таганская», Дроздов Евгений, местная организация «Царицына». И лауреатом первой степени становится Максимова Валентина.

0: Ломоносовский округ, Лосиноостровский округ, Дорогомилово.
1: И ваши аплодисменты победителям.
0: Председателя не забываем фотографироваться.
1: Это же самое приятное, правда?

0: Для коллективного фото встаем, не уходим. Евгений Никитович.
1: Сегодня скромность ни к чему. Улыбайтесь. А публика аплодирует. Ну что ж, мы продолжаем наш концерт и приглашаем на эту сцену уже двукратного победителя фестиваля в номинации «Солисты-вокалисты» Михаила Трофимова, местной организации ВОС «Перово». В его исполнении прозвучит песня Владимира Мигули и Виталия Лазарева «Не остуди свое сердце, сынок».

0: остуди свое сердце, сынок.
1: Ваши аплодисменты, Михаил Трофимов.
2: Спасибо.
3: Хотелось бы особо отметить местную организацию «Перово», которая впервые так активно приняла участие в нашем фестивале. Так держать.
1: Ну что ж, а мы продолжаем. И своим танцевальным творчеством нас радуют победители фестиваля в номинации «Танцевальное искусство». Правильно? Да. Представители местной организации «Нагорный округ» Ирина Поросова и Наталья Пономарева. Русский народный танец «Барыня».

0: Ваши аплодисменты.
1: Не правда ли хочется самим пуститься в пляс? Такие озорные девчонки. А мы продолжаем награждение участников. И в номинации «Танцевальное творчество» соло лауреатами второй степени стала Колесникова Татьяна, местная организация «Кузьминки». Лауреатами первой степени стали Титаренко Надежда, местная организация «Зеленоградская», и Зеленская Вероника, местная организация «Сокол».
0: Вот она, признательность.
1: Номинация «Танцевальное творчество» пары. Лауреатами третьей степени стали местная организация «Дорогомилова», Доброва Елена, Молчанов Александр. Местная организация «Перова», Алмазова Галина, Сазонов Валентин. И местная организация «Пресненская Хамовники», Синчура Аида и Синчура Вандим. Лауреатами второй степени стали Толстых Ильсия, Королева Елена, местная организация «Зеленоградская». Лауреатами первой степени стали местная организация «Лосиноостровский округ», Шилова Ольга, Младенцев Геннадий. Местная организация «Нагорный округ», Поросова Ирина, Пономарева Наталья. Номинация «Танцевальное творчество» группы. Лауреатами первой степени становится местная организация «Сокол» и местная организация «Южный порт». А для вручения дипломов к сцене приглашаются председатели местных организаций «Зеленоградская»,

Аплодисменты звучат несмолкаемые. Создаем настроение председателям, чтобы было удобнее фотографироваться и шире улыбаться.

Ну что ж, продолжим. А свой музыкальный подарок победителям фестиваля дарит победитель в номинации «Хоровые коллективы» хор «Феникс» местной организации Тушино, руководитель и аккомпаниатор коллектива Виталий Рыбаков. Встречаем! Русская народная песня «Мы на лодочке катались» солистка Зинаида Сотникова.

0: Аплодисменты ваши!
1: На сцену приглашается лауреат первой степени в номинации «Солисты-вокалисты» Владимир Гребняк, местная организация «Сокол». Прозвучит старинный русский романс «Что это сердце?». Музыка и слова неизвестны, обработка Якова Пригожева.

0: Ваши аплодисменты.
1: Мы продолжаем церемонию награждения победителей. И в номинации солисты-вокалисты мужской вокал. Лауреатами третьей степени стали Николай Буцев, местная организация Измайлова. Владимир Товконец, местная организация Лосиноостровский округ. Лауреатами второй степени стали Петр Панов, местная организация Раменки. Михаил Бердюгин, местная организация Царицына. Лауреатами первой степени стали Виктор Квашнин, местная организация Коптева. Михаил Трофимов, местная организация Перова. И Владимир Гребняк, местная организация «Сокол». Для вручения дипломов к сцене приглашаются председатели местной организации «Раменки» и местной организации «Перова». Аплодисменты не смолкают.

а в удивительный мир волшебного и всегда молодого вальса приглашают нас победители в номинации «Танцевальное творчество», дуэт из Лосино-Островского округа местной организации, Ольга Шилова и Геннадий Младенцев. Встречаем!

0: благодарим наших победителей за это удивительное воздушное очарование великолепного танца.
1: Геннадий, а как правильно, облигация или облигация?
0: А это мы сейчас спросим у победителей в номинации «Актерское мастерство», представителей местной организации «Коптева».
1: Алла Шкирдова и Николай Кошелев.
0: Встречаем.
1: Фрагмент из кинофильма «Место встречи изменить нельзя».
2: Колыванова ко мне.
3: Я жила одна у маме дочка, беззаботная купалась в шелоку. А теперь из-за тебя, голубочка, удавлюсь до первого суку.
2: Хорошо, хорошо поешь, да. А скажи мне, Маня, по старой дружбе, с кем ты так красиво отдыхала?
3: А ты что, ревнуешь, что ли? Так ты только скажи, я ж тебе всю жизнь верной буду. Ты парить хоть куда. Угостите даму спичкой, гражданин начальник.
2: О, красивый, Маня, у тебя браслетик.
3: Да уж, браслет старинный, цены небалой.
2: И откуда же такой?
3: Наследство это мое. Память бабочкина.
2: Странно, очень странно. А прошлый раз, Маня, ты говорила, что мамы совсем не помнишь.
3: Так я же не отказываюсь. Память мамочкину, где папа передал, погибший на фронте. Уходя на войну, сказал: береги, доченька, единственная память по маме нашей, единственной дорогой. И сам тоже погиб. И осталась я одна, как перст, на всем белом свете, ни помощи, ни поддержки. И только вы, гражданин начальник, стараетесь меня побольнее обидеть, еще ужаснее сделать жизнь мою и без того задрепанную.
2: Ну, не дави из меня слезу, Маня. Про маму твою ничего не скажу, не знаю. А вот папашу твоего героического видеть приходилось. Браслетик этот, вещицу дорогую старинную, с убитой женщины третьего дня сняли. Так что собирайся, подруга, переночуешь в КПЗ, а завтра утром в прокуратуру.
3: Это еще зачем?
2: Ну, Маня, ты же человек грамотный в наших делах, сама знаешь. Мы же розыск так это, пустяками занимаемся. А подрасстрельные дела об убийствах там расследует прокуратура.
3: Это что же, мне за чей-то барахловый браслет подрасстрельную статью?
2: А что ж тебе за это? Талоны на усиленное питание. Угробили вы женщину, пыхтеть за это придется, всерьез.
3: Не бери на понт, мусор.
2: Ну что за вульгарное выражение у тебя, Маня? А потом я тебе сказал, нас это не касается, а ты эти слова в прокуратуре говори.
3: Ты что, меня не знаешь? Я сроду с мокрушниками дел не имела.
2: Было, помню. Так время идет. Откуда же я знаю? Может, убил эту женщину, а браслетик ее себе на руку?
3: Да это мне Васька Копченый вчера подарил. Что мне теперь у него? Ордер Сиверторга спрашивать? Откуда я знаю, где он взял браслет?
2: Ну, это не разговор, Маня. Предположим, хотел я за тебя заступиться. Так что я в прокуратуре скажу? Что Маньке облигации, по ее же словам, уголовник Копченый подарил браслет? Так кто ж мне поверит? Сама подумай, белиберда какая-то.
3: Ну и что ж мне делать?
2: Что делать, что делать? Пойму, надо вспомнить, что не какая-то там Манька облигация, а что ты Мария Афанасьевна Колыванова, что ты гражданка, в конце концов, что ты человек. А потом сесть да написать, где, когда, при каких обстоятельствах вор-рецидивист Бесяев подарил тебе этот браслет.
3: Написать. А он меня потом за это...
2: А ты не беспокойся, Маня. Ты уж напиши. А я позабочусь о том, чтобы он оставил тебя в покое. И обижать ему тебя в этом кабинете будет очень затруднительно.
3: И будет затруднительно. А дружки его, они как узнают, что я его завалила... Сразу меня туда же поставят.
2: Как пить дядь поставит. Только это еще раньше случится, если ты не перестанешь по их хазам да малинам шляться. Ну что ты? Как ты себя ведешь? Посмотри на себя. Бланш под глазом. Как тебе не стыдно? Ведь ты здоровая девка, тебе работать надо. А ты ведешь себя как Черт знает что, паскудство сплошное.
3: Не дави на совесть, иди агитируй. Не хуже тебя понимаю.
2: Много что допонималось. Ну ладно, мне некогда с тобой разговаривать. Скажи, ты будешь писать?
3: Да, буду. Чего мне за него отвечать? У скотина такая, меня чуть под статью не подвел. А я тут за него пыхти. Давай.
2: Вот, Маня, тебе листок. Пиши.
3: Я это пишу. Чего мне за него? Облигация или облигация?
2: Облигация. Че? Какая облигация? Ты что? Какая облигация? Я Манька облигация. Ну ты что, совсем с ума сошла?
3: И что?
2: Пиши. Я.
3: Я.
2: Колыванова.
3: Ой, Колыванова.
2: Мария.
3: Мария.
2: Афанасьевна. Вот, Маня, теперь я вижу, что в тебе стало просыпаться классовое сознание.
3: Ой, да чихала я на твое создание. Закопался этот копченый пробеж картежников, как клоп в ковре. А мне тоже нет резона за чужие дела здесь париться.
2: Ну вот и молодец, Маня. Нечего хорошим девушкам за чужие преступления отвечать.
3: Я жила одна у мамы дочка, беззаботно я купалась в шелку.
1: Ваши аплодисменты.
0: И в кино побывали, и театр посетили.
1: А мы продолжаем приятную миссию вручения наград. И в номинации «Актерское мастерство» лауреатами третьей степени стала местная организация «РИТ» – «Московские киноманы». И местная организация «Царицына» – «Не падай духом». Лауреатами второй степени стала местная организация «Академический округ» – «Академики». Ну и, конечно, лауреатами первой степени стала местная организация «Коптева» – дуэт Алла Шкирдова и Николай Кошелев. Для вручения дипломов к сцене приглашаются председатели местной организации «Коптева» и «Академический округ». Ваши аплодисменты не смолкают? –

0: А своим авторским творчеством радует нас творческий коллектив «Калинушка» местной организации ВОС «Нагорный округ». «Москва златоглавая» – музыка и слова Бориса Волкова.
1: В юбилейный год белокаменный мы поклонимся Граду Стольному. 870 лет Москва живет, и гордится ей весь честной народ. Память о Юрии Долгоруком будет вечно жить.

0: Ваши аплодисменты. Дорогие друзья, а наш концерт продолжает победитель в номинации «Чтецы-исполнители» Елена Вострикова, местная организация ВОС, Академический округ. В ее исполнении прозвучит цикл стихов о Москве Марины Цветаевой, литературно-музыкальная композиция.
1: Как семь колоколов, на семи колоколах колокольни, всех счетом сорок сороков, колокольная Семихолме. В колокольне я, в очервонный день, Иоанна родилась богослова, дом пряник, а вокруг плетень, и церковки златоголовые. И любила же я первый звон, как монашки потекут к обедне, вы в печке и жаркий сон, и знахарку с двора соседнего. Провожай же меня весь московский сброд, юродивый, воровской, хлыстовский. Поп, крепче позаткни мне рот колокольной землей московской. Из рук моих нерукотворный град, прими, мой странный, мой прекрасный брат, по церковке все сорок сороков и реющих над ними голубков, и с Пасхи, и с цветами ворота, где шапка православного снята, часовню звездную, приют от зол, где вытертый от поцелуев пол, пятисоборный несравненный круг. Прими, мой древний, вдохновенный друг, к нечаянной радости в саду я гостя чужеземного сведу. Червонные возблещут купола, бессонные взгремят колокола, и на тебя с багряных облаков уронит Богородица покров. И станешь ты исполнен дивных сил, ты не раскаешься, что ты меня любил. Москва! Какой огромный, странно приимный дом! Всяк на Руси бездомный, мы все к тебе придем. Клеймо позорит плечи, за голенищем нож, издалека далече ты все же позовешь. На каторжные клейма, на всякую болезнь, младенец Пантелеймон, у нас целитель есть. А вон за той дверцей, куда народ валит, там иверское сердце червонное горит, и льется аллилуйя на смуглые поля. Я в грудь тебя целую, московская земля.
0: Елена Вострикова.
2: Ой, спасибо. Спасибо. Приходи.
3: В номинации «Чтецы-исполнители» лауреатами третьей степени стали Владимир Мезенцев, местная организация Дорогомилова, Александр Молчанов, местная организация Дорогомилова, Ольга Спицына, местная организация Таганская. Лауреатами второй степени стали Марина Перцова, местная организация РИД, Елена Коган, местная организация Царицына. Лауреатами первой степени стали Елена Вострикова, Академический округ, и Галина Алатырцева, местная организация Тушина. Для вручения дипломов к сцене приглашаются председатели местных организаций Кузьминки, Пресненская, Хамовники, Богородская, Красносельская. Аплодисменты не смолкают.

Москва – многонациональный, многообразный, разносторонний город. А еще она бывает разноцветной. И об этом нам поют лауреаты второй степени в номинации «Вокальный ансамбль» Юлия Алакина и Вероника Зеленская, местная организация «Сокол». Музыка Владимира Качана, слова Леонида Филатова. «Разноцветная Москва».

0: апельсины цвета беж. Апельсины цвета беж.
1: Бурные аплодисменты. Ну что ж, а на свидание у Никитских ворот нас приглашает творческий дуэт Ольга Попова и Александр Масленников. Местная организация ВОС, местная организация РИД, простите. В 7 часов у Никитских ворот. Музыка Теодора Гришина Ефимова, слова Михаила Любезного.

0: Спасибо ребятам за романтическое настроение.
1: А награда вновь находит своих победителей. И в номинации «Вокальный ансамбль» лауреатами третьей степени стали трио «Звени струна» Валентина Тихонова, Анна Шурикова, Станислав Лавров, местная организация «Зеленоградская». Дуэт «Перцова Марина» и «Масленников Александр», местная организация «РИТ». Вокальный ансамбль «Отражение», местная организация «Сокол». Лауреатами второй степени стали вокальный ансамбль «Встреча», местная организация «Царицына». Дуэт «Отражение» Юлия Алакина и Вероника Зеленская, местная организация «Сокол». Дуэт «Гармония» Пузанова Елена, Суляева Татьяна, местная организация «Южный порт». Лауреатами первой степени стали мужской ансамбль местной организации «Тушина» и вокальный ансамбль «Калинушка» местная организация «Нагорный округ». Для вручения дипломов к сцене приглашаются председатели местной организации «Южный порт», «Отрадная»,

0: аплодисменты не смолкают, настроение создаю. Дорогие друзья, в своей любви к родному городу признается лауреат второй степени в номинации «Чтецы-авторы» Татьяна Минаева, Таганская местная организация. «Я люблю тебя, Москва».
1: Мне нравятся неспешные прогулки в день яркий вдоль Москва-реки и странные кривые переулки, в которых мысли вдруг становятся легки. Шуршание листвы в тенистых парках, где в выходной резвится детвора, величественность триумфальной арки и ночи летние с заката до утра. Зимы морозы, осени касания и запахи живительной весны. К тебе, Москва, одной мои признания, и в сердце навсегда одна лишь ты. Пусть много городов чудесных и красивых, пусть дарят им поэты лучшие слова, но счастье в том, чтобы не предавать любимых, а я люблю тебя, люблю, моя Москва. Спасибо.
2: Всегда приятно вернуться домой. Об этом нам поет Петр Панов, местная организация «Раменки», лауреат второй степени в номинации «Солисты-вокалисты». «Как я рад, что наконец возвращаюсь домой». Музыка Аркадия Островского.

Спасибо большое.

0: Наибольшей популярностью среди чтецов-исполнителей в нашем фестивале пользовалось стихотворение Валерия Брюсова «Стародавняя Москва». А сейчас оно прозвучит в исполнении победителей фестиваля в номинации «Чтецы-исполнители» Галины Алаторцевой, местная организация «Тушино».
1: Нет тебя на свете равных, стародавняя Москва. Блеском дней вовеки славных будешь ты всегда жива. Град, что строил долгорукий посреди глухих лесов, возвели любовно внуки выше прочих городов. Здесь Иван Васильевич III и горабство раздробил. Здесь за длинный ряд столетий был источник наших сил. Здесь нашла свою препону Поляков надменных рать. Здесь пришлось Наполеону зыбкость счастья разгадать. Здесь как было, так и ныне сердце всей Руси святой. Здесь стоят ее святыни за кремлевской стеной. Здесь пути перекрестились ото всех шести морей. Здесь великие учились верить родине своей. Расширяясь, возрастая, вся в дворцах и вся в садах, ты стоишь, Москва, святая, на своих семи холмах. Ты стоишь, сияя златом необъятных куполов, над востоком и закатом, зыбля зов колоколов. Спасибо.
2: Спасибо большое. Клод Жани «Стремительная полька» звучит в исполнении победителей фестиваля в номинации «Инструментальные ансамбли» Владислав Бережной «Баян» и Валерий Каштанов «Бас-гитара», «Кунцево электро». Встречаем! И напомним, что этот номер жюри просило исполнить на бис.

0: Владислав Бережной, Валерий Каштанов.
1: А мы продолжаем награждение участников фестиваля. В номинации «Инструментальные ансамбли» лауреатами первой степени стали дуэт Алла Залипаева, Николай Кошелев, местная организация «Коптева», трио «Фантазеры» Александр Алатырцев, Валентина Елисеева, Виталий Рыбаков, местная организация «Тушино», трио «Сувенир» Елена Ведяшкина, Елена Пузанова, Александр Гудков, местная организация «Южный порт». Дуэт Владислав Бережной, Валерий Каштанов, местная организация ООО «Кунцево Электро». В номинации «Солисты-инструменталисты» лауреатами третьей степени стали Станислав Иванов, местная организация «Южный порт». Виталий Кулаков, местная организация МПО «Металлпластизделия». Лауреатами второй степени стали Виталий Волков, местная организация «Академический округ». И лауреатами первой степени стали Виктор Карпов, местная организация «Академический округ». Николай Кошелев, местная организация «Коптева». И Максим Львов, местная организация «Царицыно». А для вручения дипломов к сцене приглашаются председатели местной организации ООО «Кунцево Электро», МПО «Металлпластизделия», местная организация «Щукина» и Московская УПП номер 8.

Дорогие друзья, хотите окунуться в 70-е? А поможет нам в этом стиляга из Москвы Надежда Титаренко, победитель в номинации «Танцевальное творчество» местной организации ВОС «Зеленоградская». Встречаем!

Надежда Титаренко. Спасибо. Московский твист звучит в исполнении победителя в номинации «Солисты-вокалисты» Даны Мерзляковой, местная организация ВОС «Таганская». Музыка Арно Бабаджаняна, стихи Леонида Дербенева. «Лучший город Москва».

0: Дипломами награждаются победители в номинации «Солисты-вокалисты», «Женский вокал». Лауреатами третьей степени стали Анна Кузнецова, местная организация «Отрадная», Валентина Елисеева, местная организация «Тушина», Елена Ведяшкина и Людмила Петрова, местная организация «Южный порт». Лауреатами второй степени стали Раиса Хлыстова, местная организация «Измайлова», Алла Праслова, местная организация «Нагорный округ». Лауреатами первой степени стали Дана Мерзлякова, местная организация «Таганская», Светлана Лысенко, местная организация ООО «Кунцево Электро».
1: Аплодисменты, так уже все, да? Вот. Свою композицию на стихи о Москве представляет вам Елена Коган, лауреат второй степени в номинации «Чтецы-исполнители». Царицынская местная организация ВОС. Царицына.
2: Стоят серебряные ели у стен московского Кремля. Умолкли вьюги и метели, куранты слушает земля. Со всей Руси летят в столицу, Москва, как мать, к себе зовет. И каждый к ней в душе стремится, свою любовь и грусть несет. Любуюсь я родным Арбатом, охотным рядом и Тверской. Они мне дороги и святы, отчизны уголок родной. По Красной площади столицы вливаюсь я в поток людской, и чувствую я крылья птицы, когда курантов слышу бой. У Александровского сада живая движется река, теплеют и светлеют взгляды. Москва любима и близка. Есть города, овеянные славой, их памятники словно ордена. Есть города, носящие по праву прославленных людей большие имена. Но среди многих городов вселенной, похожих и различных меж собой, один есть город, навсегда нетленный, с неповторимой, сказочной судьбой. Москва! 6 букв, короткое название, но в это слово краткое легли все долгие людские упования, все лучшие надежды всей земли. Ночь морозная и не укутал траву пыль веков на державном граните. Берегите Москву, берегите Москву, храм истории нашей храните. Долговязые краны над старой Москвой, на холмах что ни день, то обнова. Берегите Москву, каждый камень живой, каждый оттиск лица дорогого. Я давно уже истиной этой живу, и какая б над миром ни шумела погода, я друзьям говорю: берегите Москву, это главная наша забота. Над грядой домов начинает светать, белый пар над прохожими вьется. Берегите Москву, ей стоять и стоять. Мы проходим, она остается.
1: Спасибо.
0: А сейчас поднимут нам настроение победители в номинации «Танцевальное творчество», танцевальная группа местной организации «Южный порт». Галина Лейман, Валентина Пичугина, Людмила Савельева, Раиса Хлопкова своим танцем, настроением.

судьба. У нас сейчас все получится. И предлагаю вам в завершении концерта спеть любимые песни о Москве. А поможет нам в этом победитель фестиваля в номинации «Солисты-инструменталисты» Максим Львов, местная организация «Царицыно». Это был дебют в нашем фестивале. Встречаем бурными аплодисментами.

Поддержим участника.

0: Максим Лев, местная организация Царицына.
1: Ваши аплодисменты.
0: По-моему, прекрасное завершение нашего концерта. И наш фестиваль самодеятельного творчества инвалидов по зрению «Московских окон. Негасимый свет» завершен.
1: В завершении нашей программы хочется еще раз поздравить всех участников и пожелать вам новых творческих успехов, достижений в области творчества. Не останавливайтесь на достигнутом. И мы вам говорим всего вам доброго!
0: Отдельное спасибо моему соведущему Геннадию Карцеву, КСРК ВОС.
1: И Наталье Колесовой, МГО ВОС.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В 1965 году популярный итальянский певец Джанни Моранди записал песню композитора Джанни Паоли «Анджела». Валерий Ободзинский спел песню «Анджела» на русском языке. Эта запись появилась на втором миньоне певца, выпущенном в 1967 году. Русский текст Леонида Дербенева. Давайте послушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Александр Борщаговский. «Медвежья шкура».

0: Морской вокзал Владивостокского порта. Каждый год весной много народа отправляется отсюда на восток осваивать суровые и благодатные края. Люди самых разных специальностей едут на Курильские острова, на Сахалин, на Камчатку. У закрытой двери кабинета начальника пассажирской службы Курко толпится молодежь, недавние выпускники вузов. На скамейке уютно устроился камчатский сторожил Тимофей Сась. В стороне на многочисленных узлах и чемоданах сидят почтовый работник Арсентий Балашов и его жена Ксюша. Они нетерпеливо ждут отправки. Характер у Ксюши Балашовой беспокойный. Она тревожится больше других.
1: Мужчины! Третий пароход пропускаем! Арсентий! Шел бы ты в областное управление связи к начальнику, и он прикажет нас отправить.
2: Ксюша, почта, которую я еду принимать на Камчатке, а здесь Владивосток. Ну, какое им до меня дело?
1: Ну что, ну не хочешь? Ну тогда я сама пойду, буду унижаться, плакать.
2: Хорошо, хорошо, ну, приведу себя в порядок и пойду.
3: Вот что, Роза Чайная, не гоняйте своего мужа зря. Ничего ваша связь не сделает.
1: Да, много ты понимаешь, Сась.
3: Я по эту сторону двери шестерых пассажирских начальников пережил.
1: Фантазии все, голь перекатная.
3: Да, вот ты бы на меня посмотрел, как я с Камчатки домой в Сызрань ездил. Вокруг Сась-то посту человек кормился. А, тебе не видать таких денег-то. О, вот ты, о, беда со мной. Зачну гулять на пароходе? А на железке деньги и кончаются. Никак до Сызрани не доеду. Один раз до Свердловска дотянул, а то все больше на Красноярский, на Иркутский деньги кончаются. Ну, Байкал всегда проезжаю.
1: А много там на Камчатке зарабатывают?
3: Прежде много брал. Ремесло важное в руках имел. Трал мастером был. Крабовую сеть тоже умел тащить. Ну, теперь сошел, на берегу пробавляюсь.
4: А вы навсегда, Ксюша, в эти края едете?
1: Да типун вам на язык. На 3 года по договору. Мы вот с Арсентием, с мужем, календарики вычертили. Каждый день клеточка. И вот день прошел, и мы ее крестиком.
3: Добытчики.
4: Ну а вдруг ошибаешься, Сась?
3: Ну да, у меня глаз наметанный. Папа от работника отличу.
1: А ты что о нас, как о покойниках, говоришь? Да ты знаешь, что мы из районной интеллигенции первые на восток вызвались. Нахал. А что же вы-то, гражданин сознательный, товарищ Макаров, и не уехали на эти ваши Курильские острова? Ну, с теми, кто на рыбалку законтрактованный.
4: А я на рыбалку-то не поеду.
1: О.
3: Как не поедешь?
4: А что, судить будут?
3: Душ, не помилуют.
4: А вдруг забудут? Затерялся человек, и все.
2: Ой, зелень ты, зелень.
4: Я в поезде с одним человеком познакомился. Он дальше из Хабаровска самолетом полетел. Хозяин газеты, ну, ответственный секретарь. Я ему понравился, он обещал устроить. Глаз, говорит, у тебя есть? Вот если еще перо обнаружится.
3: Ты эксперименты нетрудно добудешь, а вот и...
4: Я 2 года назад филологический факультет окончил. Так почему же не попробовать, правда?
1: А что, работа культурная?
4: Я в школу не пошел, ну какой из меня педагог? Свободного распределения добился. Попытаю еще раз судьбу, что она мне поворожит. Пойду в газету.
1: У вас будет красивая жизнь, Саш.
4: Скитаться буду.
3: Угу, кабы за решетку не угодил.
4: А что? Я по договору все верну, все вплоть до рубля. А что же я заработать не смогу? Журналист и вдруг без денег. Эх, надоело, черт возьми, 7 сутки около двери сидеть. Гражданин Курко! Гражданин Курко, это не смешно, мы дверь выломаем, вам же будет стыдно. Ребята, идите сюда. Костя! Костя! Да вот стучим, но ничего не выходит.
5: Чудишь все, Сашка, его этим не проймешь. Имя, отчество, первое дело.
4: Узнал.
5: Илларион Петрович!
4: Молодец!
5: Илларион Петрович! Я к вам обращаюсь от группы научных специалистов, едущих по назначению после окончания вузов. Известный математик Помазова Елена Борисовна. Трошин Константин Григорьевич, специалист по дальневосточному лососю. Лебедев Геннадий Александрович Вулканолов, гордость МГУ, надежда российской науки.
1: Балашовых двое.
5: Александр Макаров, гуманитарий, универсальный талант, Иларион Петрович.
4: Спасибо, Костя, наконец я кое-что о себе узнал.
1: Балашовых двое.
5: Арсентий Иванович Балашов, филателист, и его жена Ксюша. Ребята, научный шумок, массовую сценочку.
6: Лососи, они должны вовремя попасть в почву.
5: Тихо. Ничего не берет Иларион Петрович.
7: Народная ночью легла за окном. Теснее садились купе за столом. Веселье грузи, пути не хая. Теснее, теснее, друзья.
8: Пути, пути,
9: пути.
8: Найти, найти, найти.

0: Все были так взволнованы гудком теплохода «Сибирь», что не сразу заметили, как в зал вошла высокая девушка с чемоданом в руках, в мужских сапогах, с каким-то странным предметом в чехле за плечами.
1: Пропустите меня!
2: Вам что, к начальнику?
1: К дяде Ларе мне.
3: Племянничка!
4: Ты извиняюсь, кто будешь?
1: Курко.
4: Ну-ну, ты, девка, над нами не балуй, тут всем ехать надо.
1: Не верите? Вот документ.
4: Верно, и в паспорте Курко.
1: Чудные вы какие-то. Илларион Петрович у себя?
2: А он, вы знаете, сию минуту вернуться должен. Вы подождите. Вот мы все сидим и ждем. Садитесь, давайте мне вашу гитару.
1: Это ружье.
2: Ах, ружье, извиняюсь.
1: Дядя Лара подарил, когда в 10 класс переходила.
2: Хороший человек дядя Лара. Знает, что девушкам надо дарить. Я представляю себе, к аттестату зрелости еще иметь солидный настрел уссурийских тигров. Так что ж, значит, в дорогу, Полина.
1: Проститься пришла.
2: На Сибири пойдете?
1: Нет, мне поездом до Сучана, а там пешком или верхами. К матери еду.
2: А почему так грустно?
1: Виновата, оттого и грустно. Я в рыбный институт поступала.
5: К нам? Ну и что?
1: Срезалась.
2: Ох, это обидно. Ребята, ребята, 2 минуты терпения, и я взорву эту дверь без помощи динамита. Если только дядя Лара хоть чуточку любит свою племянницу. Да, это, конечно, обидно. Я бы срезался, ни за что бы домой не поехал. Глупое чувство, а стыдно, правда? И вообще, человек не должен возвращаться на старые места. Нет, в этом есть какая-то слабость. Будто ты смирился и отступил. Вот если ты идешь вперед, если ты работник на земле, а не так при маме да при папе, вот тогда тебе ничего не страшно. Тогда ступиться можно.
6: Пророк анархо-индивидуализма.
1: А мне нравится.
6: Он женщинам нравится.
7: Ну, подожди, Костя.
1: Мне мысли такие нравятся.
6: Это не мысли, девушка, а слова. Различать надо.
1: Значит, на Камчатку едете?
2: Туда.
1: Далеко?
4: Чего? Это мы к билетам за 7 суток не пробились. А туда и запять дойдем.
2: Послушайте, Поля, я, конечно, не смогу вас убедить, а вы все-таки посидите смирно, а?
7: Да нет, встретились мы с вами, разойдемся.
2: А вы все-таки послушайте то, что пришло мне на ум. Счастье ваше, Полина Курко, там, на Камчатке. Вижу это по глазам вашим. Вы должны быть сильным и верным человеком. Или я ни черта не понимаю в людях, и 25 лет зря коптил небо. Вам сколько? 17? 18?
1: Да.
2: Ну вот, почти на 10 лет моложе меня.
6: Старик.
4: А? Пенсионер.
2: И вы всего добьетесь, Полина. Только смелее в воду и плывите. Камчатка. А вы знаете, что это за край? Гористая земля между 2 морей. Нетронутые леса. Вулканы прямо макушками упираются в небо. Так высоко, что даже летом снега не сходит с вершин. Редкий день не качнет или не заворочается что-то под землей. А небо там. Небо высокое, голубое. Такого даже в Италии нет.
4: Был там, Шельма, был?
2: Человеку там простор. Но жизнь суровая, трудная. Ведь вам не нужно легкой жизни, правда, Полина?
1: Конечно, нет.
2: Земля друзей. В любое окошко постучи, напоют, накормят.
1: Так и у нас так.
2: Так что же, решайтесь, Полина Курко, чего зря время-то терять.
8: Граждане!
4: О, гляди, гляди, вот он, Курко появился.
2: Здравствуйте, товарищ Курко. Приветствую вас.
8: Когда же нам билетами сесть?
9: Граждане! Что вы тут преступную агитацию развели, а?
7: Какая агитация, товарищ начальник?
9: Сколько вам мест надо?
10: Положу вдвое!
2: Нас всего 8.
9: Знаете, получайте талоны, шторм.
11: Далекие ждут нас повсюду пути.

А когда теплоход «Сибирь» отвалил от пристани, среди пассажиров неожиданно оказалась Полина Курко. Она решила не возвращаться домой на Сучан и без билета зайцем отправилась на Камчатку. Слова Саши Макарова глубоко запали ей в душу. Камчатка. Седое море, неспокойный берег с синими горами на горизонте, с короткой вспышкой далекого ледника поутру, когда солнце прячется за горным хребтом.

0: Районный центр «Океанское». Случилось так, что в этот маленький камчатский городок получили направление на работу многие из наших новых знакомых. Здесь вот уже полгода живет Саша Макаров, разъездной корреспондент местной газеты. На рыбокомбинате работает и Константин Трошин. На этот же комбинат поступила подсобной рабочей Полина Курко. Поселилась она вместе с подругой Леной Помазовой, которая преподает в местной школе математику. Здесь же, в Океанской, очутились и Балашовы. Арсентий Иванович устроился заведующим почтовым отделением. Вечерами, когда муж задерживался на работе, Ксюша частенько заглядывала к Полине.
1: Шалелая. Не уважаю. Снег пополам с дождем. Ну, скучаешь? По Сашке. Ух, скрытная ты девка. Ну, чего молчишь?
2: Здравствуйте, Ксюша.
1: Ой, здравствуй, красавица. Сейчас тебе по руке погадаю, все про Сашку расскажу.
2: Не надо.
1: Ух, девка, не знаешь ты себе цены. Вот когда Арсентий ко мне посватался, у, заморж я была, ручки там тоненькие, худенькие, косицы тоже, ну, одна насмешка. Там о формах и мечтать не смела. И вот угадал меня Арсентий, вперед угадал. И за то, что невидную взял, век ему спасибо. Потом родила, наливаться стала, и многие тогда хватились. Да уж поздно, тупик вышел, мужняя жена. Рассказать тебе про Кость Трошина. Захочу, в ногах валяться будет.
2: Да что вы, Ксюша, они с Леной скоро поженятся. Да. Мне Лена сама об этом говорила.
1: Да нет, так ведь это она так думает. Нет, а дело не сладится. Нет.
2: Как же так? А вот Трошин, когда в цех заходит, он ведь на девушек не смотрит.
1: О, вот ты того и бойся, кто краешком глаза водит. Вот честный, ну, вроде Сашки, смотрит, во, во все глаза. А вот жадный, тот вот так подглядывает.
2: Муж у вас славный. Любит его очень, в Океанском.
1: Да, удался мне муж. Только строгости в нем много. Нет, на людях воск, а со мной гвоздь. Прошла по нему жизнь, как под воду проехала. Рубец на рубце. Эх, была бы помоложе, отбила бы у тебя Сашку.
2: Не был он моим, и не будет, и не нужно мне этого.
1: А чего же это он все ходит сюда?
2: Так вот, дружим мы с ним, я и Лена. Ведь у него тесно в общежитии. 6 коек там, 6 тумбочек, и много всего наворочено. А вот здесь тепло и тихо. Мы уйдем, он работает, пишет.
1: Ах, тепло. Ну да. Ох, путаешь ты, девка. А чего ж тебе-то надо?
2: А я, Ксюша, жизнь хочу понять. А там посмотрю, учиться буду. Я еще, может, киномехаником стану.
1: Ух ты!
2: Очень кино люблю.
1: Ух ты, моя хорошая! А ведь я к тебе с новостью. Радиограмма есть. Пароход Камчедал на подходе с полным грузом камбалы.
2: Ну!
1: А это вот Сашки. Из области. Чужую корреспонденцию читать не полагается. Но эту я проверила. Читай, служебная, не от женщины.
2: Макарову, материал напечатан в воскресном номере. Напечатан, Ксюша. Шлите информацию о зимнем промысле камбалы в открытом море. Ура! Ура!
1: Точка!
2: Точка, точка. Вот Сашка-то обрадуется. А он ведь виду не показывает, что волнуется. А сам ждет, мечется.
1: Ой.
2: Вон, на Камчедале в открытое море пошел.
1: Ой, да бить твоего Сашку некому. Ведь вот денег ему за плавни не платят. Так вот сбоку припеку.
2: Так ему же людей. Ему рыбаков ближе посмотреть хочется.
1: Да уж очень он людьми-то интересуется. Ведь вот комнату получил, тебе с Леной отдал. Ну, ладно, это куда ни шло, он перед тобой обязан, и он тебя сманил.
2: Ну, это даже не смешно.
1: Но ведь года здесь не живет, все облазил, где только не бывал. А вот потонет, кто ему спасибо скажет?
0: Комната Полины была в бараке, и Костя Трошин на правах дружбы входил сюда без стука.
3: Это кого ж хороните, Балашова?
1: А, да Сашка беспутная, ведь по такой погоде в море.
2: А если он пишет в газетах о рыбаках, о промыслах, что же ему на берегу сидеть?
3: Ну, договоримся на том, что он просто изрядный шалопай.
2: О, что? Вот, радиограмму прочтите.
4: О, первая большая статья, значит? Ну, молодец, Сашка. Вот это молодец. Ну, а теперь дело пойдет. Прославит он наш комбинат.
2: Камчедал подходит!
1: Я побегу.
3: Сбегаю домой. У меня в запасе чивычьи спинки есть.
4: Жиром сочатся. Устроим Макарову сабантуй по случаю первой статьи. Весь райцентр содрогнется. Пошли, Ксюша.
5: Красивые женщины, никого не...
0: Поля осталась одна. Принялась было разглядывать себя в зеркале.
2: Уж какая есть!
0: Сняла сапоги, надела тапочки.
2: Если бы еще лодочки были лакированные, бывают такие, в них, как в зеркало, смотреться можно.
0: Отшвырнув тапочки, взяла старый отцовский сапог.
2: А ты чем хуже? А? Ну, что бы я без тебя здесь делала? Ты мне вот что лучше скажи. Когда на сердце у отца бывало тяжело, он как по земле шагал? Тихо, осторожно или широко? Сердце у него уходило в пятку. Молчишь. Хочешь, чтоб сама додумалась. А помнишь, как Саша сказал, счастье ваше там, то есть здесь, на Камчатке. И еще сказал, вижу это по глазам вашим. Вспомнил? Ну и за это спасибо.
6: Красиво сам.
4: Поля! За что это сапогу такие милости?
2: Саша!
4: Поля!
2: Здравствуй!
4: Здравствуй!
2: Я горенище в цеху за ящик зацепил. А вы действительно совсем как моряк.
6: Меня ребята к себе в команду зовут. Вот видишь, канатку одолжили, чтоб привыкал.
2: Ну?
6: Заработок приличный.
2: Ну вы же не Ксюша, чтоб за длинным рублем-то гоняться.
6: А ты знаешь, какая команда на Камчедале дружная? Эх, я все-таки не пропаду. И выйдет из меня писаки, рыбачить буду. Стоящее дело. Я ведь там забыл о том, что есть где-то берег, бумага, чернила, другие люди. Чай! Ты что, ждала меня?
2: Нет. Я и забыла, что где-то есть море, Камчедал, журналист Макаров. Это... К Лене Константин Григорьевич прийти должен.
6: Варенье! И когда же я тебе отплачу за все твои заботы, сестренка ты моя милосердная? Вот что, клянусь, человеком стану, на Чукотку поеду. Сам персонально белого медведя тебя застрелю.
2: Мне?
6: Огромного! Ой. Одной его шкуры на всю твою комнату хватит. Ходи по ней, козочка босая, и дети твои, и муж твой. О, черт с ним, пускай муж твой по моей шкуре ходит. Здорово.
2: Лучше не придумаешь.
6: Только мужа чур вместе выбирать будем.
2: И на это согласна. Да вы вот на стол лучше посмотрите.
7: Что? Радиограмма. Макарову. Материал напечатан. Поля! Ой, хорошо-то как, а? И варенье сладкое. И чаем губы обжег. И это... Я побегу. Делать надо что-то.
2: Так сегодня же самолеты ждут из области.
7: Верно. Ну, я теперь свое возьму. Очковтирателем, хищником, халтурщиком в радиусе 200 километров война и смерть. Ведь главное это поверить в себя, получить газетный лист. А ты знаешь, как он пахнет?
2: Краской.
7: Этого даже ты не знаешь. Правдой он пахнет. Расстояниями. Умными машинами. Поля! Поля!
8: Кто тут? Дровишком хозяйка будет.
2: Сась!
7: Сась!
2: Сась!
7: Сась!
2: Сась, миленький!
7: Сась! Здравствуй, Сась!
2: Проходите, проходите.
7: Проходи, садись, Сась! Какими судьбами, Сась? Ты ведь в Петропавловске остался.
8: И да. Не удержался я в области. Человек один с глазу на глаз со мной совещание провел. Вызвал и говорит: пьющих у нас и без тебя ужасное перевыполнение, а мастеров недобор. Так что выбирай, Сась, дорогу в жизни. Либо на комбинат, либо бесплацкартный вагон с полным запретом обратного адреса. Ну, грубо со мной говорил. Я уж обиду в голове обдумывал, а потом вспомнил. Дурь ты, лаской не лечит. Ну вот, вот теперь еду в бухту Северную, 200 км отсюда, мастером. Завод там махонькой, ты его на карте и не ищи.
7: А я знаю, был я там у Геннадия.
2: И Валя Михеева из Северной, там мама ее живет.
8: А, так.
7: Сась, ведь у меня большой праздник. Первую статью в газете напечатали. Понимаешь, не заметку, нет, а статью. С настроением, знаешь, с пейзажами.
4: Ну, нашел, значит, перышко.
7: Нашел.
4: Ах ты, Сашка.
8: Ну, ладно, пойду. Косточки разомну. Лучше гостевать буду. У меня там напарник, ему за труды полагаться будет. А я заради жонки твоей шалоболы.
2: Макаров, в этом доме гость.
8: Гость? Ну. Ну да, все мы гости на этой земле терпеливой до поры до времени. А придет время и породнимся, а? Шалоболы.
7: Самолет летит. Ну и день сегодня, а? Камчедал с полным грузом камбала пришел. Моя статья в газете. Да, тебе белого медведя почти что убил. Ну, я побегу.
9: Стоп, Сашка, стоп! Иди сюда! Куда бежишь, моряк-скиталец?
7: Там газеты привезли.
9: Не солидно, Сашка.
7: А, наплевать.
9: Выдержка нужна. Газеты принесут, а ты бровью не веди.
7: Что, знаешь уже?
9: А как же? По радио передавали.
7: Всю?
9: Полностью. 7-ю симфонию Шостаковича. А мы тут кое-что захватили, чтоб достойно отметить.
7: Поторопись с праздником, Кость.
9: А почему?
7: А то, боюсь, прочтешь, начнешь у меня кусок изо рта рвать.
9: Что, достается, значит?
7: В меру.
9: А персонально? А за что ж ты меня?
7: Да дело же не в тебе, Костя. Надо смелее идти в море, искать косяки рыб, а не ждать их на берегу.
9: Сельдь косяками ходит, а лососи стадом. Ты, небось, и в статье про косяки написал. С тебя чудака станет.
7: Так ведь это же мелочь, Костя. Поправят. Ты о другом вспомни. Сюда ты ехал, мечтал о размахе, о новых сетях, о перевороте в рыболовстве.
9: А скоро только статьи пишутся.
7: А теперь сам спокойно смотришь, как молоть вылавливают. И благословляешь даже. Гони, мол, в консервных банках не разберут. Худо, Костя. Худо, если к этому привыкнуть, все, сгорит душа.
9: По инструкции жить хочешь. А план? Тебе на план наплевать, а мне нет.
10: Саша, там два мешка почты, не скоро разберешься. Я только газету схватил и к тебе.
8: Вот, воскресный номер.
11: Воскресный номер.
8: Читай, смотри.
11: Ой, руки.
9: Ну, Стели, Макаров, газету прямо на стол. Выпьем за твою статью.
6: Нет статьи.
2: Да, да как же нет? Ну что, ты пропустил, верно? Ты же всегда торопишься.
4: Ух, ты что на
2: голову? Да ну, Саша, действительно. Ну, Лена, сейчас смотри.
6: Ничего нет.
8: Нет, брат, перышко?
6: Нет. Бездарья, вечный дилетант.
8: Ну-ну-ну, ты ищи, ищи, авось найдешь.
6: Да ни черта я не найду. Вот что, я к Геннадию полечу. В северную, на глубинку. Нечего мне колачиваться.
2: Так вот же, Сашка.

0: Привет!
1: Ах, Сашка, Сашка. Как это...
2: Братцы, пойдем. Пойдем, проводим Сашку. Ремнями его к креслу пристегнем, а?
3: Верно, пошли. Пошли,
4: пошли, Лена.
3: Пойдем,
4: Костя. Пошли. Пойдем. Вот заметку написал.
2: Козочка. Любишь непутевого?
5: Я так и знал. А он тебя? Тогда плачь. Плачь, эта слеза не днем, да к во сне все равно выйдет.
3: Я от того плачу, Сась, что вот радость у меня. Меня в заочный институт приняли и первые задания прислали. И я хотела рассказать ему, похвастаться. А он вот умчался, будет теперь маяться вроде вас. Кто за ним теперь присмотрит?

0: тот же день Саша улетел из Океанской в бухту Северную. Ему казалось, что там, на глубинке, где на самом берегу океана раскинулся маленький поселок при рыбокомбинате, там он встретит необыкновенных людей и по-настоящему хорошо напишет о них. Именно на этот комбинат, в Северную, послали работать и Тимофея, и Сася. Поселился Саша Макаров в доме Анастасии Дмитриевны Михеевой, которая в бухте Северной заведовала почтой и банком. Прошло около года. Зимний вечер. В небольшой комнате с чистыми бревенчатыми стенами Саша Макаров приводит в порядок лыжи. Сегодня должна приехать в Северную дочь Михеевой, Валя, недавно окончившая рыбный институт. И Анастасия Дмитриевна, стоя у окна, за которым бушует пурга, пристально вглядывается в снежную мглу.
1: Третий день шторм, когда дочка в океане неспокойная.
2: Да ничего!
1: Ой, подумать только! Валя, и вдруг инженер, рыбник, на Сибири домой плывет. Ой, неспокойная.
2: Да ничего, скоро здесь будут.
1: В 43-м, после гибели мужа, мы с Валюшкой сюда переехали. Так как зимовщики жили. До Океанской 200 километров, а дорога одна, море. Берегом на машине проскочить можно по гальке в отлив, но это опасно. Переменится ветер, волна ударит и унесет машину. Теперь-то каждый месяц пароход. А то бывало мимо да мимо плывут в бухту проведения. Выйдешь на берег, а в океане огни. Русь, Сибирь.
2: Я обязательно напишу об этом.
1: О чем?
2: О Сибири, на которую плывет ваша дочь Валя, девушка с нахмуренными мохнатыми бровями. И о лютой пурге. Об алмазной россыпи огней во мгле океана. И о ревизоре, который должен возникнуть откуда-то из снежной пурги на собачьей упряжке.
1: Фантазер вы! Кому это все интересно?
2: Людям!
1: Про ревизоров!
2: Да, если ревизор на оленях или на собачьей упряжке. Очень интересно! Боитесь ревизора?
1: О, если б верила в Бога, каждое утро молилась. Пошли мне, Господи, ревизора! Свежий человек, новости.
2: Сас идет.
1: Но куда это вы, Саша, с ним в пургу-то собрались?
2: На охоту и в колхоз к оленеводам. У Саси ремонт окончен, он теперь до начала пути на свободен.
3: Мир дому всему, вот он я.
1: Ну, Саша всегда что-нибудь придумает, а ты-то хорош. Удержал бы его.
3: Пурга на убыль пошла, все, здравствуй, красавица.
1: Ну, здравствуй. Накормлю хоть вас в дорогу.
3: А ты б меня послушал, на оседлость бы перешел, а?
2: Нельзя мне, Сась,

0: газету бросать. Потом всю жизнь жалеть буду.
1: А-а-а, ну да-да-да, так-так-так-так. А то шел бы, обучишься и корным мастером станешь. Ох, работа знатная. Их икорных-то мастеров прямо как колдунов почитают. Ведь у каждого человека в жизни такое место должно быть, где он своими руками первый кирпич положил, или, скажем, я не знаю, первую сваю вбил. Ведь этим до самой смерти гордиться можно.
0: А я рассказы в Москву послал.
1: А-а-а.
0: Давно пора ответу быть.
1: Ну да-да-да, тогда так, так, да.
2: Ешь.
1: Ага, давай, давай. Ну ничего, горячо, главное.
2: Вы лесом или распадком пойдете?
1: К сопке поближе, там потише будет.
2: Так загляните к Геннадию и скажите, что Валя едет. Ну, в письмах она часто про Геннадия спрашивает.
1: А я твою Валиту как есть помню. Добрачек.
2: Ну и Геннадий тоже хороший, честный парень.
1: Ну да уж не трынды-брынды балалайка, комсомол. Эй, а не рано ли, Дмитриевна, в тещи-то наладилась, а?
2: Ну,
1: ты в зеркало поглядись, а? Молодая, красивая, ну поглядись, не церемонься.
2: У меня в комнате зеркало большое, так все себя разгляжу.
1: Да, думаешь, банком завладала, над сейфом начальница, так мужики на тебя управу не найдут. Найдется какой-никакой посмелей. И загребет.
2: Охотников мало.
1: Ну и дураки без глаз.
2: Вот в прошлом году из области ревизор приезжал. Ну, чувствую, сказать что-то хочет, а не смеет. Робел.
1: Женат, значит, и совесть при нем.
2: Передо мной всегда Валюшкин отец, муж. Рядом идет. Вот слышу даже, как сапоги скрипят. Шорох слышу, когда он глаза на меня поднимает. Ресницы у него огромные были.
0: Стасия Дмитриевна, вы...
2: Саша!
3: Ничего, простите!
2: Да что, Сашенька?
1: Да, верность-то потяжелее любви будет. А достиг ее человек и счастлив. Я тоже век не в паре живу. В 20-м Настю мою и дочку махонькую кулаки убили. Это мне партизану мста была. Научно сказать, эсеры убили. А проще мразь, гниль, ненавистники народные. С того часа пить стал. Думал, ума решусь. И сюда уехал. Имя мне понравилось. Тихий океан. Думал, и вправду он тихий. Боец на поле умирал. Сраженный злобными врагами. Слова прощальные шептал. Он охладевшими устами. А конь, товарищ дорогой, стоял с поникшей головою, своею кованой ногой. Коснулся он груди героя своею кованой. Саша! Убежал мой шалобол. Сынка б мне такого, я б его на рабочую линию поставил.
2: метет. Кто бы это мог быть на нарте? Уж не ревизор ли явился?
4: Михеева ждала одну Валю, но вместе с ней приехали другие, уже знакомые нам люди. Приехала Поля Курко, добившись в тресте перевода в бухту Северную. Приехал и Константин Трошин, отзывавшись прежде о Северной, как о дыре и гиблом месте. Приехала один, без Лены Помзовой, на которой женился несколько месяцев тому назад. Пока нежданные гости смущенно оглядываются, Валя Михеева взволнованно ходит по комнате.
2: Ой, хорошо дома.
5: Да, уютнейший уголок ваша Северная бухта.
6: Да здесь очень красиво.
5: Я понимаю, только не рассмотришь. Летом туман, а зимой пурга.
2: Ну, давайте заново знакомиться, гости дорогие.
5: Очень приятно. Трошин Константин Григорьевич.
7: Инженер. К нам на комбинат приехал. Прямое мое начальство.
2: Вот, здрасте.
5: Здрасте.
7: А это, мамочка, сама Полина Курко.
2: Рада, рада с вами познакомиться. Мне Саша много про вас рассказывал.
7: Ага, а я тебе что говорила?
2: Правда. Перестань, не надо. А я думала, Макаров забыл совсем обо мне. Саша много работает. Он рассказы свои в Москву послал. Уже 2 месяца все ждет ответа. А почта придет, он ко мне. Встанет там у печки, будто руки греет. А сам-то через плечо все на письма заглядывает. Ну, пока я их обрабатываю. Переберем все. А он и говорит с улыбкой. Ну, и нет мне письма, Анастасия Демидовна. И нет. Радуется, представьте.
8: Значит, отказа боится.
2: Валя, прячься.
7: Геннадий.
2: Ага.
5: Лебедев.
7: Ой, ой. Поля, пошли в ту комнату.
2: Девушки, спрячьтесь, спрячьтесь. Сюда.
9: Не ждали гостя по такой погоде. Здравствуйте, Анастасия Дмитриевна.
2: Здрасте, Геннадий, здрасте.
9: Добился, сгрузили нам оборудование. Только боюсь рисковать. Пока пурга не уймется, задержу упряжку. Кто это?
2: Новый инженер. Знакомьтесь.
10: Извольте.
9: Костя, черт, здорово, наука.
10: Здравствуй, Геннадий.
9: Каким ветром?
10: А, штормовым, немилостивым. Макаров мне удружил. Фанатик чертов. Слава богу, не маленькая, комсомольские замашки никак не бросит. На друга руку поднял.
9: Я не читал ничего такого о тебе.
10: А это не обязательно. Один неуч статейки пописывает, а другой в папочки складывает, копию снимает. А бумажка в папочке – это уже не бумажка, а материальчик, а то и дело.
9: Без запятых, а материальчик. Ну вот.
10: Строчил он, строчил, пока рыбнадзор не нагрянул. Придрались. А тут еще личное примешалось. Так и так нужно было уезжать из Океанской.
9: Лена в Океанской осталась?
10: Да. Я ей комнату оставил. Гардероб, стол письменный специально для тетрадок купил. А она мне ими весь дом замусорила.
9: Крепкие якоря. Гардероб, стол.
10: Не надо, Геннадий, так. Не надо так говорить. Намаялись мы оба. Поэтому разъехались к обоюдному удовольствию. Вот так-то наука.
9: Теперь здесь гнездо будешь ведь. А Лена?
10: Моралистка она. Моралистка. Спутник агитатора. Удушила меня совсем, Геннадий. Ты пойми, в женщине женское важно. А ей мало. Мало что люблю, обнимаю. Ей еще важно, что я при этом думаю. В башку мою залезть хочется.
11: Дверь.
2: Что случилось?
11: Откройте дверь.
10: Куда класть его?
2: Вот сюда.
3: Постелься, постель позади.
2: Так, хорошо. Саша, кто это?
0: Это долгожданный ваш ревизор, Анастасия Дмитриевна. Балашов.
8: Арсентий Иванович.
0: Полина. Здравствуй, Полина.
8: Он ранен?
0: Нет. 4 дня назад Балашов вместе с Каюром выехали сюда на собачьей упряжке. В пурге потеряли дорогу. Под снегом лежали. У него ноги обморожены.
8: Валя, снегу. И спирт, и одеколон.
2: Сейчас. Хорошо.
8: Саша, а вы разденьте его.
2: Я пойду. Он не справится, я помогу.
11: Анастасия. Вот. Портвейн. При Балашове был. Как сундук. А упустить тоже совестно. Деньги, небось, там печатка, директивы какие-нибудь есть. У Балашова Каюром-то Радик был. Ну. Нашего корабельного механика племяш. Он как отполз, ногу-то и повредил.
2: Ой, так надо Каюра искать.
11: Да погоди ты, торопыга. Балашов сам его нашел. 2 дни на себе тащил. Спод низу портфель, а наверху Радик. Нас увидел. Портфель сдал, велел хранить. А сам и сник. Да. Ты подумай, до жилья рукой подать, а свободно могли погибнуть. Да, да, да. Не знает еще, что жив. Сомневается еще душа-то.
12: Кто здесь?
11: Очунял, голуба?
12: Оля.
2: Я здесь.
12: Портфель мой. Где?
2: Все в порядке. Все в порядке, Арсентий Иванович.
12: Ксюшу кликни.
2: Она далеко, Арсентий Иванович. Но здесь все ваши друзья. Вот Сась.
11: Ага, вот он я, да.
2: Вот Валя Михеева. А это Анастасия Дмитриевна Михеева.
13: Здравствуйте, Арсентий Иванович.
12: Доехал, значит.
2: И Саша Макаров. Он и нашел вас.
11: И я, Сась.
12: Макаров. Я Макарову письмо из Москвы привез. Ксюша сказала, не клади его с казенными бумагами, не к добру это. Ты ближе к сердцу, Саша, радость будет. В пиджак положил.
0: В пиджак? Где же? Где змей? Нет, в пиджаке. Арсений Иванович, милый, может быть, вы в портфель положили? Сунули куда-нибудь, забыли?
12: Уронил его, значит. В снег уронил. Прости, Макаров.
4: Всю ночь просидел Саша Макаров возле постели тяжко заболевшего Балашова. Всю ночь не расставался он с карандашом и бумагой. Макаров писал не рассказ о выдуманных людях, о необыкновенном. Нет, он писал письмо другу о том, что произошло сегодня в Северной. Писал о почтовом работнике Балашове, о Сасе, об Анастасии Дмитриевне. А утром, когда все еще спали, Макаров ушел на лыжах в соседний колхоз. Проходили дни. Балашов выздоравливал в теплом, гостеприимном доме Михеевой. Он очень тосковал по жене Ксюше. Впервые Арсентий Иванович расстался с ней на такой долгий срок.
11: Сбегу. Сбегу! Хоть полчасика поброжу у моря.
7: Доктор не велит еще.
11: Мне после 3-го ранения доктора жить не велели, а я вот дышу! Докторам дай волю, спеленают.
7: Да чего ж вы все похожи? Мой муж тоже бывало говорил. Мужчины к докторам не ходят, мужчин к докторам носят.
11: Но.
7: Так и вышло. Унесли его на шинели. Далеко, в Европе. А мне не вернули. Знаю я, чего вы хотите. Вы не к морю хотите, а к радисту.
11: Да нет.
7: Голос жены услышать хотите.
11: Да нет. Да.
7: Завтра пойдем вместе.
2: возьмете меня об руку, обопретесь, а все будут смотреть на нас и говорить. Вон она, Михеева, тихоня, обкрутила ревизора. А Ксюше своей скажете, люблю, тоскую. А что еще вы ей скажете?
11: Разговор у меня с ней серьезный будет. Ну, хвастать пока этим не буду. С ней посоветуюсь. Она у нас главная.
2: А вы?
11: Каторжанин бессрочный. Сладкая моя каторга. Обиделся на меня Макаров. 2 недели не появляется.
2: Саша возле вас всю ночь просидел. Все писал, писал другу в Москву. А утром, когда собрался в дорогу, на вас посмотрел. Вы все еще в беспамятстве были. И говорит: вот человек, слова лишнего от него не услышишь, а дело свое сделает. И люди ему спасибо скажут. И ушел. Да не тревожьтесь. Он часто пропадает. Служба у него такая.
11: Добрая вы душа, Анастасия Дмитриевна. Позвольте, я вас поцелую.
2: Арсентий! Иванович!
11: Ксюша!
4: Да, это была Ксюша, которую привели сюда Поля и Константин Трошин.
2: Ой, дура я, дура. Спешила к нему, жизнью рисковала, верила ему, как Богу верила.
11: Ксения, познакомься. Вот.
13: Балашова Ксения, жена. Ой, Арсентий, да у тебя усы. Господи, чужой, чужой.
2: Ксюша, возьмите себя в руки.
11: Да. Ну, извините, извините, нам поговорить надо.
2: Хорошо.
11: Извините.
2: Хорошо, иду.
13: Усы зачем? Ее каприз?
11: Ну, да нет, ну, Ксения, ну, мой, собственный.
13: А, хорошо тебе в усах. Молодой такой, красивый, гордый.
11: Сбрею их к черту.
2: Сбрей, Арсентий, сбрей. Пусть все как прежде будет.
11: Ну, ну говорю, сбрею, ну, ну успокойся. Ну, ну, глупости все, ну, успокойся. И вот что еще. Не хочу я отсюда уезжать.
13: Околдовала. Ох, змея!
11: Ну, хватит, ох, ну, Ксения, ну, хватит. Хватит! Ну, довольно мне здесь в транзитных числиться. Край хороший ценит меня здесь.
2: Ой, в женской кофте. О, о.
11: Что? О, господи, как ты не заметил.
2: Люди добрые, как ходит. И сиротинки мои малые.
13: Это при седом-то виске. Мне сроду руки не целовал.
11: Ну, сперва не давалась ты, а потом и привык. Ну,
2: ехала сюда берегом по отливной полосе на машине. Директор рыбкопа подвез. Он мне дорогой такое говорил, другая бы голову потеряла. А я думаю, лежит мой сокол, лежит сиротинушка. Сень, не бросай ты меня, я хорошая.
11: Что ты, Ксения?
13: Пуговка, не было у тебя ее здесь, что она пришила?
11: Что, Михеева?
13: Да. У нас сроду таких в заводе не было. Ой, штуковка не моя, змея в самую душу влезла. Но знай, детей не отдам, детей
11: Ксения!
13: Не отдам.
11: Ксения! Ксения!
4: Как только Ксения и Балашов вышли из комнаты, Появился иронически улыбающийся Трошин, а за ним в дверь нерешительно заглянула Поля.
2: Как же так? Годы можно жить с человеком, и вот так вот вдруг не поверить ему.
14: Чужая душа потемки.
2: Знаешь, Костя, когда я пиджак Балашова сушить вешала, из кармана письмо выпало. Саша из редакции. Я хотела отдать, но он заволновался, и мне как-то не по себе стало. А вдруг в письме плохое что-нибудь? Хотела отдать утром, а утром его уже не было. Плохо. Знаю, что плохо. Ругала себя. Но чем больше проходит дней, тем труднее становится сказать о письме.
5: Ты хоть прочла его?
2: Нет, что вы?
5: Так может, там радость какая? Ну-ка, дай письмо. Так-ка.
2: Ой, не надо.
5: А мы тихонечко, сам Балашов не узнает.
2: Ну, не нужно.
5: Ничего, ничего. Да, здорово они ковырнуть умеют. Под самое под седьмое ребро.
2: Что там?
5: Полный нокаут. Смейся, паяц. Надуманный сюжет, романтизированная жизнь, выспренный слог. Как там, стиль или слог? Слог. И толковый совет. Учиться, работать над собой.
2: Это жестоко.
5: Не трусь. Придет Макаров, покажи ему письмо. Что он, хлюпик какой? Других хлещет, пусть и сам привыкает.
2: Вот что, Трошин, не суйся ты в это дело. Я сама разберусь.
5: Ты не покажешь, я сам выложу. Злей получится.
2: Не суйся, говорю. У меня рука тяжелая. Не было случая доказать тебе это. И не ищи его.
15: Ой, Сеня, Сеня! Да что это я разбушевалась? Ой, как неловко вышло. Ой, да я лучше пойду. Да, Сень.
11: Ну, Ксюша, ну, познакомься наконец. Вот Анастасия Дмитриевна.
15: Спасибо вам, Анастасия Дмитриевна, за советы и любовь. Нет.
16: Да не выгонять же мне его было.
15: Спасибо, что кормили, поили, там пуговки пришивали. Ой. Хорошо ему в усах. Герой. Нет, такому и перечить страшно. На Григория Мелехова похож.
16: А я сбрить советовал, не нравятся они мне.
15: Нет, пусть растут. Сень, ну что ты молчишь-то? Ну говори, ну говори.
11: Да о чем толковать-то?
15: Да ну, Сень.
11: Да пусти ты меня.
15: Да ну, Сень, ну...
11: Ну, у нас в семье словно... Бескровная революция произошла.
15: Ну, в общем, решили мы и детей сюда вызвать, и мамаш приедет, и дом поставим.
16: Ну, хорошо.
15: И, ой, держи меня, а то упаду.
16: Ну, сейчас ухи поедим, Балашов готовит.
15: Да, он у меня все может.
2: Саша идет.
5: Макаров? Здравствуйте.
2: Сашенька.
15: Саша. Спасибо вам за мужа. Разрешите?
11: Что? С перебором целует. Аккуратно.
16: Напугали нас, Саша. Исчезли куда-то.
5: Туда на лыжах, обратно вот верхами пришлось.
14: Ну, слава богу. А то тут кое-кто в глубоком обмороке.
5: Полина, здравствуй. Идешь по тундре, и кажется, ничего в мире нет. Только снег и снег. А там люди. Дымком попахивает из труб. Любопытство, радушие.
14: А за тундрой, как говорится, обратно лес, а за лесом
5: люди. Потом берег Охотского моря, комбинаты, совхозы и люди. Вот так вот подышишь всей грудью, и кажется, никакие удары тебе не страшны.
14: Что это ты сегодня соловьем разливаешься?
5: Да чудесную я себе профессию выбрал, Костя.
14: Подумаешь, журналисты, спасители цивилизации.
5: Дорого ощущение близости к людям. Я ведь могу бросить писать, рыбачить буду.
14: Да кому ты, ушибленный, нужен? По капризу работать хочешь? Из таких вот, как ты, работнички выходят.
5: Бракуешь меня.
14: А разве ты не увиливаешь всю жизнь? Мы работаем, хребет гнем, а ты ёрышком хочешь поскрипать? гонорарчики собирать.
17: Глупый разговор, Трошин, некультурный.
8: Ну и нахал же ты, инженер.
14: Что?
8: Ты при мне людей не обижай. Я все стерплю, только людей не обижай.
14: Как блаженного жалеет. Вот пусть Полина, пусть она тебе письмо покажет. 2 недели прятала, не показывала. Боялась, что ты в обморок хлопнешься.
18: Какое письмо?
8: Да, я подняла письмо. Оно выпало из пиджака Балашова.
15: Сеня, нашлось письмо проклятущее.
8: Я хотела вам наедине отдать, а вы уехали.
5: Романтизированная жизнь, выспренный слог и толковый совет.
14: Учиться, работать над собой.
18: Читал?
14: Наизусть знаю. Мне товарищ Курко показала.
8: Я виновата. Я одна кругом виновата.
0: Бедная ты моя. Годы идут, а мне все сызново начинать придется.
4: Да, нелегко начинать все сначала. Саша мечтал о большом, а оно не давалось. Он не находил, видимо, простых и убедительных слов. Бросался из крайности в крайность. В письмах к друзьям мужественно и просто писал о буднях и подвиге, а в статьях и рассказах нагромождал вычурные поэтические красоты. Но в то тяжелое для него время Саша не понимал этого. Он решил уехать с Камчатки, бросить журналистику и начать новую жизнь. Вскоре Макаров заехал к Геннадию проститься. До отъезда на материк оставалось мало времени, и Саша, не желая возить с собой отвергнутые многочисленными редакциями очерки и рассказы, усердно рвал рукописи своих работ.
0: Чепуха какая! Да, ничего не скажешь. Изящная словесность. Глазированные пряники. Все к черту, оставит только одни записные книжки. Читайте побольше, не торопитесь учить других, учитесь сами. Это советы не для гения, к черту. Письма Полины? Береги, береги их, Макаров. Ты не настолько богат, чтобы оставаться с пустым чемоданом.
18: Почтовый пасьянс раскладываешь?
0: Геннадий.
18: Рви уж до конца.
0: Нет, это письма Полины. Ты понимаешь, я как-то раньше их не замечал. Получишь, сунешь куда-нибудь. Пробежишь так на ходу за обедом.
18: Что ж ты там вдруг нашел?
0: Они нежные. Нет, в них нет никаких таких слов особенных. А вот понимаешь, вот я вчитываюсь в них, и вдруг меня кольнет. Ждет меня Полина. Скучает даже. Смешно, конечно, но вот такое чувство появляется. Ты посмотри.
18: В этом я тебе не советчик.
0: Но ты не думай, что я совсем с ума сошел.
18: Ты давно сошел с ума. Только сумасшедший может не видеть, как она тебя любит.
0: Что?
18: Как она верит в тебя. Ради тебя готова забраться черт знает куда, где жить и учиться в 100 раз труднее. Ты думаешь, что ты лучше Трошина? Что с тобой сладко на твоей этой медвежьей шкуре?
0: Что ты говоришь, Геннадий?
18: Обиделся, заторопился.
0: Нет, я еще до твоего прихода собирался. Намусорил тебе здесь. Но ничего, сейчас спущусь в бухту. Сегодня катер уходит в Океанскую. Потом в область к начальству и прощай, Камчатка.
19: Спасибо тебе, Геннадий.
18: За что?
19: За дружбу.
0: Из-за извержения.
19: Узнаешь?
0: Нет, я имею в виду извержение вулкана.
19: Совсем уезжаешь?
0: Если ты сейчас не шутил, то мне надо вдвойне уезжать. Уеду и забудет. Если ты сейчас не шутил...
19: Я сказал, в этом я тебе не советчик.
0: Не хватает еще ей испортить жизнь.
19: Ты уже немало сделал для этого.
0: Ну, иду. Не провожай. Неудачный у меня был рейс, Геннадий. 3 года. Все вы, черти, взрослые, строгие стали какие-то. А сколько хорошего родилось на нашей земле за эти 3 года. Ну, ничего. Ничего! Обратно поеду, стану в тамбуре, все как следует рассмотрю. Я ведь ни о чем не жалею, Геннадий. Но если бы мне начать здесь все сызнова, по-взрослому, я ведь великую вещь понял. Мало любить людей. Надо еще доказать им свою любовь, чтобы люди почувствовали эту любовь. Чтобы ты чем-нибудь облегчил им жизнь, сделал ее светлее, лучше. И с дрянью надо воевать покруче. Иду, не провожай.
19: Провожу. Такой у нас обычай.
2: Никого? Как здесь тихо. Вот открыть бы когда-нибудь дверь. Вот так, в свой дом. Светлый, с большими окнами. Чтобы бревенчатые стены дохнули в лицо счастьем. И синие карты вместо ковров. А на картах дороги, дороги, дороги. По которым ходит он. Это он порвал. Все изорвал. Заметки. Отчерки. Бедный Саша. Прошлогодняя поездка. Это из сломанной нарты. А это из слепой пурги.
4: Вернувшийся Геннадий молча остановился у дверей. Поля не замечает его.
2: Письма. А где же мои? Не то, не то, не то. Ой, глупые. Он их и не хранил вовсе.
19: Хранил, Поля. Здравствуй. Ты успела сюда сразу после работы.
2: Нет, меня отпустили. Я должна его увидеть, Геннадий.
19: Зачем?
2: Я не могу так больше. Вот что-то подступило к сердцу. Мне необходимо его найти.
19: Он жил у меня несколько дней. Спал вот на этой кушетке. Ел за столом. Впрочем, не часто. У него новые увлечения. Индийские йоги. Чаще стоял у окна и вертел глобус.
2: Зачем ты так говоришь?
19: Он вертел глобус. Это его любимое занятие.
2: А Саша писал?
19: Нет. Ему очень хотелось написать об извержении.
2: Ты должен был заставить его.
19: В этом была моя ошибка. Я посоветовал ему, пиши. А надо было сказать, не пиши. И он непременно сел бы за стол.
2: А почему ты говоришь, что Саша хранил... Мои письма.
19: Я видел их. Тонкая пачка. Ты редко писала ему.
2: Неловко было. А потом он почти никогда не отвечал.
19: Письма были перевязаны шпагатом. Он положил их на дно своего удивительно пустого чемодана. Вроде твоего, когда ты зайцем ехала на Сибири.
2: Он совсем ушел?
19: Да.
2: Давно?
19: Я думаю, что это случилось 3 года тому назад.
2: Я не могу больше без него, Геннадий! И, пожалуйста, не смейся надо мной. Я нужна ему. Только со мной он будет сильный, смелый, такой, какой он есть на самом деле.
19: Саша не понимает этого.
2: Ну что же, а я буду ждать. 10, 20 лет буду ждать.
19: Еще 20 лет – это старость.
2: Ну что же, значит, мы встретимся с стариками. Нам будет о чем вспомнить.
19: Ты тоже сумасшедшая.
2: А Саша?
19: О, еще какой.
2: Ну вот видишь, Геннадий, я должна его найти.
19: Он уехал в Океанскую, потом на Большую Землю. Я не утешаю тебя. Значит, так надо. Но что бы ни случилось, я знаю, ты самая прекрасная девушка в мире, и я всегда это буду говорить. Я женюсь, у меня будут дети, но все равно ты останешься самой прекрасной девушкой в мире. Я не утешаю тебя. Мне лучше помолчать. Я начну ругать Макарова, а ты этого не хочешь.
2: Я не плачу. Я просто прижала щекой вот к этим бумагам и слушаю, что он мне говорит.
19: Это секрет?
2: Потерпим, говорит он мне. Может быть, еще все будет хорошо. И еще он мне сказал, что у него нет другой девушки.
19: Это правда.
2: Саша никогда не лжет.

0: Наступил день отъезда. На причале Океанской дожидается теплохода Тимофей Сась. Он стал теперь на ноги, все это время отлично работал мастером и собирается сейчас в отпуск в Сызрань.
1: Под водой, под морской рыбка плещется, рыбки не в отставной не мерещится. Ну а что есть человек? Как учили деды в старь, человек есть бог и царь, скажем, проще голова лично ставить не

0: Самокритику дает.
1: Эй! Я вон где! Привет, Сашка!
2: Сась, какими судьбами? Снова Сызрань штурмовать будешь?
1: Дойду. Нынче у меня крылья тверезы, я инженера стою. Спасибо, пришел, уважен.

0: Я тебя далеко провожу, Сась. На теплоходе.
1: Ну да, дела какие на большой земле.
0: И в поезде.
1: Шути. Или в отпуск пошел.
0: Отпуска от трудов дают. Нет, не положен мне отпуск, Сась.
1: Так что, в бега? В бега, значит?
0: Уезжаю вот.
1: Ох, обманул ты меня, Макаров. Высоко брало теперь. Неужто ж характера в тебе нет?
0: Я работать буду.
1: Нет. Теперь осядешь где пониже. Чего доброго, хвастать начнешь.
0: А чем мне? Чем хвастать?
1: Да была бы охота, а чем найдется? Вон воробей пером своим невидным гордится. Видишь, как хорохорится.
0: Нету этого во мне, Сась.
1: А нет, так будет. Оно с годами приходит, раз в человеке идеи нет.
2: Эй, пассажир! Бездельный! За вещичками присмотрите!
0: Сась! Сась! Ничего. Ничего, сохраняйте спокойствие, Макаров. Думайте о койке, о бумагу и прочие приспособления для письма за борт.
3: Саша!
0: Поля!
3: Саша! Ой, думала, опоздаю, не увижу. Саша, газета, вот, какая, газета.
0: Какая газета?
3: Статья здесь ваша напечатана.
0: Да никак, ничего я не посылал в газету.
3: Глупый, упрямый человек, просто невозможный. Вот же, вот, смотрите, вот, про Балашова, про Михееву и про Саси еще, и все правда.
0: Подожди, а Макаров? Верно?
3: И там еще вступление есть. Камчатский журналист Александр Макаров прислал волнующий материал.
0: Ты пойми, я же другу в Москву написал. Ну, просто так, без всяких прикрас.
3: Вот и хорошо.
0: Александр Макаров прислал волнующий материал. Поля, Поля, что же это такое? Значит, я смогу. Значит, это в моих силах.
3: А это что?
0: Это шкура белого медведя. Сась по случаю купил.
3: Увозите.
0: Что с тобой?
3: Нет, ничего. Просто проститься пришла. Навсегда ведь расстаемся.
0: Поля, я не могу. Я не могу уехать, не сказав тебе, как многое ты значишь для меня. У тебя будет большая жизнь впереди. Ты самая прекрасная девушка.
3: На всем полуострове?
0: Нет, во всем мире. У тебя будет большая жизнь впереди.
3: С тобой, Саша!
0: Поля.
3: Саша!
4: Ну и делов! В порту же не хаятся!
1: Сашка, передумал. Остаешься?
0: Остаюсь, Сась!
4: Ну и молодец!
5: Над волной, над морской ходит тяничка и кружит надо мной, как хозяюшка. Ну а что есть человек? Как учили дедов старик, человек есть бог и царь, скажем, проще голова не

0: самокритику дает.
1: Спасибо вам, молодые! Согрели вы мою жизнь на закате. Эй! Шкуру берите! Дарю нам заведение!
2: Мы теперь свою добудем! Мы теперь все добудем!

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио «Рансис». www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: «Инфотрон». Авторская программа Евгения Корнева.
2: Здравствуйте, мои милые друзья! В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев. Кстати, в последнее время я задумываюсь над тем, вот микрофон есть, а почему-то макрофона нету. А может быть есть, а просто я не знаю? Ой, хорошо бы на макрофон посмотреть, им попользоваться. Ну, а сегодня я решил поведать всем любознательным слушателям о том, что я наблюдал на момент записи данного выпуска в плане доступности приложение Яндекс.Телемост для Android. Тема весьма насущная, поскольку наши власти всеми силами пытаются заставить народонаселение не использовать доступные, удобные и функциональные мессенджеры мирового уровня, а пытаются навязать им местные, российского производства. Ну так вот, возникает, конечно, желание найти какой-то доступный мессенджер, чтобы он был отечественный, чтобы его точно не заблокировали, не замедлили и не учиняли прочих неудобств. Про VK Messenger я уже рассказывал. Рассказывал я про Яндекс Messenger. И вот, наконец-то, решился я рассказать про Яндекс Телемост. Итак, Яндекс Телемост устанавливается очень просто. Заходите в любой магазин приложений, хоть Рустор, хоть Google Play, устанавливаете Яндекс Телемост, запускаете. И у вас должен быть Яндекс ID, привязанный к телефонному номеру. Вот с этим Яндекс ID вы и входите в приложение. Ну, проще говоря, если у вас есть почта на Яндекс, то у вас Яндекс ID есть. И если к этой почте привязан номер телефона, то сразу можете входить и начинать пользоваться. Как мы помним, когда я рассказывал про Яндекс Мессенджер, на мой взгляд, это абсолютно непотребное приложение. Прежде всего из-за того, что добавлять и искать контакты по номеру телефона, просто так, как в WhatsApp, Telegram и подобных мессенджерах, нельзя. А вот в Яндекс.Телемост, слава богу, эта проблема отпала. Самое главное, что здесь вы увидите список всех контактов, которые имеются в вашей телефонной книге. Неважно, есть у них Яндекс, нет у них Яндекс. То есть Яндекс.Телемост, ну, по крайней мере, на момент записи данного выпуска, работает с контактами точно так же, как и WhatsApp. Вы открываете контакты в Яндекс.Мессенджере и видите все контакты, которые у вас в телефонной книге имеются. Если у контакта есть Яндекс.ID и тот номер телефона, который вписан в вашу телефонную книгу, привязан к этому Яндекс.ID, то вы сразу можете нажать на контакт и сразу писать ему. Звонить с помощью аудио и видео, отправлять голосовые сообщения, даже отправлять файлы. Правда, с пересылкой файлов здесь полнейший абсурд, но об этом чуть попозже. Так вот, проблемы никакой нет. Если у вашего контакта нет Яндекс.ID или номер телефона другой привязан, то у вас здесь будет ссылка «Пригласить». Если вы на нее нажмете, то этому контакту на этот номер телефона придет СМС. В СМС будет ссылка на скачивание Яндекс.Телемост. В Яндекс.Телемост можно проводить групповые звонки. Я пытался выяснить, какие ограничения для бесплатного использования, так и не нашел. Поэтому ничего я тут вам сказать не могу, но при желании можете у того же искусственного интеллекта Яндекс, например, спросить или поискать в справке, но даже там мне вот так сразу это выяснить не удалось. Я все-таки подозреваю какие-то ограничения по количеству участников, а может быть еще по каким-то характеристикам должны быть, но тем не менее вдвоем-втроем, я думаю, вы беседовать можете без проблем. Ну и теперь, наконец, переходим к доступности и функционалу Яндекс.Телемост.
1: Инфотрон.
2: Веселье начинается практически сразу. Итак, пока вы ходите по списку контактов, пока вы смотрите настройки, вроде бы все неплохо. Но как только вы начинаете звонок, вот тут-то и начинается типичная наша российская ситуация. На экране звонков ни одна кнопка не подписана. Если вы запускаете звонок, то, используя скринридер, вы будете слышать только кнопка, кнопка, кнопка, кнопка и все. Методом эксперимента, либо применением каких-нибудь средств описания изображений, можете, конечно, попытаться выяснить, что это за кнопки, но кнопки все абсолютно не подписаны. И вот так сразу, какая кнопка за что отвечает, вы понять не сможете. Либо методом научного тыка, либо используя средства описания значков, которые имеются в вашем скринридере. Это весьма странно. Потому что подобная ситуация в свое время наблюдалась и в Яндекс.Браузере, и так далее. Потом постепенно доступность начали улучшать. А вот в Яндекс.Телемост, по крайней мере, на момент записи данного выпуска, экран звонков абсолютно недоступен. Та же история с записью голосового сообщения. Если вы начинаете запись голосового сообщения, то, например, в TalkBack, если у вас включена функция, на русском она, по-моему, называется «чтение программных меток», в общем, когда читаются чисто технические названия элементов, то здесь вы во время записи голосового сообщения обнаружите два элемента. Один называется что-то вроде «send button», другой что-то вроде «cancel». Ну, в общем, те, кто хотя бы на начальном уровне знает английский, я думаю, догадаются, что «send button» — это кнопка «отправить». Вот ее и нужно нажимать, чтобы голосовое сообщение ушло получателю. А «cancel button» — это отмена голосового сообщения. Ну, здесь хотя бы можно средствами скринридера все это подписать и вполне себе неплохо пользоваться. Но если на исправление доступности какая-то надежда есть, потому что все-таки Яндекс, они официально декларируют, что они занимаются доступностью, у них есть специальный сотрудник, который должен о проблемах с доступностью им все сообщать, но, как я неоднократно говорил, и у Яндекс, и у Mail Group, в частности ВКонтакте, есть сотрудники, которые должны оповещать о проблемах доступности, но они-то могут оповещать, а вот отреагируют как и когда зрячие разработчики, а точнее их начальство, вот это большая проблема. Потому что о проблемах доступности могут оперативно и четко сообщать, но когда это все будет исправлено и улучшено, вот это уже вопрос. Поэтому, возможно, когда вы слушаете этот выпуск, доступность в Яндекс.Телемост улучшилась. Но даже если там улучшится доступность, приложение это пока что абсолютно не конкурент ни WhatsApp, ни тем более Telegram. Telegram потому и завоевал массовую любовь пользователей, потому что там все просто, функционально и удобно. Прежде всего, это пересылка файлов. Там есть, конечно, на бесплатных аккаунтах ограничения, но вам не нужно было заморачиваться насчет того, где файл будет храниться, куда он попадет, какое место он занимает. Выбрали файл в памяти вашего устройства, отправили получателю, а дальше он его скачал или сохранил в Telegram. Можно было файлы в избранном хранить. В общем, в Telegram все довольно грамотно и продуманно сделано. А в Яндекс.Мессенджер и в Яндекс.Телемост, а также в VK-Мессенджер, все это сделано абсолютно по-дурацки. Рассказываю, как обстоит дело с пересылкой файлов в Яндекс.Телемост. Итак, вроде бы поначалу открываете чат с нужным человеком. Нажимаете кнопку «Прикрепить файл». Находите файл в памяти вашего устройства. Вроде бы все стандартно и неплохо. Нажимаете «Отправить», и файл действительно отправляется. Но некоторые могут даже не подозревать, что если вы начнете отправлять вот таким образом файлы, то через какое-то время обнаружите, что ваш Яндекс.Диск полностью заполнен. Итак, в чем состоит хитрость? Дело в том, что когда вы отправляете файл через Яндекс.Телемост, он автоматически сохраняется в вашем Яндекс.Диске. И даже если вы удалите файл в переписке в Яндекс.Телемосте, или вообще очистите всю переписку, то эти файлы на Яндекс.Диске останутся и будут занимать там место. При этом там появляется отдельная папка, которая называется «Файлы из мессенджера», и она будет только накапливаться, только увеличиваться. И удалять ее вам придется вручную. Таким образом, вроде бы через Яндекс.Телемост файлы пересылаются примерно так же, как в Telegram, но через какое-то время вы обнаружите, что у вас все свободное место на Яндекс.Диске заполнено. Тогда вам нужно будет вручную удалять вот эту папку «Файлы из мессенджера», либо пользоваться более разумным мессенджером. Вот здесь, конечно, я даже не надеюсь, что когда-нибудь ситуация изменится, потому что, по-видимому, в этом-то смысл состоит, что пользователи будут думать, что у них на Яндекс.Диске просто место закончилось, надо бы его докупить. А может быть, какая-то другая цель здесь преследуется. Ну, в общем, абсолютно глупо все это сделано, потому что если в случае с WhatsApp и Telegram файлы сохраняются на каких-то их серверах, и вам не нужно заботиться о том, где они хранятся, сколько места они занимают, то здесь исключительно используются все ваши ресурсы Яндекс.Диска. А если у вас вообще Яндекс.Диск очень маленького объема, то вы даже особо большие файлы переслать не сможете, или вам чуть ли не после каждой отправки файла придется вручную чистить Яндекс.Диск. Так что, в силу вышесказанного, на мой взгляд, Яндекс.Телемост – это совсем не конкурент WhatsApp и Telegram, ну, разве ж только для тех, кто не хочет заморачиваться с обходом замедлений, блокировок и прочих пакостей, которые устраивают для массово используемых мессенджеров. Может быть, вам хотя бы для видео и аудиозвонков и Яндекс.Телемост подойдет. Также, повторюсь, можно проводить конференции, возможно, для каких-то учебных, образовательных и, скажем так, рабочих мероприятий, может быть, он и подойдет. Но, на мой взгляд, мессенджер, конечно, корявый, но самое главное, в нем очень глупо реализованы функции типа пересылки файлов. Но, тем не менее, может быть, когда-нибудь и это изменится. Так что, как говорится, поживем, увидим. А я с вами на этом прощаюсь и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Продолжаю рассказ о творчестве композитора, доктора шлягера Вячеслава Добрынина.

Программу открыла песня Вячеслава Добрынина на слова Михаила Рябинина «Синий туман». Пел доктор Шлягер Вячеслав Добрынин. Вот как Вячеслав Добрынин рассказывал о начале своей популярности. Цитата. «Вышел я из метро на станции «Университет». На 47-м автобусе доехал до своей остановки рядом с домом. Вдруг слышу, из раскрытого окна какая-то музыка знакомая доносится. А эта песня моя «На земле без нас любовь» дня прожить не сможет. У меня дыхание перехватило. Может пойти туда к ним и спросить, знают ли они, чья это песня. Иду я домой весь такой ошарашенный. Мама меня встречает. Что с тобой? Так все и началось». Конец цитаты. Композиция «На земле живет любовь» на слова Леонида Дербенева была записана ансамблями «Веселые ребята» и «Самоцветы» и певцом Львом Лещенко. Запись «Веселых ребят» прозвучала в нашей прошлой программе. А сейчас послушаем эту композицию в исполнении ансамбля «Самоцветы». Запись 1973 года.

Я уже говорил, что текст для первого шлягера Вячеслава Добрынина «На земле живет любовь» написал Леонид Дербенев. В сотрудничестве с Леонидом Дербеневым Добрыниным написано более 100 песен. Их дружба продолжалась до самой смерти поэта в 1995 году. Предлагаю вам редкую запись. Песню Вячеслава Добрынина и Леонида Дербенева «Плоская планета» исполняет ансамбль «Веселые ребята». Запись с эфира Московского международного радио на английском языке 1976 года.

Песни Вячеслава Добрынина становились популярными благодаря миньонам фирмы «Мелодия», звуковым страницам журнала «Кругозор», программам радиостанции «Юность» на всех широтах. Под эти песни танцевали на танцплощадках, вкушали в ресторанах. Вот что Вячеслав Добрынин говорил об этом в программе «Достояние республики». Цитата. «Дело в том, что песни поют с горя или с радости. Песни звучат тогда и там, и в той ситуации, когда у людей праздник, и они хотят этих песен, или когда им грустно, они поют эти песни. В ресторане априори это поется потому, что там нельзя просто так сидеть, не есть и не пить. Таким образом, музыка идет как фон к удовольствию, которое человек получает, отдыхая. Я люблю писать песни, которые люди поют непритязательно. Когда в ресторане люди просят песню, они не просто так просят, а выкладывают свои кровненькие. Это говорит о том, что человек, расставаясь со своими деньгами, хочет получить удовольствие и хочет услышать свою песню. Свою любимую песню. Таким образом, ресторан – это лакмусовая бумажка. Это четкий, абсолютный индикатор популярности песни, потому что там звучат только те песни, которые любит народ. А народ не обманешь». Конец цитаты.

В 1974 году фирма «Мелодия» выпустила первый миньон ансамбля «Лейся песня». Руководители Валерий Селезнев и Михаил Плоткин. На этой пластиночке был записан, на мой взгляд, один из основных шлягеров Вячеслава Добрынина «Прощай», автор текста Леонид Дербенев. Вот что писали об этой песне Валерий Щелкин и Сергей Фролов в книге «Легенды ВИА». Цитата. Вспоминается история из жизни этой песенки. В то время композитор Добрынин был неизвестным, хотя некоторые его песни уже звучали в концертном репертуаре «Лейся песни». Чтобы пробить «Прощай» для записи на фирме «Мелодия», Михаилу Плоткину потребовалось немало усилий. Для этого во Дворце культуры на одном из военных заводов столицы он устроил прослушивание песни, пригласив туда художественный совет фирмы «Мелодия» во главе с Владимиром Рыжиковым. На запись первой маленькой пластинки дали добро. В сентябре 1974 года состоялась запись. В студию Валера Селезнев и Игорь Иванов приехали после концерта в Домодедово. Промокшие от дождя ребята записали вокал с одного дубля. И Добрынин сказал, что все хорошо. Пластинка вышла и стала популярной среди молодежи. Ее многомиллионный тираж быстро разошелся по стране. Первой удачей в жизни Игоря Иванова стала песня «Прощай». Он стал первым исполнителем этого удачного в будущем хита. Почти сразу же песню «Прощай» записал певец Лев Лещенко и включил в свою пластинку. Это были совершенно разные исполнения, и оба по-своему хорошие. Только вот молодежи больше нравилось исполнение «Лейся песни». Конец цитаты.

Программу продолжил шлягер Вячеслава Добрынина и Леонида Дербенева «Прощай» в записи ансамбля «Лейся песня». Позволю себе не согласиться с авторами книги «Легенды Виа». К середине 70-х Вячеслав Добрынин уже был достаточно известным композитором. Его песни входили в репертуар известных советских вокально-инструментальных ансамблей и исполнителей. Часть из них была выпущена на миньонах фирмы «Мелодия». Но продолжу цитировать книгу «Легенды Виа». Цитата. «Чудная запись соло-гитары Валеры Селезнева с фузом поразительно выделялась на протяжении всей песни. Такое гитарное звучание появилось впервые на мелодии среди всех ансамблей. А еще предложенные два ударника, услышанные у американской джаз-рок команды «Земля, ветер и огонь». Идею Валеры Селезнева пробил Михаил Плоткин и достал две фирменные установки. Так два барабанщика, также впервые в истории советских записей, сделали мощный ритм-блок. Конец цитаты. В нашей фонотеке есть несколько вариантов записи композиции Вячеслава Добрынина и Наума Олева «Я вас люблю». Ансамбль «Веселые ребята» с солистами Аллой Пугачевой и Анатолием Алешиным. Дуэт Аллы Пугачевой и Льва Лещенко. А я предлагаю вам послушать эту композицию в исполнении Вадима Мулермана. Запись 1975 года.

Я вас люблю уже давно, а вы не знаете. Меня зовете вы в кино, когда встречаете. Мы говорим о пустяках, а у меня стучит в висках. Я вас люблю, я вас люблю, я вас люблю. Но как сказать, как мне признаться вдруг, как объяснить?

стучит в висках. Я вас люблю, я вас люблю. Если в жизни вдруг встречаются он и она, виноваты 100 случайностей или весна, но кто бы ни был виной, пусть винит над землей. Я тебя люблю, но кто бы ни был виной, пусть винит над землей. Я тебя люблю, вот и сейчас стою, молчу, что вдруг вы скажете? Я тоже вас.

0: вас люблю уже давно, а вы не знаете. Меня зовете вы в кино, когда встречаете. Мы говорим о пустяках, а у меня стучит в висках. Я вас люблю, я вас люблю, я вас люблю, я вас люблю, я вас люблю, я вас люблю, я вас люблю, люблю.
1: В 1976 году три заядлых футбольных болельщика, поклонники московского «Динамо», объединили свои усилия в едином творческом порыве. Думаю, вы уже догадались, кто был первым из тройки поклонников московского «Динамо». Конечно, Вячеслав Добрынин. Старший тренер московского футбольного «Динамо» Александр Севидов попросил Вячеслава Добрынина написать песню для «динамовцев». Слова к песне написал Леонид Азарх, болельщик «Динамо» с многолетним стажем. Леонид Азарх – это журналист, автор и ведущий популярных программ на радиостанции «Юность». Песню Вячеслава Добрынина на слова Леонида Азарха записал московский вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы», руководитель которого Юрий Маликов, также болельщик московского «Динамо». Песня называется «Динамо – это класс», «Динамо – это сила». Эта песня стала неофициальным гимном московского футбольного «Динамо». Песня часто звучала на стадионе в Петровском парке после побед московских «динамовцев». Послушаем ее. К сожалению, качество записи оставляет желать лучшего.

прошлой программе я говорил, что летом 1972 года, несмотря на сопротивление матери, Вячеслав Добрынин женился. Анна Ивановна, мама Вячеслава,

не захотела знакомиться с будущей невесткой. Вячеслав и Ирина жили отдельно от Анны Ивановны, что не прибавило любви к жене сына. В 1978 году у Вячеслава и Ирины родилась дочь Катя. Вячеслав Добрынин становился все более популярным и востребованным композитором. Он мог работать в любое время дня и ночи. Все заботы о маленькой дочке легли полностью на плечи Ирины. Конечно же, она уставала и не высыпалась. В квартире громко звучало пианино. Вячеслав долго и громко разговаривал по телефону, что, конечно же, раздражало Ирину. Вячеслав Добрынин не собирался отказываться от работы и решил, что пока дочка маленькая, он переберется к маме. На время. Анна Ивановна была несказанно счастлива и окружила Вячеслава заботой и вниманием, как в детстве. А в отношениях между супругами образовалась трещина. Вячеслав Добрынин зарабатывал достаточно, чтобы оплачивать работу няни. Трещина между супругами углублялась, и с годами они поняли, что могут жить друг без друга. Завершит нашу сегодняшнюю программу песня Вячеслава Добрынина на слова Виктора Дёнина «Засыпят листья». Поет Валерий Ободзинский.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.rancis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@rancis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго.
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: Скажи мне, где все ты? Куда ты исчез? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы наконец поймете? Когда же они наконец поймут?
1: Программа «Анка-переводчица».
2: В эфире Радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Всем привет! Сегодня для всех дам с редкими именами Ада, Адель, Аделина звучит музыкальная пьеса для фортепиано «Поля де Сенневилля», баллада для Аделины, «Баллад по Аделине». Композитор посвятил эту пьесу своей дочери. Мы слушаем первое исполнение этой баллады в 1977 году. Ричард Клайдерман и оркестр Лондонской филармонии.

В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Переводить мне сегодня не придется. Музыканты сами позаботились и перевели эту пьесу с инструмента на инструмент. Соло на трубе Жан-Клод Барелли и оркестр Фауста Папетти.

В эфире радио «Рамсес», с вами Анка-переводчица. Не нашлось поэта, чтобы выразить словами настроение этой пьесы. Мы слушаем вокалист Даниэль Ликари.

В эфире радио «Рамсес», с вами Анка-переводчица. Баллада для Аделины звучит на языке балалайки. Оркестр Пермской филармонии, соло на балалайке Андрей Горбачев.

В эфире радио Ранси, с вами Анка-переводчица. А вот звучит перевод на язык гитары. Сандор Энаиди.

В эфире Радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Вот еще один вариант. Попробуйте догадаться. Музыкально-эксцентрическая группа Sweet Dreams – «Сладкие мечты» исполняет эту пьесу на хрустальных бокалах. Может, когда-нибудь какой-нибудь поэт, вдохновленный этой мелодией, сочинит песню. Может быть, это будет кто-нибудь из слушателей. А пока эта баллада остается без слов, нам пора прощаться. Заходите на огонек. Мы будем слушать именные песни, а иногда переводить не только песни, но и музыку с инструмента на инструмент. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Абонар!

0: Blumen.
1: Где цветы?
0: Wo sind
1: Куда
0: sie
1: они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
2: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка переводчик».

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Саймон Рич. Чудотворцы. Для Ната, моего идола. «И сотворил Бог человека по образу своему». Бытие, глава 1, стих 27. Часть первая. Генеральный директор откинулся в своем вращающемся кресле и включил плоский телевизор. В Венесуэле кто-то с кем-то воевал. Он усилием воли заставил себя посмотреть пару минут. Люди всегда считают, что он в курсе подобных вещей. Неделю назад на совещании какая-то женщина спросила, слышал ли он о Гане. Он широко улыбнулся и оттопырил оба больших пальца. Он знал, что Гана только что успешно прошла отборочный турнир чемпионата мира по футболу. Однако выяснилось, что женщину интересовал геноцид. Он сосредоточенно щурился на телевизор, но уже через несколько минут его глаза закатились от скуки. Он решил ненадолго прерваться. Посмотреть что-нибудь еще минут 5, максимум 10, а потом снова переключиться на всю эту Венесуэлу. Он нажал свою любимую кнопку на пульте, и на экране появился толстяк. На его рубашке проступили 3 огромных потных пятна, 2 под мышками и 1 прямо на пупке.
2: «Громче!» — кричал толстяк в микрофон. «Громче! Во славу Божию!»
1: Генеральный переключил на другой церковный канал, потом на следующий. Иногда он начинал щелкать их один за другим и не мог остановиться. Он любил яростные увещевания священников, то, как они тряслись и с чувством завывали. Он переключил на баптистскую церковь Мемфиса. Немолодая женщина носилась туда-сюда по помосту и хлестала себя по щекам и бокам, словно на нее нападали пчелы-убийцы.
2: «Молитесь Господу!» — кричала она. «Молитесь Господу! Молитесь Господу! Молитесь!»
1: В офис заглянул молодой человек. «Господь, вы заняты?» Бог быстрым движением переключил обратно на войну.
2: «Ну, просто пытаюсь что-то сделать с Венесуэлой», — ответил он, широким жестом указывая на телевизор. «Там вон у них война».
1: «О!» — воскликнул молодой ангел. «Я не хотел вам мешать».
2: «Да фигня. Чем я могу тебе помочь?»
1: «Не пора ли на совещание в 10 утра?» Бог взглянул на часы и коротко рассмеялся.
2: «Смотри-ка», — произнес он, — «должно быть, я потерял счет времени».
1: Ангел проводил Бога по коридору к залу заседаний директоров. Он хотел было завести светскую беседу, но так и не придумал, о чем именно. По правде говоря, начальник внушал ему довольно сильный трепет. Крейг уже 5 лет работал в небесах Incorporated, но лишь сегодня впервые заговорил с Богом лично. Такая возможность представилась ему абсолютно случайно. Он как раз пил кофе, когда какой-то архангел хлопнул его по спине и сказал: «Эй, Паш, приведи-ка Бога в зал заседаний». Крейг был ангелом, а это на целых 2 порядка выше служек, но и не подумал поправить архангела. Он на собственном опыте понял, что доводы разума на таких не действуют. Кроме того, он с благодарностью воспользовался случаем наконец увидеть офис Божий. Тот полностью оправдал его ожидания. Телевизор Бога оказался огромным, минимум 60 дюймов, а его пульт был просто потрясным. Блестящая хромированная штуковина выглядела так, словно ее сделали Богу точно по руке. На столе из цельного клена стояло множество крутых президентских безделушек. Там были и кубик Рубика, практически собранный, как уважительно отметил про себя Крейг, и блестящая, очень президентская колыбель Ньютона. Из тех, что стучат шариками по несколько минут без перерыва, стоит только чуть тронуть их. Крейг обнаружил зал заседаний и с трудом открыл тяжелую латунную дверь. Бог неспешно зашел, и Крейг попытался просочиться следом, но ему на плечо легла широкая рука. Рука Винса, громадного архангела с прилизанными светлыми волосами.
2: «Извини», — — сказал он с усмешкой. «Вход только членам правления». Спускаясь обратно в скромный департамент чудес, Крейг пытался представить, что происходит сейчас за дверями зала заседаний. Там принимались безумно важные решения и делались колоссального планетарного масштаба заявления, влияющие на судьбы миллиардов. Крейг подумал, что отдал бы все за место за этим столом. Винс снял колпачок с авторучки. «НФЛ?» — спросил он.
3: «Национальная футбольная лига, профессиональная лига американского футбола в США».
2: Бог прикрыл глаза и помассировал виски. «Пэкерс», — провозгласил он наконец.
3: «Гринбэй Пэкерс — профессиональный клуб по американскому футболу из города Гринбэй, штата Висконсин».
2: Архангелы одобрительно зашептались. Винс записал «Пэкерс» в блокнот с отрывными страницами и обвел слово в круг. «Мы все устроим», — заверил он. «Что по поводу NASCAR?»
3: «Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей».
2: «Мне нравится Тревор Бэйн», — ответил Бог. «И Дэвид Рейтиман». Винс записал имена гонщиков. «НХЛ?»
3: «Национальная хоккейная лига. Профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады».
2: Бог пожал плечами. «Без разницы». Он вдруг ткнул в Винса пальцем. «Эй, а какой у меня рейтинг?» Винс легким движением руки достал из портфеля круговую диаграмму. «Рейтинг потрясающий», — сказал он. «Вас так или иначе почитает 85% населения». «Исключительно», — гордо ответил Бог, с улыбкой глядя на график. «Проблемы демографического характера есть?» Винс помедлил с ответом. «Некоторые студенты сомневаются», — признал он. «Но мы считаем, что вскоре получим и их».
4: «Уверен?»
2: Архангел энергично закивал. «Это просто такой возраст». Бог прищурился. «А что насчет Линард Скиннерт?» — спросил он.
3: «Линард Скиннерт — американская рок-группа, наиболее известный представитель и популяризатор южного рока 1970-х годов».
4: «Какие-то подвижки есть?»
2: Винс сглотнул. Линард Скиннерт были любимой музыкальной группой Господа, и тот месяцами требовал от архангелов как-то воссоединить их первый состав.
4: «Я не уверен, что это осуществимо», — признал Винс. «Я имею в виду, половина из них уже мертвы.
2: Ну а оставшиеся? Гарри Росингтон? Ларри Янструм? Если собрать их в одной комнате, я уверен, они и сейчас зажгут».
4: Винс вздохнул. «Мы над этим работаем».
2: Бог сложил руки на груди. «А Янкис?»
3: «Нью-Йорк Янкис – профессиональный бейсбольный клуб, базирующийся в Бронксе».
4: «Выиграли третий матч подряд», – ответил Винс, быстро доставая из портфеля еще одну диаграмму. «И Родригес продолжил серию ударов уже в 20-й игре».
2: Бог откинулся в кресле и улыбнулся. «Ну и ладненько», — сказал он. «Пойдем играть в гольф».
1: Крейг вернулся на первый этаж департамента чудес в лабиринт крошечных кубиков, в котором он провел большую часть своей жизни. Теперь, когда он узрел офис Бога и роскошный зал заседаний, где вели дела архангелы, ему казалось, что здесь еще мрачнее обычного. Но стоило ему снова сесть за стол и включить компьютер, как обида угасла. На экране ярко светилось «Возможное чудо». Он перешел по ссылке, и компьютер крупным планом вывел на экран мелкую улочку города Мобил в штате Алабама. По ней возвращались домой из летней школы несчастные девочка и мальчик, изнывающие от бесчеловечной августовской жары. Крейг терпеливо дождался, пока они подойдут к ближайшему пожарному гидранту, и увеличил давление под землей, заставив гидрант лопнуть и окатить детей струей ледяной воды. Они, заливаясь хохотом, принялись танцевать под этим душем. Крейг не мог в это поверить. Поход на верхние этажи отвлек его настолько, что он чуть не пропустил чудо с гидрантом. Он чувствовал себя ужасно виноватым. Не стоило ему вообще покидать рабочее место.
4: Он просканировал планету и быстро нашел еще одно возможное чудо. Женщина средних лет из Нью-Брунсвика надела старый пиджак, не подозревая, что в его карманах полно денег. Крейг наслал на нее сильный порыв ветра, и женщина, пробормотав под нос несколько крепких словечек, засунула руки в карманы, пытаясь согреться. Уже через мгновение она вскинула в небо кулак, сжимая в нем пачку мятых двадцаток. Крейг откинулся на спинку стула и улыбнулся. Женщина уже танцевала по пустой парковке и яростно шлепала себя по ягодицам на манер макарены. Ничто не бодрило так, как наблюдать за смертными, которые радовались его чудесам. Крейг позволил себе посмотреть еще полминуты, а затем закрыл вкладку. Если он будет отвлекаться, то так и на работу времени не останется. Пора было переходить к следующему чуду. Турист в Монте-Карло направлялся прямо к намагниченной рулетке казино. Крейг как раз пытался отвести беднягу в сторону от нее, когда его мыслительный процесс прервали стуком. «Крейг?» К нему в кубикл заглядывала долговязая девушка в огромных очках. «Извините, что отрываю», — сказала она, протягивая ему ладонь. «Я Элиза».
5: «О, нет! Я совсем забыл, что вы придете. Долго ждали?»
4: «С девяти». Она широко улыбнулась, чтобы скрыть раздражение. «Мне очень жаль. Как мне загладить свою вину?»
5: «Ну, вы могли бы показать мне офис, если не очень заняты?»
4: Крейг бросил взгляд на экран компьютера. Турист сел за столик и поставил огромные деньги на черное. Этого было уже не исправить. «Без проблем», — ответил Крейг. «Идите за мной». Элизу только что повысили до работника департамента чудес после долгих трех лет, которые она просидела младшим ангелом в приемной молитв. Крейг согласился показать ей этаж, но поход наверх сильно его задержал. Свое первое утро в качестве ангела Элиза провела в комнате отдыха, без конца открывая свой Блэкбери в ожидании объяснений. Она была в ярости из-за того, что Крейг заставил ее ждать так долго, но ее гнев стремительно испарился перед восторгом от экскурсии. Она рьяно вертела головой, пока Крейг вел ее сквозь шумный офис. Повсюду сидели ангелы. Они сканировали землю, вводили коды, меняли мир всего несколькими нажатиями клавиш. Это было прекрасно. Именно так она себе все и представляла. «Черт!» — выкрикнул кто-то. Элиза заглянула в соседний кубикл. Немолодой лысеющий агент пролил кофе, и густая коричневая жижа попала на клавиатуру. Он выхватил из лотка для писем несколько бумаг и вытер ими пятна. «Каждый раз!» — пробормотал он. «Каждый гребаный раз!»
6: «Кто это?» — прошептала Элиза.
4: «Это Брайан», — ответил Крейг. «У него сейчас непростые времена».
6: «Вы с ним вместе работаете?»
4: «Не, мы в разных подразделениях. Я в общем благоденствии, а он в физбезопасности».
6: «Он несчастные случаи предотвращает?»
4: «Ну, он пытается». Элиза покосилась на кубикл Брайана. Монитор его компьютера отображал 16 разных мест возможного ущерба. Серьезность ущерба варьировалась от ушибленных мизинцев до ожогов первой степени, но у всех имелось кое-что общее. Их можно было предотвратить. Элиза заметила, как пострадавшие на экране выкрикивают ругательства. Кое-кто из смертных адресовал их небесам, словно они каким-то образом догадывались, что в их боли виноват Брайан. «Гребаный ты, Боже!» — воскликнула старушка, распоровшая палец о консервную банку с тунцом. «Ублюдок! Мать твою!» Брайан прикрыл глаза и потер лицо, медленно и глубоко дыша. «А как он предотвращает ущерб?» — спросила Элиза. «Или, ну ты понял, пытается». «Тут тоже что с чудесами», — пояснил Крейг. «Божественное вмешательство». Он подвел девушку к ближайшему шкафу и подал ей толстую книгу в кожаной обложке. Элиза пролистала страницы, пристально вглядываясь в россыпь диаграмм. «Знаю, что это сбивает с толку», — сочувственно произнес Крейг. «Но со временем ты будешь плавать в них, как рыба в воде». Элиза ткнула пальцем в брошюру под названием «Порывы ветра». «А это зачем?» «Они удобны, если нужно что-то переместить. Например, когда хочешь убрать пляжное полотенце, чтобы человек нашел ключи от машины». Элиза открыла брошюру «Порывов». Та была в 40 страниц толщиной, не считая списка сносок. «Почему нельзя просто забросить ключи человеку в карман?» Крейг рассмеялся. «И не говори! Так было бы гораздо проще. Но, к сожалению, законы нарушать нельзя».
2: «Какие законы?»
4: «Законы Божьи. Гравитации, термодинамики, времени. Они и непреложны. Приходится действовать в обход».
2: «Ну, то есть там воскрешать людей мы не можем. И заставить их летать тоже?»
4: «Точно. Никаких телепортаций, телепатии и исчезающих вещей. Нельзя делать ничего, что смертные сочтут сверхъестественным».
2: «Значит, никакого веселья?» Крейг усмехнулся. «Ну, не совсем так».
1: Земля. Оскар Фридман открыл свой бостонский вестник и укрылся за ним, как за щитом. Ему осталось проехать незамеченным еще 3 остановки. Всего 5 минут, и он в безопасности.
6: «Ты уверен, что это твой бывший сосед по комнате?» — прошептала его жена.
4: Оскар кивнул. Это определенно был он. Сидел напротив, в вагоне метро «Красной ветки». И Оскар напрочь забыл его имя.
6: «Оно точно начиналось на «Р», — пробормотал он.
4: «Рик? Ричард?» Оскар покачал головой и скорчил гримасу, призывая жену предлагать другие варианты.
6: «А Ронни? Реджинальд?»
4: Оскар зажмурился.
2: «Уже почти», — произнес он. «Черт, уже почти вспомнил!»
6: «Росс? Ред?»
4: Но было поздно. Сосед уже встретился с ним взглядом и радостно протискивался через вагон. Он обогнул шест и обеими руками схватил Оскара за локоть.
7: «Оскар, целую вечность тебя не видел! Тебя не хватало на встрече выпускников!»
4: Оскар бросил на жену испуганный взгляд, и та тут же протянула вперед ладонь.
6: «Флоренс?» — произнесла она.
4: Бывший сосед проигнорировал ее и скрестил руки на груди.
2: «Что такое, Оскар?
4: Не представишь меня своей очаровательной жене?» Оскар готов был уже сознаться, но тут лампы погасли. Замыкание длилось 40 секунд, ровно столько, сколько требовалось, чтобы галопом пробежаться по воспоминаниям. К тому моменту, как загорелся свет и из динамиков прекратил гудеть голос машиниста, старик сиял от облегчения.
2: «Родная», — произнес он, — «это Рональд».
4: «Мы можем влиять на жизнь людей только косвенно», — объяснил Крейг. «Осмотрительно использовать природные явления. Можно вызвать замыкание электричества, сотворить град, запустить молнию. Мы можем контролировать приливы и отливы или заставить человека чихнуть. Но нельзя дать смертным понять, что мы существуем».
2: «А кто-то когда-нибудь лажал?» — спросила Элиза.
4: «Ну, переступал черту?»
2: Крейг задумался. Ангелов редко наказывали за чудеса, но он припомнил пару случаев, когда кое-кто из них зашел слишком далеко, засветился слишком сильно и в итоге потерял работу.
4: «У одного были проблемы из-за Уилта Чемберлена», — сказал он.
2: «Правда? И что случилось?»
4: Крейг рассказал. Шел 1962-й, и ангелу-первогодку поручили следить за игрой между Нью-Йорк Никс и Филадельфия Уорриорс. Ангел должен был поддержать Уилта Чемберлена, по которому фанател Господь, но непозволительно с этим переборщил. Уилт, который обычно во время штрафных попадал в корзину в половине случаев, в тот день сделал 28 удачных бросков из 32 и в итоге набрал 100 очков за игру. Одно из самых небрежных чудес за всю историю спорта. Число было не только слишком большим, но и абсолютно неправдоподобным. «Если бы Уилт набрал 97, — объяснил Крейг, — или 103, тогда еще ладно, но ровно 100,
2: Это слишком бросалось в глаза. Ангела понизили.
5: Ужасно. Крейг кивнул.
2: Лучше не привлекать к себе внимания. Твори столько чудес, сколько пожелаешь, но аккуратно.
5: А Бог? Он может нарушать законы?
2: О, сам Бог чудес не творит.
5: Нет?
2: Не, тут все слишком рутинно. А он больше творец, понимаешь? С самого сотворения он нанимает для повседневных дел персонал. Не думаю, что он вообще когда-либо участвовал в будничных заботах компании.
5: Разве ему не интересно, как идут дела?
2: Конечно, интересно, воскликнул Крейг. Сегодня утром я был у него в офисе. Он наблюдал за тем, как разворачивается война в Венесуэле.
5: Элиза развернулась на каблуках. Ты ходил к нему в офис? Зачем?
2: Крейг сглотнул, впервые заметив, как блестят под очками ее голубые глаза.
5: «Да так, знаешь», — произнес он, — «мы просто... ну, вот такие у нас отношения».
2: Крейг подвел Элизу к своему компьютеру и показал ей записи нескольких недавних чудес. Вот семиклассник облегченно улыбается, что из его кособокого вулкана, сделанного для научной ярмарки, все-таки потекла лава. Вот водитель грузовика поворачивает направо, прочь от упавшего дерева, и замечает заглохший у обочины автомобиль. «Мы подстраиваем случайности», — объяснил Крейг. «То есть чудеса. Хоть люди их чудесами и не считают».
5: Элиза просияла. «Так это правда!» — воскликнула она.
2: «Все-таки нет никаких совпадений. Ничто не происходит просто так». Крейг замялся. Ему не хотелось опускать ее с небес на землю.
5: «Вообще-то», — все же признал он,
2: — «правда в том, что 99% происходящего с людьми — просто невероятная непоследовательная бессмыслица».
5: «О-о-о!»
2: Он побоялся, что расстроил девушку, но та вдруг снова улыбнулась.
5: «Ну а последний процент? Он ведь под чудеса отведен?»
2: Крейг кивнул.
5: «Ну и отлично!» — сказала она. «Это уже кое-что!»
2: Крейг был в восторге, когда узнал, что Элизе отвели кубикл с ним по соседству. В конце концов, ей будет проще вникнуть в процесс, если за ней станет приглядывать более опытный коллега. Элиза поставила сумку на свой новый рабочий стол и встала на стул, чтобы оглядеться. Залезая, она оперлась на ладонь Крейга, и тот застыл от смущения. «А чем занимаются наши соседи?» — спросила она. Крейг вытянулся и посмотрел поверх кубиклов. Три измученных ангела, склонившись над одним компьютером, судорожно что-то печатали.
5: «О, они занимаются Линард Скиннерт», — ответил Крейг.
2: «Спецзадание от начальства». По ту сторону экрана случайно встретились на заправке два члена первого состава группы.
5: «Как странно, что обе наши тачки сломались на одной дороге. Просто с ума сойти. Слушай, может, поиграем как-нибудь вместе?»
2: Трое ангелов облегченно вздохнули. Один открыл шкаф для документов, вынул бутылку бурбона и приложился к горлышку. Элиза слезла.
5: «И все чудеса делаются по разнарядке?»
2: Ее голос дрожал от разочарования.
5: «Вообще-то, — возразил Крейг, — обычно мы занимаемся тем, что хочется».
2: «Тем и замечателен наш департамент. Мы стоим так низко в общей иерархии, что за нами почти не следят». Компьютер Элизы вдруг запиликал, и она подпрыгнула от неожиданности.
5: «Не волнуйся», — успокоил ее Крейг. «Это просто возможное чудо».
2: Она напряженно всмотрелась в экран. Голодный китайский подросток пинал от обиды торговый автомат, пытаясь выбить из него купленный только что шоколадный батончик.
5: «Но почему именно он?» — спросила Элиза.
2: «О, они выпадают случайно. Наши алгоритмы предвидят миллионы возможных чудес, они же ВЧ, в секунду. С таким объемом мы не справимся, поэтому компьютеры показывают их по одному». Элиза увидела, что рассерженный китайский подросток запрыгнул на велосипед и укатил прочь от автомата.
5: «О, нет», — сказала она, — «я все испортила».
4: Крейг рассмеялся. «Не волнуйся, попыток еще много, обнови». Она кликнула мышкой, и на экране возникла земля. Сияющий голубой шар, блестящий, как новогодняя игрушка. «Удачи», — сказал Крейг. «Она вся в твоем распоряжении». Элиза крутилась на стуле, поражаясь размеру своего нового кубика. В приемной молитв ей приходилось вымаливать у начальства стол, а когда его все-таки выделили, то сидеть за ним пришлось в коридоре рядом с туалетами. Ужасное рабочее место, шумно, одиноко и вонюче. По счастью, у нее редко было время это замечать. Когда Элиза пришла в приемную молитв, та разваливалась на части. Молитвы поступали по факсу, обычно чуть меньше 500 миллионов в день, и валялись кучами в кладовке. Еженочно кто-нибудь собирал первые попавшиеся под руку молитвы в мешок и посылал их наверх к Богу. Остальные отправлялись в топку. Это привело Элизу в ужас. И даже будучи всего лишь младшим ангелом, она немедленно решила такое положение дел изменить. После немыслимого числа совещаний ей, наконец-то, разрешили внедрить разумную систему учета. Первым делом она начала скреплять вместе похожие молитвы, чтобы не тратить Божье время попусту. «Чем меньше ему придется читать, — рассудила она, — тем больше будет ответов». Затем она ввела футбольный фильтр. В добрых 4% молитв люди хотели, чтобы мяч полетел в ворота или, наоборот, мимо них, а поскольку и тех, и других просьб было равное количество, Элиза сочла их все несущественными. Но венцом ее нововведений стала шкала срочности. Никто в приемной даже вспомнить не мог, чтобы молитвы перед отсылкой проходили какую-то сортировку. Не имело значения, просил человек новый мотоцикл или новую почку. У всех молитв были равные шансы оказаться на Божьем столе. Под руководством Элизы их, наконец, начали делить, исходя из важности, по удобной шкале от 1 до 7. Примерно 30% молитв подпадали под первую категорию. Это значило, что срочного ответа они не требуют. Сюда обычно отправлялись просьбы, связанные с транспортом, лото, турбулентностью в полете и бесплатным общественным Wi-Fi. Большинство молитв получали третью или четвертую категорию. Здесь оказывались родители, желающие здоровья своим и так здоровым детям, страстно жаждущие встречи влюбленные и абстрактные просьбы мира во всем мире. Семеркой оценивали только дела жизни и смерти. Под надзором Элизы их специально перепечатывали на красной бумаге, чтобы они выделялись в Божьей почте. Ее начальник был против системы. Она влекла за собой дополнительный труд. Чтобы получить одобрение, ей пришлось пообещать, что всю сортировку она возьмет на себя. Даже с учетом компьютеров это было утомительно. Она так часто работала на выходных, что слово «пятница» утратило для нее свой смысл. Каждый день напоминал предыдущий, изнурительный тест на выносливость, который заканчивался, лишь когда она валилась с ног. Но Элиза упорно не сдавалась, черпая силы в уверенности, что меняет к лучшему жизни людей. Разумеется, в этом было и эгоистичное зерно, она мечтала о повышении. С первого своего дня в небесах Incorporated она хотела оказаться в департаменте чудес. Еще работая служкой, она часто вызывалась пополнять торговые автоматы на 17 этаже лишь для того, чтобы одним глазком посмотреть на ангельскую работу. Это была самая потрясающая, самая творческая часть во всей компании. Одно дело сортировать молитвы, но самой планировать чудеса? Что могло быть лучше? Когда она подала прошение о переводе на освободившееся место в департаменте чудес, ее начальник добрый час над ней смеялся. Ни один младший ангел никогда не поднимался из приемной молитв в чудеса. Ни разу за всю историю департамента. Он согласился отправить ее резюме в отдел ангельских кадров, но лишь после того, как с глумливым британским акцентом зачитал его толпе смеющихся секретарей. Когда Элиза получила письмо с поздравлением, то подумала, что это жестокий розыгрыш начальника. Но проступившее на его лице ошеломление, когда она сообщила ему новость, убедило Элизу, что ее и правда повысили. Он потребовал лично прочитать письмо, и согласившаяся Элиза еще целых 10 минут наблюдала, как он не сводит глаз с экрана. В конце концов он сухо пожал ей руку и послал секретаря за бутылкой дешевого шампанского. Элиза с трудом осушила бокал, упаковала в картонную коробку свой степлер и, покачиваясь как под гипнозом, направилась к лифтам. И вот теперь она стояла на 17-м этаже, всего в нескольких шагах от торгового автомата, который когда-то выпрашивала пополнить шоколадными батончиками. Она знала, что это нелепо, но все равно ждала, когда на почту придет второе письмо. Короткая записка с извинениями из ангельских кадров, со словами, что произошла ошибка. В любую секунду, думала она себе, кто-нибудь, может, сконфуженный мужчина в сером фланелевом костюме, постучит к ней в кубикл и как можно деликатнее сообщит, что ей придется вернуться вниз.
2: «Мне нельзя».

0: блестящий значок в форме крыльев. И Лиза поднесла его к лицу. Блеснула на свету серебряная эмаль. Она уже видела такие. На пиджаках ангелов в кафетерии. И они всегда казались ей немного нелепыми. К чему это показуха? Разве не дешевле сделать бейджи? И все же она решила, что лучше и ей прикрепить свой. Она заметила такой же у Крейга. Наверное, это была политика фирмы. Она прицепила крылья к лацкану пиджака и поправила их, глядя в монитор, как в зеркало. «Элиза Хантер», — гласила золотая гравировка. «Ангел, департамент чудес». Она выглянула в дверной проем, удостоверяясь, что в коридоре никого. Потом выпрямилась и вскинула руки в воздух. Крейг семенил по залу, стараясь не уронить две больших тарелки с тортом. У кого-то был день рождения, он толком не понял, у кого, и Крейг утащил в комнату отдыха последние два кусочка. Он был всего в нескольких шагах от своего кубикла, когда запнулся и уронил один кусок на пол. Тихо выругавшись, он соскреб остатки с ковра и выбросил их в мусорное ведро. Крейг посмотрел на оставшийся кусок. Угловой, с толстым слоем глазури по трем сторонам. Поколебавшись секунду, Крейг постучал к Элизе и протянул тарелку ей. «Привет. Там остался последний кусок». «Ой, спасибо. Уверен, что не хочешь съесть сам?» «Не», — неубедительно отказался Крейг. «Не». «Правда?» «Ага», — ответил Крейг, протестующе выставив перед собой ладони. «У меня вообще аллергия на шоколад». Элиза покраснела. За последние три дня Крейг съел у нее на глазах два шоколадных батончика и 12 пачек печенья Орео. «Ну тогда спасибо, Крейг». «Конечно. В смысле, не за что». Он нырнул к себе в кубикл и устало шлепнулся на стул. «Аллергия на шоколад? Да кто так врет-то, господи?» Он потряс головой, удивляясь тому, насколько сглупил. «Мог же сказать, что не голоден. Или что принес торт специально для Элизы». Он повернулся к компьютеру, намереваясь поскорее выкинуть свою промашку из головы. Он уже более-менее подобрался ко второй подряд награде лучшего ангела месяца. У самого сильного его соперника было на 22 чуда меньше. Но если он начнет отвлекаться, кто-то может его и перегнать. А это просто неприемлемо, особенно после жертв, на которые пришлось пойти. Он приходил на работу каждые выходные и ел за рабочим столом. Он даже взял за правило не ходить на свидания и вечеринки, потому что те не вписывались в планы работать до самой ночи. Личная жизнь у Крейга была небогатая, так что правило это так пока и не пригодилось. И все же оно существовало, чем Крейг очень гордился. Он сканировал планету на наличие возможных чудес, но все никак не мог сосредоточиться. В голове металась, мешая собраться, надоедливая мысль. Наконец он поднялся и заглянул в кубикл к Элизе. «Есть молоко», — сказал он. Элиза подпрыгнула. «Что?» «К торту», — пояснил Крейг. «В холодильнике, в комнате отдыха. Там молоко стоит». «О, спасибо». Он заметил в ее мусорной корзине тарелку. Элиза закончила есть давным-давно. Это сколько же он просидел? «Ну, спасибо», — сказала она. «Теперь я знаю, где у нас молоко». «Но проблема», — откликнулся Крейг, вспомнив об этой фразе впервые за всю жизнь. Он не совсем понимал, как закончить разговор, и просто вскинул руку в загадочном жесте, то ли помахал, то ли отсалютовал в ритме хип-хопа. Затем слишком громко вздохнул и медленно исчез из виду. Он буравил взглядом отражение в мониторе. Щеки покраснели, а лоб взмок от пота. Было стыдно и грустно, но вместе с тем немного легче. Теперь, когда он все испортил, нечему будет его отвлекать, и он, наконец, сможет вернуться к работе. «Слушай, а можешь еще раз объяснить про сны?»
1: «Конечно. Сахар или молоко? Все вместе».
0: Крейг протянул Элизе ее кофе. В комнате отдыха было пусто.

0: Во всем департаменте стояла тишина, если не считать жужжавшего пылесосом уборщика. Ангелы придумали сны, чтобы тестить бета-программы. Элиза помолчала, стыдясь задать еще один вопрос сразу после ответа на предыдущий. «Извини, а что такое бета-программы?» «Ой, они потрясающие! Это неопубликованные кусочки программного обеспечения. В снах можно попробовать что угодно, нарушить любые правила безо всяких последствий».
1: «Какие правила?»
0: «Ну, куча ангелов ненавидят гравитацию, так что есть множество программ с полетами. Что еще? Много телепортаций, модификаций тела и воскрешения мертвых». Элиза добавила в кофе еще сахара. «А у людей крыша не едет от такого?» Крейг помотал головой. «Сны стираются. Как только просыпаешься, почти все начисто забываешь».
1: «Это похоже на...»
0: Крейг кивнул. «Это похоже на смерть. Помнишь парочку вещей? Одно-два лица или, может быть, какое-то место, а потом и их забываешь». Она размешала сахар в чашке и отхлебнула. «Иногда мне кажется, что я что-то помню», сказала она. «Как кто-то меня зовет. Кажется, ее зовут Сьюзен или Сара, не знаю». «Я помню только работу», — ответил Крейг. Элиза кивнула. Она очень четко помнила бесконечные презентации в PowerPoint, коллективные упражнения на доверие и вереницу песен из 80-х. Но что было до этого, она сказать не могла. «Какая твоя любимая бета?» — спросила она. Крейг запустил зубы в кекс. «Наверное, вестник», — ответил он. «С ее помощью можно навещать людей. Ну, знаешь, наставлять их».
1: «А это вообще работает?»
0: Крейг рассмеялся.
1: «Не,
0: обычно к утру они уже забывают, что ты им говорил. А если что-то засядет в памяти, картинка какая или слово, то они сами заполняют пробелы и пишут о тебе какую-нибудь сумасшедшую книгу».
1: «Так значит, все их религии...»
0: Крейг кивнул. «Появились по нашей вине». Он разломил второй кекс пополам и протянул половину Элизе. Та вежливо покачала головой, но через несколько секунд уже жевала свой кусочек.
1: «Спасибо. Я забыла поужинать».
0: «И я. Поэтому я и выбрал клубничную начинку. Показалось, что она самая питательная». Элиза иронично приподняла брови.
1: «А еще у тебя аллергия на шоколад».
0: Крейг отвел взгляд.
1: «Так о чем это мы?»
2: «О небесном», — улыбнулась Элиза.
0: «Точно!» — облегченно воскликнул Крейг, радуясь, что можно вернуться к работе. «Еще вопросы есть?»
2: «Только один.
0: Как он выбирает?»
2: «Ну, знаешь, кому ответить?»
0: «Не знаю», — признался Крейг. «Сам всегда хотел спросить. Но все духу не хватало».
2: «Хотела бы я это знать».
0: «Да, и я». Она вдруг зевнула, вытянув руки и сцепив их в замок. Крейг постарался не пялиться на полоску живота, видневшуюся под задравшейся рубашкой. Практически наверняка у нее есть парень. Наверное, кто-то из руководства с кучей сшитых в ателье костюмов и галстуков с монограммой. А зовут его, наверное, Джеймс, Чарльз или...
2: «Крейг?»
0: «Что?
2: Ты залип?»
0: «Ой, прости, просто устал». Она наклонилась немного ближе. «Спасибо, что ввел меня в курс дела. Я правда это ценю».
2: «Без проблем», — откликнулся Крейг. «В смысле, мне за это платят».
0: Она одним глотком допила кофе и оставила его в комнате отдыха одного. У Крейга перехватывало дыхание, и зачастило сердце, но когда он вернулся в кубикл и включил компьютер, его накрыло пеленой спокойствия. 34-летний житель Амстердама спешил на велосипеде домой, чтобы успеть вовремя покормить песчанку дочери. Вот в этом Крейг разбирался. С этим он справиться мог. За последние 3 года Крейг сходил всего лишь на одно свидание. Ему особо не с чем было сравнивать, но он не сомневался, что прошло оно плохо. «Первой ошибкой», — размышлял он, оглядываясь назад, — «было настоять на встрече в рабочем кафетерии». Тогда он был только младшим ангелом, работал в разработке снежинок
1: и слишком волновался, чтобы покидать кубикл больше, чем на полчаса. Он не был уверен в красоте выбранной им девушки, отчасти потому, что слишком стеснялся на нее посмотреть. Но она показалась ему милой, и следующую неделю он провел, собирая в кулак всю свою храбрость, чтобы снова пригласить ее на свидание. «Не думаю, что это хорошая идея», — сказала она. «Ты для меня чересчур повернут на работе».
2: «Что?» — спросил Крейг. Он в тот момент работал над дизайном снежинки и слушал девушку не слишком внимательно.
1: «Слишком повернут на работе», — повторила она.
2: «О», — ответил Крейг.
1: Он знал, что его страсть к работе была необычна, но не мог ничего с собой поделать. Вся его суть заключалась в его профессии. Как и все его коллеги, Крейг жил в небесном кампусе, постоянно разраставшемся анклаве общежитий, офисов и закусочных. Дом стоял всего в 5 минутах ходьбы от работы, а если на самокате, и того меньше. Удобно, но почему-то удручающе. Небеса были такими огромными, но вся его жизнь сосредоточилась лишь на одном квадратном акре. Крейгу не обязательно было становиться ангелом. Большинство небесного персонала довольствовалось работой служек или секретарей, набирали нужный стаж, стараясь поменьше шевелиться, и отправлялись на отдых. Бог требовал отработать 40 лет, но ему было неважно, какую ты выберешь должность. Большая часть сотрудников Небеса Инкорпорейтед проводили в офисе меньше 5 часов в сутки. Кампус вмещал в себя все – теннисные корты, бочча.
0: Бочча – спортивная игра на точность.
1: Прудики с японскими карпами. Было бы сумасшествием проводить все время на работе. Но записываясь на урок гольфа или арендуя лодку, Крейг чувствовал себя глупо. На небесах было множество и других интересных занятий, но настоящий восторг он испытывал, только занимаясь делами на земле. Крейг не мог повлиять на огромное число аспектов своей жизни, на синдром запястного канала, на прогрессирующую бессонницу, на отсутствие личной жизни, но он мог повлиять на людей. Мог обеспечить им небольшие победы, укрыть их от маленьких неприятностей, подарить немного счастья. Он знал, что это безумие, с горящими глазами следить за их жизнями. Они даже не догадывались о его существовании. Его чудеса были от природы задуманы как незаметные, и таковыми им следовало оставаться всегда. И все же он нутром чувствовал, что люди рассчитывают на него, а подводить их ему не хотелось. Иногда он, чтобы взбодриться, смотрел клипы, в которых дети радовались сотворенным им снежным дням. Одна девочка, непопулярная 8-классница из Швеции, так обрадовалась отмене занятий, что упала на пол и начала танцевать брейк-данс. Ее движения были такими заразительными, что и Крейг поднялся на ноги и станцевал вместе с ней, качая бедрами и поднимая над головой кулаки. Самый счастливый момент в его карьере. Он знал, что его чудеса незначительны, а зачастую и смехотворны, но он обожал каждое из них. Лишь выключив компьютер и уже спускаясь в пустом лифте, он иногда гадал, правда ли он нужен людям. Или дело обстоит как раз наоборот. Элиза смотрела, как ночной уборщик надевает пальто и неуклюже выходит из офиса. Было 7 часов утра. Она всю ночь просидела с рыбачившими в Арканзасе отцом и сыном, тщетно пытаясь нацепить на их удочки окуня. Она тщательно изучила главу об управлении водными потоками, но большая часть прочитанного прошла мимо нее. Как Крейг умудрялся с такой легкостью справляться с работой? Элиза знала, что поступает некрасиво, но стоило Крейгу уйти, все равно включила его компьютер. Он уже успел совершить несколько чудес на этой неделе и очень крутых чудес. Он сломал морозилки Баскин-Робинс в Португалии, вынудив менеджера раздавать тающее мороженое бесплатно. Он заставил iPod-старичка из Мельбурна раз за разом проигрывать «День рождения», песню Битлз, пока тот не вспомнил, что надо купить жене подарок. Он предвидел, что пожилой профессор Оксфордского университета по ошибке назовет Джамалом единственного своего темнокожего студента, которого на самом деле зовут Чарльз. Крейг немедленно замкнул пожарную сигнализацию, заставив всех покинуть аудиторию. Он ослабил веревку пиньяты для хиленького третьеклассника из Пуэблы. Удар поразил наблюдавших сверстников, превратив мальчика в местную знаменитость. Он сотворил 13 падающих звезд, 11 радуг и 140 освежающих порывов ветра. А она даже рыбу на крючок не смогла поймать. Элиза поморщилась, глядя на свою постную физиономию, отразившуюся в экране монитора. Нужно было поторапливаться. Она работала здесь меньше недели, но уже напоминала себе жалкое клише неопрятного ангела с потухшим взглядом. Откинувшись на спинку кресла, Элиза отчетливо услышала тревожный хруст позвонков. Последняя попытка, и она отстанет от этого чуда. «Ну давай же, глупая рыбешка!» Она замерла. Произошло что-то нехорошее. «Это что еще за шайтан?» Ее компьютер запиликал, а на экране высветился с кошмарной вспышкой текст: «Зафиксированные сверхъестественные потоки. Код черный». Она заглянула в кубикл к Крейгу, но тот еще не пришел. Как и все остальные, она была одна на этаже. Элиза перерыла все на своем рабочем столе, уронив несколько полупустых чашек кофе, и нашла справочник. Это был огромный фолиант размером со шляпную коробку, с крохотным шрифтом, заполнявшим страницы, настолько тонкие, что сквозь них было видно на просвет. «Код черный, код черный». Понадобилось 5 минут, чтобы найти нужный абзац, и еще 10, чтобы осознать происходящее. «Код черный. Возможность цунами. Вероятность смертей. Оповестить Бога». Она еще раз оглядела офис, но тот по-прежнему был абсолютно пуст. Элиза подумала, не подождать ли ей, пока придет Крейг, но код настойчиво мигал, а компьютер с каждой секундой пиликал все быстрее. В конце концов она встала и стремглав понеслась к лифтам. «К нему сейчас нельзя», — сообщил Винс, забрасывая на стол ноги. «Он занят».
3: «Но у меня код черный. Возможность цунами».
1: «Ты можешь записаться на прием», — предложил Винс. «Но у него все забито на 2 месяца вперед».
3: «Да некогда 2 месяца ждать».
1: «Ничем не могу помочь, куколка».
0: У Элизы плыло перед глазами от усталости, но ей показалось, что она разглядела на лице архангела усмешку.
3: «Да в пень!» — пробормотала она.
1: Винс недоверчиво рассмеялся, когда она распахнула латунную дверь. «Паш, ты куда собралась?»
3: «Я ангел», — поправила Элиза. «И мне нужно видеть Бога».
0: Бог любил завтракать яйцами.
1: Неважно даже, что из них готовили — яичницу, омлет, пашот. Иногда он заказывал блюдо, которое звал «птичьим гнездом». Тост с яйцом посередке. Он с театральным жестом приподнял скрывавшую блюдо серебряную крышку. Яичница-болтунья. Великолепно. Бог взглянул на часы и гордо улыбнулся. Он уже 3-е утро подряд приходил на работу вовремя. Еще 2 дня и побьет свой же рекорд. Он направил пульт на телевизор и переключил на гонки. Журналист брал интервью у Тревора Бэйна, интересуясь его серией побед.
2: «Мне остается только благодарить Господа», — говорил Бэйн. «Я здесь лишь благодаря ему».
0: Бог кивнул и рассмеялся. «Ну что за славный парень этот Бэйн?»
1: К началу заезда Бог уже почти доел яичницу. Он схватил пульт и прибавил громкость почти до предела. «Давай, Бэйн», — произнес он, подсыпав себе соли. «Сосредоточься». В дверь тихо постучали. Он просил принести табаско, может, сподобились.
2: «Входите!» — весело крикнул он.
1: В комнату вошла юная и совершенно незнакомая девушка. Он отметил про себя ее красоту и изможденный вид. Отяжелевшие веки
3: почти прикрыли яркие голубые глаза. Высокая стройная фигурка горбилась, как у старухи. Бог потряс головой. И к чему красивым девчонкам так зарабатываться?
4: «Табаско принесла?» — спросил он.
3: «Простите?»
4: «Табаско».
3: «Нет. Я хотела сообщить, что у нас код черный. Компьютер сказал, надо вас предупредить».
4: Бог кивнул. Отрыв Бэйна от остальных гонщиков сократился вдвое. «Ну как так-то?»
3: «Прошу прощения, что отвлекаю вас от дел», — сказала Элиза. «Но есть вероятность смертей».
4: Бог махнул ей рукой, чтоб садилась, и еще прибавил громкости. «Тебе нравятся гонки?» — спросил он. «Сегодня одна из важных. Бэйн сражается за вторую подряд победу в Дейтоне».
3: Элиза неловко кивнула. «Если вы не очень заняты», — сказала она, — «думаю, вам следует взглянуть на цунами. Кажется, ситуация довольно срочная».
4: «Давай, Бэйн! Нужна уверенная победа!» «Прости, что?»
3: «Кажется, ситуация срочная», — Бог кивнул.
4: «Ты права. Надо бы вмешаться».
0: И Лиза вздохнула с облегчением.
3: «Спасибо».
0: Бог открыл почту и написал Винсу, печатая двумя указательными пальцами, а потом снова откинулся в кресле, взял пульт и установил громкость на максимум.
4: «Бэйн и Коллинз идут ноздря в ноздрю!» — кричал комментатор. «Коллинз делает рывок? Отличный отрыв! Коллинз впереди на три корпуса! Он без труда придет первым в этом круге и... О, нет! Он сошел с дистанции! Его машина перевернулась! Он сумел выбраться, но он горит! Ого! Кажется, ему ужасно больно! Похоже, что наш победитель Тревор Бэйн! Хоть я и уверен, что он не обрадуется такой победе!»
0: Бог фыркнул.
3: «Сэр!» — позвала Элиза. «Когда вы сказали, что собираетесь вмешаться, вы говорили о гонке или о цунами?»
0: Бог впервые посмотрел ей в глаза. «О каком цунами?» Его внимание привлек экран.
4: «Эй, они берут у Бэйна интервью!»
0: Гонщик держал трофей высоко над головой и склонялся над букетом микрофонов. «Хочу поблагодарить за победу Бога!» — начал он. «Я бы не справился без его поддержки!» Бог захлопал в ладоши.
4: «Слышала? Слышала, что он сказал?»
0: Элиза скованно улыбнулась.
3: «Да, мило.
4: Эх, просто обожаю Бэйна».
0: Бог выключил телевизор.
4: «Ну ладно», — сказал он. «Прости, что там с землетрясением?»
3: «С цунами. И я не уверена, где это было написано, что есть возможность. Оповещение пришло утром около 7:00.
0: Бог почесал подбородок. «Наверное, теперь уже поздно его останавливать. Знаешь-ка что, я скажу о нем своему пророку». Он снова включил телевизор и сменил канал. На экране появился худой, как палка, человек в обносках. Он стоял у автомагистрали с картонной табличкой в руках. Элиза недоверчиво поморщилась.
3: «И это ваш пророк?»
0: Бог кивнул. «Я сказал ему дать людям знак. Что-нибудь незамысловатое, например, конец близок». Элиза вгляделась в экран. Покрытый грязью мужчина помахал ей.
3: «Боже!» — прошептала она. «Со всем уважением. А пророка получше вы подобрать не могли?»
0: Бог пожал плечами.
4: «А чем тебя Рауль не устраивает?»
3: «Просто мне кажется, что если вашим посланником будет ученый или президент, например, то люди обратят на его слова больше внимания».
4: «Я Раулю все как на духу выкладываю, с тех пор, как ему 17 стукнуло. Если люди не хотят слышать, это их проблемы».
0: Зазвонил телефон, и Господь рывком поднял трубку.
4: «Да, в 3 нормально, но давай 9 лунок в этот раз. Спину что-то ломит».
0: Рауль подмигнул Элизе.
4: «Эй, красотка!» — позвал он.
0: Она отвернулась от экрана.
4: «Не волнуйся из-за цунами», — посоветовал Бог, не снимая руки с телефона. «У меня все под контролем».
0: Элиза устало кивнула и поплелась по ковру к выходу. Она была уже у двери, как вдруг заметила кое-что странное.
3: В углу Божьего кабинета валялась огромная кипа бумаг, целая колонна, почти с нее ростом. Элиза присмотрелась и различила на страницах знакомые красные пометки. Это были молитвы и все седьмой категории. У нее вдруг закружилась голова. Элиза выскользнула за дверь, зашла в лифт и спустилась на 17-й этаж. Створки разъехались, и Элиза прищурилась от ударившего в глаза дневного света. Теперь на этаже было полно ангелов. Они кричали в мобильники, стучали по клавиатурам, прихлебывали кофе из термосов. Она вернулась в свой кубикл и заметила, что монитор компьютера все еще светится, но уже не пиликает. Кто-то выключил звук. «Ты пошла к Богу из-за какого-то кода?» Крейг вцепился себе в волосы, не веря собственным ушам. «О чем ты вообще думала?» «Так было нужно», — ответила Элиза. «Это случилось по моей вине». Она прикрыла лицо руками. «Я напортачила с потоками», — неразборчиво произнесла она сквозь пальцы. «Я облажалась». «Не волнуйся», — произнес Крейг. «Такое происходит постоянно». В свой первый год я целую дюжину торнадо вызвал, пока разбирался с воздушными потоками. Элиза чуть развела пальцы и уставилась в щель на Крейга. «Правда?»
5: «Правда», — твердо кивнул тот.
3: «И что ты сделал?» — спросила Элиза.
5: «А я и не мог ничего сделать. Я просто нажал F7».
3: «И торнадо исчезли?» Крейг рассмеялся. «Нет», — ответил он. «Исчезло пиликанье!»
0: Руки Элизы мелко задрожали. «Ты в порядке?» — спросил Крейг. Она покачала головой.
3: «Я провела год, отбирая те молитвы. А он их даже не прочитал. Нет, ну правда, что он за генеральный директор такой? Как можно быть настолько безалаберным?»
0: Крейг повертел головой, проверяя, не заметил ли кто эту вспышку гнева. «Послушай», — начал он. «Я знаю, что он не слишком вдается в детали. Но прояви к нему хоть немного уважения. Вспомни, что он придумал нашу корпорацию с нуля. Без него нас бы здесь вообще не было. Какой-никакой благодарности он заслуживает.
3: У нас 10 ангелов на пятидневке. Занимается Линард Скиннерт.
5: Ну, группа-то хорошая. Свободная пташка, милый дом Алабама, обычный человек».
0: Без запинки выпалил Крейг самые известные их хиты.
5: «У всех первые места в чартах. С этим любой согласится».
0: Элиза не ответила.
5: «Ну, он хотя бы рассказал своему пророку», — нашелся Крейг. «Это ведь уже кое-что, так?»
3: «Божий пророк? Какой-то полуголый бродяга. Любое его пророчество люди считают признаком шизофрении».
5: «Ну, уж тут вины Рауля нет. Ты на Рауля не нападай».
0: Элиза побледнела.
3: «Мне что-то нехорошо», — пробормотала она.
0: Она кинулась в уборную, и Крейг резво отскочил с дороги. Сегодня он был в хорошем настроении. Ему только что пришло письмо из ангельских кадров с уведомлением, что он снова объявлен ангелом месяца. На этот раз награда была отличная. Купон на бесплатную пиццу среднего размера. Любую на выбор. На задней части купона аккуратным шрифтом напечатали доп. Условия. За пиццу на толстом тесте все же придется доплатить. Он может выбрать не больше 3 мясных начинок. Действие купона заканчивается через 15 дней. И тем не менее, у Крейга был предлог позвать Элизу на ланч. Он представил, как они вместе пируют в кафетерии, поедая кусочки с 3 видами мяса. «Просто не верится, что ты ее выиграл», — скажет она. «Целую пиццу!» «И это еще далеко не все», — ответит он. «И это послужит каким-никаким началом». Когда она вернулась из уборной, Крейг вскочил со стула с твердым намерением сделать первый шаг. Но, увидев мрачное выражение лица Элизы, притормозил. Она выглядела вымотанной, изнуренной. А он меньше всего хотел надоедать, когда ей и так было несладко. Кроме того, он все равно не мог предложить ей ничего особенного. Это ведь просто пицца среднего размера,
3: Ее едва хватит на двоих. А что, если она захочет не три мясных начинки, а больше? Он со стыда сгорит, если у них не примут купон.
6: «А знаешь что?» — произнесла Элиза.
3: «Пойду-ка я обратно наверх».
6: Крейг скосил на нее глаза.
3: «Что-то забыла?»
6: Она закусила ноготь большого пальца, чуть пожевала и оторвала от него толстую полосу. Крейг содрогнулся, когда она подхватила серпообразный кусочек с языка и стряхнула его на пол. Он заметил, что некоторые ногти она успела обкусать до крови.
3: «Я пойду обратно наверх», — повторила она. «И скажу ему прочитать те молитвы. Я их 3 года сортировала. Ему не обязательно отвечать, но пусть хотя бы прочитает».
6: «Может, тебе домой пойти? Поспать немного?»
3: «Я не устала», — отрезала она, поднося ко рту мизинец.
6: Крейг вдруг почувствовал огромное желание схватить ее за руку, чтобы она не грызла ногти. «Пожелай мне удачи», — сказала Элиза. С этим Крейг ничего не мог поделать.
3: «Удачи»,
6: — произнес он несчастным голосом.
7: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе». Thank you.

toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.
2: Студия Мэрц Рекордс представляет.
3: Трио «Реликт». Александр Никеров, Вячеслав Моюнов и Алексей Леонов.
4: Специально для радио «Рансис».
5: Запись Алексей Черемуш, сведение и мастеринг Юрий Маркин.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона Мария Кочедыкова. В нашей сегодняшней программе мы продолжим беседовать с психологом, поэтом, переводчиком Маргаритой Мельниковой из Екатеринбурга. Маргарита продолжит рассказывать о себе и социальных проектах, автором которых она является. –

0: слышала, как она читает стихи на английском языке. Что-то типа «Good morning, good morning, good morning to you, good morning, my dear, I glad to see you». И мне вот понравилось само выражение, сама ее дикция, слова, хоть я вообще, естественно, ничего не понимала. Я сказала маме: «Ой, я тоже так хочу». Она говорит: «Ну вот, это английский язык, давай учить». Стали приглашать ко мне репетиторов, со мной стали заниматься. Репетиторы ко мне ходили до 12 лет. 6 или 7 человек у меня сменилось. Ну, кому-то было по каким-то причинам некогда потом со мной заниматься. Кто-то просто не смог, не потянул. Преподаватель, вот последний, который у меня был, Юрий, сказал, что я для него слишком умная, даже так. Очень странно, мне было еще учиться и учиться, но вот он так сказал, да, слишком умная.
1: Значит, такой уровень знаний самого преподавателя был, видимо.
0: А уж забавно было. Вот, а с 5 класса у меня в школе начался английский, тоже преподаватели очень часто менялись, разная у всех была система. Параллельно с 13 лет мне стали выписывать кассеты ЕШКО. Сначала был уровень для детей, потом начальный, продвинутый, деловой английский, потом уж в 17 лет выписали. Ну а дальше уже появился компьютер, а дальше появился друг-лингвист, который стал со мной усердно заниматься. Потом другу это все поднадоело, мы это дело забросили, был у меня большой перерыв, но потом я снова взялась, потому что без английского вот как-то не могу прожить, начинаю по нему жутко скучать, и поэтому, если даже когда-то бросаю заниматься, то снова возвращаюсь.
1: А после перерыва в занятии английским языком трудно ли заново начинать? Потому что по себе знаю, один раз у меня был перерыв в полгода где-то в университете, и возобновлять было очень и очень трудно.
0: Я не припомню, чтобы были какие-то трудности. Наверное, я быстро наверстала, и, наверное, я просто слишком его люблю, этот английский. Ну и еще я занималась языком на Мальте, мы с мамой летали туда в 13 году. Я там получила сертификат о том, что у меня продвинутый уровень. Ну и на экзамене IELTS, когда в мае 12-го я его сдала, я получила 7,5 баллов из 9 возможных. В принципе, я тоже считаю, что это неплохой результат. Ну, поэтому стараюсь постоянно свои знания подтверждать еще какими-то сертификатами. Это бывает важно при трудоустройстве. В частности, сейчас я ведь преподаю 16-летнему парню, я готовлю его к ЕГЭ, но я его не частным образом нашла, а нашла через онлайн-школу. То есть я прямо сотрудничаю чуть ли не официально с этой онлайн-школой. У них все мои документы, у них мои сертификаты находятся о владении английским языком. Я делала для них демонстрационный урок, я писала презентацию, и вот они меня приняли. Несмотря на то, что я не лингвист, а так вот они берут только лингвистов и филологов.
2: А IELTS сложно было сдавать незрячему человеку?
0: Да, сложно. Там у меня была своя специфика, пришлось подстраивать экзамен под меня. За это я очень благодарна специалистам из Кембриджа. Я очень благодарна специалистам языковой школы, языкового центра IELTS в Москве, вот куда я ездила сдавать. Там у меня был хороший ассистент, там это называется инвигилятор. Человек, который воспроизводит аудиозаписи, нажимает на паузу, записывает мои ответы, дублирует то, что я записала на компьютере, ну и оказывает прочую помощь. Вот это называется интересным таким словом «инвигилятор».
1: И ты постоянно практикуешь английский язык не только как преподаватель, но и общаясь с носителями языка и слушая английскую речь.
0: Да, это действительно так. Я время от времени подкасты на английском языке слушаю, радиостанции. и общаюсь с носителями языка. Есть у меня знакомый в Америке, в Австралии есть, в Германии, в Японии. Все эти

0: Эти ребята очень хорошо знают английский язык, но даже те, кто не носители, в частности, вот в Японии, Маса зовут парня.
1: Ну а другие языки какие-то пыталась учить?
0: Да, пыталась учить. И итальянский учила полтора года, и турецкий пробовала учить несколько месяцев, и даже за эсперанто бралась. Итальянский я бросила, потому что, ну, мне он стал нравиться все меньше и меньше вот этой своей резкостью, напористостью, порывистостью. Все-таки я сама по себе человек более-менее эмоционально спокойный, и я не люблю такую речь. Турецкий я бросила, наверное, потому что не смогла его полюбить. Эсперанто я бросила, потому что просто не знаю, где его применить и не знаю, как на нем заработать.
1: Но эсперанто это, наверное, определенная идеология.
0: Это идеология, да. Вот мне эта идеология сначала показалась вроде бы близка, а потом я поняла, что нет, это не мое. Вот эти многолюдные посиделки, эсперантистские игры, песни у костра на эсперанто, разговоры на эсперантских семинарах и фестивалях только про эсперанто и про всю эту культуру, материалы, которые издаются на эсперанто современные, только опять же про этот язык и про эту культуру продвижения. То есть такое ощущение, что эсперанто варится само в себе. И мне это не очень близко, я за разнообразие. Все-таки никакой другой язык я не смогла полюбить. Я английскому пыталась изменить с другими языками, но измена получается у меня плохо.
1: Но самая настоящая измена была бы, если бы ты выучил французский.
0: Пыталась я, кстати, французский тоже учить, да. Хорошо, что напомнил. Но это, правда, было давно-давно. 11 лет мне было, мама принесла кассеты французского из Ешка. 6 кассет у меня было. Полгода я позанималась языком, и, в общем-то, тоже были успехи. Вот, как ни странно, я никогда не бросаю языки, потому что у меня нет успехов. То есть успехи у меня были и в аспиранте, и в итальянском, я даже переписывалась с итальянцами, и в турецком, что самое интересное, и во французском, везде у меня получалось все, но вот не возникало той искорки, той химии. Чувства не возникает, а без любви как-то сложно что-либо делать.
2: А еще на своем поэтическом вечере, который прошел в Свердловской специализированной библиотеке для слепых, ты сказала о себе такую фразу: «Я психолог и поэт, и стихи я сочиняю аж с 11 лет». Как зародился интерес к поэзии?
0: Ну, просто баловались с двоюродной сестрой, были у бабушки. Как раз канун 8 марта хотели мамам сделать приятное. Ну и вот решили на пару сочинить стихи. И у нас это получилось. Я поняла, что это здорово, это интересно рифмовать, слагать строчки. Когда строчки вот так вот сочетаются, ну и стала писать. И не могу остановиться.
2: А сборники поэтические у тебя выходили?
0: Да, у меня в 2008 году вышел сборник, называется «Преодоление». Ну, такое чисто инвалидское название. Сейчас, когда об этом думаю, просто ненавижу это название. Поэтому следующий сборник, который будет в аудиоварианте, который я активно готовлю, уже сделала все начитки, осталось только музыку подобрать к стихам, я думаю назвать как-нибудь более интересно. На самом деле я немножечко ошиблась. «Преодоление» — это сборник в формате PDF, который я уже сама сделала с помощью фрилансеров. Они мне иллюстрации очень красивые нарисовали. Вот, а в 2008 году был сборник «Душа, как раненая птица». Его выпустили в моем институте. Было 100 экземпляров. Очень многие из этих книг я раздарила друзьям и знакомым, но часть даже продать умудрились. Да и, собственно, электронный сборник, который «Преодоление», я тоже потихоньку стараюсь продавать. Ну, несколько человек у меня его купило. Может быть, 10-15. Так что бизнес не очень клеится в этом плане.
2: Какое стихотворение из тех, что ты написала, для тебя самое-самое любимое? И, может быть, ты нам его сейчас прочитаешь?
0: Ну, любимых стихов у меня довольно много. В последнее время я написала много стихов. то есть новинками довольно богат мой репертуар. А прочитать что-нибудь, стихотворение тоже из новых, оно называется «К вам». «Исходило тысячи троп, я познала аллюр и галоп, только словно в старинный храм всякий раз возвращаюсь к вам. Я отведала сотни блюд, поняла, что с экранов лгут. По трухе искореженных рам я всегда приходила к вам. Я держу с незапамятных лет у виска своего пистолет. Если вы вдруг окажетесь там, я по лестнице в небо к вам. Если в стуже колючих зим обнаружу себя с другим, он поймет, он заметит сам, как хочу я вернуться к вам. Взяв лишь пару чистых листов, игнорируя жалкое «стой», сквозь толпы осуждающий гам я бегу, задыхаясь к вам. Если б заново жизнь моя возродилась из небытия, я бы все отдала богам за возможность стремиться к вам.
2: Великолепно. Кому это стихотворение посвящено?
0: Ну, это, скажем, просто образ. Если бы оно даже кому-то было посвящено, я бы, наверное, не стала говорить. Оставим это в тайне.
2: Да.
1: Ну, а как вообще рождаются стихи? Нужен специальный настрой какой-то?
0: Скажем так, нужно некое чувство, нужна эмоция. Нужно, чтобы что-то внутри шевельнулось. То есть, вот бывает как, встаешь утром, да, и не думаешь же ты, что вот сегодня я буду писать стихи. Но что-то промелькнуло в голове, что-то зацепило, какое-то слово, какая-то фраза, какая-то мысль, внутренний посыл, и хоп, и ты уже пишешь.
1: То есть, нет такого, как вот у Василия Аксенова, ну, правда, он писал прозу, я, говорит, встаю, пробегаю километр или полтора, я точно не помню сколько, потом сажусь и пишу полторы страницы, если я смог написать, я уже спокоен, ну а дальше, если будет, то будет. Нет такого, что вот надо написать?
0: Нет, такого, что надо написать, нету. Да, бывало, я писала по заказу стихи, но я их нигде у себя не храню, они мне никак не дороги абсолютно. Единственное, что я писала про толковый словарь для школы, продали. Это да, было дело. Мне заказали, я написала, мне это стихотворение понравилось, оно у меня до сих пор есть. Ну, а так остальное нет. Ни по заказу, ни по приказу, ни потому что надо, должна, обязана, я не пишу.
2: Можно ли твои стихи почитать в интернете и где их можно найти?
0: Да, конечно, можно. У меня страница есть и на стихи.ру. Там либо ник prima325, то есть stikhi.ru/avtor. Так и пишется не аутхор, а avtor. /prima325. Ну, прима как сигарета или как первая, и 325. Либо просто по имени Рита Мельникова я там. Еще у меня есть группа ВКонтакте, но она только-только создана, совсем новенькая, в ней всего 40 участников. Называется страничка незрячей поэтессы Маргариты Мельниковой. Ну и просто я у себя на стене ВКонтакте иногда публикую стихи. Так что буду рада, если кто-то после передачи добавится ко мне в друзья, станет моим подписчиком, еще лучше поклонником.
2: А сейчас мы предлагаем вашему вниманию отрывок из творческого вечера Маргариты Мельниковой, прошедшего 1 октября 2016 года в Свердловской специальной библиотеке для слепых.
0: Говорят, от любви до ненависти один шаг. А может ли быть такое, чтобы человек любил и ненавидел одновременно?
3: Когда я сочиняла свое следующее произведение, я думала, что да. Ну и сейчас я тоже не изменила свое мнение. Произведение называется «Ненавижу». Наши шансы навстречу равны не нулю. Нет, они на десятки параметров ниже. Ночью перст циферблата застынет на слове «люблю». Днем никак не решится сойти с «ненавижу». Я смиренно, безропотно вас уступлю той, что вами болеет и дышит. В этом сила моя, это значит «люблю». В вас лелею любовь, а в себе ненавижу. Нападение бессонницы стойко стерплю, малодушным укором Творца не обижу. Лишь себя прокляну я за то, что люблю, захлебнувшись, как желчью пустым, ненавижу. Алой кровью своею постель окроплю, продвигаясь к безумию ближе и ближе. Да, я вас ненавижу за то, что люблю, но люблю вас за то, что уже ненавижу. Спасибо. А вы знаете, каково это — любить человека, быть с которым вместе, рядом, невозможно по тем или иным причинам? Я думаю, да, многие из вас знают. И я, мне кажется, познала тоже. Следующее мое произведение называется «Любить без права обладания». Постигнув боль небесных кар, пройдя сквозь муки и страдания, я обрела великий дар — любить без права обладания. Насколько этот дар велик, я осознала постепенно. Уж не способен мой язык разлуку проклинать презренно. Спокоен дум моих поток, и от смятения дух свободен, а мир, что раньше был жесток, отныне словно храм Господень. Волшебный дар — любить того, с кем не разделишь ни мгновенья, и не винить ни в чем его, преследуя упрямой тенью. Он не узнает мой секрет, когда пройду с улыбкой мимо, что я нарушила запрет любить того, кем нелюбима. Спасибо. Следующее стихотворение будет о том, что даже два очень похожих человека по каким-то причинам не могут быть вместе. Может быть, из-за того, что они такие похожие, может быть, еще почему-то. Стихотворение так и называется «Похоже». Оно было написано в 2012 году, в феврале. Словно лезвие бритвы, мороз оцарапает нежную кожу. Ничего не случится всерьез, если мы так бесстыдно похожи. Вмиг лицо обожжет до красна, будет голос дрожащий, простужен. Я тебе непременно нужна, да и...

0: унисон, нам бы в сотнях рассветов забрежить скользкий рельс и заворотливый змей, тонкий лед, непутевый заступник, кто из нас друг для друга важней, выяснять бесполезно и глупо. Бесполезно до крика, до слез разбираться, кому кто дороже. Ничего не бывает всерьез у таких одиноких прохожих. Спасибо. Влюбленные могут позволить себе все, и даже немного больше. Об этом мое новое произведение. Я написала его буквально в апреле. Надеюсь, оно вам понравится так же, как и нравится оно мне. Называется оно «Позволь». Позволь стать твоим непонятым гением, перед тобой упасть на колени, быть из благоденствия изгнанной, возвращенной, но так и не признанной. Позволь стать твоей откровенной блажью, запасной кружкой, не влезающей в багаж, большой игрушкой, смирительной рубашкой, сводящей на нет твой минутный кураж. Позволь стать твоим спасательным кругом, частым пульсом под кожей упругой, каплей, которая точит до самых основ, доказательством лживости вещих снов. Позволь стать искусственной, не единственной, громче окрика, тише выстрела, исцеленной и раненой, ни чужой, ни родной, ни правильной. Позволь дать тебе немного лишнего, в кислый чай бросить пригоршню вишни, в мартини со льдом плеснуть лимонада и ждать, даже если уже не надо. Спасибо. Ну и финальное свое стихотворение я прочитаю. Оно о любви, с которой что-то не так. Это произведение совсем новое. Произведение так и называется «Не так». Ты не отменишь мою весну, ты не заставишь меня взглянуть правде в глаза. Ты вытрешь кровь с моего ножа, но не посмеешь тайком нажать на тормоза. Ты невозможное совершишь, скользя по дугам промокших крыш и не упав. Но ты не в силах предотвратить тот поворот на моем пути, не хватит прав. Ты проклянешь многолюдье гул, турбины тысячи адских дул. Стреляй в упор. На всей земле без одной меня ты не желаешь прожить и дня. С каких же пор? По недосмотру ли, нарочно ли ты вдруг окажешься на мели у грозных скал? Но я не стану тебя спасать, моя нейтральная полоса, и опыт мал. Сполна получишь за все добро, глотая воздуха терпкий ром безвольным ртом. На все входящие абонент беспрекословно ответит «нет». А что потом? Предупреждением вопреки поманишь нож из моей руки, словно щенка. Я не успею разжать кулак. Ни в это время, ни здесь, не так. Слышишь? Пока. Спасибо.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: А еще тебя знают как создателя нескольких интернет-проектов. Было их очень много. Я знаю, что ты была и администратором в социальной сети Кланга. Был проект журналы «Вслух». Ну а сейчас развиваются два очень интересных, любопытных проекта, которые очень популярны в нашем интернет-сообществе. Это сайт «Опиши мне» и аудиоинформатор «Люди, события, творчество». Расскажи, пожалуйста, о тех интернет-проектах, которыми ты занималась и занимаешься сейчас, и как ты пришла к созданию вот таких проектов.
3: Ну, Кланга, собственно, там и рассказывать нечего. Меня назначили администратором, так как я была активным участником этой соцсети. для незрячих этого мультимедийного плеера, как он назывался. Сейчас Кланга уже, по-моему, или не существует, или не развивается, я давно там не была, поэтому тут нечего добавить. Насчет журналов вслух. Да, была действительно у меня хорошая очень идея, как мне кажется, выкладывать в интернет аудионачитки новых журналов всяких современных, National Geographic, «Наука и жизнь», «Наша психология», «Psychologist» и так далее. Но тут в чем была сложность? Во-первых, нужен был сайт и объемный хостинг, куда бы можно было бы без проблем загружать все эти аудиозаписи. А во-вторых, что стало очень большой проблемой, нужны были чтецы, которые бы подходили к своей работе ответственно и выполняли ее в срок, и у которых была бы очень хорошая качественная техника, и которые бы не требовали за свою работу либо вообще никакой оплаты, либо минимальную какую-то оплату, чисто копейки на мобильную связь. Таких чтецов мне удалось найти очень-очень мало. Люди, которые соглашались работать в проекте, чаще всего были супер занятыми и не выполняли заказы, вернее, не выполняли работу в срок. Это расстраивало, это угнетало, сбивалась периодичность, приходилось постоянно этих людей дергать. Было очень неудобно возиться с сайтом, там хостинга не хватало и прочие-прочие проблемки. Ну и, в общем, решила я этот проект прекратить.
4: Ну вот, опиши мне, наверное, сделала тебя известной всем, потому что говорим Маргарита Мельникова, подразумеваем «опиши мне» или наоборот. Как вообще родилась идея проекта?
3: Идея родилась на моем дне рождения. Сидели с друзьями 2 года назад за рюмочками чая, поздравлялись, произносили всякие волшебные слова.
4: Тосты.
3: Да, ну и тут я говорю: слушайте, а не создать ли нам вот такой вот проект, такой вот сайт, где публиковались бы описания словесные, то бишь текстовые, всяких разных визуальных штук, визуального контента, фотографий, видеоклипов, произведений живописи, открыток, обоев для рабочего стола, прочих-прочих, и где бы еще можно было заказывать описание чисто для себя. То есть, допустим, заходишь ты на такой сайт, просишь описать фотографию друга, подруги, своего котика любимого, и какой-нибудь волонтер тебе делает это описание, скидывает на почту, и ты радуешься. Ну и вот такой сайт должен, значит, жить, и должен он называться «Опиши мне». И стали мы его делать, точнее, сайт сам стал делать человек по имени Сергей Сырцов. Это мой очень добрый друг, соратник, единомышленник. Мы в том числе и вместе занимаемся журналом «Люди, события, творчество». Но вот «Опиши мне» живет. Первая публикация на сайте «Опиши мне» появилась 7 февраля 2015 года. Ну и с тех пор на нашем сайте уже более 700 публикаций. Больше всего их, конечно, в категории видеоклипы, аж 169 штук.
4: По какому принципу вы их готовите? Кто-то их заказывает, или ты сама решаешь, что надо откликнуться на какие-то события, например, Евровидение? Помнится, в 2015 году одно из описаний даже звучало в эфире «Радио Рансис».
2: В программе «Музыкальный глобус».
3: Да, было, у вас такое было. Ну, на самом деле, здесь 80 на 20. То есть, в 80% случаев решаю я, что именно я бы хотела видеть описанным на сайте. А 20% – это заказы наших пользователей. Ну, естественно, те заказы, которые не являются личными, персональными, где там не нужно описывать фотографию друга, сестры, котенка и прочего. Вот, допустим, кто-то просит, вот опишите клип, опишите памятник, там какое-то произведение искусства, открытку на день рождения. Да, мы с удовольствием выполняем заказ и выкладываем в сеть.
4: Как сборная Португалии забила французам в финале чемпионата Европы?
3: Ну, заказывай, конечно, тоже с удовольствием опишем, если это событие имело место быть, конечно же. Да, пишем. У нас опытные волонтеры, с волонтерами сотрудничаю я их выбираю, слежу за тем, чтобы качество описаний было приличным. Я сама описание на сайт выкладываю. То есть вот можно сказать, что Сергей является веб-мастером проекта, ну а я администратор, куратор.
4: А как происходит подбор волонтеров и их подготовка? Потому что вот применительно к тифлокомментариям, фильмам, я знаю, что специальная методика есть.
3: Подбор волонтеров происходит так, то есть я просто обращаюсь к людям в разных сообществах, в том числе и во фрилансерских сообществах, с рассказом о проекте «Опиши мне» и с предложением поучаствовать в нем в качестве, ну как мы это называем, описатора. Люди откликаются, я даю им пробное задание, смотрю, насколько грамотно они описывают, насколько подробно, насколько стилистически, качественно, логически выверено, не нужно ли за ними потом по целому часу сидеть и исправлять. Ну и если меня все устраивает, я человеку говорю, что он в проекте, мы с ним дальше сотрудничаем. Причем есть люди, которые специализируются только на художественных картинах. Вот у нас, допустим, одна женщина описывает только художественные картины православного содержания на религиозную, на христианскую тему. Есть люди, которые только на клипах специализируются, только на открытках, ну и так далее. А есть и универсалы. А насчет обучения, здесь ситуация такая. Мы разработали памятку волонтеру. Это целый документ, он есть на сайте «Опиши мне», opishi-mne.rf. И любой желающий может с ним ознакомиться. Ну, если есть у волонтеров какие-то вопросы, то я, конечно, все разъясняю. Самый частый вопрос – это, а нужно ли называть цвета? Вот если я описываю для незрячего человека, понимает ли он, что такое цвет? Я говорю, конечно же, понимает, нужно называть и цвета, и оттенки. Все визуальные элементы нужно называть, и нужно говорить слова там «смотрит», «видит». То есть, ну вот стоит человек, смотрит на дерево, или там, а сейчас мы видим, а сейчас на экране, а сейчас перед нами, там, или зрителю предстает такая-то картина, то есть не нужно избегать визуальных слов. Да, я это все объясняю, волонтеры у нас хорошие, обучаемые, плохих мы не держим, стараемся быстренько с ними расстаться.
2: Я хотела как раз задать этот вопрос, а часто ли приходится отказывать волонтерам, и в каких случаях ты им отказываешь?
3: Скорее происходит так. Если мне присылают плохое описание, я к этому человеку больше не обращаюсь. Я просто с ним не сотрудничаю. Бывает, что он меня спрашивает, а вот почему не обращаешься, что да как? Ну, могу сказать иногда, что да, не устраивает качество, не устраивает грамотность, приходится очень много править потом. А еще бывает, что люди загораются, но потом исчезают. То есть во многих случаях происходило следующее. Человек обращается, говорит, вот я хочу быть в вашем проекте, я хочу делать описание, это так классно, это для меня так важно, но я даю ему задание. Он либо вообще не выполняет, либо выполняет через месяц или два, либо выполняет быстро одно, а потом следующее уже не делает, то есть просто-напросто исчезает. Это очень частое явление, увы.
2: Может быть, просто не представлял человек, в чем заключается его работа?
3: Да, возможно. Возможно, не думал, что это так трудно. Мне вот многие говорят, ну, особенно после первых нескольких описаний, вот мы думали, это так легко, просто пишешь, что видишь, а на самом деле надо сформулировать мысль, да грамотно, да ничего не упустить, надо быть таким внимательным, это так сложно. Я говорю, ну да, это непросто.
4: Ну да, я думаю, для молодежи это в какой-то степени сложно, потому что, с одной стороны, это клиповое мышление, на котором они воспитаны, да, то есть воспринимают картинку лучше, чем текст. И вот как раз, наверное, сложно сформулировать, потому что я наблюдаю такую вещь, что даже вот студенты различных специальностей, юристы в частности, к сожалению, сейчас несколько хуже формулируют свои мысли, чем, ну, лет 5-6 назад, может быть.
3: Может быть и так, хотя я бы не списывала это на возраст, что там молодежь, не молодежь, клиповое, не клиповое мышление. Я бы просто отнесла это к общей внимательности, к общей грамотности, потому что у меня и среди более возрастных волонтеров, и даже среди тех, кто утверждает, что он работает журналистом и тоже пишет статьи на заказ, есть люди, которые описывают хуже, чем, ну, там, простой студент.
2: А сколько волонтеров сейчас в проекте?
3: Это очень сложно сказать. Все это плавающее, очень нестабильное. Постоянных, например, около десятка, может быть, 15 человек, к которым я от случая к случаю обращаюсь. У меня вообще человек 40 в списке.
4: А среди незрячих интерес большой? Вот много запросов получаете в день, к примеру?
3: Ну, запросов не так, чтобы много. В неделю 3-4 запроса бывает, реже больше. Среди незрячих интерес есть, конечно, но я бы не сказала, что это какой-то бум. То есть здесь разделились люди на два лагеря. Один лагерь — это те, кому интересно, кто считает, что этот проект важный, а другие считают, что картинки и зрение ничто не заменит, ни одно описание. И суррогаты им не нужны, и они хотят, ну, либо видеть, либо вообще никак. Кому-то просто все эти описания не любопытны, не интересны. Кто-то считает, что им родственники могут описать лучше, чем наши волонтеры. Ну, то есть, на самом деле, нет такого, что все незрячие повально вот этим заинтересовались.
2: Ну, как и в любом проекте, кому-то интересен проект, кому-то нет. К сожалению, невозможно заинтересовать абсолютно всех. Ну, а получаете ли вы какую-то обратную связь?
3: Да, обратную связь мы получаем. Особенно запомнилось мне одно письмо от женщины, которая раньше видела. Так вот, она пишет, что, читая наше описание, как будто бы снова видит, к ней как будто бы снова вернулось зрение. Вот я, когда ее письмо читала, я была тронута до глубины души, и мне было настолько приятно. То есть вот ради одного этого письма я готова, мне кажется, терпеть любую критику, я готова все преодолеть. Если для одного человека мы вот такое можем сделать, такое счастье ему подарить, то остальное все не важно.
4: Тем более, что мнений может быть много, но с тем, что этот проект креативный, я думаю, согласятся все. И как раз, наверное, за эту креативность сайта «Пиши мне» и удостоился гран-при фестиваля «Интеграция». Расскажи, пожалуйста, как это было и что ты при этом чувствовала?
3: Ну, интересный вопрос, как это было и что я чувствовала. Было волнительно выступать. То есть выступать на публике я, как это ни странно, не привыкла, а может быть, даже отвыкла со школьных и с институтских времен. Когда работаешь на дому, когда меньше бываешь в коллективе, ощущается, что речь становится не очень хорошей, косноязычие появляется. Становится трудно сформулировать предложение. Может быть, ухудшается быстрота реакции. Поэтому выступать, особенно с заученным текстом, почти зазубренным, нужно было просто четко каждое предложение подстроить там под показ слайдов, было трудно. Ну а когда получали награду, не знаю, просто немножко приятно. Я к наградам отношусь спокойно. Я знаю друзей, которым очень важны победы во всяких конкурсах, которым, если не лауреатство, если не первое место, то все, они плачут и расстраиваются. А у меня с детства с самого такое отношение, что, ну, грамота и грамота там в школе, да, за какое-то выступление. Ну, диплом и диплом. Ну, гран-при и гран-при. Ну, есть и есть. Ну, хорошо, приятненько. То есть для меня было важнее, что я побыла на самом фестивале, что я это все слышала собственными ушами, записывала на собственный диктофон, что оно у меня все есть, хранится в архиве. Вот это гораздо важнее, чем там победа, не победа.
2: То есть ты придерживаешься олимпийского девиза «Главное не победа, главное участие».
3: Ну да, и для меня, наверное, даже главное не участие, а побыть вот в этом всем, посмотреть на это все, пусть даже со стороны. Я вот и на следующую интеграцию, которая в декабре, надеюсь, будет, хочу поехать. Пусть даже проект там буду представлять не я, а мои друзья. Для меня важно посмотреть, послушать, поболеть за друзей, потом об этом, обо всем написать.
2: Ну и второй проект, который сейчас очень активно развивается, это аудиоинформатор. Люди, события, творчество. Как он появился?
3: Ну вот как раз-таки этот проект поедет на интеграцию. Появился он, попробую рассказать все по порядку и логично. Все началось вообще-то еще 10 лет назад с телефонного информатора, которым занимались супруги Зуевы, если я не ошибаюсь. Сейчас вот он, Анатолий, умер, жена его жива. Что это было? Был номер местный екатеринбургский, на него звонишь и получаешь информацию. Там рассказывают о событиях, которые произошли и происходят в регионе, в социальной сфере. Там какие-то отрывки художественных произведений, музыкальные произведения звучали. Вот что это было в начале. И вторая сторона был сайт tifloblog.ru, который был абсолютно никаким тогда не аудиожурналом, никаким не информатором. Просто на нем публиковались различные заметки с мероприятий, которые происходили в обществе слепых в Свердловском. Заметки об использовании бытовых приборов, там блинницы, смартфонов и прочего-прочего. Были также интервью с активными молодыми незрячими людьми, в частности, из Екатеринбурга.
2: Ну, я знаю, что на этом сайте ты публиковала свою статью, посвященную Эльсмарту.
3: Ну да, была такая разгромная статья. На нее даже потом сослался Никита Цейковец в своем ежегодном обзоре «Состояние рынка тифлосредств». Так что попала я и на Тифлоком с этой статьей. Ну и вот, собственно, были вот эти две линии. Телефонный информатор и сайт tifloblog.ru. Сайт Тифлоблог пополнялся довольно плохо, и мы думали, что же с ним такого интересного придумать. Ну и тут, к сожалению, ушел из жизни Анатолий Зуев, который занимался телефонным информатором. И мы, точнее, как мы, Сергей Сырцов с командой решил совместить вот эти две линии, чтобы они пересеклись, и объединить телефонный информатор с сайтом Тифлоблог, чтобы и телефонный информатор был более современным, более динамичным, и сайт Тифлоблог не скучал. Вот так и появился аудиожурнал еженедельный «Люди, события, творчество». Собственно говоря, и телефонный информатор никуда не исчез, то есть если позвонить по специальному номеру местному екатеринбургскому, то как раз услышите наш аудиожурнал. Ну и если зайдете на сайт tifloblog.ru, то там тоже есть все 40 теперь уже, по крайней мере, на момент записи передачи, 40 выпусков информатора. Длится каждый выпуск примерно час. А в выпусках рассказывается о событиях из жизни свердловских инвалидов, и не только по зрению, и не только свердловских. Вообще у нас освещаются события социальной сферы. Это и благотворительность, и конкурсы с участием инвалидов. Также есть интервью, которые, во-первых, в проводим мы сами, это я и Сергей Сырцов, с активными людьми с инвалидностью. Ну и также это наши начитки. Мы начитываем статьи и интервью, которые нам показались наиболее интересными. Просматриваем средства массовой информации и находим наиболее достойные материалы. Начитываем, ну, во-первых, я являюсь одним из главных чтецов. Сергей тоже начитывает, но в основном он занимается редактурой, подбором материалов. Я тоже участвую в подборе материалов. И, конечно, другие чтецы у нас – это незрячие ребята, это наша команда, в нашей команде около 10 человек. Все молодые, все активные, бойкие. Начитываем, кто с Брайля, кто слушая синтезаторы, повторяя за ним. Ну, а я делаю это следующим образом. Учу по целому предложению или по половине предложения, если оно большое. Разделяю его на какие-то смысловые отрезки и зачитываю на диктофон. То есть учу, читаю, ставлю диктофон на паузу, снова учу, снова зачитываю, опять пауза, пока учу, ну и так далее.
4: А авторы из других регионов с вами сотрудничают?
3: Да, сотрудничают. Это Алия Нурулина, наш очень хороший корреспондент. Сейчас она проживает в Санкт-Петербурге, делает отличные материалы. Есть материалы от Натальи Борсковой, она проживает в Казани. Сами мы, конечно, тоже, как я уже сказала, являемся корреспондентами. Допустим, недавно были с Сергеем Сырцовым на фестивале социальных коммуникаций «Пара-2016» в Москве и сделали репортаж, посвященный этому событию. В общем, стараемся быть на как можно большем количестве мероприятий, чтобы было о чем написать, чтобы было о чем рассказать нашим слушателям.
2: А сложно ли делать вот такие событийные передачи? Если привязывать передачу к определенному событию, то подготовка такой передачи подразумевает, что сделать ее необходимо в краткие сроки. Вот с какими сложностями сталкиваетесь вы?
3: Ну да, со сроком тоже бывают проблемки. Нужно сделать желательно быстрее, чтобы этот репортаж был актуальным. Конечно, а не через месяц, не через два после события. Но стараемся, все-таки у нас команда.
2: А интервью?
3: Мы стараемся делать событийные интервью. Вот, допустим, в одном из наших выпусков есть репортаж под названием «Невеселая чайка». Это интервью с моей очень хорошей приятельницей незрячей Екатериной Шевичевой, которая сейчас живет в Москве. Интервью это посвящено событию, которое мы освещали в более раннем выпуске нашего журнала, инклюзивному спектаклю «Веселая чайка». Так вот, Екатерина была на просмотре этого спектакля, у нее сложилось определенное впечатление, и я посчитала нужным попросить ее поделиться своим впечатлением с нашей аудиторией. Ну, я взяла у нее письменное интервью, на устное, к сожалению, у нее времени не хватило. Я написала ей список вопросов, она записала ответы, я это все начитала, обработала, и получилось вот такое интервью. Следующее интервью мы записали с Сергеем Сырцовым, там в основном он вел, с Яном Гасниковым, незрячим массажистом из Екатеринбурга, и интервью было посвящено успешному трудоустройству Яна, самостоятельному, успешному, без участия центра занятости. Еще у нас ожидается интервью с Дарьей Кузнецовой. Это одна из победителей фестиваля «Пара-2016». Она представила на фестивале свой проект «Окрыленные мечтой». Но она сама является инвалидом-колясочником, и проект у нее посвящен тому, что она и ее команда проводят в разных городах России фотосессии с участием девушек на коляске И причем эти девушки наряжены в костюмы, элементом которых обязательно должны быть крылья. Вот поэтому окрыленные мечтой. Но эти девушки должны быть успешными, то есть чем-то заниматься, где-то работать, учиться. Это как бы фотоистории о сильных девушках на коляске. Надеемся, что интервью тоже получится и выйдет в ближайшем выпуске.
4: Маргарита, ну наш разговор близится уже к завершению, поэтому предлагаю небольшой блиц-опрос, чтобы нам так получше познакомиться и нашим слушателям получше тебя узнать. Твой любимый поэт?
3: Сложный вопрос. А можно скажу, что это я сама?
4: Интересно. А твоя любимая книга в таком случае?
3: Нет, ну их слишком много. Я не могу сказать,
4: какая... За последние
3: какая...
4: года два что наибольшее впечатление произвело?
3: Ну, пусть будет «Цветы» для Элджернона Дэниела Киса.
4: Что тебе больше всего нравится в людях?
3: Открытость, искренность, доброта.
4: А что раздражает?
3: Ригидность мышления, когда человек не хочет ни в какую воспринимать новое, не хочет и не может воспринять другую точку зрения, отличную от своей.
4: В каком месте на планете Земля тебе хотелось бы оказаться?
3: Да ни в каком. Меня устраивает моя квартира, то место, где я сейчас нахожусь.
4: Ну, где-то побывать, может быть, где-то не была раньше.
3: Ну, побывать я в США хочу. Я, правда, там была уже раньше, в 97-м году, но я не все штаты объездила.
4: С кем из исторических деятелей, может быть, писателей, поэтов, политиков прошлого или настоящего, тебе хотелось бы встретиться?
3: Да ни с кем. Я не люблю все это. Мне дороги мои друзья, мне дороги те, кто живет в настоящем, кого я знаю, потому что... Ну, из прошлого, но я могу, допустим, о ком-то читать. А что это за человек на самом деле? Я же доподлинно не знаю, и поэтому ни с кем, наверное, не хочу.
4: А вот это и самое интересное – узнать.
3: Узнать, понимаешь, меня в это не тянет. То есть я более направлена в будущее, и я даже не могу мыслить в этом направлении. То есть меня больше волнуют те, кто со мной живет сейчас, мои современники. А вот это «если бы» и «хотела бы», но я понимаю, что это невозможно, ну и зачем бы я стала об этом думать?
4: А из современников?
3: Да сложно сказать, у меня не работает мысль в этом направлении. Ну, если что-то с кем-то удастся, там посмотрим, захочу я, буду ли я рада, не буду ли. Просто тут вот еще какой момент. Если встречаться с кем-то из известных людей, для меня это было бы очень волнительно. Я боюсь, что я остолбенею, потеряю дар речи, очень сильно разволнуюсь и буду выглядеть как-то не так. Поэтому я, наверное, боюсь встречаться с кем-то из уж прям таких больших знаменитостей. Наверное, поэтому я запрещаю себе думать в этом направлении.
4: А каким навыком ты хотела бы овладеть?
3: Ну, разве что улучшить свою координацию в пространстве, научиться понимать пространство, чтобы, возможно, ходить с тростью. Не знаю уж, насколько прям это моя мечта, не мечта, но почему бы и нет. Ну, а если что-то более реальное, то блины печь хочу научиться на сковородке.
4: А с чем ты их любишь есть?
3: Да просто так. Можно с сахаром.
4: Со сгущенкой?
3: Ой, нет, сгущенка для меня слишком приторная.
4: Какая мелодия звучит в твоей душе сейчас, если прислушаться к себе?
3: Если прислушаться? Нет, сейчас никакой не звучит. Сейчас все мои мысли сосредоточены на том, что я делаю, на том, о чем я хочу сказать.
2: Наверное, у тебя сейчас очень много задумок, планов. Какие твои творческие планы на ближайшее время?
4: И профессиональные, может быть.
3: Если творческие, то все-таки доделать аудиосборник поэтический. Если профессиональные, то продолжать работать, продолжать писать интересные статьи. Возможно, взять еще нескольких учеников на занятия английским. Ну а так, есть планы попутешествовать еще, вот в Москву на интеграцию хочу съездить, как уже говорила, к другу старинному съездить тоже в другой город, ну, правда не очень далеко, всего 12 часов в пути. На Новый год к маме да к бабушкам съездить, повидаться хочется. Возможно, поеду в Бийск следующей весной. Возможно, еще в Иркутск съезжу к подруге. То есть вот хочется поездить именно на поезде, где-то побывать.
2: Ну что ж, будем подводить итог нашей сегодняшней встречи. Какими будут твои пожелания, может быть, напутствие нашим слушателям?
3: Пожелание, наверное, большей активности, самостоятельности в принятии решений, в поступках каких-то жизненно важных. Быть собой, любить себя, уважать себя и принимать других людей. Быть добрее, честнее, смелее, вот так глобально. Радоваться жизни и любить жизнь именно здесь и сейчас. Может быть, не искать какого-то далекого, глубокого смысла в чем-то, в ком-то, в сверхъестественном или в далеком-далеком будущем, не закапываться в прошлое, а любить вот это мгновение, каждое следующее мгновение, быть здесь и сейчас и видеть смысл каждой мелочи самой жизни, в любом ее проявлении, может быть, даже в не самом приглядном.
4: Рита, спасибо тебе огромное, замечательные пожелания. А мы со своей стороны желаем тебе дальнейших творческих свершений, успехов и много-много ярких впечатлений от жизни.
3: Спасибо. Спасибо, Маша, спасибо, Дмитрий. До свидания, дорогие слушатели.
2: И на этом мы прощаемся с вами. Как всегда, ждем, дорогие друзья, от вас писем, предложений, пожеланий, отзывов на наш электронный адрес pro_skmf@rancis.org. Напомним, что сегодня у нас в гостях была Маргарита Мельникова из Екатеринбурга, а эту передачу подготовили и провели Мария Кочедыкова
4: и Дмитрий Балыкин.
2: До новых встреч в эфире Радио Рансис.
4: Всего хорошего, дорогие друзья.

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@ransis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».
2: Добро пожаловать в гостиную «Радио Рансис». В эфире продолжение беседы.
3: Давайте теперь начнем от исключительно такой высокой науки возвращаться непосредственно к бытовым моментам. Итак, во-первых, физик-теоретик, он работает с текстами сугубо математического в основном характера, потому что, как вы поняли, Виталий, он в основном головой работает, а не в лабораториях и не на телескопах. Так вот, Виталий, как происходит вот эта вся работа с математическими текстами? Нужно прочитать статью, там сплошные формулы. Нужно написать статью, там сплошные формулы. Как же решается эта задача вот конкретно у физика, который зрения не имеет, а физикой занимается. В общем, как читать математику, как писать математику, как статьи делать, как их читать и, в общем, как это все происходит.
4: В физике, как и в математике, я думаю, вы тоже сталкивались с этим. Я не знаю, есть ли по математике журналы, которые принимают статьи в формате Word. По физике есть, и мы такие журналы просто избегаем, потому что писать теоретическую статью в Word'е — это просто измывательство. Я Word'ом вообще не пользуюсь, я его даже не знаю, честно признаюсь. У нас есть специальная программа, которая называется LaTeX. Фактически работает как древний-древний HTML. Когда вот писали раньше вот на HTML, там разметка страницы, вот эти вот все теги пишешь. Вот здесь работает фактически все то же самое. Ты описываешь то, как у тебя этот документ должен быть, специальными командами, подключаешь пакеты специализированные, а потом уже пишешь статью. То есть слова ты пишешь обычные слова, а вот формулы ты пишешь специальными командами. То есть, грубо говоря, если надо написать корень из двух, ты пишешь обратный слэш SQRT, что сокращение от square root, да, английского, и в фигурных скобочках двойку ставишь. Все, тебе программа выдает этот корень из двух как формулу. Нужно написать сропи, 1/2, например, ты пишешь просто обратный слэш, фрэк, от слова fraction, и 12, да, пишешь. Ну, либо фигурные скобки заключаешь 1, и фигурные скобки заключаешь 2. То есть, как бы разграничивая числители, знаменатели. И вот эти вот все команды, да, их надо знать, это их тоже надо, безусловно, выучить. Но этому, в принципе, должны обучать еще на втором, на третьем курсе научные руководители в университетах. Потому что вот ко мне студенты, которые приходят, я им уже с первого, второго курса даю занятия изучать LaTeX, чтобы мне их расчеты предоставлять.
3: А может, им удобнее в Word, Виталий, работать? Они-то зрячие. Они скажут, а мы вот хотим в Word. Ну, глаза-то и так
4: их проблемы. Хотите работать в Word, идите к другому научному руководителю.
3: А они к вам хотят. Вот они хотят тоже черными дырами.
4: Тогда
3: только LaTeX и все. Ну, это же дискриминация. Ну, а как вы со студентами обмениваетесь? Я просто прекрасно видел, как работают, например, астрономы. Да? Вот приходит студент к научному руководителю, у него просто фотографии. Они давай смотреть эти фотографии. Вот это в инфракрасном, это вот в рентгеновском. А вот смотрите, тут вот такие вот джеты. Да. Они просто сидят перед монитором, друг другу показывают фотографии. Ну и все, разошлись, и все довольны. А как у вас со студентами работа происходит? Вот студенту вы даете поручение. И он что, должен, бедняга, в LaTeX сидеть, это все писать, а вы потом исходник его теховский читаете? Как зрячие студенты работают с незрячим научным руководителем? Вот всем сейчас расскажу.
4: Во-первых, если я даю какой-то материал, я ставлю этого студента к доске, вручаю ему мел и диктую формулу. То есть я ему читаю лекцию и диктую формулу, то, как она должна быть написана. Диктую ее прям вот так, чтобы не было никаких двусмысленностей, чтобы формула была записана так правильно, как она и должна быть. Он это все записывает, задает свои вопросы. Процесс, то есть это не так лекция, что я пришел, там полтора часа оттарабанил и ушел. У нас живое общение возникает со студентами. Я постоянно требую о том, чтобы они меня перебивали, они мне задавали вопросы, как только им становится что-то непонятно. И вот в таком живом
3: общении... И задают?
4: Я задают. Нет, безусловно, да? Задают, потому что те, кто не будет задавать, они просто отвалятся ввиду того, что тензорный анализ, насколько вот так вот ты не поймешь, а тензорный анализ и дифференциальная геометрия — это основные математические аппараты общей теории относительности. Их освоение, скажем так, не совсем тривиальная вещь. Она тривиальная, когда ты ее понимаешь, но когда ты ее не понимаешь, она вот выглядит чем-то сложным, таким заумным и вообще непонятным. И насколько она не дается. Ну, по крайней мере, мне не давалось, моим студентам он тоже насколько не дается. Поэтому все это приходится преодолевать с помощью битья головой стену, слезы, кровь и так далее. То есть,
3: прям слезы и кровь, Виталий.
4: Ну, крови не было.
3: Прям реально слезы и кровь. И плакали студенты.
4: Студенты плакали, когда не понимали.
3: Ай-яй-яй-яй, довести студента до слез. Ну, я бы ночь потом после этого не спал. Или они просто такие чувствительные и ранимые, что...
4: Ну, плакали в основном девушки из-за того, что сложный такой математический аппарат. Они вроде думали, что они уже все поняли, а тут выясняется, что вот есть нюанс. И они просто вот не выдерживали слезы, приходилось их успокаивать. Вот у меня есть студентка, которая ходит, ей очень тяжело давался тендерный анализ, и она вот даже до сих пор считает, что она вообще ничего не понимает, а я-то прогресс вижу, что у нее прогресс значительный и колоссальный.
3: Я... Так, что за студентка? Давайте ее мне. Жанна. Уж я-то тензорный анализ от и до знаю. Я посмотрю, знать она или не знает. Давайте ее ко мне разберемся. И я ее научу. Ну, на самом деле, не страшно. Просто не надо сразу его отторгать. Ничего там страшного нет.
4: Не, она уже его не отторгает. Она уже спокойно к нему относится. Я помню те задачи, которые у нее вызывали просто дрожь и отрыв в начале. Сейчас она их просто вот так вот по щелчку пальцем, так вот раз, выходит к доске, раз, и все. Вызывает затыки, конечно, некоторые более продвинутые вещи, но и с ними она тоже справится. То есть здесь у меня нет никаких сомнений, она девочка упорная. Но в процессе действительно возникают такие вот сложные, и ну, у меня у самого бывали такие моменты при самообразовании, как раз-таки по этому тензорному анализу, неоднократно возникала мысль бросить всю эту чертову бабушке, заниматься чем-то попроще. Потому что, ну, действительно, когда ты это начинаешь изучать, это очень кажется сложно. Оно легко, когда ты это уже понимаешь. Но до этого понимания...
3: О да. Это я тут сижу и свысока, да, поплевываю. Для меня этот тензорный анализ, конечно, уже давно проще. Но я, если честно, и когда его изучал, ну, потому что я все-таки на матфаке, да, учился, там все излагалось строго, поэтому у меня и там не было. Ну ладно, мы не про меня сейчас говорим, мы про физику говорим.
4: Вот. Если мы все-таки говорим про дальнейшее взаимодействие, я даю задачу студенту, он ее решает. Что он дальше делает? Есть такой сайт, называется overleaf.com, где возможно создать проект, в котором ты просто в латехе пишешь, потом приглашаешь туда коллабораторов, и вы вместе смотрите, как бы, кто на PDF смотрит, кто смотрит на теховский код, и обсуждаете эту статью. Собственно говоря, точно так же мы поступаем. То есть студенты пишут, сразу же создают проект в Overleaf, мне присылают ссылочку, я вступаю в этот проект, и мы начинаем его обсуждать. Если касается что-то графиков и вот этих вот картинок, то здесь зачастую происходит так, что я как раз-таки и объясняю. До того, как график был построен, ну, потому что я же смотрю на формулы, и поведение, либо исходя из математических соображений, либо исходя из физических соображений, я им говорю, как это должно быть. И зачастую, вот я помню, в том году Даниил мне звонит просто ошарашенный, говорит, у меня получается ерунда, вот у меня поведение, вот получается вот такой график, он вообще просто, ну чушь какая-то, я не знаю, я уже все тут пересмотрел, все перебрал, у меня ничего не получается. Я ему говорю, ну-ка, опиши мне график. Он мне описывает, я ему объясняю, говорю, а ты мою теорему видел, которая говорит о поведении горизонтов в зависимости от того, как у тебя энергетические условия себя ведут. Он говорит, нет, Лера, ну, почитай. Я говорю, вот смотри. Начинаю ему на пальцах объяснять, почему у него график именно такой, а не какой иначе. Более того, в процессе вот работы над статьей с Даниилом были несколько случаев, когда я ему говорю, что должно быть вот так, а он мне говорит, а мне Maple рисует другой график, не такой. Я говорю, смотри, где ты ошибся. Он уже там что-то не кричит на меня, говорит, нет, ошибки нет. Я говорю, смотри еще. Он действительно потом находил ошибку, и действительно получались те графики, которые я и предсказывал. Потому что я как профессионал в этом деле...
3: Какой-то самонадеян у нас сегодня Виталий.
4: Да,
3: вот
4: да,
3: он
4: да.
3: Говорит, я круче Мэпла, я вообще... Да, ну
4: я
3: ладно,
4: не круче Мэпла, но я могу понять, где студент может ошибиться. И поскольку все-таки...
3: А если студент поймет, что его руководитель ошибился, чего делать? Вот студент возьмет и рискнет, скажет, а я у вас вот тут нашел косячок, уважаемый Виталий Дмитриевич.
4: У меня такое было один раз, это даже достаточно забавная история, связанная как раз-таки с небезызвестной вам Жанной, когда на первом курсе...
3: Привет, Жанне! Да, Жанне тоже привет! Где Жанна должна к нам прийти? Так, угу.
4: Я рассказывал, соответственно, лекцию. Потом у нас было практическое занятие, она вышла решать, у нее произошел небольшой затык, я начинаю поправлять. Я говорю, у тебя здесь написано неправильно. И исправляю, потом мне студенты говорят, а почему вот так? Я начинаю думать и понимаю, что Жанна на самом деле была права. Я говорю такую фразу, говорю, вот, Жанна, говорю, и ты была права, я тебя поправила, а ты меня, говорю, не исправила. На что он ответил, ну, я-то думал, что вы умнее меня.
3: Вот, Жанна и все студенты, вот вы тогда играетесь, потому что вы промолчите, руководитель промолчит. И так потом вот возьмет он статью, напишет, а потом кто-нибудь статью прочитает, он скажет, так ну, никто мне не сказал, никто не обратил внимания. Вот, студенты, не молчите. Если вы видите, что какой-то, в общем, ляп, лучше скажите. Да, он вас потом выгонит, он вас побьет, не знаю. Ну руководитель,
4: нет,
3: что с ним взять?
4: Я же человек. И в процессе чтения лекции.
3: Разве станет нормальный человек по ночам думать о каких-то черных дырах, Виталий? Вот кто из слушателей сейчас скажет, нормальные люди, они колбасятся, веселятся, расслабляются, деньги зарабатывают. А тут какой-то сидит ученый, пишет статьи, математика, тензорный анализ, черные дыры, девушек до слез доводят. Ну разве это нормальный человек?
4: Виталий, не, ну поколбаситься вот я тоже человек, люблю, кстати, только у меня это происходит задозированное и не так часто. Тоже не без этого, я же и на футбол хожу, на вираж, именно, собственно говоря, чтобы там поколбаситься, пошизить. Занимаюсь и активными видами спорта, скалолазанием. Да и, в принципе, у меня авантюры случаются периодически такие. Я могу сидеть-сидеть там в Сочи улететь, могу сидеть-сидеть в Кострому, могу сидеть-сидеть с парашютом, да. Бывает такое, то есть у меня настроение щелкнет, что мне все надоело, мне хочется развеяться, мне хочется получить эмоции. Эмоции яркие, быстро, и я опускаюсь в какие-нибудь авантюры.
3: А эмоций мало от вот этих постоянных проблем. Попал, не попал, вот я придумал теорию, написал статью, теперь угадал, не угадал, подтвердят, не подтвердят. Это же такие эмоции. Написал физик, ученый статью, может быть, даже рассказал ее, и теперь сидит и ждет. Вот подтвердят ее, как в истории с Эйнштейном, да, как в истории с квантовой механикой и так далее. Вот подтвердят, не подтвердят. Неужели мало эмоций? Еще хочется по скалам полазить, с парашютом спрыгнуть. Еще каких-нибудь острых ощущений. Мало, что ли, вот этих проблем, Виталий?
4: Ну, во-первых, все-таки любой человек, он должен быть разносторонним и не ограничивать себя только одним полем деятельности. Да, физики.
3: Разносторонним. Это... Ну тогда почему не идете копать огород? Почему не идете пчел разводить? А все какие-то такие развлечения.
4: А почему вы стали математиком, грубо говоря? Потому что мы.
3: Почему я стал математиком?
4: Тем, что мы любим?
3: Да.
4: Тем, я люблю я огород копать. В детстве ненавижу. Мне проще пойти и купить эту картошку, чем ее высаживать, потом матки жуков обирать. И я помню, как наступал апрель до сентября. Это просто вот жуткое слово «огород».
3: А теорию разработать, как может выглядеть картофель вблизи горизонта событий, вот если описать. Вот что произойдет с картошкой, если она будет вблизи горизонта событий? Написать про эту статью. Представляете, как заинтересуется, наверное, широкая общественность, да? А вдруг картошка, она такие свойства приобретет?
4: Здесь мы вступаем в то, про что я говорил. Я не смогу описать актуальность и мотивацию за эти. Не, конечно, я напишу, без проблем. Что там, посмотрел на приливные силы, посмотрел, как эту картошечку бедную там разорвало на части. Возможно, даже ее там зажарило, если она там через экзекционный диск...
3: Актуальности нет. Картошку никто не станет такую, что ли, рассматривать. Что значит актуальность? Картошку все не прочь покушать. Особенно, если она сама приготовится и сама пожарится.
4: Но не вблизи горизонта событий.
3: Да? А вдруг? Ну вот конденсат Эйнштейна-Бозе. А вдруг картошка тоже какой-нибудь конденсатом превратится? Будет суперделикатес. Вот не знаю, товарищи физики. Подумайте, наверное, на этот вопрос.
4: Все-таки электрончики, протончики, это все-таки фермионы, поэтому там скорее ферми-конденсат будет.
3: То есть, видите, физики-то они тоже ограничены.
0: В эфире гостиная «Радио Рансис».
3: Виталий, вот еще какой вопрос мы должны нашим слушателям обрисовать. Как у вас началось взаимодействие с коллегами, особенно с зарубежными? Ну хорошо, вот был грипп, которого уже нет в живых, он был научным руководителем, да? Потом уже что, в самостоятельное плавание пустился? Расскажите, как именно в научном плане происходили вот эти переходы, как началось взаимодействие с иностранными товарищами и как вы в Индию попали?
4: Я когда поступил в аспирантуру, мне Андрей Анатольевич сказал, вот у вас есть определенный результат, мы получили достаточно странный результат, и чтобы его обосновать, надо было рассматривать гравитационный коллапс массивных звезд. Он говорит, вот вам книга известного индусского профессора Панкаджи Джоша, изучайте, и на основе нее, соответственно, этого будет ваша кандидатская. Да, на основе нее будете проводить исследования, объяснять природу. Я такой, ну окей. Я открываю эту книгу, мама мия, там просто черт голову сломят, там такие формулы. Я чуть с ума не сошел, разбираясь, ничего не понятно. Сделал парочку семинаров на эту тему. Меня там побили на этих семинарах.
3: А за что? А
4: за то, что, ну, фактически, я, думая, что я что-то понял, пошел докладывать это на семинар. Ну, потому что все хотели разобраться в эволюционном коллапсе. Так. А мне вопрос задают, не понял. Вот меня и побили пару раз. Я понял, что меня бить так будут долго. Думаю, а я возьму и напишу Джоша сам. Я ему пишу, говорю, у меня есть вопросы. Можете помочь? Он такой, да, вот без проблем, дын-дын-дын, вот вам статья здесь, изучайте. Я изучаю статьи действительно более такие простые, ну, как бы по сравнению с книгой, и там более понятным языком написано. Хотя, казалось бы, наоборот, статьи-то должны быть более академическим таким языком, чем книга. Мне это показалось мало. Я говорю, слушайте, а у меня тут конкурс Герцена объявили по международной стажировке. Я говорю, можно я к вам на две недели в Индию приеду? Я говорю, у меня тут...
3: Наглый второе счастье, вот вам, даже физики... И то наглеет на глазах. Можно я к вам приеду? А может, вы мне сразу зарплату положите, да? И сразу меня в ассистенты возьмете. Почему бы сразу с этого не начать, Виталий? Вот.
4: А, кстати, может, когда я тоже в Индию приехал на стажировку, мне там даже заплатили. Просто индусы — это отдельная история, это отдельный народ, у них там свои традиции. Поэтому, когда я ездил в Индию, я там получал. Я там два раза ездил туда. Вот я поехал на стажировку, ездил, все хорошо.
3: А почему они позвали? То есть, ну, пишет вообще-то незнакомый человек, да, какой-то. И они сразу так на стажировку? Ну, кто такой?
4: А чего делает? Да, здесь пока ты не заработаешь свое имя, сейчас я могу написать любому ученому и мне ответить, потому что меня знают. А вот тогда я был нунейм, абсолютный нунейм, и как бы я прикрывался именем своего научного руководителя, которого все хорошо знали. Я пишу, я говорю, я ученик Гриба Андрея Анатольевича, профессора Гриба. Я говорю, можно к вам приехать? Он говорит, приезжайте. Я приехал, мы с ним поработали. И, собственно говоря, когда после этого я защитил кандидатскую диссертацию, потом у меня вот был развод с женой, было очень такое напряженное время, когда у меня с работы были проблемы, работы здесь не было, нигде не было. Я в Индию написал, я говорю, мне нет работы. Я говорю, можешь что-нибудь предложить? Он говорит, на постдок тебя могу взять, на 3 года. Давай, говорит, присылай, говорит, сейчас формально все тут устроим. М присылает документ, он меня берет на постдок в Индию, я туда должен ехать в июне месяце. И тут, опа, грипп собрал всех с факультета, деканов, заведующих кафедр, пошли к ректору, договорились о месте. Насчет меня мне выбили ставку научного сотрудника тогда еще. Познакомил меня с Дубровичем, который выбил мне полставки в Сауран. И мне потом сказали, ну, едешь сейчас на 3 года. А если там ничего не получится, ты сюда вернешься. Вот если уже ничего не будет. Я пишу Джошу, говорю, а можно я только на 2 месяца приеду? Я говорю, знаете, я говорю, меня отпускать на 2 месяца, я говорю, я буду вот так вот приезжать на 2 месяца, потом на 2 месяца уезжать, потом опять на 2 месяца приезжать. Можно так? Ну так можно.
3: Не, ну нагло, я поражаюсь. Это такие условия ставит человек, который вообще... Вот я бы, вот не знаю. Все, студенты, вот видите, вы Виталию Дмитриевичу так вот напрашиваетесь тоже в ученики. Посмотрим, как он будет вас воспринимать.
4: Я всем студентам рад. Только надо ко мне приходить на 3-м и 4-м курсе, а на 1-м и 2-м, пожалуйста, поступайте в Герцена.
3: Нет, они могут на первом прийти и сказать, а я вот наконец-то понял, откуда взялась темная энергия, а еще я понял, что было до большого взрыва, и вот вам расчет, а там сплошная топология. Он говорит, это корни, вы это он большой у нас
4: любитель. Ну, будем друг другу студентов, да, вот такое межгородское взаимодействие будет. Вот, ну, я, соответственно, поехал в Индию, там поработал, а это был конец 2019 года. Ну, собственно, вернулся в январе из Индии, думаю, ну, сейчас январь, февраль, март здесь посижу, в апреле поеду 2020 года в Индию опять. Но, как все мы прекрасно знаем, что было в 2020 году, ковид, все закрыто, и в итоге я так и не смог уехать в Индию по одной простой причине, что либо у нас тут с ковидом проблемы, либо у них там с ковидом проблемы. И в какой-то момент я начал думать, что все, мое как бы на этом международное сотрудничество закончилось. Да, конечно, с теми ребятами, с которыми я познакомился в Индии, мы продолжили с ними общаться, продолжили делать какие-то проекты вместе, даже у нас статья вышла общая. Но тем не менее, индусы, они люди такие, которые работать вообще не хотят. С ними очень тяжело взаимодействовать. Я начал организовывать семинары у себя, среди своих студентов. Мы начали что-то делать. И тут, оп, мне приходит сообщение, говорит, не хотите у нас опубликоваться? Достаточно такой серьезный журнал был. Мы быстро со студентом пишем статью, отправляем ее печатают. Кстати, как раз-таки та статья, на которой 4 рецензии было. После этого мне пишет из Турции человек. Говорит, а вы не хотите вот попробовать то-то и то-то сделать? А я не люблю, когда мне предлагают идею, потому что самая гениальная идея — это моя идея, а все остальные — это так, от лукавого.
3: Правильно, вот. Хорошая мысль. Вот учитесь, люди, это вам говорит человек, который этим занимается. Правильно, самая гениальная идея — это моя идея. Так, а он что в ответ, он говорит?
4: Я ему, естественно, так не сказал. Я ему говорю, ваши, конечно же, идеи очень интересные, но вы знаете, а может, мы рассмотрим вот это? И я ему предложил то, что было интересно мне. Он согласился. Мы с ним поработали, за полгода написали статью. Кстати,
3: а почему он именно вам написал? Вот столько ученых, физиков по всему миру, он написал одному конкретному человеку.
4: Статья моя понравилась, и моя статья была близка к его тематике. То есть у нас были близкие тематики. Ну, молодой достаточно, он на год все старше меня. И, собственно говоря, мы с ним так вот сконтачились очень хорошо. Нашу статью мы потом написали, опубликовали в «Физреве». Как бы считается, как самый топовый журнал по физике. И вот когда мы опубликовали работу в «Физреве», там уже народ начал написывать, что и вот один написал, другой написал предложение сотрудничеству. Но опять же таки я говорил им, вот этим я, как бы у меня нет времени заниматься, но вот если мы вот так-то и так-то рассмотрим задачу, то говорят, пожалуйста. Ну и тем самым вот у меня образовался костяк людей, с которыми я начал взаимодействовать. Я потом опять же таки нагло стал действовать. Я якобы пишу, это как раз вот этот турок, он иранец на самом деле, но работает в Турции, в Анкаре, в Билкент Университи. Я ему пишу, говорю, я как раз выиграл грант базиса постдока в 23-м году, ну, как бы деньжат побольше стало. Я ему говорю, а давай, говорю, я к тебе приеду.
3: Прям так и написал, давай я приеду.
4: Да, прямо давай, вот да. Он говорит, да, приезжай. Так,
3: Виталий, у меня очень маленькая квартира, и есть у меня нечего. Вот на всякий случай предупреждаю. Вот. Но это было просто так, к слову. Шутка, дорогие слушатели. Это называется, физики шутят, а и математики заодно. Так, ну ладно.
4: Вот,
3: ну,
4: соответственно, организовал мне там...
3: Он говорит, ну приезжай, только в магазин сам будешь ходить, да?
4: Наверное, ну, он так ответил. Типа того. Не, на тот момент, когда я ему написал, он не знал, что я не вижу. Я потом огорошил, что я не вижу. Он, соответственно, договорился, чтобы мне университет выделил помещение, где я буду жить. Я туда приехал, мы там с ним 3 недели поработали. А до этого мне что же, я с одним человеком списывался с Кипра, с Али. Я ему тоже написал, я говорю, а у меня вот такая идея, давайте, говорю, к вам приеду. Он говорит, да без проблем, приезжайте. И вот на самом деле, если рассматривать все мои поездки, то вот эта вот поездка на Кипр в том году, в апреле, она оказалась нереально удачной в том плане, что, во-первых, человек попался такой же сумасшедший, как и я. То есть он работает сутками напролёт.
3: А что значит сумасшедший? То есть он тоже по ночам, вместо того, чтобы с красавицами гулять, и размышляет о черных дырах? Или
4: нет,
3: что?
4: Ну,
3: что
4: у него, значит, в отличие от меня, есть жена, есть ребенок, поэтому он ребенка спать уложит.
3: И... У него жена, ребенок, а он сумасшедший. Да?
4: Ну, да. Ну, я имею в виду такой же сумасшедший, только у меня нет, ребенок есть, но вот жены нет.
3: Нет, я говорю, сумасшедший — это что? То есть он не интересуется насущными
4: вопросами,
3: а интересуется
4: физикой.
3: То, что за горизонтом событий.
4: До горизонта. Мы под горизонт не залезаем. Это не наша задача. Вот. А у него очень обширный список друзей, которые по всему миру. И, собственно, благодаря нему я уже начал обрастать связями. Вот благодаря нему в этом году я устроился в Хазар Юниверсити. Причем как устроился? Там работа такая, пишешь статью, тебе за нее платят. Что я сделал для того, чтобы я туда устроился? Я даже не разговаривал ни с кем. Он все за меня решил и говорит, посылай CV. Ну, CV — это резюме. Я просто послал CV, они посмотрели, вы приняты, все. Спросили там кое-какие данные, просто по имейлу. Все, вот так вот это произошло. Теперь я работаю вот в Азербайджане таким вот образом.
3: Так, и как я понял из рассказа Виталия, вот слушатели, обратите внимание, значит, связи решают все, и наглость решает все.
4: Связи?
3: Вот.
4: Нет, наглость обязательно. Понимаете, сначала я такой получил один красный диплом, второй красный диплом, и это как-то, ну, особо не афишировал. Потом, когда ты начинаешь писать гранты, а гранты ты должен писать так, что вот тему исследования, которую ты проводишь, это вот самое, что ни на есть актуально. Вот актуально просто вот не бывает. А ты сам себя тоже должен зарекомендовать, ну, как бы описать, да, кто ты такой и что ты такой. И вот описывать ты себя должен так, как будто ты недооцененный гений, который просто по дурацкому стечению обстоятельств до сих пор еще не получил Нобелевскую премию. К сожалению, современный мир устроен так, что ты обязан это делать, и скромность здесь вообще не катит. То есть, если ты скромный, ты никому не известен. Ну, если ты, конечно, не гений. Вот. И то, тут еще под вопросом, насколько, если ты не будешь влезать, как говорится, без мыла.
3: Ну, да, Перельман надо, тоже да? гений, но что-то вокруг Перельмана как-то особо пиара не получилось. Я имею в виду Григорий Перельман, который, кстати, где-то там в ваших краях-то и проживает. Вроде гений, а совсем наоборот.
0: В эфире «Гостиная Радио Рансис».
3: Вот сейчас мы услышали, как установились связи с иностранными товарищами, а теперь насчет наглости, сумасшедших и прочее. Хорошо, ну вот физик, теоретик любит поразмышлять о каких-то черных дырах и прочее, прочее. А существует обычная жизнь, существуют человеческие взаимоотношения, существуют люди, которые ничего в физике не понимают. И вот тут вот прям должен я спросить, Виталий, а вот нет ли вот такого пренебрежительного отношения к людям, которые, ну, не способны понять вот таких сложных математику, вот эту физику, вот эти все умозрительные рассуждения, сложные доказательства и прочее, прочее, вообще как-то к этому интерес не имеют? Они вот так скажут, ну, например, девушка захочет с Виталием как-то познакомиться, а потом скажет, а я в физике ничего не понимаю. А я вообще простая, физику не знаю. Слышала я, что он до слез студенток доводит. Вот. А меня он вообще, наверное, сразу гонит в ступор. Ну, в общем, и как-то так бочком-бочком, да, и лучше пойду я кого попроще поищу. Правда ли, Виталий, вот это вот мнение, которое часто встречается у людей, далеких от науки, вот причем от такой вот науки, которая не просто там, не знаю, биологи, там, химики прям могут что-то простое показать, вот всем понятно и доходчиво, а тут тензорный анализ, Риманова геометрия, понимаете ли, горизонты событий, сингулярности эффекта Пенроза. И вот нет ли, вот только честно, вот давайте прям вот совсем на чистоту, вот нет ли такого высокомерия по отношению к простым людям, которые ничего ни физики, ни математики не понимают? Ну, что мне с ними обсуждать? Что мне с ними делать? О чем мы с ними будем разговаривать? Да кто они вообще такие? Я вон какой гений, как мы выяснили, да? А тут, значит, простые люди хотят что-то от меня. Ну, давайте, рассказывайте все как есть.
4: Ну, сначала я скажу так. Милые девушки, я никогда не встречался с девушкой, которая физик. Всегда встречался с обычными девушками, которые физики не понимали абсолютно ничего. Поэтому бояться не надо.
3: И о чем вы с ними разговариваете? Просто что, на концерты ходили, водку пили, я не знаю, там,
4: ну, с парашютами прыгали? Как я уже сказал, что все-таки человек должен быть разносторонним, и помимо физики у меня есть множество тем, которые я могу обсуждать.
3: Хотя ну хорошо, он спрашивает, а чем ты занимаешься, дорогой друг? Виталий ей, да вот эффект Пенроза, да вот фотонная сфера, да вот, понимаете, излучение Хокинга, отрицательная энергия, она ой-ой-ой-ой-ой, спасибо. Или сдерживался?
4: Сдерживался. Ну, во-первых, я смотрел по интересу. То есть я вижу, если девушке интересно то, что я рассказываю, то я это буду рассказывать. Если я вижу, что... Ну, ей до лампочки вообще, чем я занимаюсь.
3: А как? Что значит «вижу»? Ну, то есть она должна «ах, ах, ох, ох» или как? Или все кончать, давай лучше мне серенаду исполни.
4: Ну,
3: или расскажи мне стихи.
4: Вот я
3: стихи давай мне посвящай.
4: Разговариваю, да? И ваш интерес к нашей беседе выражается в том, что вы постоянно задаете вопросы, да, вы меня перебиваете и так далее.
3: А когда мне положено интервью, то кто берет? Кто
4: ну, берет это понятное дело, но, собственно говоря, если бы у вас не было интереса, и не было бы этого интервью, что так,
3: если ну, то есть, а что, если она будет задавать вопросы, хорошо, а вот что,
4: будет
3: что я тут твою статью посмотрела, там какие-то загогульки написаны, расскажи
4: ну,
3: мне, что
4: это за загогульки. Которая мне говорит, я хочу посмотреть на твою статью, там, скинь мне, пожалуйста, ее, вот ту, которая у тебя сейчас вышла, мне хочется посмотреть, там, и так далее.
3: А там
4: а вот расскажи про это, вот расскажи про это. Им просто было вот интересно понять, чем я живу и как я живу. Вот это я ценю. То есть даже несмотря на то, что они ничего не понимают, они просто хотя бы пытаются понять. Ну,
3: неправда. А мне вот девушки неоднократно говорили, что как-то вот с такими умными людьми рядом, они чувствуют себя неполноценными, и как-то вот, ну, все время вот она что-нибудь не то боится сказать, боится вот как-то, что, значит, вот скажет, а потом окажется, что какую-то чушь сказала. Вот у девушек, на самом деле, это сознательное подсознание. Да не только у девушек, но просто у людей, которые вот встречаются с таким человеком, который какой-то физикой занимается, там, какими-то супер навороченными математическими тензорами, и тут он вот что-нибудь не то скажет, он скажет, ну ты глупость тут морозишь, вот. То ли дело мы разбираемся.
4: Другое дело, что когда я встречаюсь с обычным человеком, который не знает, чем я занимаюсь, у нас с ним складывается достаточно нормальный разговор.
3: Ну, например, о чем складывается разговор? О погоде? О политике? О футболе?
4: Да, о чем угодно, на самом деле. Это может быть и политика, это может быть... Я религию тут обсуждал. Вот у меня есть знакомый, который вот в физике вообще не бум-бум. Ну, он бизнесмен, занимается строительством и очень религиозный. Вот там до фанатизма религиозный. И у нас с ним постоянно вот эти вот
3: споры. Так он же должен постоянно говорить, вы физики, говорите, что Бога никакого не было, что большой взрыв — это квантовая флуктуация, простите за выражение. Если вот такие термины там еще будут ворачивать, он говорит, вы физики, Бога опровергаете.
4: Нет, он этого ничего не знает. Он настолько далек от физики, что вот таких вещей он не знает.
3: То есть физик может спокойно общаться с простыми уборщиками, продавцами, водителями, грузовиков, да, прекрасно.
4: Но
3: прекрасно
4: с ними находить общий язык. Человека мне нет дела до того, чем он занимается. То есть продавец, он уборщик, он кем угодно может работать. Касательно высокомерия, вы спрашивали, да, оно присутствует. Оно заключается в том, что есть осознание того, что если ты осознал теорию относительности, если ты физик-теоретик, а это, в принципе, ну, одно из самых сложных занятий, которое человек, в принципе, может выбрать, да еще и за, скажем так, не особо большие деньги, то, в принципе, ты понимаешь, что ты можешь освоить все что угодно.
3: Вот, разве вы смолчите? Вот вы пришли в компанию в какую-то, вот, допустим, пригласили вас в компанию, ну, сидят, общаются, расслабляются, и тут кто-то начинает говорить, тут какой-то коллайдер запустили, бешеные деньги на него вбахали. Что они там делают? Лучше бы вот придумали, как у нас из крана пиво каждый день бы текло вместо воды, или еще там что-нибудь, или как бы у нас вот вообще батареи вечные, неразряжаемые, физики придумали, а там какой-то коллайдер, какой-то бозон, который там вообще чисто гипотетический, от черной дыры это вообще, как можно на них деньги тратить? И вы будете сидеть и молчать и говорить, ну, да, вы правы.
4: Все обстоит по-иному. Я, если вижу, когда человек несет какую-то глупость, я просто держусь от таких. То есть в моем окружении таких людей нет.
3: Вот. Это называется уже отбор. Вот этого не будет в моем окружении.
4: Но
3: вот, потому
4: я
3: что
4: расскажу
3: он
4: вот
3: скандальный.
4: Про такую вещь. Вот как-то ко мне подошли на остановке девушка, которая мне неоднократно помогала, так мы с ней разговаривали, она знает, что я физик, она говорит, вы знаете, а вы даете частные уроки? Я говорю, ну вообще нет, я говорю, ну что вас интересует? Она, меня интересует физика очень сильно, я хочу заинтересоваться физикой. Но тут у меня уже сразу включается, ну мало по какой причине она хочет заниматься физикой, может, ей не физика, ей интересно, да? Думаю, ну что упускать, я человек свободный. Я говорю, ну, с какой точки зрения вас интересует физика? Она говорит, я астролог. Я говорю, я астрологом не преподаю, извините.
3: Она знала, как зайти, с какой стороны. Вот это да.
4: Я астролог. Но надо же такие вещи.
3: Не, серьезно.
4: Потихонечку. Я физик. У меня тонкая психическая система. Она была нарушена.
3: Ну, вот, ну, тем не менее, как-то с психологом же, криминалистом общий язык-то находили, а тут астролог. Ну, она про Меркурий, который в доме Венеры, а Виталий ей

0: Ну, а если она скажет, а вот я фэншуй уважаю, ну и что, вот ну, фэншуй, что на самом деле, а если она скажет,
1: уважает. Ну, я на самом деле...
0: Торсион, а как вы относитесь к торсионным полям, а как вы относитесь к чудо-очкам, да, которые целебным
1: нет,
0: цветом,
1: вот
0: целебные фотоны
1: и прочее? Если она скажет, что я уважаю фэншуй, в этом нет ничего страшного. Но вот если она ко мне подойдет и скажет, я знаю, что торсионные поля существуют, да, я даже разговаривать не стану. Да, то есть, ну, сумасшедших много и так бывает.
0: Она скажет, зачем вы, физики, негодяи, отменили светоносный эфир? И ну, я включился в дискуссию. Нет, Виталий, а мне вот наоборот интересно с альтернативными, так сказать, товарищами пообщаться. Ну, и потом раз, и она 25 страниц математических выкладок, что светоносный эфир на самом деле существует. Понятно, что это там, ну, у человека голова, главное, работает, интерес есть и так далее. Ну, не знаю.
1: В общем, так что... ученых тоже есть много людей, которые верят в конспирологические теории, к сожалению. То, что ты веришь в конспирологические теории, в этом нет ничего страшного, потому что обмануться может каждый. Понимаете, это как религия. Есть человек верующий и есть фанатик. Вот я с верующими, несмотря на то, что я атеист, да, я могу спокойно разговаривать, обсуждать. Ну, вы верите в Бога, пожалуйста, вы верьте в Бога. Главное, мне это не навязывайте, да. Но если мне человек будет это все навязывать, вот от такого человека я буду держаться подальше. Поэтому также и здесь. Как отличить, конспирологическая какая-то теория или не конспирологическая? Существует паранормальное явление или не существует? Понимаете, я физики не могу
0: скажите,
1: ответить.
0: Инопланетяне в тарелках реально существуют? Был Феликс Зигель, был Николай Кардашев. Это были физики, Виталий. Вот.
1: Да, а теперь я скажу следующее. Для того, чтобы понять какое-то паранормальное явление, необходимы комиссии не только из физиков. Должны присутствовать химики, обязательно должен присутствовать психолог. Но самое главное, должен присутствовать профессиональный иллюзионист. Понимаете, вот так вот сходу мне покажут какой-нибудь фокус, с физикой вроде как бы, ну, противоречит, но он показывает все, я не пойму.
0: Николай Морозов, так погодите, как Козырев. Козырев, он же там со временем эксперименты проводил, он пытался вот показывать, что ты там, как время в энергию переходит. Он тоже был физиком. Правда, я не выяснял, в чем там у него хитрость была.
1: Он создал теорию, просто которая не работает. А время в энергию переходит. Я объясню, почему такое может пойти. Потому что на самом деле энергия — это есть не что иное, как проявление. Закон сохранения энергии — это есть не что иное, как проявление однородности времени. То, что со временем все течет, но ничего не меняется. Ну, фактически, система ваша. Да? То есть, как у вас было 200 лет назад, 2 плюс 2 равно 4. В кольте там больше тройки, понятное дело. Да? Так у вас и будет это через там, миллион лет. 2 плюс 2 равно 4.
0: Но у Хокинга было комплексное время, и все как-то воодушевились комплексным временем.
1: Пока комплексного времени это на самом деле есть не что иное, как математический трюк, просто для того, чтобы описать термодинамику черной дыры. Это просто математический трюк такой.
0: А если я возьму кирпич и сброшу его с балкона, то кирпич по ньютоновской механике полетит вертикально вверх, упадет, и все. А если я прочитаю статью «Физика-теоретика», где сплошные тензоры, Риммановая геометрия, диф-уравнения и прочее, да еще и про горизонты событий, куда никаким экспериментом не добраться, то начинаются вот эти все подозрительные, настороженные отношения к физикам, которые мы сегодня неоднократно упоминали.
2: В эфире «Гостиная Радио Рансес».
0: Виталий, насчет того, что физики — обычные люди. В принципе, если встанет выбор, ну вот, например, отношения, да, с человеком, с девушкой, и она говорит, хватит черными дырами заниматься, хватит статьи писать, хватит по ночам размышлять о том, как может температура с уменьшением энергии увеличиваться, иди-ка ты деньги зарабатывай, меня содержи и так далее, а не будешь, ну до свидания, пойду к другому. И что ответит истинный физик или неистинный, ну вот, в частности, Виталий Дмитриевич Вертоградов? Что он выберет и какой его будет ответ?
1: А вот если к вам, вообще к любому человеку подойдет девушка и поставит такие условия, либо ты идешь зарабатывать, либо я ухожу к другому, И даже я не буду слушать условия, я просто пошлю куда подальше. Тем не менее, если ставить вопрос, ну, во-первых, я зарабатываю достаточно неплохо, поэтому тут такого вопроса не будет ставиться, чтобы деньги были.
0: Неужели физикам, которые по ночам только и думают о каких-то отвлеченных объектах, еще и большие деньги платят?
1: Деньги платят небольшие, но я работаю на 4 работах, поэтому в сумме получается нормально.
0: А на что тратит тогда деньги, заработавшие на 4 работах?

0: Свободный человек, на что? На парашюты, что ли? На поездки в Сочи? На что? Ну, заработал много денег.
1: Нет, ну, во-первых, здесь финансовая грамотность уже входит в чат. И здесь я сберегаю, инвестирую деньги, и на развлечения, понятное дело, я откладываю.
0: Математический склад ума в этом помогает. Говорят, что математики и физики хорошо соображают, значит, они и правильно могут рационально распределять, в том числе и свои ресурсы. Помогает?
1: Ну, у меня портфель, короче, защищен, мало рискованный, мне это слово не выговорить, я прошу прощения, диверсификация, вот, диверсифицировано у меня. Поэтому в данном плане, да, оно помогает. В данном плане рациональное мышление позволяет, особенно в данный момент, когда геополитика вмешивается, фондовый рынок, очень сильно акции идут вниз, оно не дает, скажем так, на панике распродавать это все. То есть спокойно, ну да, зашел, ну показывает минус в акциях. Ну ладно. Ты прекрасно головой понимаешь, что впоследствии все равно будет рост. А поскольку я не занимаюсь краткосрочными инвестированиями, а только долгосрочными, и моя цель не заработать на фондовом рынке, что, в принципе, я считаю, может сделать несколько людей во всем мире, а все остальное от лукавого, просто как на ставках это работает, кому-то повезло, кому-то нет. А моя цель сберечь деньги от инфляции. Ну, возможно, иметь 1-2% сверху, то есть не более этого. Зарабатываю я деньги в другом месте, да, то есть своей головой. И, соответственно, коплю на какие-то вещи. То есть, допустим, те же поездки мне никто оплачивать не будет за границу.
0: Жалко деньги потерять. Вот так вот потерять, и раз, и крах какой-нибудь финансовой организации. Жалко? Или черт с ним?
1: Вы знаете, не сталкивался еще с таким, чтобы деньги были потеряны, поэтому я не могу сказать, ответить на этот вопрос. Понятное дело, что я расстроюсь, но, во-первых, как еще раз я повторил, я не держу все яйца в одной корзине. Да? То есть у меня портфель состоит из множества ценных бумаг, так, чтобы если где-то что-то навернется, то другие как бы смягчат это падение.
0: Какой, на самом деле, вот слушатель, обратите внимание, человек-то к концу нашего интервью-то оказывается-то вроде физик, летает, да, где-то там. А сейчас я его вот еще о чем спрошу. Вот говорят, что Ричард Фейман любил на барабанах хэви-метал поиграть. А Виталий Вертоградов там случайно не исполняет какой-нибудь и не слушает что-нибудь такое, суровый хэви-метал. А то сейчас он еще скажет, что он группу «Ленинград» любит послушать на досуге. Она же тоже ваша там местная.
1: Что там группа «Ленинград»? Группа «Ленинград» я не только слушаю, я ее пою на стадионах, потому что очень много наших песен фанатских именно идет от группы «Ленинград».
0: Вот видите, люди. И этот человек сегодня нам рассказывал про, понимаете ли, эффект Пенроуза, а сам группу «Ленинград» орет на стадионах.
1: На самом деле, я
0: еще компроматику, люблю, пожалуйста.
1: Очень сильно люблю, на самом деле, металл. Люблю до такой степени, что когда в мае вернулся из очередной поездки на Кипр, я такой... А не научиться ли мне играть на электрогитаре? В жизни не держал свои... Не, вру. Лет 20 назад у меня была девушка, которая очень хорошо играла на гитаре. Она пыталась меня обучить игре на гитаре. Я ее подержал 5 минут и сказал, это не мое, все, до свидания. В смысле, не девушка, до свидания, а гитара, до свидания. А тут прям вот решил научиться играть. И сейчас вот все, беру уроки, хожу в музыкальную школу. Завтра вот пойду с утра перед работой учиться играть на электрогитаре. Пока не очень хорошо.
0: Да, физики что-то неравнодушны к металлу, это я давно заметил. Кого не возьми, все им, они какие-то, да, не от мира сего.
1: А, но вот, мы даже хотя в бар деньги, предпочитаем ходить, ну, когда мы собираемся с коллегами, мы даже в бар ходим такие, где вот всегда жесткий рок играет.
0: Ну, а что вы в баре делаете? Надеюсь, вы про физику там разговариваете? Ничего плохого там не делаете в барах?
1: Да, мы напиваемся и продолжаем на весь бар обсуждать физическую теорию.
0: Вот хотите, девушки, хотите посмотреть, как пьяные физики в баре про физику разговаривают? У вас есть уникальная возможность.
1: Была девушка, которую я пригласил на такое мероприятие. После этого я долго с этой девушкой не просвещался. И она мне после этого сказала, это был первый последний раз, когда я пошла на ваше сборище. Я не могу, это дико скучно. Ну, потому что, действительно, мы можем говорить на любые темы, но так или иначе у нас, в конце концов, связывается с тем, что там кто-то начинает орать, какой нафиг Шрёдингер у черной дыры, у тебя Шрёдингер — это не Лоренц-инвариантная штука, я уже молчу о том, что она даже не общековариантная. И начинается обсуждение, ярые споры и так далее. И все это в подпите. То есть, ну, это вот это примерно выглядит так.
0: Зато как интересно. Не, ну я бы на месте девушки бы сидел и на ус мотал. Записывал слова всякие, а потом где-нибудь к месту и не к месту бы вворачивал всякие хитрые слова.
1: Так вот, квантовые психологи, да?
0: Квантовые психологи — это что-то новое. Так, Виталий, давайте вы нам найдите квантового психолога, я с ними интервью тоже хочу сделать.
1: Я не хочу сказать квантового психолога, вы уж меня простите, тут без меня. И слушайте, я интервью тоже не буду. Хотя вот, могу прийти на это интервью так, чтобы, ну, как бы вместе можем взять интервью квантового психолога.
0: Квантовые психологи, да.
1: Механика, объясните популярно ему.
0: Да, да. Квантовые сангвиники, квантовые холерики, квантовые меланхолики. Так, ну что же, вот так весело и задорно дошли практически до финала. Главное, что Виталий Вертоградов предстал сегодня перед вами весь какой есть. И, как вы поняли, с ним можно смело разговаривать, ну, пока он трезвый, по крайней мере, и не в компании себе подобных. Виталий, если кто-то, прослушав ваши увлекательные рассказы, захочет выйти с вами на связь, ну, например, захочет у вас учиться или захочет обсудить с вами какие-то свои физические, или просто поговорить о высоком, о металле, я не знаю, о футболе, о прыжках с парашютом, где можно найти, то есть, может, соцсети, может, каналы, может быть, еще что-то. В общем, есть свободный доступ к Виталию Вертоградову для простых смертных.
1: Есть, спокойно, меня можно ВКонтакте найти, просто вбиваешь Виталий Вертоградов. Главное не перепутать фамилию, потому что у меня V-E-R-T-O, Верто, а не Ветро и не Ветро-Тро.
0: И вот не Ретро.
1: Да, да, как некоторые любят. Вспоминаем сразу стихотворение Пушкина, Вертоград моей сестры, Вертоград уединенный. Собственно говоря, Вертоград — это сад, поэтому меня можно спокойно найти. Виталий Вертоградов, поверьте, ВКонтакте не так много. Найти меня можно. Можно даже интервью какие-то почитать. Ну, это можно, в принципе, все загуглить. Можно на Ютубе посмотреть интервью.
0: Ну, и если просто напишет человек, я астролог, но вы мне очень понравились. Есть возможность, что придет ответ или нет? Я астролог,
1: есть,
0: но
1: есть,
0: хочу с вами поговорить. Ну как же, мы сегодня сказали, что астролога отшиваем. Все,
1: нет,
0: отшиваем астролога.
1: Нет, я отшил астролога только потому, что она была заинтересована не во мне, а в физике, которую я должен преподавать. А она это хотела ради целей астрологии. Ну, как-то поощрять лженауку мне совершенно не улыбается. Поэтому она и была ошита. А если будет интересен я человек-астролог, ну, попробую наставить на путь истинный, если это будет интересно. Не будет интересно, можно просто пообщаться. Только избегая темы астрологии, потому что иначе я начну читать лекцию. Если как бы не хотим слушать лекции по поводу лженауки и так далее, то оно лучше вот конспирологические теории не обсуждать.
0: Ой, бедные студенты. Вот они, если послушают это интервью, а вдруг они там тайные поклонники, я не знаю, там фэншуя, той же астрологии, магии чисел или еще чего-нибудь. А тут вот человек, с которым работать, и вот он открытым текстом говорит, начну лекции читать. В общем, вы, студенты, лучше не проговоритесь и не проболтайтесь. А если кто-то захочет стать студентом, ну, поступайте в Институт Герцена. А на какую кафедру? Кафедра теоретической физики, да?
1: В Институт физики, ну, РГПУ имени Герцена, Институт физики у нас не факультет называется, а именно институт. Там нет такого, что распределение по кафедрам сразу происходит. Я на кафедре теоретической физики и астрономии. Пожалуйста, практически каждый
0: день. И чёрными дырами, да. Ну что ж, дорогие слушатели, вот такой физик-теоретик-то оказывается. Мало того, что он настоящий живой человек, он еще и деньги как-то там инвестирует. Он еще и металл слушает и на гитаре играет. И вообще вот этот стереотип о том, что физики — это ботаники, которые, да и вообще вот такие ученые там, не знаю, вот, да, физики, математики, астрономы и прочие, которые сидят и только думают о том, как черная дыра устроена. Но я таких что-то не припоминаю, не встречал я таких. Поэтому есть и сфера деятельности, а есть и обычная жизнь. И мы сегодня, как могли, вам об этом рассказывали и показывали. Разговор получился очень плодотворным, очень познавательным. А главное, вот Виталий сказал, что с ним можно связаться. То, что сегодня не удалось выдать здесь во время интервью, можно спросить и выяснить при личном общении. Поэтому давайте на этом мы сегодня закончим. И хочется в заключение сказать, что, дорогие друзья, интересуйтесь теоретической физикой, а главное — физиками.
1: Да, всем спасибо, всем пока.
2: Добро пожаловать в гостиную «Радио Рансис».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

без усмешек встречали все цветы на дорогах земли.

небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не про

0: Вы слушаете радио «Трансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.transis.org. Радио «Трансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц».
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org. В разделе «Сетка вещания». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

сидит певичка шансонетка в провинциальном кабаке. Похожа на марионетку на нитях в призрачной руке. Ах, как не спится, как не спится, не отравиться, боже мой. Зима, и снова мне не спится. Ах, очень холодно зимой.

графин рубиновый на стойке и спит до дна. Сидит певичка шансонетка, и ни жива, и ни мертва. Лимоны в блюдцевых виньетках, духи, браслеты, кружева. Огни глаза ей ослепили, и шепчут губы в никуда: ах, вы не пели, вы не пили, и не любили никогда.

зажгла. Я петь вчера еще хотела, еще могла. Сидит певичка шансонетка в провинциальном кабаке, похожа на марионетку на нитях в призрачной руке. Сидит она у стойки барной, не молода.

0: Полыхает танец парный.
1: Радио Рансис. www.rancis.org

петь за любимых сестренок и жен. С вами я не в строю, господа рядовые.

грядущим поколениям истребляла злодейка война. Пусть наградою будет им утешение в местах их сражений давно тишина.

Радио Рансис представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org. Радио Рансис представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Книги нужны, чтобы напомнить человеку, что его оригинальные мысли не так уж новы. Авраам Линкольн.
0: Читаем вместе. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
2: Я исполню еще наши любимые песни. Громче!

0: так и знай.
1: Спасибо большое, дорогие друзья, за ваш теплый прием. Я это никогда не забуду, потому что у меня такое выступление впервые.
2: Музыкальное объединение «Мэрц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: В эфире радио «Рансис», программа «Театр с доставкой на дом».
1: Александр Борщаговский. «Медвежья шкура».

0: Морской вокзал Владивостокского порта. Каждый год весной много народа отправляется отсюда на восток осваивать суровые и благодатные края. Люди самых разных специальностей едут на Курильские острова, на Сахалин, на Камчатку. У закрытой двери кабинета начальника пассажирской службы Курко толпится молодежь, недавние выпускники вуза. На скамейке уютно устроился камчатский сторожил Тимофей Сась. В стороне на многочисленных узлах и чемоданах сидят почтовый работник Арсентий Балашов и его жена Ксюша. Они нетерпеливо ждут отправки. Характер у Ксюши Балашовой беспокойный. Она тревожится больше других.
1: Мужчины! Третий пароход пропускаем! Арсентий! Шел бы ты в областное управление связи к начальнику, и он прикажет нас отправить.
2: Ксюша, почта, которую я еду принимать на Камчатке, а здесь Владивосток. Ну какое им до меня дело?
1: Ну что, ну не хочешь? Ну тогда я сама пойду, буду унижаться, плакать.
2: Хорошо, хорошо, ну приведу себя в порядок и пойду.
3: Вот что, Роза Чайная, не гоняйте своего мужа зря. Ничего ваша связь не сделает.
1: Да, много ты понимаешь, Сась.
3: Я по эту сторону двери шестерых пассажирских начальников пережил.
1: Фантазии все, голь перекатная.
3: Да, вот ты бы на меня посмотрела, как я с Камчатки домой в Сызрань ездил. Вокруг Сась-то просто человек кормился. А, тебе не видать таких денег-то. О, вот и о, беда со мной. Зачну гулять на пароходе. А на железке деньги и кончаются. Никак до Сызрани не доеду. Один раз до Свердловска дотянул, а то все больше на Красноярский, на Иркутский деньги кончаются. Ну, Байкал всегда проезжаем.
1: А много там на Камчатке зарабатывают?
3: Прежде много брал. Ремесло важное в руках имел. Трал-мейстером был. Крабую сеть тоже умел тащить. Ну, теперь сошел, на берегу пробавляюсь.
4: А вы навсегда, Ксюша, в эти края едете?
1: Да типун вам на язык. На 3 года. По договору. Мы вот с Арсентием, с мужем, календарики вычертили. Каждый день клеточка. И вот день прошел, и мы ее крестиком.
3: Добытчики.
4: Ну а вдруг ошибаешься, Сась?
3: Ну да, у меня глаз наметанный. Папа от работника отличу.
1: А ты что о нас, как о покойниках, говоришь? Да ты знаешь, что мы из районной интеллигенции первые на восток вызвались. Нахал. А что же вы-то, гражданин сознательный, товарищ Макаров, и не уехали на эти ваши Курильские острова? Ну, с теми, кто на рыбалку законтрактованный.
4: А я на рыбалку-то не поеду.
3: Как не поедешь?
4: А что, судить будут?
3: Душ, не помилуют.
4: А вдруг забудут? Затерялся человек, и все.
3: Ой, зелень ты, зелень.
4: Я в поезде с одним человеком познакомился. Он дальше из Хабаровска самолетом полетел. Хозяин газеты, ну, ответственный секретарь. Я ему понравился, он обещал устроить. Глаз, говорит, у тебя есть? Вот если еще перо обнаружится.
3: Эксперименты нетрудно добудешь, а вот и...
4: Я 2 года назад филологический факультет окончил. Так почему же не попробовать, правда?
1: А что, работа культурная?
4: Я в школу не пошел, ну какой из меня педагог? Свободного распределения добился. Попытаю еще раз судьбу, что она мне поворожит. Пойду в газету.
1: У вас будет красивая жизнь, Саша.
4: Скитаться буду.
3: Угу, как бы за решетку не угодил.
4: Ну что, я по договору все верну, все вплоть до рубля. А что же я заработать не смогу? Журналист и вдруг без денег. Эх, надоело, черт возьми, 7 сутки около двери сидеть. Гражданин Курко! Гражданин Курко, это не смешно, мы дверь выломаем, вам же будет стыдно. Ребята, идите сюда. Костя! Костя! Да вот стучим, но ничего не выходит.
5: Чудишь все, Сашка, его этим не проймешь. Имя, отчество, первое дело.
4: Узнал.
5: Илларион Петрович!
4: Молодец!
5: Илларион Петрович! Я к вам обращаюсь от группы научных специалистов, едущих по назначению после окончания вузов. Известный математик Помазова Елена Борисовна. Прошин Константин Григорьевич, специалист по дальневосточному лососю. Лебедев Геннадий Александрович Вулканолов. Гордость МГУ. Надежда российской науки.
1: Балашовых двое.
5: Александр Макаров, гуманитарий. Универсальный талант Иларион Петрович.
4: Спасибо, Костя, наконец я кое-что о себе узнал.
1: Балашовых двое.
5: Арсений Иванович Балашов, филателист. И его жена Ксюша. Ребята, научный шумок, массовую сценочку.
6: Лососи, они должны вовремя попасть.
3: О, желобовы.
5: Тихо. Ничего не берет Иларион Петрович.
6: Дорожная ночью легла за окном. Теснее садились купе за столом. Веселье грузи, пути не хая. Теснее, теснее, друзья.
3: Пути, пути,
6: пути,
3: пути,
6: на другую,
3: найти, найти.

0: Все были так взволнованы гудком теплохода «Сибирь», что не сразу заметили, как в зал вошла высокая девушка с чемоданом в руках, в мужских сапогах, с каким-то странным предметом в чехле за плечами.
1: Пропустите меня!
2: Вам что, к начальнику?
1: К дяде Ларе мне.
3: Племянничка!
4: Ты извиняюсь, кто будешь?
1: Курко.
4: Ну-ну, ты, девка, над нами не балуй, тут всем ехать надо.
1: Не верите? Вот документ.
4: Верно, и в паспорте Курко.
1: Чудные вы какие-то. Илларион Петрович у себя?
2: А он, вы знаете, сию минуту вернуться должен. Вы подождите. Вот мы все сидим и ждем. Садитесь, давайте мне вашу гитару.
1: Это ружье.
2: Ах, ружье, извиняюсь.
1: Дядя Лара подарил, когда в 10 класс переходила.
2: Хороший человек, дядя Лара. Знает, что девушкам надо дарить. Я представляю себе, к аттестату зрелости еще иметь солидный настрел уссурийских тигров. Так что ж, значит, в дорогу, Полина.
1: Проститься пришла.
2: На Сибири пойдете?
1: Нет, мне поездом до Сучана, а там пешком или верхами. К матери еду.
2: А почему так грустно?
1: Виновата, оттого и грустно. Я в рыбный институт поступала.
5: К нам? Ну и что?
1: Срезалась.
2: Ох, это обидно. Ребята, ребята, 2 минуты терпения, и я взорву эту дверь без помощи динамита. Если только дядя Лара хоть чуточку любит свою племянницу. Да, это, конечно, обидно. Я бы срезался, ни за что бы домой не поехал. Глупое чувство, а стыдно, правда? И вообще, человек не должен возвращаться на старые места. Нет, в этом есть какая-то слабость. Будто ты смирился и отступил. Вот если ты идешь вперед, если ты работник на земле, а не так при маме да при папе, вот тогда тебе ничего не страшно. Тогда ступиться можно.
6: Пророк анархо-индивидуализма.
1: А мне нравится.
6: Он женщинам нравится.
7: Да подожди, Костя.
1: Мне мысли такие нравятся.
6: Это не мысли, девушка, а слова. Различать надо.
1: Значит, на Камчатку едете?
2: Туда.
1: Далеко?
4: Чего? Это мы к билетам за 7 суток не пробились. А туда и запять дойдем.
2: Послушайте, Поля, я, конечно, не смогу вас убедить, а вы все-таки посидите смирно, а?
7: Да нет, встретились мы с вами, разойдемся.
2: А вы все-таки послушайте то, что пришло мне на ум. Счастье ваше, Полина Курко, там, на Камчатке. Вижу это по глазам вашим. Вы должны быть сильным и верным человеком. Или я ни черта не понимаю в людях, и 25 лет зря коптил небо. Вам сколько? 17? 18?
1: Да.
2: Ну вот, почти на 10 лет моложе меня.
6: Старик.
4: А? Пенсионер.
2: И вы всего добьетесь, Полина. Только смелее в воду и плывите. Камчатка. А вы знаете, что это за край? Гористая земля. Между 2 морей. Нетронутые леса. Вулканы прямо макушками упираются в небо. Так высоко, что даже летом снега не сходит с вершин. Редкий день не качнет или не заворочается что-то под землей. А небо там. Небо высокое, голубое. Такого даже в Италии нет.
4: Был там, Шельма, был?
2: Человеку там простор. Но жизнь суровая, трудная. Ведь вам не нужно легкой жизни, правда, Полина?
1: Конечно, нет.
2: Земля друзей. В любое окошко постучи, напоют, накормят.
1: Так и у нас так.
2: Так что же, решайтесь, Полина Курко, чего зря время-то терять.
8: Граждане!
4: О, гляди, гляди, вот он, Курко появился.
2: Здравствуйте, товарищ Курко. Приветствую вас.
8: Когда же нам билетом из 70?
9: Граждане! Что вы тут преступную агитацию развели, а?
7: Какая агитация, товарищ начальник?
9: Сколько вам мест надо?
10: Положу вдвое!
2: Нас всего 8.
9: Знаете, получайте талоны, шторм.
11: Далекие ждут нас повсюду пути.

А когда теплоход «Сибирь» отвалил от пристани, среди пассажиров неожиданно оказалась Полина Курко. Она решила не возвращаться домой на Сучан и без билета зайцем отправилась на Камчатку. Слова Саши Макарова глубоко запали ей в душу. Камчатка. Седое море, неспокойный берег с синими горами на горизонте, с короткой вспышкой далекого ледника поутру, когда солнце прячется за горным хребтом.

0: Районный центр «Океанская». Случилось так, что в этот маленький камчатский городок получили направление на работу многие из наших новых знакомых. Здесь вот уже полгода живет Саша Макаров, разъездной корреспондент местной газеты. На рыбокомбинате работает и Константин Трошин. На этот же комбинат поступила подсобный рабочий Полина Курко. Поселилась она вместе с подругой Леной Помазовой, которая преподает в местной школе математику. Здесь же, в Океанской, очутились и Балашовы. Арсентий Иванович устроился заведующим почтовым отделением. Вечерами, когда муж задерживался на работе, Ксюша частенько заглядывала к Полине.
1: Шалелая. Не уважаю. Снег пополам с дождем. Ну, скучаешь? По Сашке. Ух, скрытная ты девка. Ну, чего молчишь?
2: Здравствуйте, Ксюша.
1: Ой, здравствуй, красавица. Сейчас тебе по руке погадаю, все про Сашку расскажу.
2: Не надо.
1: Ух, девка, не знаешь ты себе цены. Вот когда Арсентий ко мне посватался, у, заморж я была, ручки там тоненькие, худенькие, косицы тоже, ну, одна насмешка. Там о формах и мечтать не смела. И вот угадал меня Арсентий, вперед угадал. И за то, что невидную взял, век ему спасибо. Потом родила, наливаться стала, и многие тогда хватились. Да уж поздно, тупик вышел, мужняя жена. Рассказать тебе про Кость Трошина. Захочу, в ногах валяться будет.
2: Да что вы, Ксюша, они с Леной скоро поженятся. Да. Мне Лена сама об этом говорила.
1: Да нет, так ведь это она так думает. Нет, а дело не сладится. Нет.
2: Как же так? А вот Трошин, когда в цех заходит, он ведь на девушек не смотрит.
1: О, вот ты того и бойся, кто краешком глаза водит. Вот честный, ну, вроде Сашки, смотрит, во, во все глаза. А вот жадный, тот вот так подглядывает.
2: Муж у вас славный. Любит его очень, в Океанской.
1: Да, удался мне муж. Только строгости в нем много. Нет, на людях воск, а со мной гвоздь. Прошла по нему жизнь, как под воду проехала. Рубец на рубце. Эх, была бы помоложе, отбила бы у тебя Сашку.
2: Не был он моим, и не будет, и не нужно мне этого.
1: А чего же это он все ходит сюда?
2: Так вот, дружим мы с ним, я и Лена. Ведь у него тесно в общежитии. 6 коек там, 6 тумбочек, и много всего наворочено. А вот здесь тепло и тихо. Мы уйдем, он работает, пишет.
1: Ах, тепло. Ну да. Ох, путаешь ты, девка. А чего ж тебе-то надо?
2: А я, Ксюша, жизнь хочу понять. А там посмотрю, учиться буду. Я еще, может, киномехаником стану.
1: Ух ты!
2: Очень кино люблю.
1: Ух ты, моя хорошая! А ведь я к тебе с новостью. Радиограмма есть. Пароход Камчедал на подходе с полным грузом камбалы.
2: Ну!
1: А это вот Сашки. Из области. Чужую корреспонденцию читать не полагается. Но эту я проверила. Читай, служебная, не от женщины.
2: Макарову, материал напечатан в воскресном номере. Напечатан, Ксюша. Шлите информацию о зимнем промысле камбалы в открытом море. Ура! Ура!
1: Точка!
2: Точка, точка. Вот Сашка-то обрадуется. А он ведь виду не показывает, что волнуется. А сам ждет, мечется.
1: Ой.
2: Вон, на Камчедали в открытое море пошел.
1: Ой, да бить твоего Сашку некому. Ведь вот денег ему за плавни не платят. Так вот сбоку припеку.
2: Так ему же людей. Ему рыбаков ближе посмотреть хочется.
1: Да уж очень он людьми-то интересуется. Ведь вот комнату получил, тебе с Леной отдал. Ну, ладно, это куда ни шло, он перед тобой обязан, и он тебя сманил.
2: Ну, это даже не смешно.
1: Но ведь года здесь не живет, все облазил, где только не бывал. А вот потонет, кто ему спасибо скажет?
0: Комната Полины была в бараке, и Костя Трошин на правах дружбы входил сюда без стука.
3: Это кого ж хороните, Балашова?
1: А, да Сашка беспутная, ведь по такой погоде в море.
2: А если он пишет в газетах о рыбаках, о промыслах, что же ему на берегу сидеть?
3: Ну, договоримся на том, что он просто изрядный шалопай.
2: Что? Вот, радиограмму прочтите.
4: О, первая большая статья, значит? Ну, молодец, Сашка. Вот это молодец. Ну, а теперь дело пойдет. Прославит он наш комбинат.
2: Камчедал подходит!
1: Я побегу.
3: Сбегаю домой. У меня в запасе чивычьи спинки есть.
4: Жиром сочатся. Устроим Макарову сабантуй по случаю первой статьи. Весь райцентр содрогнется. Пошли, Ксюша.
5: Красивые женщины, никого не...
0: Поля осталась одна. Принялась было разглядывать себя в зеркале.
2: Уж какая есть!
0: Сняла сапоги, надела тапочки.
2: Если бы еще лодочки были лакированные, бывают такие, в них, как в зеркало, смотреться можно.
0: Отшвырнув тапочки, взяла старый отцовский сапог.
2: А ты чем хуже? А? Ну, что бы я без тебя здесь делала? Ты мне вот что лучше скажи. Когда на сердце у отца бывало тяжело, он как по земле шагал? Тихо, осторожно или широко? Сердце у него уходило в пятку. Молчишь. Хочешь, чтоб сама додумалась. А помнишь, как Саша сказал, счастье ваше там, то есть здесь, на Камчатке. И еще сказал, вижу это по глазам вашим. Вспомнил? Ну и за это спасибо.
6: Красиво сам. Поля! За что это сапогу такие милости?
2: Саша!
6: Поля!
2: Здравствуй!
6: Здравствуй!
2: Я горенище в цеху за ящик зацепил. А вы действительно совсем как моряк.
6: Меня ребята к себе в команду зовут. Вот видишь, канатку одолжили, чтоб привыкал.
2: Ну?
6: Заработок приличный.
2: Ну вы же не Ксюша, чтоб за длинным рублем-то гоняться.
6: А ты знаешь, какая команда на Камчедале дружная? Эх, я все-таки не пропаду. И выйдет из меня писаки, рыбачить буду. Стоящее дело. Я ведь там забыл о том, что есть где-то берег, бумага, чернила, другие люди. Чай! Ты что, ждала меня?
2: Нет. Я и забыла, что где-то есть море, Камчедал, журналист Макаров. Это... К Лене Константин Григорьевич прийти должен.
6: Варенье! И когда же я тебе отплачу за все твои заботы, сестренка ты моя милосердная? Вот что, клянусь, человеком стану, на Чукотку поеду. Сам персонально белого медведя тебя застрелю.
2: Мне?
6: Огромного! Ой. Одной его шкуры на всю твою комнату хватит. Ходи по ней, козочка босая, и дети твои, и муж твой. О, черт с ним, пускай муж твой по моей шкуре ходит. Здорово.
2: Лучше не придумаешь.
6: Только мужа чур вместе выбирать будем.
2: И на это согласна. Да вы вот на стол лучше посмотрите.
7: Что?
8: Радиограмма Макарову. Материал напечатан.
7: Поля!
8: Ой, хорошо-то как, а? И варенье сладкое, и чаем губы обжег. И это... Я побегу. Делать надо что-то.
2: Так сегодня же самолеты ждут из области.
8: Верно! Ну, я теперь свое возьму. Очковтирателем, хищником, халтурщиком в радиусе 200 километров война и смерть. Ведь главное это поверить в себя, получить газетный лист. А ты знаешь, как он пахнет?
2: Краской.
8: Этого даже ты не знаешь. Правдой он пахнет. Расстояниями. Умными машинами. Поля! Поля!
9: Кто тут? Дровишком хозяйка будет.
2: Сась!
7: Сась!
2: Сась!
7: Сась!
2: Сась, миленький!
7: Сась! Здравствуй,
2: Сась! Проходите, проходите.
7: Проходи, садись, Сась! Какими судьбами, Сась? Ты ведь в Петропавловске остался.
9: И да. Не удержался я в области. Человек один с глазу на глаз со мной совещание провел. Вызвал и говорит: пьющих у нас и без тебя ужасное перевыполнение, а мастеров недобор. Так что выбирай, Сась, дорогу в жизни. Либо на комбинат, либо бесплацкартный вагон с полным запретом обратного адреса. Ну, грубо со мной говорил. Я уж обиду в голове обдумывал, а потом вспомнил. Дурь ты, лаской не лечит. Ну вот, вот теперь еду в бухту Северную, 200 км отсюда, мастером. Завод там махонькой, ты его на карте и не ищи.
7: А я знаю, был я там у Геннадия.
2: И Валя Михеева из Северной, там мама ее живет.
9: А, так.
7: Сась, ведь у меня большой праздник. Первую статью в газете напечатали. Понимаешь, не заметку, нет, а статью. С настроением, знаешь, с пейзажами.
9: Ну, нашел, значит, перышко.
7: Нашел.
9: Ах ты, Сашка. Ну, ладно, пойду. Косточки разомну, лучше гостевать буду. У меня там напарник, ему за труды полагаться будет, а я заради жонки твоей шалоболы.
2: Макаров, в этом доме гость.
9: Гость? Ну да, все мы гости на этой земле терпеливой до поры до времени. А придет время и породнимся, а? Шалоболы.
8: Самолет летит. Ну и день сегодня, а? Камчедал с полным грузом камбала пришел. Моя статья в газете. Да, тебе белого медведя почти что убил. Ну, я побегу.
10: Стоп, стоп, Сашка, стоп, стоп. Что? Иди сюда. Куда бежишь, моряк-скиталец?
8: Там газеты привезли.
10: Не солидно, Сашка.
8: А, наплевать.
10: Выдержка нужна. Газеты принесут, а ты бровью не веди.
8: Что, знаешь уже?
10: А как же? По радио передавали?
8: Всю!
10: Полностью! 7-ю симфонию Шостаковича. А мы тут кое-что захватили, чтоб достойно отметить.
8: Поторопись с праздником, Кость.
10: А почему?
8: А то, боюсь, прочтешь, начнешь у меня кусок изо рта рвать.
10: Что, достается, значит?
8: В меру.
10: А персонально? А за что ж ты меня...
8: Да дело же не в тебе, Костя. Надо смелее идти в море. Искать косяки рыб, а не ждать их на берегу.
10: Сельдь косяками ходит. А лососи стадом. Ты, небось, и в статье про косяки написал. С тебя чудака станет.
8: Так ведь это же мелочь, Костя. Поправят. Ты о другом вспомни. Сюда ты ехал, мечтал о размахе, о новых сетях, о перевороте в рыболовстве.
10: Скоро только статьи пишутся.
8: А теперь сам спокойно смотришь, как молоть вылавливают. И благословляешь даже. Гони, мол, в консервных банках не разберут. Худо, Костя. Худо, если к этому привыкнуть, все, сгорит душа.
10: По инструкции жить хочешь. А план? Тебе на план наплевать, а мне нет.
11: Саша, там два мешка почты, не скоро разберешься. Я только газету схватил и к тебе.
9: Вот, воскресный номер.
12: Воскресный номер.
9: Читай, смотри.
12: Ой, руки.
10: Ну, Стели, Макаров, газету прямо на стол. Выпьем за твою статью.
7: Нет статьи.
2: Да, да как же нет? Ну что, ты пропустил, верно? Ты же всегда торопишься.
4: Ух, ты что надумал?
2: Да ну, Саша, действительно. Ну, Лена, сейчас смотри.
7: Ничего нет.
4: Нет, брат, перышко?
7: Нет. Бездарья. Вечный дилетант.
9: Ну, ты ищи, ищи, авось найдешь.
7: Да ни черта я не найду. Вот что. Я к Геннадию полечу. В северную, на глубинку. Нечего мне колачиваться.
2: Так вот же, Сашка. Вот же, да, есть. И вот, ну, а Макаров, пожалуйста. Смотри.
10: Дай газету. Верно. Верно, есть. Заметочка в 20 строк и подпись А. Макаров. Адмирал Макаров.
9: Хороший человек. Потрудился, строчки для друга посчитал.
10: Бодрее, Сашка, бодрее.
7: А нечего меня жалеть. Братцы, я еще... Я... Привет!
2: Ах, Сашка, Сашка, как это...
9: Братцы, пойдем, пойдем, проводим Сашку. Ремнями его к креслу пристегнем, а?
2: Верно, пошли.
10: Пошли, Лена.
2: Пойдем, пойдем.
10: Пошли. Вот заметку написал.
9: Козочка. Любишь непутевого? Я так и знал. А он тебя? Тогда плачь. Плачь, это слеза не днем, так во сне все равно выйдет.
2: Я от того плачу, Сась, что вот радость у меня. Меня в заочный институт приняли и первые задания прислали. И я хотела рассказать ему, похвастаться. А он вот умчался. Будет теперь маяться вроде вас. Кто за ним теперь присмотрит?
0: В тот же день Саша улетел из Океанской в бухту Северную. Ему казалось, что там, на глубинке, где на самом берегу океана раскинулся маленький поселок при рыбокомбинате, там он встретит необыкновенных людей и по-настоящему хорошо напишет о них. Именно на этот комбинат, в Северную, послали работать и Тимофея, и Сася. Поселился Саша Макаров в доме Анастасии Дмитриевны Михеевой, которая в бухте Северной заведовала почтой и банком. Прошло около года. Зимний вечер. В небольшой комнате с чистыми бревенчатыми стенами Саша Макаров приводит в порядок лыжи. Сегодня должна приехать в Северную дочь Михеевой, Валя, недавно окончившая рыбный институт. И Анастасия Дмитриевна, стоя у окна, за которым бушует пурга, пристально вглядывается в снежную мглу.
12: Третий день шторм. Когда дочка в океане неспокойная.
7: Да ничего.
12: Ой, подумать только. Валя, и вдруг инженер, рыбник. На Сибири домой плывет. Ой, неспокойная.
7: Да ничего, скоро здесь будут.
12: В 43-м, после гибели мужа, мы с Валюшкой сюда переехали. Так как зимовщики жили. До Океанской 200 километров, а дорога одна, море. Берегом на машине проскочить можно по гальке в отлив, но это опасно. Переменится ветер, волна ударит и унесет машину. Теперь-то каждый месяц пароход. А то бывало мимо да мимо плывут в бухту проведения. Выйдешь на берег, а в океане огни, Русь, Сибирь.
7: Я обязательно напишу об этом.
12: О чем?
7: О Сибири, на которую плывет ваша дочь Валя девушка с нахмуренными мохнатыми бровями. Я лютый пурге, об алмазной россыпи огней во мгле океана. Я ревизорий, который должен возникнуть откуда-то из снежной пурги на собачьей упряжке.
12: Фантазер вы! Кому это все интересно?
7: Людям.
12: Про ревизоров.
7: Если ревизор на оленях или на собачьей упряжке. Очень интересно.

0: Обувь пошла, все. Здравствуй, ну, красавица.
1: Ну, здравствуй. Накормлю хоть вас в дорогу.
0: А ты б меня послушал. На оседлость бы перешел, а?
2: Нельзя мне, Сась, газету бросать. Потом всю жизнь жалеть буду.
0: Ну да-да-да, так-так-так-так. А то шел бы, обучишься и корным мастером станешь. Ох, работа знатная. Их икорных-то мастеров прямо как колдунов почитают. Ведь у каждого человека в жизни такое место должно быть, где он своими руками первый кирпич положил, или, скажем, я не знаю, первую сваю вбил. Ведь этим до самой смерти гордиться можно.
2: А я рассказы в Москву послал. Давно пора ответу быть.
0: Ну да-да-да-да, так-так-да.
3: Ешь.
0: Ага, давай-давай. Ну ничего, а? Ничего, главное.
1: Вы лесом или распадком пойдете?
0: К сопке поближе, там потише будет.
1: Так загляните к Геннадию и скажите, что Валя едет. Ну, в письмах она часто про Геннадия спрашивает.
0: А я твою Валиту как есть помню. Добрачек.
1: Ну, и Геннадий тоже хороший, честный парень.
0: Ну, да уж не трынды-брынды балалайка. Комсомол. Эй, а не рано ли, Дмитриевна, в тещи-то наладилась, а?
1: Ну.
0: Ну, ты в зеркало поглядись, а? Молодая, красивая. Ну, поглядись, не церемонься.
1: У меня в комнате зеркало большое, так все себя разгляжу.
0: Да, думаешь, банком завладала, над сейфом начальница, так мужики на тебя управу не найдут. Найдется какой-никакой посмелей. И загребет.
1: Охотников мало.
0: Ну и дураки без глазы.
1: Вот в прошлом году из области ревизор приезжал. Ну, чувствую, сказать что-то хочет, а не смеет. Робел.
0: Женат, значит, и совесть при нем.
1: Передо мной всегда Валюшкин отец. Муж. Рядом идет. Вот слышу даже, как сапоги скрипят. Шорох слышу, когда он глаза на меня поднимает. Ресницы у него огромные были.
2: Стасия Дмитриевна, вы...
1: Саша!
4: Ничего, простите!
1: Да что, Сашенька?
0: Да, верность-то потяжелее любви будет. А достиг ее человек и счастлив. Я тоже век не в паре живу. В 20-м Настю мою и дочку махонькую кулаки убили. Это мне партизану мста была. Научно сказать, эсеры убили, а проще мразь, гниль, ненавистники народные. С того часа пить стал, думал, ума решусь. И сюда уехал. Имя мне понравилось. Тихий океан. Думал, и вправду он тихий. Боец на поле умирал. Сраженный злобными врагами. Слова прощальные шептал. Он охладевшими устами. Огонь, товарищ дорогой, стоял с поникшей головою, своею кованой ногой. Коснулся он груди героя своею кованой. Саша!
5: Убежал мой.

0: Шалабол. Сынка б мне такого. Я б его на рабочую линию поставил.
1: Метет. Кто бы это мог быть на нарте? Уж не ревизор ли явился?
2: Михеева ждала одну Валю, но вместе с ней приехали другие, уже знакомые нам люди. Приехала Поля Курко, добившаяся в тресте перевода в бухту Северную. Приехал и Константин Трошин, отзывавшись прежде о Северной, как о дыре и гиблом месте. Приехала один, без Лены Помзовой, на которой женился несколько месяцев тому назад. Пока нежданные гости смущенно оглядываются, Валя Михеева взволнованно ходит по комнате.
1: Ой, хорошо дома.
3: Да, уютнейший уголок ваша Северная бухта.
4: Да здесь очень красиво.
3: Я понимаю, только не рассмотришь. Летом туман, а зимой пурга.
5: Ну, давайте заново знакомиться, гости дорогие.
3: Очень приятно. Трошин Константин Григорьевич.
6: Инженер. К нам на комбинат приехал. Прямое мое начальство.
5: Вот, здрасте.
3: Здрасте.
6: А это, мамочка, сама Полина Курко.
5: Рада, рада с вами познакомиться. Мне Саша много про вас рассказывал.
6: Ага, а я тебе что говорила?
5: Правда. Перестань, не надо. А я думала, Макаров забыл совсем обо мне.
7: Саша много работает. Он рассказы свои в Москву послал. Уже 2 месяца все ждет ответа. А почта придет, он ко мне. Встанет там у печки, будто руки греет. А сам-то через плечо все на письма заглядывает. Ну, пока я их обрабатываю. Переберем все. А он и говорит с улыбкой. Ну и нет мне письма, Анастасия Демидовна. И нет. Радуется, представьте.
8: Значит, отказа боится.
7: Валя, прячься.
1: Геннадий!
7: Ага.
3: Лебедев!
1: Ой.
8: Поля, пошли в ту комнату.
7: Девушки, спрячьтесь, прячьтесь. Сюда.
9: Не ждали гостя по такой погоде. Здрасте, Анастасия Дмитриевна.
5: Здрасте, Геннадий, здрасте.
9: Добился, сгрузили нам оборудование. Только боюсь рисковать, пока пурга не уймется, задержу упряжку. Кто это?
5: Новый инженер, знакомьтесь.
10: Извольте.
9: Костя, черт!
10: Здорово, наука! Здравствуй, Геннадий.
9: Каким ветром?
10: А, штормовым, немилостивым. Макаров мне удружил. Фанатик чертов. Слава богу, не маленький, а комсомольские замашки никак не бросит. На друга руку поднял.
9: Я не читал ничего такого о тебе.
10: А это не обязательно. Один неуч статейки пописывает, а другой в папочки складывает, копию снимает. А бумажка в папочке – это уже не бумажка, а материальчик, а то и дело.
9: Без запятых, а материальчик. Ну вот.
10: Строчил он, строчил, пока рыбнадзор не нагрянул. Придрались. А тут еще личное примешалось. Так и так нужно было уезжать из Океанской.
9: Лена в Океанской осталась?
10: Да. Я ей комнату оставил. Гардероб, стол письменный специально для тетрадок купил. А она мне ими весь дом замусорила.
9: Крепкие якоря. Гардероб, стол.
10: Не надо, Геннадий, так. Не надо так говорить. Намаялись мы оба. Поэтому разъехались к обоюдному удовольствию. Вот так-то наука.
9: Теперь здесь гнездо будешь ведь. А Лена?
10: Моралистка она. Моралистка. Спутник агитатора. Удушила меня совсем, Геннадий. Ты пойми, в женщине женское важно. А ей мало. Мало что люблю, обнимаю. Ей еще важно, что я при этом думаю. В башку мою залезть хочется.
11: Несчастье!
12: Дверь!
11: Что случилось?
12: Откройте дверь.
11: Кто вы?
12: Куда класть его?
11: Вот сюда.
12: На постель положить.
11: Так, хорошо. Саша, кто это?
13: Это долгожданный ваш ревизор, Анастасия Дмитриевна. Балашов.
11: Арсентий Иванович.
13: Полина.
11: Господи.
13: Здравствуй, Полина.
11: Он ранен?
13: Нет. 4 дня назад Балашов вместе с Каюром выехали сюда на собачьей упряжке. В пурге потеряли дорогу. Под снегом лежали. У него ноги обморожены.
11: Валя, снегу. И спирт, и одеколон.
14: Сейчас.
11: Хорошо. Саша, вы разденьте его.
14: Я пойду. Он не справится, я помогу.
15: Анастасия. Анастасия. Вот. Портвель. При Балашове был. Как сандук. А упустить тоже совестно. Деньги, небось, там печатка, директивы какие-нибудь есть. У Балашова Каюром-то Радик был. Ну? Нашего корабельного механика племяш. Он как отполз, ногу-то и повредил.
11: Ой, так надо Каюра искать.
15: Да погоди ты, торопыга. Балашов сам его нашел. 2 дни на себе тащил. Спод низу портфель, а наверху Радик. Нас увидел. Портфель сдал, велел хранить. А сам и сник. Да. Ты подумай, до жилья рукой подать, а свободно могли погибнуть. Да. Не знает еще, что жив. Сомневается еще душа-то.
16: Кто здесь?
15: Очунял, голуба?
16: Оля!
14: Я здесь.
16: Портфель мой. Где?
14: Все в порядке. Все в порядке, Арсентий Иванович. А,
16: Ксюшу кликни.
14: Она далеко, Арсентий Иванович. Но здесь все ваши друзья. Вот Сась.
15: Ага, вот он я, да.
14: Вот Валя Михеева. А это Анастасия Дмитриевна Михеева.
17: Здравствуйте, Арсентий Иванович.
16: А, доехал, значит.
14: И Саша Макаров. Он и нашел вас.
15: И я, Сась.
16: Макаров. Я Макарову письмо из Москвы привез. Ксюш сказала, не клади его с казенными бумагами, не к добру это. Ты ближе к сердцу, Саше радость будет. В пиджак положил.
13: В пиджак? Где же? Где змей? Нет, в пиджаке. Арсений Иванович, милый, может быть, вы в портфель положили? Сунули куда-нибудь, забыли?
16: Уронил его, значит. В снег уронил. Прости, Макаров.
2: Всю ночь просидел Саша Макаров возле постели тяжко заболевшего Балашова. Всю ночь не расставался он с карандашом и бумагой. Макаров писал не рассказ о выдуманных людях, о необыкновенном. Нет. Он писал письмо другу о том, что произошло сегодня в Северной. Писал о почтовом работнике Балашове, о Сасе, об Анастасии Дмитриевне. А утром, когда все еще спали, Макаров ушел на лыжах в соседний колхоз. Проходили дни. Балашов выздоравливал в теплом, гостеприимном доме Михеевой. Он очень тосковал по жене Ксюше. Впервые Арсентий Иванович расстался с ней на такой долгий срок.
15: Сбегу, хоть полчасика поброжу у моря.
6: Доктор не велит еще.
15: Мне после 3-го ранения доктора жить не велели, а я вот дышу, докторам дай волю, спеленают.
6: Да чего ж вы все похожи? Мой муж тоже бывало говорил. Мужчины к докторам не ходят, мужчин к докторам носят.
15: Но.
6: Так и вышло. Унесли его на шинели. Далеко, в Европе. А мне не вернули.
7: Знаю я, чего вы хотите. Вы не к морю хотите, а к радисту.
16: Да нет.
7: Голос жены услышать хотите.
16: Да нет.
7: Завтра пойдем вместе. Возьмете меня об руку, обопретесь, а все будут смотреть на нас и говорить. Вон она, Михеева, тихоня, обкрутила ревизора. А Ксюше своей скажете, люблю, тоскую. А что еще вы ей скажете?
16: Разговор у меня с ней серьезный будет. Ну, хвастать пока этим не буду. С ней посоветуюсь. Она у нас главная.
7: А вы?
16: Каторжанин бессрочный. Сладкая моя каторга. Обиделся на меня Макаров. 2 недели не появляется.
7: Саша возле вас всю ночь просидел. Все писал, писал другу в Москву. А утром, когда собрался в дорогу, на вас посмотрел. Вы все еще в беспамятстве были. И говорит: вот человек, слова лишнего от него не услышишь, а дело свое сделает. И люди ему спасибо скажут. И ушел. Да не тревожьтесь. Он часто пропадает. Служба у него такая.
16: Добрая вы душа, Анастасия Дмитриевна. Позвольте, я вас поцелую.
17: Арсентий! Иванович!
16: Ксюша!
2: Да, это была Ксюша, которую привели сюда Поля и Константин Трошин.
17: Ой, дура я, дура. Спешила к нему, жизнью рисковала, верила ему, как Богу верила.
16: Ксения, познакомься. Вот.
18: Балашова Ксения, жена.
17: Ой, Арсентий, да у тебя усы. Господи, чужой, чужой.
19: Ксюша, возьмите себя в руки.
17: Да.
16: Ну, извините, извините, нам поговорить надо.
19: Хорошо.
16: Извините.
19: Хорошо, иду.
18: Усы зачем? Ее каприз.
16: Ну, нет, ну, Ксения, ну, мой, собственный.
18: Да. Хорошо тебе в усах. Молодой такой, красивый, гордый.
16: Сбрею их к черту.
17: Сбрей, Арсентий, сбрей. Пусть все как прежде будет.
16: Ну, ну говорю, сбрею, ну, ну успокойся. Ну, ну, глупости все, ну, успокойся. И вот что еще. Не хочу я отсюда уезжать.
18: Околдовала. Ох, змея!
16: Ну, хватит, ох, ну, Ксения, ну, хватит. Ох, хватит! Ну, довольно мне здесь в транзитных числиться. Край хороший ценит меня здесь.
17: Ой, в женской кофте. О, о.
16: Что? О, господи, как ты не заметил.
17: Люди добрые, да? Как ходит. И сиротинки мои малые.
18: Это при седом-то виске. Мне сроду руки не целовал.
16: Ну, сперва не давалась ты, а потом и привыкнул.
17: Ехала сюда берегом по отливной полосе на машине. Директор рыбкопа подвез. Он мне дорогой такое говорил, другая бы голову потеряла. А я думаю, лежит мой сокол, лежит сиротинушка. Сень, не бросай ты меня. Я хорошая.
16: Что ты, Ксения?
18: Пуговка. Не было у тебя ее здесь. Что она пришила?
16: Что? Михеева.
18: Это... У нас сроду таких в заводе не было.
17: Ой, штуковка не моя. Змея в самую душу влезла. Но знай,
18: Детей не отдам! Детей
16: Ксения!
18: Не отдам!
16: Ксения! Ксения!
2: Как только Ксения и Балашов вышли из комнаты, появился иронически улыбающийся Трошин, а за ним в дверь нерешительно заглянула Поля.
14: Как же так? Годы можно жить с человеком, и вот так вот вдруг не поверить ему.
16: Чужая душа потемки.
14: Знаешь, Костя, когда я пиджак Балашова сушить вешала, из кармана письмо выпало. Саша из редакции. Я хотела отдать, но он заволновался, и мне как-то не по себе стало. А вдруг в письме плохое что-нибудь? Хотела отдать утром, а утром его уже не было. Плохо. Знаю, что плохо. Ругала себя. Но чем больше проходит дней, тем труднее становится сказать о письме.
16: Ты хоть прочла его?
14: Нет, что вы?
16: Так может, там радость какая? Ну-ка, дай письмо. Дай-ка.
14: Ой, не надо.
16: А мы тихонечко, сам Балашов не узнай.
14: Ну, не нужно.
16: Ничего, ничего. Да, здорово они ковырнуть умеют. Под самое под седьмое ребро.
14: Что там?
16: Полный нокаут. Смейся, паяц. Надуманный сюжет, романтизированная жизнь, выспренный слог. Как там, стиль или слог? Слог. И толковый совет. Учиться, работать над собой.
14: Это жестоко.
16: Не трусь. Придет Макаров, покажи ему письмо. Что он, хлюпик какой? Других хлещет, пусть и сам привыкает.
14: Вот что, Трошин, не суйся ты в это дело. Я сама разберусь.
16: Ты не покажешь, я сам выложу. Злей получится.
14: Не суйся, говорю. У меня рука тяжелая. Не было случая доказать тебе это. И не ищи его.
18: Ой, Сеня, да что это я разбушевалась? Ой, как неловко вышло. Ой, да я лучше пойду, да, Сеня.
15: Ну, Ксюша, ну, познакомься наконец. Вот Анастасия Дмитриевна.
18: Спасибо вам, Анастасия Дмитриевна, за советы и любовь. Нет. Да не выгонять же мне его было. Спасибо, что кормили, поили, там пуговки пришивали. Ой, хорошо ему в усах, герой. Не, такому и перечить страшно. На Григория Мелехова похож.
15: Дышим.
18: А я сбрить советовал, не нравятся они мне.
19: Нет, пусть растут. Сень, ну что ты молчишь-то? Ну говори, ну говори. Ну.
15: Да о чем толковать-то?
19: Да ну Сень, ну...
15: Да пусти ты меня.
19: Да ну Сень, ну...
15: Ну, у нас в семье словно бескровная революция произошла.
18: Ну, в общем, решили мы и детей сюда вызвать, и мамаш приедет, и... Дом поставим.
19: Ну, хорошо.
18: Ой, держи меня, а то упаду.
20: Ну, сейчас ухи поедим. Балашов готовит.
18: Да, он у меня все может.
14: Саша идет.
16: Макаров? Здравствуйте.
14: Сашенька.
18: Саша, спасибо вам за мужа. Разрешите?
15: Что? С перебором целует. Аккуратно.
20: Напугали нас, Саша. Исчезли куда-то.
16: Туда на лыжах, обратно вот верхами пришлось.
15: Ну, слава богу. А то тут кое-кто в глубоком обмороке.
16: Полина, здравствуй. Идешь по тундре, и кажется, ничего в мире нет. Только снег и снег. А там люди. Дымком попахивает из труб. Любопытство, радушие.
15: А за тундрой, как говорится, обратно лес. А за лесом...
16: Люди. Потом берег Охотского моря, комбинаты, совхозы и люди. Вот так вот подышишь всей грудью, и кажется, никакие удары тебе не страшны.
15: Что это ты сегодня соловьем разливаешься?
16: Да чудесную я себе профессию выбрал, Костя.
15: Подумаешь, журналисты, спасители цивилизации.
16: Дорого ощущение близости к людям. Я ведь могу бросить писать. Рыбачить буду.
15: Да кому ты ушибленный нужен?
16: по капризу работать хочешь. Из таких вот, как ты, работнички выходят.
0: Бракуешь меня.
16: А разве ты не увиливаешь всю жизнь? Мы работаем, хребет гнем. А ты перышком хочешь поскрипывать? Гонорарчики собирать?
20: Глупый разговор, Трошин, некультурный.
14: Ну и нахал же ты, инженер.
16: Что?
14: Ты при мне людей не обижай. Я все стерплю, только людей не обижай.
16: Как блаженного жалеет. Вот пусть Полина, пусть она тебе письмо покажет. 2 недели прятала, не показывала. Боялась, что ты в обморок хлопнешься.
21: Какое письмо?
14: Да, я подняла письмо. Оно выпало из пиджака Балашова.
17: Сеня, нашлось письмо проклятущее.
14: Я хотела вам наедине отдать, а вы уехали.
16: Романтизированная жизнь... Выспренный слог и толковый совет. Учиться, работать над собой.
0: Читал?
16: Наизусть знаю. Мне товарищ Курко показала.
14: Я виновата. Я одна кругом виновата.
0: Бедная ты моя. Годы идут, а мне все сызново. Начинать придется.
2: Да, нелегко начинать все сначала. Саша мечтал о большом, а оно не давалось. Он не находил, видимо, простых и убедительных слов. Бросался из крайности в крайность. В письмах к друзьям мужественно и просто писал о буднях и подвиге, а в статьях и рассказах нагромождал вычурные поэтические красоты. Но в то тяжелое для него время Саша не понимал этого. Он решил уехать с Камчатки, бросить журналистику и начать новую жизнь. Вскоре Макаров заехал к Геннадию проститься. До отъезда на материк оставалось мало времени, и Саша, не желая возить с собой отвергнутые многочисленными редакциями очерки и рассказы, усердно рвал рукописи своих работ.
0: Чепуха какая! Да, ничего не скажешь. Изящная словесность. Глазированные пряники. Все к черту! Оставит только одни записные книжки. Читайте побольше, не торопитесь учить других, учитесь сами. Это советы не для гения, к черту! Письма Полины? Береги. Береги их, Макаров. Ты не настолько богат, чтобы оставаться с пустым чемоданом.
9: Почтовый пасьянс раскладываешь?
0: Геннадий.
9: Рви уж до конца.
0: Нет, это письма Полины. Ты понимаешь, я как-то раньше их не замечал. Получишь, сунешь куда-нибудь. Пробежишь так на ходу за обедом.
9: Что ж ты там вдруг нашел?
0: Они нежные. Нет, в них нет никаких таких слов особенных. А вот понимаешь, вот я вчитываюсь в них, и вдруг меня кольнет. Ждет меня Полина. Скучает даже. Смешно, конечно, но вот такое чувство появляется. Ты посмотри.
9: В этом я тебе не советчик.
0: Но ты не думай, что я совсем с ума сошел.
9: Ты давно сошел с ума. Только сумасшедший может не видеть, как она тебя любит.
0: Что?
9: Как она верит в тебя. Ради тебя готова забраться черт знает куда, где жить и учиться в 100 раз труднее. Ты думаешь, что ты лучше Трошина? Что с тобой сладко на твоей этой медвежьей шкуре?
0: Что ты говоришь, Геннадий?
9: Обиделся? Заторопился?
0: Нет, я еще до твоего прихода собирался. Намусорил тебе здесь. Но ничего, сейчас спущусь в бухту. Сегодня катер уходит в Океанскую. Потом в область к начальству и прощай, Камчатка. Спасибо тебе, Геннадий.
9: За что?
0: За дружбу. Из-за извержения.
9: Знаешь.
0: Нет, я имею в виду извержение вулкана.
9: Совсем уезжаешь?
0: Если ты сейчас не шутил, то мне надо вдвойне уезжать. Уеду и забудет. Если ты сейчас не шутил...
9: Я сказал, в этом я тебе не советчик.
0: Не хватает еще ей испортить жизнь.
9: Ты уже немало сделал для этого.
0: Ну, иду. Не провожай. Неудачный у меня был рейс, Геннадий. 3 года. Все вы, черти, взрослые, строгие стали какие-то. А сколько хорошего родилось на нашей земле за эти 3 года. Ну, ничего. Ничего! Обратно поеду, стану в тамбуре, все как следует рассмотрю. Я ведь ни о чем не жалею, Геннадий. Но если бы мне начать здесь все сызнова, по-взрослому, я ведь великую вещь понял. Мало любить людей. Надо еще доказать им свою любовь. Чтобы люди почувствовали эту любовь. Чтобы ты чем-нибудь облегчил им жизнь. Сделал ее светлее, лучше. И с дрянью надо воевать покруче. Иду, не провожай.
9: Провожу. Такой у нас обычай.
14: Никого? Как здесь тихо. Вот открыть бы когда-нибудь дверь. Вот так, в свой дом. Светлый, с большими окнами. Чтобы бревенчатые стены дохнули в лицо счастьем. И синие карты вместо ковров. А на картах дороги, дороги, дороги, по которым ходит он. Это он порвал. Все изорвал. Заметки. Отчерки. Бедный Саша. Прошлогодняя поездка. Это из сломанной нарты. Это из слепой пурги.
2: Вернувшийся Геннадий молча остановился у дверей. Поля не замечает его.
14: Письма. Ой, а где же мои? Не то, не то, не то. Ой, глупые. Он их и не хранил вовсе.
9: Хранил, Боря. Здравствуй. Ты успела сюда сразу после работы?
14: Нет, меня отпустили. Я должна его увидеть, Геннадий.
9: Зачем?
14: Я не могу так больше. Вот что-то подступило к сердцу. Мне необходимо его найти.
9: Он жил у меня несколько дней. Спал вот на этой кушетке. Ел за столом. Впрочем, не часто. У него новые увлечения. Индийские йоги. Чаще стоял у окна и вертел глобус.
14: Зачем ты так говоришь?
9: Он вертел глобус. Это его любимое занятие.
14: А Саша писал?
9: Нет. Ему очень хотелось написать об извержении.
14: Ты должен был заставить его.
9: В этом была моя ошибка. Я посоветовал ему, пиши. А надо было сказать, не пиши. И он непременно сел бы за стол.
14: А почему ты говоришь, что Саша хранил мои письма?
9: Я видел их. Тонкая пачка. Ты редко писала ему.
14: Неловко было. А потом он почти никогда не отвечал.
9: Письма были перевязаны шпагатом.
3: Он положил их на дно своего удивительно пустого чемодана. Вроде твоего, когда ты зайцем ехала на Сибири.
14: Он совсем ушел?
3: Да.
14: Давно?
3: Я думаю, что это случилось 3 года тому назад.
14: Я не могу больше без него, Геннадий. И, пожалуйста, не смейся надо мной. Я нужна ему. Только со мной он будет сильный, смелый, такой, какой он есть на самом деле.
3: Саша не понимает этого.
14: Ну что же, а я буду ждать. 10, 20 лет буду ждать.
3: Еще 20 лет – это старость.
14: Ну что же, значит, мы встретимся с стариками. Нам будет о чем вспомнить.
3: Ты тоже сумасшедшая.
14: А Саша?
3: О, еще какой.
14: Ну вот видишь, Геннадий, я должна его найти.
3: Он уехал в Океанскую, потом на Большую Землю. Я не утешаю тебя. Значит, так надо. Но что бы ни случилось, я знаю, ты самая прекрасная девушка в мире, и я всегда это буду говорить. Я женюсь, у меня будут дети, но все равно ты останешься самой прекрасной девушкой в мире. Я не утешаю тебя. Мне лучше помолчать. Я начну ругать Макарова, а ты этого не хочешь.
14: Я не плачу. Я просто прижалась щекой вот к этим бумагам и слушаю, что он мне говорит.
3: Это секрет?
14: Потерпим, говорит он мне. Может быть, еще все будет хорошо. И еще он мне сказал, что у него нет другой девушки.
3: Это правда.
14: Саша никогда не лжет.

0: Наступил день отъезда. На причале Океанской дожидается теплохода Тимофей Сась. Он стал теперь на ноги. Все это время отлично работал мастером и собирается сейчас в отпуск в Сызрань.
1: Под водой, под морской рыбка плещется, рыбки не в отставной не мерещится. Ну а что есть человек? Как учили деды в старь, человек есть бог и царь, скажем, проще голова лично ставит.

0: самокритик удает.
1: Эй! Я вон где! Привет, Сашка!
2: Сас, какими судьбами? Снова Сызрань штурмовать будешь?
0: Дойду. Нынче у меня крылья, тверезы, я инженера стою.
3: Спасибо, пришел у вас.

0: Я тебя далеко провожу, Сась. На теплоходе.
1: Ну да, дела какие на большой земле.
0: И в поезде.
1: Шути. Или в отпуск пошел.
0: Отпуска от трудов дают. Нет, не положен мне отпуск, Сась.
1: Так что, в бега? В бега, значит?
0: Уезжаю, вот.
1: Ох, обманул ты меня, Макаров. Высоко брало теперь. Неужто ж характера в тебе нет?
0: Я работать буду.
1: Нет. Теперь осядешь где пониже. Чего доброго, хвастать начнешь.
0: А чем мне? Чем хвастать?
1: Да была бы охота, а чем найдется? Вон воробей пером своим невидным гордится. Видишь, как хорохорится.
0: Нету этого во мне, Сась.
1: А нет, так будет. Оно с годами приходит. Раз в человеке идеи нет.
2: Эй, пассажир! Бездельный! За вещичками присмотрите!
0: Сась! Ничего. Ничего, сохраняйте спокойствие, Макаров. Думайте о койке, о бумагу и прочие приспособления для письма за борт.
3: Саша!
0: Поля!
3: Саша! Ой, думал, опоздаю, не увижу. Саша, газета, вот, какая, газета.
0: Какая газета?
3: Статья здесь ваша напечатана.
0: Да никак, ничего я не посылал в газету.
3: Глупый, упрямый человек, просто невозможный. Вот же, вот, смотрите, вот, про Балашова, про Михееву и про Саси еще, и все правда.
0: Подожди, а Макаров? Верно?
3: И там еще вступление есть. Камчатский журналист Александр Макаров прислал волнующий материал.
0: Ты пойми, я же другу в Москву написал. Ну, просто так, без всяких прикрас.
3: Вот и хорошо.
0: Александр Макаров прислал волнующий материал. Поля, что же это такое? Значит, я смогу. Значит, это в моих силах.
3: А это что?
0: Это шкура белого медведя. Сась по случаю купил.
3: Увозите.
0: Что с тобой?
3: Нет, ничего. Просто проститься пришла. Навсегда ведь расстаемся.
0: Поля, я не могу. Я не могу уехать, не сказав тебе, как многое ты значишь для меня. У тебя будет большая жизнь впереди. Ты самая прекрасная девушка.
3: На всем полуострове?
0: Нет, во всем мире. У тебя будет большая жизнь впереди.
3: С тобой, Саша!
0: Поля.
3: Саша!
4: Ну и делов! В порту же не хаются!
1: Сашка, передумал. Остаешься?
0: Остаюсь, Сась!
4: Ну и молодец!
5: Над волной, над морской ходит чаечка и кружит надо мной, как хозяюшка.
4: Ну а что есть человек?
5: Как учили деду старик, человек есть бог и царь, скажем, проще голова лично старик.

0: собаколичку дает.
1: Спасибо вам, молодые! Согрели вы мою жизнь на закате. Эй! Шкуру берите! Дарю нам заведение!
2: Мы теперь свою добудем! Мы теперь все добудем!

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rансис.орг.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона Мария Кочедыкова. В нашей сегодняшней программе мы продолжим беседовать с психологом, поэтом, переводчиком Маргаритой Мельниковой из Екатеринбурга. Маргарита продолжит рассказывать о себе и социальных проектах, автором которых она является. От твоей работы перейдем к твоим увлечениям. Я знаю, что у тебя очень много разнообразных увлечений, и одним из твоих увлечений является английский язык. Как ты к нему пришла?
3: Я к нему пришла очень давно, в 6 лет. Это была, как я называю, любовь с первого взгляда. К нему меня пристрастила соседка, которая жила этажом выше. Ей было 8 лет на тот момент, она на 2 года меня старше. Я услышала, как она читает стихи на английском языке. Что-то типа «Good morning, good morning, good morning to you», «Good morning, my dear, I'm glad to see you». И мне вот понравилось само выражение, сама ее дикция, слова, хоть я вообще, естественно, ничего не понимала. Я сказала маме: «Ой, я тоже так хочу». Она говорит: «Ну вот, это английский язык, давай учить». Стали приглашать ко мне репетиторов, со мной стали заниматься. Репетиторы ко мне ходили до 12 лет, 6 или 7 человек у меня сменилось. Ну, кому-то было по каким-то причинам некогда потом со мной заниматься, кто-то просто не смог, не потянул. Преподаватель, вот последний, который у меня был, Юрий, сказал, что я для него слишком умная, даже так. Очень странно, мне было еще учиться и учиться, но вот он так сказал, да, слишком умная.
2: Значит, такой уровень знаний самого преподавателя был, видимо.
3: А уж забавно было. Вот, а с 5 класса у меня в школе начался английский, тоже преподаватели очень часто менялись, разная у всех была система. Параллельно с 13 лет мне стали выписывать кассеты ЕШКО. Сначала был уровень для детей, потом начальный, продвинутый, деловой английский, потом уж в 17 лет выписали. Ну а дальше уже появился компьютер. А дальше появился друг-лингвист, который стал со мной усердно заниматься. Потом другу это все поднадоело. Мы это дело забросили, был у меня большой перерыв. Но потом я снова взялась, потому что без английского вот как-то не могу прожить. Начинаю по нему жутко скучать. И поэтому, если даже когда-то бросаю заниматься, то снова возвращаюсь.
2: А после перерыва в занятии английским языком трудно ли заново начинать? Потому что по себе знаю, один раз у меня был перерыв в полгода где-то в университете, и возобновлять было очень и очень трудно.
3: Я не припомню, чтобы были какие-то трудности. Наверное, я быстро наверстала, и, наверное, я просто слишком его люблю, этот английский. Ну и еще я занималась языком на Мальте, мы с мамой летали туда в 13 году. Я там получила сертификат о том, что у меня продвинутый уровень. Ну и на экзамене IELTS, когда в мае 12-го я его сдала, я получила 7,5 баллов из 9 возможных. В принципе, я тоже считаю, что это неплохой результат. Ну, поэтому стараюсь постоянно свои знания подтверждать еще какими-то сертификатами. Это бывает важно при трудоустройстве. В частности, сейчас Я ведь преподаю 16-летнему парню, я готовлю его к ЕГЭ, но я его не частным образом нашла, а нашла через онлайн-школу. То есть я прямо сотрудничаю чуть ли не официально с этой онлайн-школой. У них все мои документы, у них мои сертификаты находятся о владении английским языком. Я делала для них демонстрационный урок, я писала презентацию, и вот они меня приняли. Несмотря на то, что я не лингвист, а так вот они берут только лингвистов и филологов.
4: А IELTS сложно было сдавать незрячему человеку?
3: Да, сложно. Там у меня была своя специфика, пришлось подстраивать экзамен под меня. За это я очень благодарна специалистам из Кембриджа. Я очень благодарна специалистам языковой школы, языкового центра IELTS в Москве, вот куда я ездила сдавать. Там у меня был хороший ассистент, там это называется инвигилятор. Человек, который воспроизводит аудиозаписи, нажимает на паузу, записывает мои ответы, дублирует то, что я записала на компьютере, ну и оказывает прочую помощь. Вот это называется интересным таким словом «инвигилятор».
2: И ты постоянно практикуешь английский язык не только как преподаватель, но и общаясь с носителями языка и слушая английскую речь.
3: Да, это действительно так. Я время от времени подкасты на английском языке слушаю, радиостанции и общаюсь с носителями языка. Есть у меня знакомый в Америке, в Австралии, есть в Германии, в Японии. Все эти ребята очень хорошо знают английский язык, но даже те, кто не носители, в частности, вот в Японии, Маса зовут парня.
4: Ну а другие языки какие-то пыталась учить?
3: Да, пыталась учить. И итальянский учила полтора года, и турецкий пробовала учить несколько месяцев, и даже за эсперанто бралась. Итальянский я бросила, потому что, ну, мне он стал нравиться все меньше и меньше вот этой своей резкостью, напористостью, порывистостью. Все-таки я сама по себе человек более-менее эмоционально спокойный, и я не люблю такую речь. Турецкий я бросила, наверное, потому что не смогла его полюбить. Эсперанто я бросила, потому что просто не знаю, где его применить, и не знаю, как на нем заработать.
4: Но эсперанто это, наверное, определенная идеология.
3: Это идеология, да. Вот мне эта идеология сначала показалась вроде бы близка, а потом я поняла, что нет, это не мое. Вот эти многолюдные посиделки, эсперантистские игры, песни у костра на эсперанто, разговоры на эсперантских семинарах и фестивалях только про эсперанто и про всю эту культуру, материалы, которые издаются на эсперанто современные, только опять же про этот язык и про эту культуру продвижения. То есть такое ощущение, что эсперанто варится само в себе. И мне это не очень близко, я за разнообразие. Все-таки никакой другой язык я не смогла полюбить. Я английскому пыталась изменить с другими языками, но измена получается у меня плохо.
4: Но самая настоящая измена была бы, если бы ты выучил французский.
3: Пыталась я, кстати, французский тоже учить, да. Хорошо, что напомнил. Но это, правда, было давно-давно. 11 лет мне было, мама принесла кассеты французского из Ешка. 6 кассет у меня было. Полгода я позанималась языком, и, в общем-то, тоже были успехи. Вот как ни странно, я никогда не бросаю языки, потому что у меня нет успехов. То есть успехи у меня были и в аспиранте, и в итальянском, я даже переписывалась с итальянцами, и в турецком, что самое интересное, и во французском, везде у меня получалось все, но вот не возникало той искорки, той химии. Чувства не возникает, а без любви как-то сложно что-либо делать.
2: А еще на своем поэтическом вечере, который прошел в Свердловской специализированной библиотеке для слепых, ты сказала о себе такую фразу: «Я психолог и поэт, и стихи я сочиняю аж с 11 лет». Как зародился интерес к поэзии?
3: Ну, просто баловались с двоюродной сестрой, были у бабушки. как раз канун 8 марта, хотели мамам сделать приятное. Ну и вот решили на пару сочинить стихи, и у нас это получилось. Я поняла, что это здорово, это интересно, рифмовать, слагать строчки, когда строчки вот так вот сочетаются. Ну и стала писать, и не могу остановиться.
2: А сборники поэтические у тебя выходили?
3: Да, у меня в 2008 году вышел сборник, называется «Преодоление». Ну, такое чисто инвалидское название. Сейчас, когда об этом думаю, просто ненавижу это название. Поэтому следующий сборник, который будет в аудиоварианте, который я активно готовлю, уже сделала все начитки, осталось только музыку подобрать к стихам. Я думаю назвать как-нибудь более интересно. На самом деле я немножечко ошиблась. «Преодоление» — это сборник в формате PDF, который я уже сама сделала с помощью фрилансеров. Они мне иллюстрации очень красивые нарисовали. Вот, а в 2008 году был сборник «Душа как раненая птица». Его выпустили в моем институте. Было 100 экземпляров. Очень многие из этих книг я раздарила друзьям и знакомым, но часть даже продать умудрились. Да и, собственно, электронный сборник, который «Преодоление», я тоже потихоньку стараюсь продавать. Ну, несколько человек у меня его купило. Может быть, 10-15. Так что бизнес не очень клеится в этом плане.
2: Какое стихотворение из тех, что ты написала, для тебя самое-самое любимое? И, может быть, ты нам его сейчас прочитаешь?
3: Ну, любимых стихов у меня довольно много. В последнее время я написала много стихов, то есть новинками довольно богат мой репертуар. А прочитать что-нибудь? Стихотворение тоже из новых, оно называется «К вам». Исходило тысячи троп, я познала аллюр и галоп. Только словно в старинный храм всякий раз возвращаюсь к вам. Я отведала сотни блюд, поняла, что с экранов лгут. По трухе искореженных рам я всегда приходила к вам. Я держу с незапамятных лет у виска своего пистолет. Если вы вдруг окажетесь там, я по лестнице в небо к вам. Если в стуже колючих зим обнаружу себя с другим, он поймет, он заметит сам, как хочу я вернуться к вам. Взяв лишь пару чистых листов, игнорируя жалкое «стой», сквозь толпы осуждающий гам я бегу, задыхаясь к вам. Если б заново жизнь моя возродилась из небытия, я бы все отдала богам за возможность стремиться к вам.
2: Великолепно. Кому это стихотворение посвящено?
3: Ну, это, скажем, просто образ. Если бы оно даже кому-то было посвящено, я бы, наверное, не стала говорить. Оставим это в тайне.
2: Да.
4: Ну, а как вообще рождаются стихи? Нужен специальный настрой какой-то?
3: Скажем так, нужно некое чувство, нужна эмоция. Нужно, чтобы что-то внутри шевельнулось. То есть, вот бывает как, встаешь утром, да, и не думаешь же ты, что вот сегодня я буду писать стихи. Но что-то промелькнуло в голове, что-то зацепило, какое-то слово, какая-то фраза, какая-то мысль, внутренний посыл, и хоп, и ты уже пишешь.
4: То есть, нет такого, как вот у Василия Аксенова, ну, правда, он писал прозу, я, говорит, встаю, пробегаю километр или полтора, я точно не помню сколько, потом сажусь и пишу полторы страницы, если я смог написать, я уже спокоен, ну а дальше, если будет, то будет. Нет такого, что вот надо написать?
3: Нет, такого, что надо написать, нету. Да, бывало, я писала по заказу стихи, но я их нигде у себя не храню, они мне никак не дороги абсолютно. Единственное, что я писала про толковый словарь для школы, продали. Это да, было дело. Мне заказали, я написала, мне это стихотворение понравилось, оно у меня до сих пор есть. Ну, а так остальное нет. Ни по заказу, ни по приказу, ни потому что надо, должна, обязана, я не пишу.
2: Можно ли твои стихи почитать в интернете и где их можно найти?
3: Да, конечно, можно. У меня страница есть и на стихи.ру. Там либо ник prima325, то есть stikhi.ru/avtor. Так и пишется не outhor, а avtor. /prima325. Ну, прима как сигарета или как первая, и 325. Либо просто по имени Рита Мельникова я там. Еще у меня есть группа ВКонтакте, но она только-только создана, совсем новенькая, в ней всего 40 участников. Называется страничка незрячей поэтессы Маргариты Мельниковой. Ну и просто я у себя на стене ВКонтакте иногда публикую стихи. Так что буду рада, если кто-то после передачи добавится ко мне в друзья, станет моим подписчиком, еще лучше поклонником.
2: А сейчас мы предлагаем вашему вниманию отрывок из творческого вечера Маргариты Мельниковой, прошедшего 1 октября 2016 года в Свердловской специальной библиотеке для слепых.
5: Говорят, от любви до ненависти один шаг. А может ли быть такое, чтобы человек любил и ненавидел одновременно? Когда я сочиняла свое следующее произведение, я думала, что да. Ну и сейчас я тоже не изменила свое мнение. Произведение называется «Ненавижу». Наши шансы навстречу равны не нулю. Нет, они на десятки параметров ниже. Ночью перст циферблата застынет на слове «люблю». Днем никак не решится сойти с «ненавижу». Я смиренно, безропотно вас уступлю той, что вами болеет и дышит. В этом сила моя, это значит «люблю». В вас лелею любовь, а в себе ненавижу. Нападение бессонницы стойко стерплю, малодушным укором Творца не обижу. Лишь себя прокляну я за то, что люблю, захлебнувшись, как желчью пустым, ненавижу. Алой кровью своею постель окроплю, продвигаясь к безумию ближе и ближе. Да, я вас ненавижу за то, что люблю, но люблю вас за то, что уже ненавижу. Спасибо. А вы знаете, каково это — любить человека, быть с которым вместе, рядом, невозможно по тем или иным причинам? Я думаю, да, многие из вас знают. И я, мне кажется, познала тоже. Следующее мое произведение называется «Любить без права обладания». Постигнув боль небесных кар, пройдя сквозь муки и страдания, я обрела великий дар — любить без права обладания. Насколько этот дар велик, я осознала постепенно. Уж не способен мой язык разлуку проклинать презренно. Спокоен дум моих поток, и от смятения дух свободен. А мир, что раньше был жесток, отныне словно храм Господень. Волшебный дар — любить того, с кем не разделишь ни мгновенья, и не винить ни в чем его, преследуя упрямой тенью. Он не узнает мой секрет, когда пройду с улыбкой мимо, что я нарушила запрет любить того, кем нелюбима. Спасибо. Следующее стихотворение будет о том, что даже два очень похожих человека по каким-то причинам не могут быть вместе. Может быть, из-за того, что они такие похожие, может быть, еще почему-то. Стихотворение так и называется «Похоже». Оно было написано в 2012 году, в феврале. Словно лезвие бритвы, мороз оцарапает нежную кожу. Ничего не случится всерьез, если мы так бесстыдно похожи. Вмиг лицо обожжет до красна, будет голос дрожащий, простужен. Я тебе непременно нужна, да и...

0: Унисон, нам бы в сотнях рассветов забрежить скользкий рельс и заворотливый змей, тонкий лед, непутевый заступник, кто из нас друг для друга важней, выяснять бесполезно и глупо. Бесполезно до крика, до слез разбираться, кому кто дороже. Ничего не бывает всерьез у таких одиноких прохожих. Спасибо. Влюбленные могут позволить себе все, и даже немного больше. Об этом мое новое произведение. Я написала его буквально в апреле. Надеюсь, оно вам понравится так же, как и нравится оно мне. Называется оно «Позволь». Позволь стать твоим непонятым гением, перед тобой упасть на колени, быть из благоденствия изгнанной, возвращенной, но так и не признанной. Позволь стать твоей откровенной блажью, запасной кружкой, не влезающей в багаж, большой игрушкой, смирительной рубашкой, сводящей на нет твой минутный кураж. Позволь стать твоим спасательным кругом, частым пульсом под кожей упругой, каплей, которая точит до самых основ, доказательством лживости вещих снов. Позволь стать искусственной, не единственной, громче окрика, тише выстрела, исцеленной и раненой, ни чужой, ни родной, ни правильной. Позволь дать тебе немного лишнего, в кислый чай бросить пригоршню вишни, в мартини со льдом плеснуть лимонада и ждать, даже если уже не надо. Спасибо. Ну и финальное свое стихотворение я прочитаю. Оно о любви, с которой что-то не так. Это произведение совсем новое. Произведение так и называется «Не так». Ты не отменишь мою весну, ты не заставишь меня взглянуть правде в глаза. Ты вытрешь кровь с моего ножа, но не посмеешь тайком нажать на тормоза. Ты невозможное совершишь, скользя по дугам промокших крыш и не упав. Но ты не в силах предотвратить тот поворот на моем пути, не хватит прав. Ты проклянешь многолюдье гул, турбины тысячи адских дул. Стреляй в упор. На всей земле без одной меня ты не желаешь прожить и дня. С каких же пор? По недосмотру ли нарочно ли ты вдруг окажешься на мели у грозных скал? Но я не стану тебя спасать, моя нейтральная полоса, и опыт мал. Сполна получишь за все добро, глотая воздуха терпкий ром безвольным ртом. На все входящие абонент беспрекословно ответит «нет». А что потом? Предупреждением вопреки поманишь нож из моей руки, словно щенка. Я не успею разжать кулак, ни в это время, ни здесь, не так. Слышишь? Пока. Спасибо.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: А еще тебя знают как создателя нескольких интернет-проектов. Было их очень много. Я знаю, что ты была и администратором в социальной сети Кланга. Был проект журналы «Вслух». Ну, а сейчас развиваются два очень интересных, любопытных проекта, которые очень популярны в нашем интернет-сообществе. Это сайт «Опиши мне» и аудиоинформатор «Люди, события, творчество». Расскажи, пожалуйста, о тех интернет-проектах, которыми ты занималась и занимаешься сейчас, и как ты пришла к созданию вот таких проектов.
3: Ну, Кланга, собственно, там и рассказывать нечего. Меня назначили администратором, так как я была активным участником этой соцсети. для незрячих этого мультимедийного плеера, как он назывался. Сейчас Кланга уже, по-моему, или не существует, или не развивается. Я давно там не была, поэтому тут нечего добавить. Насчет журналов вслух. Да, была действительно у меня хорошая очень идея, как мне кажется, выкладывать в интернет аудионачитки новых журналов всяких современных, National Geographic, «Наука и жизнь», «Наша психология», «Psychologist» и так далее. Но тут в чем была сложность? Во-первых, нужен был сайт и объемный хостинг, куда бы можно было бы без проблем загружать все эти аудиозаписи. А во-вторых, что стало очень большой проблемой, нужны были чтецы, которые бы подходили к своей работе ответственно и выполняли ее в срок, и у которых была бы очень хорошая качественная техника, и которые бы не требовали за свою работу либо вообще никакой оплаты, либо минимальную какую-то оплату, чисто копейки на мобильную связь. Таких чтецов мне удалось найти очень-очень мало. Люди, которые соглашались работать в проекте, чаще всего были супер занятыми и не выполняли заказы, вернее, не выполняли работу в срок. Это расстраивало, это угнетало, сбивалась периодичность. Приходилось постоянно этих людей дергать. Было очень неудобно возиться с сайтом, там хостинга не хватало и прочие-прочие проблемки. Ну и, в общем, решила я этот проект прекратить.
4: Ну вот, опиши мне, наверное, сделала тебя известной всем. Потому что говорим Маргарита Мельникова, подразумеваем «опиши мне» или наоборот. Как вообще родилась идея проекта?
3: Идея родилась на моем дне рождения. Сидели с друзьями 2 года назад за рюмочками чая, поздравлялись, произносили всякие волшебные слова.
4: Тосты.
3: Да, ну и тут я говорю: слушайте, а не создать ли нам вот такой вот проект? Такой вот сайт, где публиковались бы описания словесные, то бишь текстовые, всяких разных визуальных штук, визуального контента, фотографий, видеоклипов, произведений живописи, открыток, обоев для рабочего стола, прочих-прочих, и где бы еще можно было заказывать описание чисто для себя. То есть, допустим, заходишь ты на такой сайт, просишь описать фотографию друга, подруги, своего котика любимого, и какой-нибудь волонтер тебе делает это описание, скидывает на почту, и ты радуешься. Ну и вот такой сайт должен, значит, жить, и должен он называться «Опиши мне». И стали мы его делать, точнее, сайт сам стал делать человек по имени Сергей Сырцов. Это мой очень добрый друг, соратник, единомышленник. Мы в том числе и вместе занимаемся журналом «Люди, события, творчество». Но вот «Опиши мне» живет. Первая публикация на сайте «Опиши мне» появилась 7 февраля 2015 года. Ну и с тех пор на нашем сайте уже более 700 публикаций. Больше всего их, конечно, в категории видеоклипы, аж 169 штук.
4: По какому принципу вы их готовите? Кто-то их заказывает, или ты сама решаешь, что надо откликнуться на какие-то события, например, Евровидение, помнится, в 2015 году. Одно из описаний даже звучало в эфире «Радио Рансис».
2: В программе «Музыкальный глобус».
3: Да, было, у вас такое было. Ну, на самом деле, здесь 80 на 20. То есть в 80% случаев решаю я, что именно я бы хотела видеть описанным на сайте. А 20% это заказы наших пользователей. Ну, естественно, те заказы, которые не являются личными, персональными, где там не нужно описывать фотографию друга, сестры, котенка и прочего. Вот, допустим, кто-то просит, вот опишите клип, опишите памятник, там какое-то произведение искусства, открытку на день рождения. Да, мы с удовольствием выполняем заказ и выкладываем в сеть.
4: Как сборная Португалии забила французам в финале чемпионата Европы?
3: Ну, заказывай, конечно, тоже с удовольствием опишем, если это событие имело место быть, конечно же. Да, пишем. У нас опытные волонтеры, с волонтерами сотрудничаю я их выбираю, слежу за тем, чтобы качество описаний было приличным. Я сама описание на сайт выкладываю. То есть вот можно сказать, что Сергей является веб-мастером проекта, ну а я администратор, куратор.
4: А как происходит подбор волонтеров и их подготовка? Потому что вот применительно к тифлокомментариям, фильмам, я знаю, что специальная методика есть.
3: Подбор волонтеров происходит так, то есть я просто обращаюсь к людям в разных сообществах, в том числе и во фрилансерских сообществах, с рассказом о проекте «Опиши мне» и с предложением поучаствовать в нем в качестве, ну как мы это называем, описатора. Люди откликаются, я даю им пробное задание, смотрю, насколько грамотно они описывают, насколько подробно, насколько стилистически, качественно, логически выверено, не нужно ли за ними потом по целому часу сидеть и исправлять. Ну и если меня все устраивает, я человеку говорю, что он в проекте, мы с ним дальше сотрудничаем. Причем есть люди, которые специализируются только на художественных картинах. Вот у нас, допустим, одна женщина описывает только художественные картины православного содержания на религиозную, на христианскую тему. Есть люди, которые только на клипах специализируются, только на открытках, ну и так далее. А есть и универсалы. А насчет обучения, здесь ситуация такая. Мы разработали памятку волонтеру. Это целый документ, он есть на сайте «Опиши мне», opishi-mne.rf. И любой желающий может с ним ознакомиться. Ну, если есть у волонтеров какие-то вопросы, то я, конечно, все разъясняю. Самый частый вопрос – это, а нужно ли называть цвета? Вот если я описываю для незрячего человека, понимает ли он, что такое цвет? Я говорю, конечно же, понимает. Нужно называть и цвета, и оттенки. Все визуальные элементы нужно называть. И нужно говорить слова там «смотрит», «видит». То есть, ну вот стоит человек, смотрит на дерево, или там, а сейчас мы видим, а сейчас на экране, а сейчас перед нами, там, или зрителю предстает такая-то картина, то есть не нужно избегать визуальных слов. Да, я это все объясняю, волонтеры у нас хорошие, обучаемые, плохих мы не держим, стараемся быстренько с ними расстаться.
2: Я хотела как раз задать этот вопрос, а часто ли приходится отказывать волонтерам, и в каких случаях ты им отказываешь?
3: Скорее происходит так. Если мне присылают плохое описание, я к этому человеку больше не обращаюсь. Я просто с ним не сотрудничаю. Бывает, что он меня спрашивает, а вот почему не обращаешься, что да как? Ну, могу сказать иногда, что да, не устраивает качество, не устраивает грамотность, приходится очень много править потом. А еще бывает, что люди загораются, но потом исчезают. То есть во многих случаях происходило следующее. Человек обращается, говорит, вот я хочу быть в вашем проекте, я хочу делать описание, это так классно, это для меня так важно. Ну, я даю ему задание,

0: мысль, да грамотно, да ничего не упустить, надо быть таким внимательным, это так сложно. Я говорю, ну да, это непросто.
1: Ну да, я думаю, для молодежи это в какой-то степени сложно, потому что, с одной стороны, это клиповое мышление, на котором они воспитаны, да, то есть воспринимают картинку лучше, чем текст. И вот как раз, наверное, сложно сформулировать, потому что я наблюдаю такую вещь, что даже вот студенты различных специальностей, юристы в частности, к сожалению, сейчас несколько хуже формулируют свои мысли, чем, ну, лет 5-6 назад, может быть.
0: Может быть и так, хотя я бы не списывала это на возраст, что там молодежь, не молодежь, клиповое, не клиповое мышление. Я бы просто отнесла это к общей внимательности, к общей грамотности, потому что у меня и среди более возрастных волонтеров, и даже среди тех, кто утверждает, что он работает журналистом и тоже пишет статьи на заказ, есть люди, которые описывают хуже, чем, ну, там, простой студент.
2: А сколько волонтеров сейчас в проекте?
0: Это очень сложно сказать. Все это плавающее, очень нестабильное. Постоянных, например, около десятка, может быть, 15 человек, к которым я от случая к случаю обращаюсь. У меня вообще человек 40 в списке.
1: А среди незрячих интерес большой? Вот много запросов получаете в день, к примеру?
0: Ну, запросов не так, чтобы много. В неделю 3-4 запроса бывает, реже больше. Среди незрячих интерес есть, конечно, но я бы не сказала, что это какой-то бум. То есть здесь разделились люди на два лагеря. Один лагерь — это те, кому интересно, кто считает, что этот проект важный, а другие считают, что картинки и зрение ничто не заменит, ни одно описание. И суррогаты им не нужны, и они хотят, ну, либо видеть, либо вообще никак. Кому-то просто все эти описания не любопытны, не интересны. Кто-то считает, что им родственники могут описать лучше, чем наши волонтеры. Ну, то есть, на самом деле, нет такого, что все незрячие повально вот этим заинтересовались.
2: Ну, как и в любом проекте, кому-то интересен проект, кому-то нет. К сожалению, невозможно заинтересовать абсолютно всех. Ну, а получаете ли вы какую-то обратную связь?
0: Да, обратную связь мы получаем. Особенно запомнилось мне одно письмо от женщины, которая раньше видела. Так вот, она пишет, что, читая наше описание, как будто бы снова видит, к ней как будто бы снова вернулось зрение. Вот я, когда ее письмо читала, я была тронута до глубины души, и мне было настолько приятно. То есть вот ради одного этого письма я готова, мне кажется, терпеть любую критику, я готова все преодолеть. Если для одного человека мы вот такое можем сделать, такое счастье ему подарить, то остальное все не важно.
1: Тем более, что мнений может быть много, но с тем, что этот проект креативный, я думаю, согласятся все. И как раз, наверное, за эту креативность сайта «Пиши мне» и удостоился гран-при фестиваля «Интеграция». Расскажи, пожалуйста, как это было и что ты при этом чувствовала?
0: Ну, интересный вопрос, как это было и что я чувствовала. Было волнительно выступать. То есть выступать на публике я, как это ни странно, не привыкла, а может быть, даже отвыкла со школьных и с институтских времен. Когда работаешь на дому, когда меньше бываешь в коллективе, ощущается, что речь становится не очень хорошей, косноязычие появляется, становится трудно сформулировать предложение, может быть, ухудшается быстрота реакции. Поэтому выступать, особенно с заученным текстом, почти зазубренным, нужно было просто четко каждое предложение подстроить там под показ слайдов, было трудно. Ну а когда получали награду, то, не знаю, просто немножко приятно. Я к наградам отношусь спокойно. Я знаю друзей, которым очень важно.

0: ручные победы во всяких конкурсах, которым если не лауреатство, если не первое место, то все, они плачут и расстраиваются. А у меня с детства с самого такое отношение, что, ну, грамота и грамота там в школе, да, за какое-то выступление, ну, диплом и диплом, ну, гран-при и гран-при, ну, есть и есть, ну, хорошо, приятненько. То есть для меня было важнее, что я побыла на самом фестивале, что я это все слышала собственными ушами, записывала на собственный диктофон, что оно у меня все есть, хранится в архиве. Вот это гораздо важнее, чем там победа, не победа.
1: Ну, то есть ты придерживаешься олимпийского девиза: главное не победа, главное участие.
0: Ну да, и для меня, наверное, даже главное не участие, а побыть вот в этом всем, посмотреть на это все, пусть даже со стороны. Я вот и на следующую интеграцию, которая в декабре, надеюсь, будет, хочу поехать. Пусть даже проект там буду представлять не я, а мои друзья. Для меня важно посмотреть, послушать, поболеть за друзей, потом об этом, обо всем написать.
1: Ну и второй проект, который сейчас очень активно развивается, это аудиоинформатор. Люди, события, творчество. Как он появился?
0: Ну вот как раз-таки этот проект поедет на интеграцию. Появился он, попробую рассказать все по порядку и логично. Все началось вообще-то еще 10 лет назад с телефонного информатора, которым занимались супруги Зуевы, если я не ошибаюсь. Сейчас вот он, Анатолий, умер, жена его жива. Что это было? Был номер местный екатеринбургский, на него звонишь и получаешь информацию. Там рассказывают о событиях, которые произошли и происходят в регионе, в социальной сфере. Там какие-то отрывки художественных произведений, музыкальные произведения звучали. Вот что это было в начале. И вторая сторона был сайт tifloblog.ru, который был абсолютно никаким тогда не аудиожурналом, никаким не информатором. Просто на нем публиковались различные заметки с мероприятий, которые происходили в обществе слепых в Свердловском. Заметки об использовании бытовых приборов, там блинницы, смартфонов и прочего-прочего. Были также интервью с активными молодыми незрячими людьми, в частности, из Екатеринбурга.
1: Ну, я знаю, что на этом сайте ты публиковала свою статью, посвященную Эльсмарту.
0: Ну да, была такая разгромная статья. На нее даже потом сослался Никита Цейковец в своем ежегодном обзоре «Состояние рынка тифлосредств». Так что попала я и на Тифлоком с этой статьей. Ну и вот, собственно, были вот эти две линии. Телефонный информатор и сайт tifloblog.ru. Сайт Тифлоблог пополнялся довольно плохо. И мы думали, что же с ним такого интересного придумать. Ну и тут, к сожалению, ушел из жизни Анатолий Зуев, который занимался телефонным информатором. И мы, точнее, как мы, Сергей Сырцов с командой решил совместить вот эти две линии, чтобы они пересеклись, и объединить телефонный информатор с сайтом Тифлоблог, чтобы и телефонный информатор был более современным, более динамичным, и сайт Тифлоблог не скучал. Вот так и появился аудиожурнал «Еженедельные люди, события, творчество». Собственно говоря, и телефонный информатор никуда не исчез, то есть если позвонить по специальному номеру местному екатеринбургскому, то как раз услышите наш аудиожурнал. Ну и если зайдете на сайт tifloblog.ru, то там тоже есть все 40 теперь уже, по крайней мере на момент записи передачи, 40 выпусков информатора. Длится каждый выпуск примерно час. О выпусках рассказывается о событиях из жизни свердловских инвалидов, и не только по зрению, и не только свердловских. Вообще у нас освещаются события социальной сферы. Это и благотворительность, и конкурсы с участием инвалидов. Также есть интервью, которые, во-первых, проводим мы сами, это я и Сергей Сырцов, с активными людьми с инвалидностью. Ну и также это наши начитки. Мы начитываем статьи и интервью, которые нам показались наиболее интересными. Просматриваем средства массовой информации и находим наиболее достойные материалы. Начитываем, ну, во-первых, я являюсь одним из главных чтецов. Сергей тоже начитывает, но в основном он занимается редактурой, подбором материалов. Я тоже участвую в подборе материалов. И, конечно, другие чтецы у нас – это незрячие ребята, это наша команда, в нашей команде около 10 человек. Все молодые, все активные, бойкие. Начитываем, кто с Брайля, кто, слушая синтезаторы, повторяя за ним. Ну, а я делаю это следующим образом. Учу по целому предложению или по половине предложения, если оно большое. Разделяю его на какие-то смысловые отрезки и зачитываю на диктофон. То есть учу, читаю, ставлю диктофон на паузу, снова учу, снова зачитываю, опять пауза, пока учу, ну и так далее.
2: А авторы из других регионов с вами сотрудничают?
0: Да, сотрудничают. Это Алия Нурулина, наш очень хороший корреспондент. Сейчас она проживает в Санкт-Петербурге, делает отличные материалы. Есть материалы от Натальи Борсковой, она проживает в Казани. Сами мы, конечно, тоже, как я уже сказала, являемся корреспондентами. Допустим, недавно были с Сергеем Сырцовым на фестивале социальных коммуникаций «Пора-2016» в Москве и сделали репортаж, посвященный этому событию. В общем, стараемся быть на как можно большем количестве мероприятий, чтобы было о чем написать, чтобы было о чем рассказать нашим слушателям.
1: А сложно ли делать вот такие событийные передачи? Если привязывать передачу к определенному событию, то подготовка такой передачи подразумевает, что сделать ее необходимо в краткие сроки. Вот с какими сложностями сталкиваетесь вы?
0: Ну да, со сроком тоже бывают проблемки. Нужно сделать желательно быстрее, чтобы этот репортаж был актуальным. Конечно, а не через месяц, не через два после события. Но стараемся, все-таки у нас команда.
1: А интервью?
0: Мы стараемся делать событийные интервью. Вот, допустим, в одном из наших выпусков есть репортаж под названием «Невеселая чайка». Это интервью с моей очень хорошей приятельницей незрячей Екатериной Шевичевой, которая сейчас живет в Москве. Интервью это посвящено событию, которое мы освещали в более раннем выпуске нашего журнала, инклюзивному спектаклю «Веселая чайка». Так вот, Екатерина была на просмотре этого спектакля, у нее сложилось определенное впечатление, и я посчитала нужным попросить ее поделиться своим впечатлением с нашей аудиторией. Ну, я взяла у нее письменное интервью, на устное, к сожалению, у нее времени не хватило. Я написала ей список вопросов, она записала ответы, я это все начитала, обработала, и получилось вот такое интервью. Следующее интервью мы записали с Сергеем Сырцовым, там в основном он вел, с Яном Гасниковым, незрячим массажистом из Екатеринбурга, и интервью было посвящено успешному трудоустройству Яна, самостоятельному, успешному, без участия центра занятости. Еще у нас ожидается интервью с Дарьей Кузнецовой. Это одна из победителей фестиваля «Пора-2016». Она представила на фестивале свой проект «Окрыленные мечтой». Но она сама является инвалидом-колясочником, и проект у нее посвящен тому, что она и ее команда проводят в разных городах России фотосессии с участием девушек на коляске, и причем эти девушки наряжены в костюмы, элементом которых обязательно должны быть крылья. Вот поэтому окрыленные мечтой. Но эти девушки должны быть успешными, то есть чем-то заниматься, где-то работать, учиться. Это как бы фотоистории о сильных девушках на коляске. Надеемся, что интервью тоже получится и выйдет в ближайшем выпуске.
2: Маргарита, ну наш разговор близится уже к завершению, поэтому предлагаю небольшой блиц-опрос, чтобы нам так получше познакомиться и нашим слушателям получше тебя узнать. Твой любимый поэт?
0: Сложный вопрос. А можно скажу, что это я сама?
2: Интересно. А твоя любимая книга в таком случае?
0: Нет, ну их слишком много. Я не могу сказать,
2: какая... За последние года два что наибольшее впечатление произвело?
0: Ну, пусть будет «Цветы» для Элджернона, Дэниела Киса.
2: Что тебе больше всего нравится в людях?
0: Открытость, искренность, доброта.
2: А что раздражает?
0: Ригидность мышления, когда человек не хочет ни в какую воспринимать новое, не хочет и не может воспринять другую точку зрения, отличную от своей.
2: В каком месте на планете Земля тебе хотелось бы оказаться?
0: Да ни в каком. Меня устраивает моя квартира, то место, где я сейчас нахожусь.
2: Ну, где-то побывать, может быть, где ты не была раньше.
0: Ну, побывать я в США хочу. Я, правда, там была уже раньше, в 97-м году, но я не все штаты объездила.
2: С кем из исторических деятелей, может быть, писателей, поэтов, политиков прошлого или настоящего, тебе хотелось бы встретиться?
0: Да ни с кем. Я не люблю все это. Мне дороги мои друзья, мне дороги те, кто живет в настоящем, кого я знаю, потому что... Ну, из прошлого, но я могу, допустим, о ком-то читать. А что это за человек на самом деле? Я же доподлинно не знаю, и поэтому ни с кем, наверное, не хочу.
2: А вот это и самое интересное. Узнать?
0: Узнать, понимаешь, меня в это не тянет. То есть я более направлена в будущее, и... Я даже не могу мыслить в этом направлении. То есть меня больше волнуют те, кто со мной живет сейчас, мои современники. А вот это «если бы» и «хотела бы», но я понимаю, что это невозможно, ну и зачем бы я стала об этом думать?
2: А из современников?
0: Да сложно сказать, у меня не работает мысль в этом направлении. Ну, если что-то с кем-то удастся, там посмотрим, захочу я, буду ли я рада, не буду ли. Просто тут вот еще какой момент. Если встречаться с кем-то из известных людей, для меня это было бы очень волнительно. Я боюсь, что я остолбенею, потеряю дар речи, очень сильно разволнуюсь и буду выглядеть как-то не так, поэтому я, наверное, боюсь встречаться с кем-то из уж прям таких больших знаменитостей. Наверное, поэтому я запрещаю себе думать в этом направлении.
2: А каким навыком ты хотела бы овладеть?
0: Ну, разве что улучшить свою координацию в пространстве, научиться понимать пространство, чтобы, возможно, ходить с тростью. Не знаю уж, насколько прям это моя мечта, не мечта, но почему бы и нет. Ну, а если что-то более реальное, то блины печь хочу научиться на сковородке.
2: А с чем ты их любишь есть?
0: Да просто так. Можно с сахаром.
2: Со сгущенкой?
0: Ой, нет, сгущенка для меня слишком приторная.
2: Какая мелодия звучит в твоей душе сейчас, если прислушаться к себе?
0: Если прислушаться... Нет, сейчас никакой не звучит. Сейчас все мои мысли сосредоточены на том, что я делаю, на том, о чем я хочу сказать.
1: Наверное, у тебя сейчас очень много задумок, планов. Какие твои творческие планы на ближайшее время?
2: И профессиональные, может быть.
0: Если творческие, то все-таки доделать аудиосборник поэтический. Если профессиональные, то продолжать работать, продолжать писать интересные статьи. Возможно, взять еще нескольких учеников на занятия английским. Ну, а так, есть планы попутешествовать еще. Вот в Москву на интеграцию хочу съездить, как уже говорила. к другу старинному съездить тоже в другой город. Правда, не очень далеко, всего 12 часов в пути. На Новый год к маме да к бабушкам съездить, повидаться хочется. Возможно, поеду в Бийск следующей весной. Возможно, еще в Иркутск съезжу к подруге. То есть вот хочется поездить именно на поезде, где-то побывать.
1: Ну что ж, будем подводить итог нашей сегодняшней встречи. Какими будут твои пожелания, может быть, напутствие нашим слушателям?
0: Пожелания, наверное, большей активности, самостоятельности в принятии решений, в поступках каких-то жизненно важных. Быть собой, любить себя, уважать себя и принимать других людей. Быть добрее, честнее, смелее, вот так глобально. Радоваться жизни и любить жизнь именно здесь и сейчас. Может быть, не искать какого-то далекого, глубокого смысла в чем-то, в ком-то, в сверхъестественном или в далеком-далеком будущем, не закапываться в прошлое, а любить вот это мгновение, каждое следующее мгновение, быть здесь и сейчас и видеть смысл каждой мелочи самой жизни, в любом ее проявлении, может быть, даже в не самом приглядном.
2: Рита, спасибо тебе огромное, замечательные пожелания. А мы со своей стороны желаем тебе дальнейших творческих свершений, успехов и много-много ярких впечатлений от жизни.
0: Спасибо. Спасибо, Маша, спасибо, Дмитрий. До свидания, дорогие слушатели.
1: И на этом мы прощаемся с вами. Как всегда, ждем, дорогие друзья, от вас писем, предложений, пожеланий, отзывов на наш электронный адрес pro_skmf@rancis.org. Напомним, что сегодня у нас в гостях была Маргарита Мельникова из Екатеринбурга, а эту передачу подготовили и провели Мария Кочедыкова
2: и Дмитрий Балыкин.
1: До новых встреч в эфире Радио Рансис.
2: Всего хорошего, дорогие друзья.

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@ransis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

Без усмешек встречали все цветы на дорогах земли.

в небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не забыть.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи.
1: Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
2: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон». Микрофон Евгений Корнев. Кстати, в последнее время я задумываюсь над тем, вот микрофон есть, а почему-то макрофона нету. А может быть есть, а просто я не знаю. Ой, хорошо бы на макрофон посмотреть, им попользоваться. Ну, а сегодня я решил поведать всем любознательным слушателям о том, что я наблюдал на момент записи данного выпуска в плане доступности приложения Яндекс.Телемост для Android. Тема весьма насущная, поскольку наши власти всеми силами пытаются заставить народонаселение не использовать доступные, удобные и функциональные мессенджеры мирового уровня, а пытаются навязать им местные, российского производства. Ну так вот, возникает, конечно, желание найти какой-то доступный мессенджер, чтобы он был отечественный, чтобы его точно не заблокировали, не замедлили и не учиняли прочих неудобств. Про VK Messenger я уже рассказывал. Рассказывал я про Яндекс Мессенджер. И вот, наконец-то, решился я рассказать про Яндекс Телемост. Итак, Яндекс Телемост устанавливается очень просто. Заходите в любой магазин приложений, хоть Рустор, хоть Google Play, устанавливаете Яндекс Телемост, запускаете, и у вас должен быть Яндекс ID, привязанный к телефонному номеру. Вот с этим Яндекс ID вы и входите в приложение. Ну, проще говоря, если у вас есть почта на Яндекс, то у вас Яндекс ID есть. И если к этой почте привязан номер телефона, то сразу можете входить и начинать пользоваться. Как мы помним, когда я рассказывал про Яндекс Мессенджер, на мой взгляд, это абсолютно непотребное приложение, прежде всего из-за того, что добавлять и искать контакты по номеру телефона, просто так, как в WhatsApp, Telegram и подобных мессенджерах, нельзя. А вот в Яндекс.Телемост, слава богу, эта проблема отпала. Самое главное, что здесь вы увидите список всех контактов, которые имеются в вашей телефонной книге. Неважно, есть у них Яндекс, нет у них Яндекс. То есть Яндекс.Телемост, ну, по крайней мере, на момент записи данного выпуска, работает с контактами точно так же, как и WhatsApp. Вы открываете контакты в Яндекс.Мессенджере и видите все контакты, которые у вас в телефонной книге имеются. Если у контакта есть Яндекс.ID и тот номер телефона, который вписан в вашу телефонную книгу, привязан к этому Яндекс.ID, то вы сразу можете нажать на контакт и сразу писать ему, звонить с помощью аудио и видео, отправлять голосовые сообщения, даже отправлять файлы. Правда, с пересылкой файлов здесь полнейший абсурд, но об этом чуть попозже. Так вот, проблемы никакой нет. Если у вашего контакта нет Яндекс ID или номер телефона другой привязан, то у вас здесь будет ссылка «Пригласить». Если вы на нее нажмете, то этому контакту, на этот номер телефона, придет СМС. В СМС будет ссылка на скачивание Яндекс Телемост. В Яндекс Телемост можно проводить групповые звонки. Я пытался выяснить, какие ограничения для бесплатного использования, так и не нашел. Поэтому ничего я тут вам сказать не могу, но при желании можете у того же искусственного интеллекта Яндекс, например, спросить или поискать в справке, но даже там мне вот так сразу это выяснить не удалось. Я все-таки подозреваю, какие-то ограничения по количеству участников, а может быть еще по каким-то характеристикам должны быть, но тем не менее, вдвоем-втроем, я думаю, вы беседовать можете без проблем. Ну и теперь, наконец, переходим к доступности и функционалу Яндекс.Телемост.
1: Инфотрон.
2: Веселье начинается практически сразу. Итак, пока вы ходите по списку контактов, пока вы смотрите настройки, вроде бы все неплохо. Но как только вы начинаете звонок, вот тут-то и начинается типичная наша российская ситуация. На экране звонков ни одна кнопка не подписана. Если вы запускаете звонок, то, используя скринридер, вы будете слышать только кнопка, кнопка, кнопка, кнопка и все. Методом эксперимента, либо применением каких-нибудь средств описания изображений, можете, конечно, попытаться выяснить, что это за кнопки, но кнопки все абсолютно не подписаны. И вот так сразу, какая кнопка за что отвечает, вы понять не сможете. Либо методом научного тыка, либо используя средства описания значков, которые имеются в вашем скринридере. Это весьма странно. Потому что подобная ситуация в свое время наблюдалась и в Яндекс.Браузере, и так далее. Потом постепенно доступность начали улучшать. А вот в Яндекс.Телемост, по крайней мере, на момент записи данного выпуска, экран звонков абсолютно недоступен. Та же история с записью голосового сообщения. Если вы начинаете запись голосового сообщения, то, например, в TalkBack, если у вас включена функция, на русском она, по-моему, называется «чтение программных меток», в общем, когда читаются чисто технические названия элементов, то здесь вы во время записи голосового сообщения обнаружите два элемента. Один называется что-то вроде «send button», другой что-то вроде «cancel». Ну, в общем, те, кто хотя бы на начальном уровне знает английский, я думаю, догадаются, что «send button» — это кнопка «отправить». Вот ее и нужно нажимать, чтобы голосовое сообщение ушло получателю. А «cancel button» — это отмена голосового сообщения. Ну, здесь хотя бы можно средствами скринридера все это подписать и вполне себе неплохо пользоваться. Но если на исправление доступности какая-то надежда есть, потому что все-таки Яндекс, они официально декларируют, что они занимаются доступностью, у них есть специальный сотрудник, который должен о проблемах с доступностью им все сообщать, но, как я неоднократно говорил, и у Яндекс, и у Mail Group, в частности ВКонтакте, есть сотрудники, которые должны оповещать о проблемах доступности, но они-то могут оповещать, а вот отреагируют как и когда зрячие разработчики, а точнее их начальство, вот это большая проблема. Потому что о проблемах доступности могут оперативно и четко сообщать, но когда это все будет исправлено и улучшено, вот это уже вопрос. Поэтому, возможно, когда вы слушаете этот выпуск, доступность в Яндекс.Телемост улучшилась. Но даже если там улучшится доступность, приложение это пока что абсолютно не конкурент ни WhatsApp, ни тем более Telegram. Telegram потому и завоевал массовую любовь пользователей, потому что там все просто, функционально и удобно. Прежде всего, это пересылка файлов. Там есть, конечно, на бесплатных аккаунтах ограничения, но вам не нужно было заморачиваться насчет того, где файл будет храниться, куда он попадет, какое место он занимает. Выбрали файл в памяти вашего устройства, отправили получателю, а дальше он его скачал или сохранил в Telegram. Можно было файлы в избранном хранить. В общем, в Telegram все довольно грамотно и продуманно сделано. А в Яндекс Мессенджер и в Яндекс Телемост, а также в VK Messenger все это сделано абсолютно по-дурацки. Рассказываю, как обстоит дело с пересылкой файлов в Яндекс Телемост. Итак, вроде бы поначалу открываете чат с нужным человеком. Нажимаете кнопку «Прикрепить файл». Находите файл в памяти вашего устройства. Вроде бы все стандартно и неплохо. Нажимаете «Отправить», и файл действительно отправляется. Но некоторые могут даже не подозревать, что если вы начнете отправлять вот таким образом файлы, то через какое-то время обнаружите, что ваш Яндекс.Диск полностью заполнен. Итак, в чем состоит хитрость? Дело в том, что когда вы отправляете файл через Яндекс.Телемост, он автоматически сохраняется в вашем Яндекс.Диске. И даже если вы удалите файл в переписке в Яндекс.Телемосте, или вообще очистите всю переписку, то эти файлы на Яндекс.Диске останутся и будут занимать там место. При этом там появляется отдельная папка, которая называется «Файлы из мессенджера», и она будет только накапливаться, только увеличиваться. И удалять ее вам придется вручную. Таким образом, вроде бы через Яндекс.Телемост файлы пересылаются примерно так же, как в Telegram, но через какое-то время вы обнаружите, что у вас все свободное место на Яндекс.Диске заполнено. Тогда вам нужно будет вручную удалять вот эту папку «Файлы из мессенджера», либо пользоваться более разумным мессенджером. Вот здесь, конечно, я даже не надеюсь, что когда-нибудь ситуация изменится, потому что, по-видимому, в этом-то смысл состоит, что пользователи будут думать, что у них на Яндекс.Диске просто место закончилось, надо бы его докупить. А может быть, какая-то другая цель здесь преследуется. Ну, в общем, абсолютно глупо все это сделано, потому что если в случае с WhatsApp и Telegram файлы сохраняются на каких-то их серверах, и вам не нужно заботиться о том, где они хранятся, сколько места они занимают, то здесь исключительно используются все ваши ресурсы Яндекс.Диска. А если у вас вообще Яндекс.Диск очень маленького объема, то вы даже особо большие файлы переслать не сможете, или вам чуть ли не после каждой отправки файла придется вручную чистить Яндекс.Диск. Так что, в силу вышесказанного, на мой взгляд, Яндекс.Телемост — это совсем не конкурент WhatsApp и Telegram, ну, разве ж только для тех, кто не хочет заморачиваться с обходом замедлений, блокировок и прочих пакостей, которые устраивают для массово используемых мессенджеров. Может быть, вам хотя бы для видео и аудиозвонков и Яндекс.Телемост подойдет. Также, повторюсь, можно проводить конференции, возможно, для каких-то учебных, образовательных и, скажем так, рабочих мероприятий, может быть, он и подойдет. Но, на мой взгляд, мессенджер, конечно, корявый, но самое главное, в нем очень глупо реализованы функции типа пересылки файлов. Но, тем не менее, может быть, когда-нибудь и это изменится. Так что, как говорится, поживем, увидим. А я с вами на этом прощаюсь и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Саймон Рич. Чудотворцы.

0: Для Ната, моего идола. «И сотворил Бог человека по образу своему». Бытие, глава 1, стих 27. Часть первая. Генеральный директор откинулся в своем вращающемся кресле и включил плоский телевизор. В Венесуэле кто-то с кем-то воевал. Он усилием воли заставил себя посмотреть пару минут. Люди всегда считают, что он в курсе подобных вещей. Неделю назад на совещании какая-то женщина спросила, слышал ли он о Гане. Он широко улыбнулся и оттопырил оба больших пальца. Он знал, что Гана только что успешно прошла отборочный турнир чемпионата мира по футболу. Однако выяснилось, что женщину интересовал геноцид. Он сосредоточенно щурился на телевизор, но уже через несколько минут его глаза закатились от скуки. Он решил ненадолго прерваться. Посмотреть что-нибудь еще минут 5, максимум 10, а потом снова переключиться на всю эту Венесуэлу. Он нажал свою любимую кнопку на пульте, и на экране появился толстяк. На его рубашке проступили 3 огромных потных пятна, 2 под мышками и 1 прямо на пупке.
1: «Громче!» — кричал толстяк в микрофон. «Громче! Во славу Божию!»
0: Генеральный переключил на другой церковный канал, потом на следующий. Иногда он начинал щелкать их один за другим и не мог остановиться. Он любил яростные увещевания священников, то, как они тряслись и с чувством завывали. Он переключил на баптистскую церковь Мемфиса. Немолодая женщина носилась туда-сюда по помосту и хлестала себя по щекам и бокам, словно на нее нападали пчелы-убийцы.
1: «Молитесь Господу!» — кричала она. «Молитесь Господу! Молитесь Господу! Молитесь!»
0: В офис заглянул молодой человек. «Господь, вы заняты?» Бог быстрым движением переключил обратно на войну.
1: «Ну, просто пытаюсь что-то сделать с Венесуэлой», — ответил он, широким жестом указывая на телевизор. «Там вон у них война».
0: «О!» — воскликнул молодой ангел. «Я не хотел вам мешать».
1: «Да фигня. Чем я могу тебе помочь?»
0: «Не пора ли на совещание в 10 утра?» Бог взглянул на часы и коротко рассмеялся.
1: «Смотри-ка», — произнес он, — «должно быть, я потерял счет времени».
0: Ангел проводил Бога по коридору к залу заседаний директоров. Он хотел было завести светскую беседу, но так и не придумал, о чем именно. По правде говоря, начальник внушал ему довольно сильный трепет. Крейг уже 5 лет работал в небесах Incorporated, но лишь сегодня впервые заговорил с Богом лично. Такая возможность представилась ему абсолютно случайно. Он как раз пил кофе, когда какой-то архангел хлопнул его по спине и сказал: «Эй, Паш, приведи-ка Бога в зал заседаний». Крейг был ангелом, а это на целых 2 порядка выше служек, но и не подумал поправить архангела. Он на собственном опыте понял, что доводы разума на таких не действуют. Кроме того, он с благодарностью воспользовался случаем наконец увидеть офис Божий. Тот полностью оправдал его ожидания. Телевизор Бога оказался огромным, минимум 60 дюймов, а его пульт был просто потрясным. Блестящая хромированная штуковина выглядела так, словно ее сделали Богу точно по руке. На столе из цельного клена стояло множество крутых президентских безделушек. Там были и кубик Рубика, практически собранный, как уважительно отметил про себя Крейг, и блестящая, очень президентская колыбель Ньютона. Из тех, что стучат шариками по несколько минут без перерыва, стоит только чуть тронуть их. Крейг обнаружил зал заседаний и с трудом открыл тяжелую латунную дверь. Бог неспешно зашел, и Крейг попытался просочиться следом, но ему на плечо легла широкая рука. Рука Винса, громадного архангела с прилизанными светлыми волосами. «Извини», — сказал он с усмешкой, — «вход только членам правления». Спускаясь обратно в скромный департамент чудес, Крейг пытался представить, что происходит сейчас за дверями зала заседаний. Там принимались безумно важные решения и делались колоссального планетарного масштаба заявления,
1: влияющее на судьбы миллиардов. Крейг подумал, что отдал бы все за место за этим столом. Винс снял колпачок с авторучки. «НФЛ?» — спросил он.
2: «Национальная футбольная лига, профессиональная лига американского футбола в США».
1: Бог прикрыл глаза и помассировал виски. «Пэкерс», — провозгласил он наконец.
2: «Гринбэй Пэкерс — профессиональный клуб по американскому футболу из города Гринбэй, штата Висконсин».
1: Архангелы одобрительно зашептались. Винс записал «Пэкерс» в блокнот с отрывными страницами и обвел слово в круг. «Мы все устроим», — заверил он. «Что по поводу NASCAR?»
2: «Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей».
1: «Мне нравится Тревор Бэйн», — ответил Бог. «И Дэвид Рейтиман». Винс записал имена гонщиков. «НХЛ?»
2: «Национальная хоккейная лига. Профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады».
1: Бог пожал плечами. «Без разницы». Он вдруг ткнул в Винса пальцем. «Эй, а какой у меня рейтинг?» Винс легким движением руки достал из портфеля круговую диаграмму. «Рейтинг потрясающий», — сказал он. «Вас так или иначе почитает 85% населения». «Исключительно», — гордо ответил Бог, с улыбкой глядя на график. «Проблемы демографического характера есть?» Винс помедлил с ответом. «Некоторые студенты сомневаются», — признал он. «Но мы считаем, что вскоре получим и их».
3: «Уверен?»
1: Архангел энергично закивал. «Это просто такой возраст!» Бог прищурился. «А что насчет Линард Скиннерт?» — спросил он.
2: «Линард Скиннерт — американская рок-группа, наиболее известный представитель и популяризатор южного рока 1970-х годов».
3: «Какие-то подвижки есть?»
1: Винс сглотнул. «Линард Скиннерт были любимой музыкальной группой Господа, и тот месяцами требовал от архангелов как-то воссоединить их первый состав».
3: «Я не уверен, что это осуществимо», — признал Винс. «Я имею в виду, половина из них уже мертвы.
4: Ну а оставшиеся? Гарри Росингтон? Ларри Янструм? Если собрать их в одной комнате, я уверен, они и сейчас зажгут».
1: Винс вздохнул. «Мы над этим работаем». Бог сложил руки на груди.
4: «А Янкис?»
2: «Нью-Йорк Янкис – профессиональный бейсбольный клуб, базирующийся в Бронксе».
3: «Выиграли третий матч подряд», – ответил Винс, быстро доставая из портфеля еще одну диаграмму. «И Родригес продолжил серию ударов уже в 20-й игре».
1: Бог откинулся в кресле и улыбнулся. «Ну и ладненько», — сказал он. «Пойдем играть в гольф». Крейг вернулся на первый этаж Департамента чудес в лабиринт крошечных кубиков, в котором он провел большую часть своей жизни. Теперь, когда он узрел офис Бога и роскошный зал заседаний, где вели дела архангелы, ему казалось, что здесь еще мрачнее обычного. Но стоило ему снова сесть за стол и включить компьютер, как обида угасла. На экране ярко светилось «Возможное чудо». Он перешел по ссылке, и компьютер крупным планом вывел на экран мелкую улочку города Мобил в штате Алабама. По ней возвращались домой из летней школы несчастные девочка и мальчик, изнывающие от бесчеловечной августовской жары. Крейг терпеливо дождался, пока они подойдут к ближайшему пожарному гидранту, и увеличил давление под землей, заставив гидрант лопнуть и окатить детей струей ледяной воды. Они, заливаясь хохотом, принялись танцевать под этим душем. Крейг не мог в это поверить. Поход на верхние этажи отвлек его настолько, что он чуть не пропустил чудо с гидрантом. Он чувствовал себя ужасно виноватым. Не стоило ему вообще покидать рабочее место. Он просканировал планету и быстро нашел еще одно возможное чудо. Женщина средних лет из Нью-Брунсвика надела старый пиджак, не подозревая, что в его карманах полно денег. Крейг наслал на нее сильный порыв ветра
3: и женщина, пробормотав под нос несколько крепких словечек, засунула руки в карманы, пытаясь согреться. Уже через мгновение она вскинула в небо кулак, сжимая в нем пачку мятых двадцаток. Крейг откинулся на спинку стула и улыбнулся. Женщина уже танцевала по пустой парковке и яростно шлепала себя по ягодицам на манер макарены. Ничто не бодрило так, как наблюдать за смертными, которые радовались его чудесам. Крейг позволил себе посмотреть еще полминуты, а затем закрыл вкладку. Если он будет отвлекаться, то так и на работу времени не останется. Пора было переходить к следующему чуду. Турист в Монте-Карло направлялся прямо к намагниченной рулетке казино. Крейг как раз пытался отвести беднягу в сторону от нее, когда его мыслительный процесс прервали стуком. «Крейг?» К нему в кубикл заглядывала долговязая девушка в огромных очках. «Извините, что отрываю», — сказала она, протягивая ему ладонь. «Я Элиза».
1: «О, нет! Я совсем забыл, что вы придете. Долго ждали?»
3: «С 9». Она широко улыбнулась, чтобы скрыть раздражение. «Мне очень жаль. Как мне загладить свою вину?»
5: «Ну, вы могли бы показать мне офис, если не очень заняты?»
3: Крейг бросил взгляд на экран компьютера. Турист сел за столик и поставил огромные деньги на черное. Этого было уже не исправить. «Без проблем», — ответил Крейг. «Идите за мной». Элизу только что повысили до работника департамента чудес после долгих 3 лет, которые она просидела младшим ангелом в приемной молитв. Крейг согласился показать ей этаж, но поход наверх сильно его задержал. Свое первое утро в качестве ангела Элиза провела в комнате отдыха, без конца открывая свой Блэкбери в ожидании объяснений. Она была в ярости из-за того, что Крейг заставил ее ждать так долго, но ее гнев стремительно испарился перед восторгом от экскурсии. Она рьяно вертела головой, пока Крейг вел ее сквозь шумный офис. Повсюду сидели ангелы. Они сканировали землю, вводили коды, меняли мир всего несколькими нажатиями клавиш. Это было прекрасно. Именно так она себе все и представляла. «Черт!» — выкрикнул кто-то. Элиза заглянула в соседний кубикл. Немолодой лысеющий агент пролил кофе, и густая коричневая жижа попала на клавиатуру. Он выхватил из лотка для писем несколько бумаг и вытер ими пятна. «Каждый раз!» — пробормотал он. «Каждый гребаный раз!»
6: «Кто это?» — прошептала Элиза.
3: «Это Брайан», — ответил Крейг. «У него сейчас непростые времена».
6: «Вы с ним вместе работаете?»
3: «Не, мы в разных подразделениях. Я в общем благоденствии, а он в физбезопасности».
6: «Он несчастные случаи предотвращает?»
3: «Ну, он пытается». Элиза покосилась на кубикл Брайана. Монитор его компьютера отображал 16 разных мест возможного ущерба. Серьезность ущерба варьировалась от ушибленных мизинцев до ожогов первой степени, но у всех имелось кое-что общее. Их можно было предотвратить. Элиза заметила, как пострадавшие на экране выкрикивают ругательства. Кое-кто из смертных адресовал их небесам, словно они каким-то образом догадывались, что в их боли виноват Брайан. «Гребаный ты, Боже!» — воскликнула старушка, распоровшая палец о консервную банку с тунцом. «Ублюдок! Мать твою!» Брайан прикрыл глаза и потер лицо, медленно и глубоко дыша. «А как он предотвращает ущерб?» — спросила Элиза. «Или, ну ты понял, пытается». «Тут тоже что с чудесами», — пояснил Крейг. «Божественное вмешательство». Он подвел девушку к ближайшему шкафу и подал ей толстую книгу в кожаной обложке. Элиза пролистала страницы, пристально вглядываясь в россыпь диаграмм. «Знаю, что это сбивает с толку», — сочувственно произнес Крейг. «Но со временем ты будешь плавать в них, как рыба в воде». Элиза ткнула пальцем в брошюру под названием «Порывы ветра». «А это зачем?» «Они удобны, если нужно что-то переместить. Например, когда хочешь убрать пляжное полотенце, чтобы человек нашел ключи от машины». Элиза открыла брошюру «Порывов». Та была в 40 страниц толщиной, не считая списка сносок.
1: Почему нельзя просто забросить ключи человеку в карман?
3: Крейг рассмеялся. И не говори! Так было бы гораздо проще. Но, к сожалению, законы нарушать нельзя.
1: Какие законы?
3: Законы Божьи. Гравитации, термодинамики, времени. Они и непреложны. Приходится действовать в обход.
1: Ну, то есть там воскрешать людей мы не можем.
3: И заставить их летать тоже.
1: Точно.
3: Никаких телепортаций, телепатии и исчезающих вещей.
1: Нельзя делать ничего, что смертные сочтут сверхъестественным.
3: Значит, никакого веселья? Крейг усмехнулся.
1: Ну, не совсем так.
0: Земля. Оскар Фридман открыл свой бостонский вестник и укрылся за ним, как за щитом. Ему осталось проехать незамеченным еще 3 остановки. Всего 5 минут, и он в безопасности.
6: «Ты уверен, что это твой бывший сосед по комнате?» — прошептала его жена.
3: Оскар кивнул. Это определенно был он. Сидел напротив, в вагоне метро «Красной ветки». И Оскар напрочь забыл его имя.
6: «Оно точно начиналось на «Р», — пробормотал он.
3: «Рик? Ричард?» Оскар покачал головой и скорчил гримасу, призывая жену предлагать другие варианты.
6: «Ронни? Реджинальд?»
3: Оскар зажмурился.
1: «Уже почти», — произнес он.
6: «Черт, уже почти вспомнил!»
3: «Рос? Ред?» Но было поздно. Сосед уже встретился с ним взглядом и радостно протискивался через вагон. Он обогнул шест и обеими руками схватил Оскара за локоть.
7: «Оскар, целую вечность тебя не видел! Тебя не хватало на встрече выпускников!»
3: Оскар бросил на жену испуганный взгляд, и та тут же протянула вперед ладонь. «Флоренс?» — произнесла она. Бывший сосед проигнорировал ее и скрестил руки на груди.
1: «Что такое, Оскар? Не представишь меня своей очаровательной жене?»
3: Оскар готов был уже сознаться, но тут лампы погасли. Замыкание длилось 40 секунд, ровно столько, сколько требовалось, чтобы галопом пробежаться по воспоминаниям. К тому моменту, как загорелся свет и из динамиков прекратил гудеть голос машиниста, старик сиял от облегчения.
1: «Родная», — произнес он, — «это Рональд».
3: «Мы можем влиять на жизнь людей только косвенно», — объяснил Крейг. «Осмотрительно использовать природные явления. Можно вызвать замыкание электричества, сотворить град, запустить молнию. Мы можем контролировать приливы и отливы или заставить человека чихнуть. Но нельзя дать смертным понять, что мы существуем».
5: «А кто-то когда-нибудь лажал?» — спросила Элиза.
3: «Ну, переступал черту?»
1: Крейг задумался. Ангелов редко наказывали за чудеса, но он припомнил пару случаев, когда кое-кто из них зашел слишком далеко, засветился слишком сильно и в итоге потерял работу.
3: «У одного были проблемы из-за Уилта Чемберлена», — сказал он.
1: «Правда? И что случилось?»
3: Крейг рассказал. Шел 1962-й, и ангелу-первогодку поручили следить за игрой между Нью-Йорк Никс и Филадельфия Уорриорс. Ангел должен был поддержать Уилта Чемберлена, по которому фанател Господь, но непозволительно с этим переборщил. Уилт, который обычно во время штрафных попадал в корзину в половине случаев, в тот день сделал 28 удачных бросков из 32 и в итоге набрал 100 очков за игру. Одно из самых небрежных чудес за всю историю спорта. Число было не только слишком большим, но и абсолютно неправдоподобным. «Если бы Уилт набрал 97, — объяснил Крейг, — или 103, тогда еще ладно, но ровно 100, — это слишком бросалось в глаза. Ангела понизили».
5: «Ужасно», — Крейг кивнул.
3: «Лучше не привлекать к себе внимания. Твори столько чудес, сколько пожелаешь, но аккуратно».
5: «А Бог? Он может нарушать законы?
1: О, сам Бог чудес не творит.
7: Нет?
1: Не, тут все слишком рутинно.
7: А он больше творец, понимаешь? С самого сотворения он нанимает для повседневных дел персонал. Не думаю, что он вообще когда-либо участвовал в будничных заботах компании.
1: Разве ему не интересно, как идут дела?
7: Конечно, интересно, воскликнул Крейг. Сегодня утром я был у него в офисе. Он наблюдал за тем, как разворачивается война в Венесуэле.
1: Элиза развернулась на каблуках.
7: Ты ходил к нему в офис?
1: Зачем?
7: Крейг сглотнул, впервые заметив, как блестят под очками ее голубые глаза. «Да так, знаешь», — произнес он, — «мы просто... ну, вот такие у нас отношения».
1: Крейг подвел Элизу к своему компьютеру и показал ей записи нескольких недавних чудес. Вот семиклассник облегченно улыбается, что из его кособокого вулкана, сделанного для научной ярмарки, все-таки потекла лава. Вот водитель грузовика поворачивает направо, прочь от упавшего дерева, и замечает заглохший у обочины автомобиль.
7: «Мы подстраиваем случайности», — объяснил Крейг. «То есть чудеса. Хоть люди их чудесами и не считают».
1: Элиза просияла.
7: «Так это правда!» — воскликнула она. «Все-таки нет никаких совпадений. Ничто не происходит просто так».
1: Крейг замялся. Ему не хотелось опускать ее с небес на землю.
7: «Вообще-то»,
1: — все же признал он, —
7: «правда в том, что 99% происходящего с людьми — просто невероятная непоследовательная бессмыслица».
1: «О-о-о!» Он побоялся, что расстроил девушку, но та вдруг снова улыбнулась.
7: «Ну а последний процент? Он ведь под чудеса отведен?»
1: Крейг кивнул.
7: «Ну и отлично!» — сказала она. «Это уже кое-что!»
1: Крейг был в восторге, когда узнал, что Элизе отвели кубикл с ним по соседству. В конце концов, ей будет проще вникнуть в процесс, если за ней станет приглядывать более опытный коллега. Элиза поставила сумку на свой новый рабочий стол и встала на стул, чтобы оглядеться. Залезая, она оперлась на ладонь Крейга, и тот застыл от смущения.
7: «А чем занимаются наши соседи?» — спросила она.
1: Крейг вытянулся и посмотрел поверх кубиков. Три измученных ангела, склонившись над одним компьютером, судорожно что-то печатали.
7: «О, они занимаются Линард Скиннерт», — ответил Крейг. «Спецзадание от начальства».
1: По ту сторону экрана случайно встретились на заправке два члена первого состава группы.
7: «Как странно, что обе наши тачки сломались на одной дороге.
1: Просто с ума сойти.
7: Слушай, может, поиграем как-нибудь вместе?»
1: Трое ангелов облегченно вздохнули. Один открыл шкаф для документов, вынул бутылку бурбона и приложился к горлышку. Элиза слезла.
7: «И все чудеса делаются по разнарядке?»
1: Ее голос дрожал от разочарования.
7: «Вообще-то, — возразил Крейг, — обычно мы занимаемся тем, что хочется».
1: «Тем и замечателен наш департамент. Мы стоим так низко в общей иерархии, что за нами почти не следят». Компьютер Элизы вдруг запиликал, и она подпрыгнула от неожиданности.
7: «Не волнуйся», — успокоил ее Крейг. «Это просто возможное чудо».
1: Она напряженно всмотрелась в экран. Голодный китайский подросток пинал от обиды торговый автомат, пытаясь выбить из него купленный только что шоколадный батончик.
7: «Но почему именно он?» — спросила Элиза.
1: «О, они выпадают случайно. Наши алгоритмы предвидят миллионы возможных чудес, они же ВЧ, в секунду. С таким объемом мы не справимся, поэтому компьютеры показывают их по одному». Элиза увидела, что рассерженный китайский подросток запрыгнул на велосипед и укатил прочь от автомата.
7: «О, нет!» — сказала она. «Я все испортила!»
1: Крейг рассмеялся.
7: «Не волнуйся, попыток еще много, обнови!»
1: Она кликнула мышкой, и на экране возникла земля, сияющий голубой шар, блестящий, как новогодняя игрушка.
7: «Удачи!» — сказал Крейг.
1: Она вся в твоем распоряжении». Элиза крутилась на стуле, поражаясь размеру своего нового кубикла. В приемной молитв ей приходилось вымаливать у начальства стол, а когда его все-таки выделили, то сидеть за ним пришлось в коридоре рядом с туалетами. Ужасное рабочее место, шумно, одиноко и вонюче. По счастью, у нее редко было время это замечать. Когда Элиза пришла в приемную молитв, та разваливалась на части. Молитвы поступали по факсу, обычно чуть меньше 500 миллионов в день, и валялись кучами в кладовке. Еженочно кто-нибудь собирал первые попавшиеся под руку молитвы в мешок и посылал их наверх к Богу. Остальные отправлялись в топку. Это привело Элизу в ужас. И даже будучи всего лишь младшим ангелом, она немедленно решила такое положение дел изменить. После немыслимого числа совещаний ей наконец-то разрешили внедрить разумную систему учета. Первым делом она начала скреплять вместе похожие молитвы, чтобы не тратить Божье время попусту. «Чем меньше ему придется читать, — рассудила она, — тем больше будет ответов». Затем она ввела футбольный фильтр. В добрых 4% молитв люди хотели, чтобы мяч полетел в ворота или, наоборот, мимо них, а поскольку и тех, и других просьб было равное количество, Элиза сочла их все несущественными. Но венцом ее нововведений стала шкала срочности. Никто в приемной даже вспомнить не мог, чтобы молитвы перед отсылкой проходили какую-то сортировку. Не имело значения, просил человек новый мотоцикл или новую почку. У всех молитв были равные шансы оказаться на Божьем столе. Под руководством Элизы их, наконец, начали делить, исходя из важности, по удобной шкале от 1 до 7. Примерно 30% молитв подпадали под первую категорию. Это значило, что срочного ответа они не требуют. Сюда обычно отправлялись просьбы, связанные с транспортом, лото, турбулентностью в полете и бесплатным общественным Wi-Fi. Большинство молитв получали третью или четвертую категорию. Здесь оказывались родители, желающие здоровья своим и так здоровым детям, страстно жаждущие встречи влюбленные и абстрактные просьбы мира во всем мире. Семеркой оценивали только дела жизни и смерти. Под надзором Элизы их специально перепечатывали на красной бумаге, чтобы они выделялись в Божьей почте. Ее начальник был против системы. Она влекла за собой дополнительный труд. Чтобы получить одобрение, ей пришлось пообещать, что всю сортировку она возьмет на себя. Даже с учетом компьютеров это было утомительно. Она так часто работала на выходных, что слово «пятница» утратило для нее свой смысл. Каждый день напоминал предыдущий, изнурительный тест на выносливость, который заканчивался, лишь когда она валилась с ног. Но Элиза упорно не сдавалась, черпая силы в уверенности, что меняет к лучшему жизни людей. Разумеется, в этом было и эгоистичное зерно, она мечтала о повышении. С первого своего дня в небесах Incorporated она хотела оказаться в департаменте чудес. Еще работая с служкой, она часто вызывалась пополнять торговые автоматы на 17 этаже лишь для того, чтобы одним глазком посмотреть на ангельскую работу. Это была самая потрясающая, самая творческая часть во всей компании. Одно дело сортировать молитвы, но самой планировать чудеса? Что могло быть лучше? Когда она подала прошение о переводе на освободившееся место в департаменте чудес, ее начальник добрый час над ней смеялся. Ни один младший ангел никогда не поднимался из приемной молитв в чудеса. Ни разу за всю историю департамента. Он согласился отправить ее резюме в отдел ангельских кадров, но лишь после того, как с глумливым британским акцентом зачитал его толпе смеющихся секретарей. Когда Элиза получила письмо с поздравлением, то подумала, что это жестокий розыгрыш начальника. Но проступившее на его лице ошеломление, когда она сообщила ему новость, убедило Элизу, что ее и правда повысили. Он потребовал лично прочитать письмо
3: И согласившаяся Элиза еще целых 10 минут наблюдала, как он не сводит глаз с экрана. В конце концов он сухо пожал ей руку и послал секретаря за бутылкой дешевого шампанского. Элиза с трудом осушила бокал, упаковала в картонную коробку свой степлер и, покачиваясь как под гипнозом, направилась к лифтам. И вот теперь она стояла на 17-м этаже, всего в нескольких шагах от торгового автомата, который когда-то выпрашивала пополнить шоколадными батончиками. Она знала, что это нелепо, но все равно ждала, когда на почту придет второе письмо. Короткая записка с извинениями из ангельских кадров, со словами, что произошла ошибка. В любую секунду, думала она себе, кто-нибудь, может, сконфуженный мужчина в сером фланелевом костюме, постучит к ней в кубикл и как можно деликатнее сообщит, что ей придется вернуться вниз.
1: «Мне нелегко это говорить», — скажет он, — «но...»
3: Она представила, как возвращается на четвертый и со слезами на глазах достает из коробки свой степлер под сдавленное хихиканье секретарей. Элиза открыла свой новый шкаф для документов и заметила маленький белый конверт. Видимо, его оставил тот, кто работал в этом кубикле до нее. Но, перевернув его, она с удивлением обнаружила на обороте свое имя. Она осторожно открыла конверт и вытряхнула из него блестящий значок в форме крыльев. Элиза поднесла его к лицу, блеснула на свету серебряная эмаль. Она уже видела такие. На пиджаках ангелов в кафетерии. И они всегда казались ей немного нелепыми. К чему эта показуха? Разве не дешевле сделать бейджи? И все же она решила, что лучше и ей прикрепить свой. Она заметила такой же у Крейга. Наверное, это была политика фирмы. Она прицепила крылья к лацкану пиджака и поправила их, глядя в монитор, как в зеркало. «Элиза Хантер», — гласила золотая гравировка. «Ангел, департамент чудес». Она выглянула в дверной проем, удостоверяясь, что в коридоре никого. Потом выпрямилась и вскинула руки в воздух. Крейг семенил по залу, стараясь не уронить две больших тарелки с тортом. У кого-то был день рождения, он толком не понял, у кого, и Крейг утащил в комнату отдыха последние два кусочка. Он был всего в нескольких шагах от своего кубикла, когда запнулся и уронил один кусок на пол. Тихо выругавшись, он соскреб остатки с ковра и выбросил их в мусорное ведро. Крейг посмотрел на оставшийся кусок. Угловой, с толстым слоем глазури по трем сторонам. Поколебавшись секунду, Крейг постучал к Элизе и протянул тарелку ей. «Привет. Там остался последний кусок». «Ой, спасибо. Уверен, что не хочешь съесть сам?» «Не», — неубедительно отказался Крейг. «Не». «Правда?» «Ага», — ответил Крейг, протестующе выставив перед собой ладони. «У меня вообще аллергия на шоколад». Элиза покраснела. За последние три дня Крейг съел у нее на глазах два шоколадных батончика и 12 пачек печенья Орео. «Ну тогда спасибо, Крейг». «Конечно. В смысле, не за что». Он нырнул к себе в кубикл и устало шлепнулся на стул. «Аллергия на шоколад? Да кто так врет-то, господи?» Он потряс головой, удивляясь тому, насколько сглупил. «Мог же сказать, что не голоден, или что принес торт специально для Элизы». Он повернулся к компьютеру, намереваясь поскорее выкинуть свою промашку из головы. Он уже более-менее подобрался ко второй подряд награде лучшего ангела месяца. У самого сильного его соперника было на 22 чуда меньше. Но если он начнет отвлекаться, кто-то может его и перегнать. А это просто неприемлемо, особенно после жертв, на которые пришлось пойти. Он приходил на работу каждые выходные и ел за рабочим столом. Он даже взял за правило не ходить на свидания и вечеринки, потому что те не вписывались в планы работать до самой ночи.

0: «Спасибо». Он заметил в ее мусорной корзине тарелку, и Лиза закончила есть давным-давно. Это сколько же он просидел? «Ну, спасибо», — сказала она. «Теперь я знаю, где у нас молоко».
1: «Но проблема», — откликнулся Крейг, вспомнив об этой фразе впервые за всю жизнь.
0: Он не совсем понимал, как закончить разговор, и просто вскинул руку в загадочном жесте, то ли помахал, то ли отсалютовал в ритме хип-хопа. Затем слишком громко вздохнул и медленно исчез из виду. Он буравил взглядом отражение в мониторе. Щеки покраснели, а лоб взмок от пота. Было стыдно и грустно, но вместе с тем немного легче. Теперь, когда он все испортил, нечему будет его отвлекать, и он, наконец, сможет вернуться к работе. «Слушай, а можешь еще раз объяснить про сны?»
1: «Конечно. Сахар или молоко? Все вместе».
0: Крейг протянул Элизе ее кофе. В комнате отдыха было пусто. Во всем департаменте стояла тишина, если не считать жужжавшего пылесосом уборщика. А ангелы придумали сны, чтобы тестить бета-программы. Элиза помолчала, стыдясь задать еще один вопрос сразу после ответа на предыдущий.
2: «Извини, а что такое бета-программы?»
0: «Ой, они потрясающие! Это неопубликованные кусочки программного обеспечения. В снах можно попробовать что угодно, нарушить любые правила безо всяких последствий».
2: «Какие правила?»
0: «Ну, куча ангелов ненавидят гравитацию, так что есть множество программ с полетами. Что еще? Много телепортаций, модификаций тела и воскрешения мертвых». Элиза добавила в кофе еще сахара. «А у людей крыша не едет от такого?» Крейг помотал головой. «Сны стираются. Как только просыпаешься, почти все начисто забываешь».
2: «Это похоже на...»
0: Крейг кивнул. «Это похоже на смерть. Помнишь парочку вещей? Одно-два лица или, может быть, какое-то место, а потом и их забываешь». Она размешала сахар в чашке и отхлебнула. «Иногда мне кажется, что я что-то помню», — сказала она. «Как кто-то меня зовет. Кажется, ее зовут Сьюзен или Сара, не знаю».
2: «Я помню только работу», — ответил Крейг.
0: Элиза кивнула. Она очень четко помнила бесконечные презентации в PowerPoint, коллективные упражнения на доверие и вереницу песен из 80-х. Но что было до этого, она сказать не могла. «Какая твоя любимая бета?» — спросила она. Крейг запустил зубы в кекс.
2: «Наверное, вестник», — ответил он.
0: «С ее помощью можно навещать людей. Ну, знаешь, наставлять их».
2: «А это вообще работает?»
0: Крейг рассмеялся.
1: «Не,
0: обычно к утру они уже забывают, что ты им говорил. А если что-то засядет в памяти, картинка какая или слово, то они сами заполняют пробелы и пишут о тебе какую-нибудь сумасшедшую книгу».
2: «Так значит, все их религии», — Крейг кивнул, — «появились по нашей вине».
0: Он разломил второй кекс пополам и протянул половину Элизе. Та вежливо покачала головой, но через несколько секунд уже жевала свой кусочек.
2: «Спасибо, я забыла поужинать».
0: «И я. Поэтому я и выбрал клубничную начинку. Показалось, что она самая питательная». Элиза иронично приподняла брови.
2: «А еще у тебя аллергия на шоколад».
0: Крейг отвел взгляд.
2: «Так о чем это мы?»
0: «О небесном», — улыбнулась Элиза.
2: «Точно!» — облегченно воскликнул Крейг, радуясь, что можно вернуться к работе.
0: «Еще вопросы есть?»
2: «Только один. Как он выбирает?»
0: «Ну, знаешь, кому ответить?»
2: «Не знаю», — признался Крейг.
0: «Сам всегда хотел спросить. Но все духу не хватало».
2: «Хотела бы я это знать».
0: «Да, и я». Она вдруг зевнула, вытянув руки и сцепив их в замок. Крейг постарался не пялиться на полоску живота, видневшуюся под задравшейся рубашкой. Практически наверняка у нее есть парень. Наверное, кто-то из руководства с кучей сшитых в ателье костюмов и галстуков с монограммой. А зовут его, наверное, Джеймс, Чарльз или...
2: «Крейг?»

0: «Что?»
1: «Ты залип!» «Ой, прости, просто устал».
0: Она наклонилась немного ближе. «Спасибо, что ввел меня в курс дела. Я правда это ценю».
1: «Без проблем», — откликнулся Крейг. «В смысле, мне за это платят».
0: Она одним глотком допила кофе и оставила его в комнате отдыха одного. У Крейга перехватывало дыхание и зачастило сердце, но когда он вернулся в кубикл и включил компьютер, его накрыло пеленой спокойствия. 34-летний житель Амстердама спешил на велосипеде домой, чтобы успеть вовремя покормить песчанку дочери. Вот в этом Крейг разбирался. С этим он справиться мог. За последние 3 года Крейг сходил всего лишь на одно свидание. Ему особо не с чем было сравнивать, но он не сомневался, что прошло оно плохо. Первой ошибкой, размышлял он, оглядываясь назад, было настоять на встрече в рабочем кафетерии. Тогда он был только младшим ангелом, работал в разработке снежинок и слишком волновался, чтобы покидать кубикл больше, чем на полчаса. Он не был уверен в красоте выбранной им девушки, отчасти потому, что слишком стеснялся на нее посмотреть. Но она показалась ему милой, и следующую неделю он провел, собирая в кулак всю свою храбрость, чтобы снова пригласить ее на свидание. «Не думаю, что это хорошая идея», — сказала она. «Ты для меня чересчур повернут на работе».
1: «Что?» — спросил Крейг.
0: Он в тот момент работал над дизайном снежинки и слушал девушку не слишком внимательно.
1: «Слишком повернут на работе», — повторила она.
0: «О», — ответил Крейг. Он знал, что его страсть к работе была необычна, но не мог ничего с собой поделать. Вся его суть заключалась в его профессии. Как и все его коллеги, Крейг жил в небесном кампусе, постоянно разраставшемся анклаве общежитий, офисов и закусочных. Дом стоял всего в 5 минутах ходьбы от работы, а если на самокате, и того меньше. Удобно, но почему-то удручающе. Небеса были такими огромными, но вся его жизнь сосредоточилась лишь на одном квадратном акре. Крейгу не обязательно было становиться ангелом. Большинство небесного персонала довольствовалось работой служек или секретарей, набирали нужный стаж, стараясь поменьше шевелиться, и отправлялись на отдых. Бог требовал отработать 40 лет, но ему было неважно, какую ты выберешь должность. Большая часть сотрудников Небеса Инкорпорейтед проводили в офисе меньше 5 часов в сутки. Кампус вмещал в себя все – теннисные корты, бочча.
2: Бочча – спортивная игра на точность.
0: Прудики с японскими карпами. Было бы сумасшествием проводить все время на работе. Но записываясь на урок гольфа или арендуя лодку, Крейг чувствовал себя глупо. На небесах было множество и других интересных занятий, но настоящий восторг он испытывал, только занимаясь делами на земле. Крейг не мог повлиять на огромное число аспектов своей жизни, на синдром запястного канала, на прогрессирующую бессонницу, на отсутствие личной жизни, но он мог повлиять на людей. Мог обеспечить им небольшие победы, укрыть их от маленьких неприятностей, подарить немного счастья. Он знал, что это безумие, с горящими глазами следить за их жизнями. Они даже не догадывались о его существовании. Его чудеса были от природы задуманы как незаметные, и таковыми им следовало оставаться всегда. И все же он нутром чувствовал, что люди рассчитывают на него, а подводить их ему не хотелось. Иногда он, чтобы взбодриться, смотрел клипы, в которых дети радовались сотворенным им снежным дням. Одна девочка, непопулярная 8-классница из Швеции, так обрадовалась отмене занятий, что упала на пол и начала танцевать брейк-данс. Ее движения были такими заразительными, что и Крейг поднялся на ноги и станцевал вместе с ней, качая бедрами и поднимая над головой кулаки. Самый счастливый момент в его карьере. Он знал, что его чудеса незначительны, а зачастую и смехотворны, но он обожал каждое из них. Лишь выключив компьютер и уже спускаясь в пустом лифте, он иногда гадал, правда ли он нужен людям? Или дело обстоит как раз наоборот? Элиза смотрела, как ночной уборщик надевает пальто и неуклюже выходит из офиса. Было 7 часов утра. Она всю ночь просидела с рыбачившими в Арканзасе отцом и сыном, тщетно пытаясь нацепить на их удочки окуня. Она тщательно изучила главу об управлении водными потоками, но большая часть прочитанного прошла мимо нее. Как Крейг умудрялся с такой легкостью справляться с работой? Элиза знала, что поступает некрасиво. Но стоило Крейгу уйти, все равно включила его компьютер. Он уже успел совершить несколько чудес на этой неделе, и очень крутых чудес. Он сломал морозилки Баскин-Робинс в Португалии, вынудив менеджера раздавать тающее мороженое бесплатно. Он заставил iPod-старичка из Мельбурна раз за разом проигрывать день рождения, песню «Битлз», пока тот не вспомнил, что надо купить жене подарок. Он предвидел, что пожилой профессор Оксфордского университета по ошибке назовет Джамалом единственного своего темнокожего студента, которого на самом деле зовут Чарльз. Крейг немедленно замкнул пожарную сигнализацию, заставив всех покинуть аудиторию. Он ослабил веревку пиньяты для хиленького третьеклассника из Пуэблы. Удар поразил наблюдавших сверстников, превратив мальчика в местную знаменитость. Он сотворил 13 падающих звезд, 11 радуг и 140 освежающих порывов ветра. А она даже рыбу на крючок не смогла поймать. Элиза поморщилась, глядя на свою постную физиономию, отразившуюся в экране монитора. Нужно было поторапливаться. Она работала здесь меньше недели, но уже напоминала себе жалкое клише неопрятного ангела с потухшим взглядом. Откинувшись на спинку кресла, Элиза отчетливо услышала тревожный хруст позвонков. Последняя попытка, и она отстанет от этого чуда. «Ну давай же, глупая рыбешка!» Она замерла. Произошло что-то нехорошее. «Это что еще за шайтан?» Ее компьютер запиликал, а на экране высветился с кошмарной вспышкой текст: «Зафиксированные сверхъестественные потоки. Код черный». Она заглянула в кубикл к Крейгу, но тот еще не пришел. Как и все остальные, она была одна на этаже. Элиза перерыла все на своем рабочем столе, уронив несколько полупустых чашек кофе, и нашла справочник. Это был огромный фолиант размером со шляпную коробку, с крохотным шрифтом, заполнявшим страницы, настолько тонкие, что сквозь них было видно на просвет. Код черный. Понадобилось 5 минут, чтобы найти нужный абзац. И еще 10, чтобы осознать происходящее. Код черный. Возможность цунами. Вероятность смертей. Оповестить Бога. Она еще раз оглядела офис, но тот по-прежнему был абсолютно пуст. Элиза подумала, не подождать ли ей, пока придет Крейг, но код настойчиво мигал, а компьютер с каждой секундой пиликал все быстрее. В конце концов она встала и стремглав понеслась к лифтам. «К нему сейчас нельзя», — сообщил Винс, забрасывая на стол ноги. «Он занят». «Но у меня код черный. Возможность цунами». «Ты можешь записаться на прием», — предложил Винс. «Но у него все забито на 2 месяца вперед».
3: «Да некогда 2 месяца ждать!»
0: «Ничем не могу помочь, куколка». У Элизы плыло перед глазами от усталости, но ей показалось, что она разглядела на лице архангела усмешку.
3: «Да в пень!» — пробормотала она.
0: Винс недоверчиво рассмеялся, когда она распахнула латунную дверь. «Паш, ты куда собралась?»
3: «Я ангел», — поправила Элиза. «И мне нужно видеть Бога».
0: Бог любил завтракать яйцами. Неважно даже, что из них готовили. Яичницу, омлет, пашот. Иногда он заказывал блюдо, которое звал «птичьим гнездом». Тост с яйцом посередке. Он с театральным жестом приподнял скрывавшую блюдо серебряную крышку, Яичница-болтунья, великолепно. Бог взглянул на часы и гордо улыбнулся. Он уже третье утро подряд приходил на работу вовремя. Еще два дня и побьет свой же рекорд. Он направил пульт на телевизор и переключил на гонки. Журналист брал интервью у Тревора Бэйна, интересуясь его серией побед. «Мне остается только благодарить Господа», — говорил Бэйн. «Я здесь лишь благодаря ему». Бог кивнул и рассмеялся. «Ну что за славный парень этот Бэйн?» К началу заезда Бог уже почти доел яичницу. Он схватил пульт и прибавил громкость почти до предела. «Давай, Бэйн», — произнес он, подсыпав себе соли. «Сосредоточься». В дверь тихо постучали. Он просил принести табаско. Может, сподобились? «Входите!» — весело крикнул он. В комнату вошла юная и совершенно незнакомая девушка. Он отметил про себя ее красоту и изможденный вид. Отяжелевшие веки почти прикрыли яркие голубые глаза. Высокая стройная фигурка горбилась, как у старухи. Бог потряс головой. «И к чему красивым девчонкам так зарабатываться?» «Табаско принесла?» — спросил он. «Простите?» «Табаско?» «Нет. Я хотела сообщить, что у нас код черный. Компьютер сказал, надо вас предупредить». Бог кивнул. Отрыв Бэйна от остальных гонщиков сократился вдвое. «Ну как так-то?» «Прошу прощения, что отвлекаю вас от дел», — сказала Элиза. «Но есть вероятность смертей». Бог махнул ей рукой, чтоб садилась, и еще прибавил громкости. «Тебе нравятся гонки?» — спросил он. «Сегодня одна из важных. Бэйн сражается за вторую подряд победу в Дейтоне». Элиза неловко кивнула. «Если вы не очень заняты», — сказала она, — «думаю, вам следует взглянуть на цунами. Кажется, ситуация довольно срочная». «Давай, Бэйн! Нужна уверенная победа!» «Прости, что?»
4: «Кажется, ситуация срочная», — Бог кивнул.
0: «Ты права. Надо бы вмешаться». И Лиза вздохнула с облегчением.
4: «Спасибо». Бог открыл почту и написал Винсу, печатая двумя указательными пальцами, а потом снова откинулся в кресле, взял пульт и установил громкость на максимум.
0: «Бэйн и Коллинз идут ноздря в ноздрю!» — кричал комментатор. «Коллинз делает рывок? Отличный отрыв! Коллинз впереди на три корпуса! Он без труда придет первым в этом круге и...» «О, нет! Он сошел с дистанции! Его машина перевернулась! Он сумел выбраться, но он горит! Ого! Кажется, ему ужасно больно! Похоже, что наш победитель Тревор Бэйн! Хоть я и уверен, что он не обрадуется такой победе!» Бог фыркнул.
4: «Сэр», — позвала Элиза, — «когда вы сказали, что собираетесь вмешаться, вы говорили о гонке или о цунами?»
0: Бог впервые посмотрел ей в глаза. «О каком цунами?» Его внимание привлек экран. «Эй, они берут у Бэйна интервью!»
4: Гонщик держал трофей высоко над головой и склонялся над букетом микрофонов.
0: «Хочу поблагодарить за победу Бога», — начал он. «Я бы не справился без его поддержки». Бог захлопал в ладоши. «Слышала? Слышала, что он сказал?»
4: Элиза скованно улыбнулась. «Да, мило».
0: «Эх, просто обожаю Бэйна».
4: Бог выключил телевизор.
0: «Ну ладно», — сказал он. «Прости, что там с землетрясением?»
4: «С цунами?» «И я не уверена, где это было написано, что есть возможность. Оповещение пришло утром около 7:00».
0: Бог почесал подбородок. «Наверное, теперь уже поздно его останавливать. Знаешь-ка что? Я скажу о нем своему пророку».
4: Он снова включил телевизор и сменил канал. На экране появился худой, как палка, человек в обносках. Он стоял у автомагистрали с картонной табличкой в руках. Элиза недоверчиво поморщилась.
0: «И это ваш пророк?»
4: Бог кивнул. «Я сказал ему дать людям знак. Что-нибудь незамысловатое, например, конец близок. Элиза вгляделась в экран. Покрытый грязью мужчина помахал ей.
5: «Боже!» — прошептала она. «Со всем уважением! А пророка получше вы подобрать не могли?»
4: Бог пожал плечами. «А чем тебя Рауль не устраивает?»
5: «Просто мне кажется, что если вашим посланником будет ученый или президент, например, то люди обратят на его слова больше внимания».
4: «Я Раулю все как на духу выкладываю, с тех пор, как ему 17 стукнуло. Если люди не хотят слышать, это их проблемы».
6: Зазвонил телефон, и Господь рывком поднял трубку.
4: «Да, в 3 нормально, но давай 9 лунок в этот раз. Спину что-то ломит».
6: Рауль подмигнул Элизе.
4: «Эй, красотка!» — позвал он.
6: Она отвернулась от экрана.
4: «Не волнуйся из-за цунами», — посоветовал Бог, не снимая руки с телефона. «У меня все под контролем».
6: Элиза устало кивнула и поплелась по ковру к выходу. Она была уже у двери, как вдруг заметила кое-что странное. В углу Божьего кабинета валялась огромная кипа бумаг, целая колонна, почти с нее ростом. Элиза присмотрелась и различила на страницах знакомые красные пометки. Это были молитвы и все 7-й категории. У нее вдруг закружилась голова. Элиза выскользнула за дверь, зашла в лифт и спустилась на 17-й этаж. Створки разъехались, и Элиза прищурилась от ударившего в глаза дневного света. Теперь на этаже было полно ангелов. Они кричали в мобильники, стучали по клавиатурам, прихлебывали кофе из термосов. Она вернулась в свой кубикл и заметила, что монитор компьютера все еще светится, но уже не пиликает. Кто-то выключил звук.
4: «Ты пошла к Богу из-за какого-то кода?» Крейг вцепился себе в волосы, не веря собственным ушам. «О чем ты вообще думала?»
5: «Так было нужно», — ответила Элиза. «Это случилось по моей вине».
6: Она прикрыла лицо руками. «Я напортачила с потоками», — неразборчиво произнесла она сквозь пальцы. «Я облажалась».
4: «Не волнуйся», — произнес Крейг. «Такое происходит постоянно. В свой первый год я целую дюжину торнадо вызвал, пока разбирался с воздушными потоками».
6: Элиза чуть развела пальцы и уставилась в щель на Крейга. «Правда?»
4: «Правда», — твердо кивнул тот.
5: «И что ты сделал?» — спросила Элиза.
4: «А я и не мог ничего сделать. Я просто нажал F7».
5: «И торнадо исчезли?»
4: Крейг рассмеялся.
5: «Нет», — ответил он. «Исчезло пиликанье!»
6: Руки Элизы мелко задрожали.
4: «Ты в порядке?» — спросил Крейг.
5: Она покачала головой. «Я провела год, отбирая те молитвы. А он их даже не прочитал. Нет, ну правда, что он за генеральный директор такой? Как можно быть настолько безалаберным?»
6: Крейг повертел головой, проверяя, не заметил ли кто эту вспышку гнева.
4: «Послушай», — начал он, — «я знаю, что он не слишком вдается в детали. Но прояви к нему хоть немного уважения. Вспомни, что он придумал нашу корпорацию с нуля. Без него нас бы здесь вообще не было. Какой-никакой благодарности он заслуживает?
5: У нас 10 ангелов на 5-дневке. Занимается Линард Скиннерт.
4: Ну, группа-то хорошая. Свободная пташка, милый дом Алабама, обычный человек».
6: Без запинки выпалил Крейг самые известные их хиты.
4: «У всех первые места в чартах. С этим любой согласится».
6: Элиза не ответила.
4: «Ну, он хотя бы рассказал своему пророку», — нашелся Крейг. «Это ведь уже кое-что, так?»
5: «Божий пророк? Какой-то полуголый бродяга. Любое его пророчество люди считают признаком шизофрении».
4: «Ну уж тут вины Рауля нет. Ты на Рауля не нападай».
6: Элиза побледнела.
5: «Мне что-то нехорошо», — пробормотала она.
6: Она кинулась в уборную, и Крейг резво отскочил с дороги. Сегодня он был в хорошем настроении. Ему только что пришло письмо из ангельских кадров с уведомлением, что он снова объявлен ангелом месяца. На этот раз награда была отличная — купон на бесплатную пиццу среднего размера, любую на выбор. На задней части купона аккуратным шрифтом напечатали доп. Условия. За пиццу на толстом тесте все же придется доплатить. Он может выбрать не больше 3 мясных начинок. Действие купона заканчивается через 15 дней. И тем не менее, у Крейга был предлог позвать Элизу на ланч. Он представил, как они вместе пируют в кафетерии, поедая кусочки с 3 видами мяса. «Просто не верится, что ты ее выиграл», — скажет она. «Целую пиццу!» «И это еще далеко не все», — ответит он. «И это послужит каким-никаким началом». Когда она вернулась из уборной, Крейг вскочил со стула с твердым намерением сделать первый шаг. Но, увидев мрачное выражение лица Элизы, притормозил. Она выглядела вымотанной, изнуренной. А он меньше всего хотел надоедать, когда ей и так было несладко. Кроме того, он все равно не мог предложить ей ничего особенного. Это ведь просто пицца среднего размера. Ее едва хватит на 2. А что, если она захочет не 3 мясных начинки, а больше? Он со стыда сгорит, если у них не примут купон. «А знаешь что?» — произнесла Элиза. «Пойду-ка я обратно наверх». Крейг скосил на нее глаза. «Что-то забыла?» Она закусила ноготь большого пальца, чуть пожевала и оторвала от него толстую полосу. Крейг содрогнулся, когда она подхватила серпообразный кусочек с языка и стряхнула его на пол. Он заметил, что некоторые ногти она успела обкусать до крови. «Я пойду обратно наверх», — повторила она. «И скажу ему прочитать те молитвы. Я их 3 года сортировала. Ему не обязательно отвечать, но пусть хотя бы прочитает».
7: «Может, тебе домой пойти? Поспать немного?»
6: «Я не устала», — отрезала она, поднося ко рту мизинец. Крейг вдруг почувствовал огромное желание схватить ее за руку, чтобы она не грызла ногти. «Пожелай мне удачи», — сказала Элиза. С этим Крейг ничего не мог поделать. «Удачи», — произнес он несчастным голосом.
8: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.
2: Студия «Мэтс Рекордс» представляет.
3: Евгений Кунгуров.
4: Солист театра «Новая опера». Участник телевизионных проектов «Большая опера», «Голос» и «Один в один».
3: Специально для радио «Рансис».
5: Запись, сведения, мастеринг Алексей Черемуш.

сейчас глаза мои сомкнутся, я крепко обниму землей. Мы не успели, не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья, а сыновья!

0: «Раритет» из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В 1971 году фирма «Мелодия» выпустила миньон ленинградского вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары», на котором была записана песня Юрия Антонова на слова Михаила Белякова и Ирины Безладновой «Нет тебя прекрасней». Этот антоновский хит в исполнении «Поющих гитар» вам всем хорошо знаком. А вот как песню «Нет тебя прекрасней» исполнял московский вокально-инструментальный ансамбль «Веселые ребята». Запись была сделана во время гастролей «Веселых ребят» в Чехословакии в 1971 году. Солист Леонид Бергер. Эта запись не издавалась в нашей стране на грампластинках.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. www.rancis.org.

ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей

белый-белый, как чистый лист бумаги. Я хочу, чтоб мы вновь брели по огромному городу вдвоем, и чтоб этот волшебный снег не стал бы снегом

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».
2: Добро пожаловать в гостиную «Радио Рансис».
0: В эфире продолжение беседы.
3: Давайте теперь начнем от исключительно такой высокой науки возвращаться непосредственно к бытовым моментам. Итак, во-первых, физик-теоретик, он работает с текстами сугубо математического в основном характера, потому что, как вы поняли, Виталий, он в основном головой работает, а не в лабораториях и не на телескопах. Так вот, Виталий, как происходит вот эта вся работа с математическими текстами? Нужно прочитать статью, там сплошные формулы. Нужно написать статью, там сплошные формулы. Как же решается эта задача вот конкретно у физика, который зрения не имеет, а физикой занимается. В общем, как читать математику, как писать математику, как статьи делать, как их читать и, в общем, как это все происходит.
4: Физики, как и в математике, я думаю, вы тоже сталкивались с этим. Я не знаю, есть ли по математике журналы, которые принимают статьи в формате Word. По физике есть, и мы такие журналы просто избегаем, потому что писать теоретическую статью в Word — это просто измывательство. Я Word вообще не пользуюсь, я его даже не знаю, честно признаюсь. У нас есть специальная программа, которая называется LaTeX. Фактически работает как древний-древний HTML. Когда вот писали раньше вот на HTML, там разметка страницы, вот эти вот все теги пишешь, вот здесь работает фактически все то же самое. Ты описываешь то, как у тебя этот документ должен быть, специальными командами, подключаешь пакеты специализированные, а потом уже пишешь статью, то есть слова ты пишешь обычные слова, а вот формулы ты пишешь специальными командами. То есть, грубо говоря, если надо написать корень из двух, ты пишешь обратный слэш SQRT, что сокращение от square root, да, английского, и фигурных скобочках двоек ставишь. Все, тебе программа выдает этот корень из двух как формулу. Нужно написать сропи, 1/2, например, ты пишешь просто обратный слэш frac, от слова fraction, и 12, да, пишешь. Ну, либо фигурные скобки заключаешь 1, и фигурные скобки заключаешь 2. То есть, как бы разграничивая числитель и знаменатель. И вот эти вот все команды, да, их надо знать, это их тоже надо, безусловно, выучить. Но этому, в принципе, должны обучать еще на втором, на третьем курсе научные руководители в университетах. Потому что вот ко мне студенты, которые приходят, я им уже с первого, второго курса даю занятия изучать LaTeX, чтобы мне их расчеты предоставлять.
3: А может, им удобнее в Word, Виталий, работать? Они-то зрячие. Они скажут, а мы вот хотим в Word. Ну, глазами-то и так
4: их проблемы. Хотите работать в Word, идите к другому научному руководителю.
3: А они к вам хотят. Вот они хотят тоже черными дырами.
4: А тогда
3: только LaTeX и все. Ну, это же дискриминация. Ну, а как вы со студентами обмениваетесь? Я просто прекрасно видел, как работают, например, астрономы, да? Вот приходит студент к научному руководителю, у него просто фотографии. Они давай смотреть эти фотографии, вот это в инфракрасном, это вот в рентгеновском, а вот смотрите, тут вот такие вот джеты, уда-уда, они просто сидят перед монитором, друг другу показывают фотографии, ну и все, разошлись, и все довольны. А как у вас со студентами работа происходит? Вот студенту вы даете поручение. И он что, должен, бедняга, в LaTeX сидеть, это все писать? А вы потом исходник его теховский читаете. Как зрячие студенты работают с незрячим научным руководителем? Вот всем сейчас расскажу.
4: Во-первых, если я даю какой-то материал, я ставлю этого студента к доске, вручаю ему мел и диктую формулу. То есть я ему читаю лекцию и диктую формулу, то, как она должна быть написана. Диктую ее прям вот так, чтобы не было никаких двусмысленностей, чтобы формула была записана так правильно, как она и должна быть. Он это все записывает, задает свои вопросы. Процесс, то есть это не так лекция, что я пришел, там полтора часа оттарабанил и ушел. У нас живое общение возникает со студентами. Я постоянно требую о том, чтобы они меня перебивали, они меня задавали вопросы, как только им становится что-то непонятно. И вот в таком живом
3: общении... И задают?
4: Безусловно, задают, потому что те, кто не будет задавать, они просто отвалятся ввиду того, что тензорный анализ, насколько вот так вот ты не поймешь, а тензорный анализ и дифференциальная геометрия — это основные математические аппараты общей теории относительности. Их освоение, скажем так, не совсем тривиальная вещь. Она тривиальная, когда ты ее понимаешь, но когда ты ее не понимаешь, она вот выглядит чем-то сложным, таким заумным и вообще непонятным. И с наскока она не дается. Ну, по крайней мере, мне не давалось, моим студентам он тоже с наскока не дается. Поэтому все это приходится преодолевать с помощью битья головой в стену, слезы, кровь и так далее. То есть,
3: прям слезы и кровь?
4: Крови не было.
3: Прям реально слезы и кровь? И плакали студенты?
4: Студенты плакали, когда не понимали.
3: Ай-яй-яй-яй, довести студента до слез, ну, я бы ночь потом после этого не спал. Или они просто такие чувствительные и ранимые, что...
4: Ну, плакали в основном девушки из-за того, что сложный такой математический аппарат, они вроде думали, что они уже все поняли, а тут выясняется, что вот есть нюанс. И они просто вот не выдерживали слезы, что-то приходилось их успокаивать. Вот у меня есть студентка, которая ходит, ей очень тяжело давался тензорный анализ, и она вот даже до сих пор считает, что она вообще ничего не понимает, а я-то прогресс вижу, что у нее прогресс значительный и колоссальный.
3: Что за студентка? Давайте ее мне. Уж я-то тензорный анализ от и до знаю. Я посмотрю, знает она или не знает. Давайте ее ко мне разберемся. И я ее научу. Ну, на самом деле, не страшное. Просто не надо сразу его отторгать. Ничего там страшного нет.
4: Не, она уже его не отторгает. Она уже спокойно к нему относится. Я помню те задачи, которые у нее вызывали просто дрожь и отрыв в начале. Сейчас она их просто вот так вот по щелчку пальцем, так вот раз, выходит к доске, раз, и все. Вызывает затыки, конечно, некоторые более продвинутые вещи, но и с ними она тоже справится. То есть здесь у меня нет никаких сомнений, она девочка упорная. Но в процессе действительно возникают такие вот сложные, и ну, у меня у самого бывали такие моменты при самообразовании, как раз-таки по этому тензорному анализу, неоднократно возникала мысль бросить все это чертовой бабушке, заниматься чем-то попроще. Потому что, ну, действительно, когда ты это начинаешь изучать, это очень кажется сложно. Оно легко, когда ты это уже понимаешь. Но до этого понимания...
3: О да. Это я тут сижу и свысока, да, поплевываю. Для меня этот тензорный анализ, конечно, уже давно прошел. Когда его изучал, ну, потому что я все-таки на матфаке, да, учился, там все излагалось строго, поэтому у меня и там не было. Ну ладно, мы не про меня сейчас говорим, мы про физику говорим.
4: Вот. Если мы все-таки говорим про дальнейшее взаимодействие, я даю задачу студенту, он ее решает. Что он дальше делает? Есть такой сайт, называется overleaf.com, где возможно создать проект, в котором ты просто в латехе пишешь, потом приглашаешь туда коллабораторов, и вы вместе смотрите, как бы, кто на PDF смотрит, кто смотрит на теховский код, и обсуждаете эту статью. Вот, собственно говоря, точно так же мы поступаем. То есть студенты пишут, сразу же создают проект в Overleaf, мне присылают ссылочку, я вступаю в этот проект, и мы начинаем его обсуждать. Если касается что-то графиков и вот этих вот картинок, то здесь зачастую происходит так, что я как раз-таки и объясняю. До того, как график был построен, ну, потому что я же смотрю на формулы, и поведение, либо исходя из математических соображений, либо исходя из физических соображений, я им говорю, как это должно быть. И зачастую, вот я помню, в том году Даниил мне звонит просто ошарашенный, говорит, у меня получается ерунда, вот у меня поведение, вот получается вот такой график, он вообще просто ну чушь какая-то, я не знаю, я уже все тут пересмотрел, все перебрал, у меня ничего не получается. Я ему говорю, ну-ка, опиши мне график. Он мне описывает, я ему объясняю, говорю, а ты мою теорему видел? Которая говорит о поведении горизонтов в зависимости от того, как у тебя энергетические условия себя ведут. Он говорит, нет, ну, почитай, говорю, вот смотри. Начинаю ему на пальцах объяснять, почему у него график именно такой, а никакой иначе. Более того, в процессе вот работы над статьей с Даниилом были несколько случаев, когда я ему говорю, что должно быть вот так, а он мне говорит, а мне Мэппл рисует другой график, не такой. Я говорю, смотри, где ты ошибся. Он уже там что-то не кричит на меня, говорит, нет, ошибки нет. Я говорю, смотри, ищи. Он действительно потом находил ошибку, и действительно получались те графики, которые я и предсказывал. Потому что я как профессионал в этом деле...
3: Поэтому надеян у нас сегодня Виталий.
4: Да,
3: вот
4: да,
3: он
4: да.
3: Говорит, я круче Мэппла, я вообще... Да, ну
4: я
3: ладно,
4: не круче Мэппла, но я могу понять, где студент может ошибиться. И поскольку все-таки...
3: Если студент поймет, что его руководитель ошибился, чего делать? Вот студент возьмет и рискнет, скажет, а я у вас вот тут нашел косячок, уважаемый Виталий Дмитриевич.
4: У меня такое было один раз, это даже достаточно забавная история, связана как раз-таки с небезызвестной вам Жанной, когда на первом
3: курсе... Привет, Жанне!
4: Да,
3: Жанне тоже привет! Где Жанна должна к нам прийти? Так,
4: угу. Я рассказывал, соответственно, лекцию. Потом у нас было практическое занятие, она вышла решать, у нее произошел небольшой затык, я начинаю поправлять. Я говорю, у тебя здесь написано неправильно. И исправляю, потом мне студенты говорят, а почему вот так? Я начинаю думать и понимаю, что Жанна на самом деле была права. Я говорю такую фразу, говорю, вот, Жанна, говорю, и ты была права, я тебя поправил, а ты меня, говорю, не исправила. На что он ответил, ну я-то думал, что вы умнее меня.
3: Вот, Жанна и все студенты, вот вы тогда играетесь, потому что вы промолчите, руководитель промолчит. И вот так потом вот возьмет он статью, напишет, а потом кто-нибудь статью прочитает, он скажет, так ну, никто мне не сказал, никто не обратил внимания. Вот, студенты, не молчите, если вы видите, что какой-то, в общем, ляп, лучше скажите. Да, он вас потом выгонит, он вас побьет, не знаю. Ну руководитель,
4: нет,
3: что с ним взять?
4: Наоборот, я же человек. И в процессе чтения лекции.
3: Разве?
4: Процессе,
3: разве станет нормальный человек по ночам думать о каких-то черных дырах, Виталий? Вот кто из слушателей сейчас скажет, нормальные люди, они колбасятся, веселятся, расслабляются, деньги зарабатывают. А тут какой-то сидит ученый, пишет статьи, математика, тензорный анализ, черные дыры, девушек до слез доводят. Ну разве это нормальный человек?
4: Виталий, не, ну по колбасице вот я тоже люблю, только у меня это происходит вдозированное и не так часто. Тоже не без этого, я же и на футбол хожу, на вираж, именно, собственно говоря, чтобы там поколбаситься, пошизить. Занимаюсь и активными видами спорта, скалолазанием. Да и, в принципе, у меня авантюры случаются периодически такие. Я могу сидеть-сидеть там в Сочи улететь, могу сидеть-сидеть в Кострому, могу сидеть-сидеть с парашютом, да. Бывает такое, то есть у меня настроение щелкнет, что мне все надоело, мне хочется развеяться, мне хочется получить эмоции. Эмоции яркие, быстро, и я опускаюсь в какие-нибудь авантюры.
3: А эмоций мало от вот этих постоянных проблем. Попал, не попал. Вот я придумал теорию, написал статью, теперь угадал, не угадал, подтвердят, не подтвердят. Это же такие эмоции. Написал физик, ученый статью, может быть, даже рассказал ее, и теперь сидит и ждет. Вот подтвердят ее, как в истории с Эйнштейном, да, как в истории с квантовой механикой и так далее. Вот подтвердят, не подтвердят. Неужели мало эмоций? Еще хочется по скалам полазить, с парашютом спрыгнуть. Еще каких-нибудь острых ощущений. Мало, что ли, вот этих проблем, Виталий?
4: Ну, во-первых, все-таки любой человек, он должен быть разносторонним и не ограничивать себя только одним полем деятельности. Да, физики.
3: Разносторонним. Ну тогда почему не идете копать огород? Почему не идете пчел разводить? А все какие-то такие развлечения.
4: А почему вы стали математиком, грубо говоря?
3: Потому что мы. Почему я стал математиком?
4: Что мы любим?
3: Да.
4: Тем, что мы любим. Огород копать. В детстве ненавижу. Мне проще пойти купить эту картошку, чем ее высаживать, потом матки жуков обирать. И я помню, как наступал апрель до сентября. Это просто вот жуткое слово «огород».
3: А теорию разработать, как может выглядеть картофель вблизи горизонта событий, вот если описать, вот что произойдет с картошкой, если она будет вблизи горизонта событий, написать про это статью. Представляете, как заинтересуется, наверное, широкая общественность, да? А вдруг окажется, что она такие свойства
4: вот
3: приобретет.
4: Здесь мы вступаем в то, про что я говорил. Я не смогу описать актуальность и мотивацию за этим. Нет, конечно, я напишу, без проблем. Что там, посмотрел на приливные силы, посмотрел, как эту картошечку бедную там разорвало на части. Возможно, даже ее там зажарило, если она там через экзаменационный диск...
3: Актуальности нет. Картошку никто не станет такую, что ли, рассматривать. Что значит актуальность? Картошку все не прочь покушать. Особенно, если она сама приготовится и сама пожарится.
4: Но не вблизи горизонта событий.
3: Да? А вдруг? Ну вот конденсат Эйнштейна-Бозе. А вдруг картошка тоже какой-нибудь конденсат превратится? Будет суперделикатес. Вот не знаю, товарищи физики. Подумайте, наверное, на этот вопрос.
4: Все-таки электрончики, протончики, это все-таки фермионы, поэтому там скорее ферми конденсат будет.
3: То есть, видите, физики-то они тоже ограничены.
0: В эфире «Гостиная Радио Рансис».
3: Виталий, вот еще какой вопрос мы должны нашим слушателям обрисовать. Как у вас началось взаимодействие с коллегами, особенно с зарубежными? Ну хорошо, вот был грипп, которого уже нет в живых, он был научным руководителем, да? Потом уже что, в самостоятельное плавание пустился? Расскажите, как именно в научном плане происходили вот эти переходы, как началось взаимодействие с иностранными товарищами и как вы в Индию попали?
4: Я когда поступил в аспирантуру, мне Андрей Анатольевич сказал, вот у вас есть определенный результат, мы получили достаточно странный результат, и чтобы его обосновать, надо было рассматривать гравитационный коллапс массивных звезд. Он говорит, вот вам книга известного индусского профессора Панкаджи Джоши, изучайте, и на основе нее, соответственно, этого будет ваша кандидатская. Да, на основе нее будете проводить исследования, объяснять природу. Я такой, ну окей. Я открываю эту книгу, мама мия, там просто черт голову сломят, там такие формулы. Я чуть с ума не сошел, разбираясь, ничего не понятно. Сделал парочку семинаров на эту тему. Меня там побили на этих семинарах.
3: А за что?
4: А за то, что, ну, фактически, я, думая, что я что-то понял, пошел докладывать это на семинар. Ну, потому что все хотели разобраться в эволюционном коллапсе такой. А мне вопрос задают, не понял. Вот меня и побили пару раз. Я понял, что меня бить так будут долго. Думаю, а я возьму и напишу Джоши сам. Я ему пишу, говорю, у меня есть вопросы. Можете помочь? Он такой, да, вот без проблем, дын-дын-дын, вот вам статья здесь, изучайте. Я изучаю статьи действительно более такие простые, ну, как бы по сравнению с книгой. И там более понятным языком написано. Хотя, казалось бы, наоборот, статьи-то должны быть более академическим таким языком, чем книга. Мне это показалось мало. Я говорю, слушайте, а у меня тут конкурс в Герцена объявили по международной стажировке. Говорю, можно я к вам на 2 недели в Индию приеду? Я говорю, у меня тут...
3: Наглый второе счастье, вот вам. Даже физики и то наглеют на глазах. Можно я к вам приеду? А может, вы мне сразу зарплату положите, да? И сразу меня в ассистенты возьмете? Почему бы сразу с этого не начать, Виталий? Вот.
4: А, кстати, может, когда я в Индию приехал на стажировку, мне там даже заплатили. Просто индусы — это отдельная история, это отдельный народ, у них там свои традиции, поэтому когда я ездил в Индию, я там получал. Я там 2 раза ездил туда. Вот я поехал на стажировку, ездил, все хорошо.
3: А почему они позвали? То есть, ну, пишет вообще-то незнакомый человек, да, какой-то. И они сразу так на стажировку? Ну, кто такой?
4: А чего делает? Да, здесь пока ты не заработаешь свое имя, сейчас я могу написать любому ученому и мне ответить, потому что меня знают. А вот тогда я был нунейм, абсолютный нунейм, и как бы я прикрывался именем своего научного руководителя, которого все хорошо знали. Я пишу, я говорю, я ученик Гриба Андрея Анатольевича, профессора Гриба. Я говорю, можно к вам приехать? Он говорит, приезжайте. Я приехал, мы с ним поработали. И, собственно говоря, когда после этого я защитил кандидатскую диссертацию, потом у меня вот был развод с женой, было очень такое напряженное время, когда у меня с работы были проблемы, работы здесь не было, нигде не было. Я в Индию написал, я говорю, мне нет работы. Я говорю, можешь что-нибудь предложить? Он говорит, на постдок тебя могу взять, на 3 года. Давай, говорит, присылай, я говорю, сейчас формально все тут устроено. М присылает документ, он меня берет на постдок в Индию, я туда должен ехать в июне месяце. И тут, опа, Гриб собрал всех с факультета, деканов, заведующих кафедр, пошли к ректору, договорились о месте. Насчет меня мне выбили ставку научного сотрудника тогда еще. Познакомил меня с Дубровичем, который выбил мне полставки в Сауран. И мне потом сказали, ну, едешь сейчас на 3 года. А если там ничего не получится, ты сюда вернешься. А вот здесь уже ничего не будет. И я пишу Джоши, говорю, а можно я только на 2 месяца приеду? Я говорю, знаете, я говорю, меня отпускают на 2 месяца, я говорю, я буду вот так вот приезжать на 2 месяца, потом 2 месяца уезжать, потом опять на 2 месяца приезжать. Можно так? Ну как можно.
3: Не, ну нагло, я поражаюсь. Это такие условия ставит человек, который вообще... Вот я бы, вот не знаю. Все, студенты, вот видите, вы Виталию Дмитриевичу так вот напрашиваетесь тоже в ученики. Посмотрим, как он будет вас воспринимать.
4: Я всем студентам рад. Только надо ко мне приходить на 3-м и 4-м курсе, а на 1-м и 2-м, пожалуйста, поступайте в Герцена.
3: Нет, они могут на 1-м прийти и сказать, а я вот наконец-то понял, откуда взялась темная энергия, а еще я понял, что было до Большого взрыва, и вот вам расчет, а там сплошная топология. Он говорит, это корни, вы это большой у нас любите.
4: Посылать друг другу студентов, да, вот такое межгородское взаимодействие будет. Вот. Ну, я, соответственно, поехал в Индию, там поработал, а это был конец 2019 года. Ну, собственно, вернулся в январе из Индии, думаю, ну, сейчас январь, февраль, март здесь посижу, в апреле поеду 2020 года в Индию опять. Но, как все мы прекрасно знаем, что было в 2020 году, ковид, все закрыто, и в итоге я так и не смог уехать в Индию по одной простой причине, что либо у нас тут с ковидом проблемы, либо у них там с ковидом проблемы. И в какой-то момент я начал думать, что все, мое как бы на этом международное сотрудничество закончилось. Да, конечно, с теми ребятами, с которыми я познакомился в Индии, мы продолжили с ними общаться, продолжили делать какие-то проекты вместе, даже у нас статья вышла общая. Но, тем не менее, индусы, они люди такие, которые работать вообще не хотят. С ними очень тяжело взаимодействовать. Я начал организовывать семинары у себя, среди своих студентов. Мы начали что-то делать, и тут, оп, мне приходит сообщение, говорит, не хотите у нас опубликоваться?
5: достаточно такой серьезный журнал был. Мы быстро со студентом пишем статью, отправляем ее печатают. Кстати, как раз-таки та статья, на которой 4 рецензии было. После этого мне пишет из Турции человек. Говорит, а вы не хотите вот попробовать то-то и то-то сделать? А я не люблю, когда мне предлагают идею, потому что самая гениальная идея — это моя идея, а все остальные — это так, от лукавого.
3: Правильно. Вот, вот, вот. Хорошая мысль. Вот учитесь, люди. Это вам говорит человек, который этим занимается. Правильно. Самая гениальная идея — это моя идея. Так. А он что в ответ? Он говорит.
5: Я ему, естественно, так не сказал. Я ему говорю, ваши, конечно же, идеи очень интересны, но вы знаете... А может, мы рассмотрим вот это? И я ему предложил то, что было интересно мне. Он согласился. Мы с ним поработали, за полгода написали статью. И, кстати,
3: почему он именно вам написал? Вот столько ученых, физиков по всему миру. Он написал одному конкретному человеку.
5: Статья моя понравилась, и моя статья была близка к его тематике. То есть у нас были близко к тематике. Ну, молодой достаточно, он на год всего старше меня. И, собственно говоря, мы с ним так вот сконтачились очень хорошо. Нашу статью мы потом написали, опубликовали в Физреве. Как бы считается, как самый топовый журнал по физике. И вот когда мы опубликовали работу в Физреве, там уже народ начал написывать, что и вот один написал, другой написал предложение сотрудничеству. Но опять же таки, я говорил им, вот этим я, как бы у меня нет времени заниматься, но вот если мы вот так-то и так-то рассмотрим задачу, то говорят, пожалуйста. Ну и тем самым вот у меня образовался костяк людей, с которыми я начал взаимодействовать. Я потом опять же таки нагло стал действовать. Я якобы пишу, это как раз вот этот турок, он иранец на самом деле, но работает в Турции, в Анкаре, в Билкент Юниверсити. Я ему пишу, говорю, я как раз выиграл грант базиса постдока в 23-м году. Ну как бы деньжат побольше стало. Я ему говорю, а давай, говорю, я к тебе приеду.
3: Прям так и написал. Давай я приеду.
5: Да, прямо давай. Вот да. Он говорит, да, приезжай. Так,
3: Виталий, у меня очень маленькая квартира, и есть у меня нечего. Вот, на всякий случай предупреждаю. Вот. Но это было просто так, к слову. Шутка, шутка, дорогие слушатели. Это называется «Физики шутят, а математики заодно». Так, ну ладно.
5: Вот,
3: ну,
5: вот я сказал, организовал мне
3: он говорит,
5: там...
3: Ну, приезжай, только в магазин сам будешь ходить, да?
5: Наверное, ну, он так ответил. Типа того. Не, на тот момент, когда я ему написал, он не знал, что я не вижу. Я потом огорошил, что я не вижу. Он, соответственно, договорился, чтобы мне университет выделил помещение, где я буду жить. Я туда приехал, мы там с ним 3 недели поработали. А до этого... Мне что же, я с одним человеком списывался, с Кипра, с Али. Я ему тоже написал, я говорю, а у меня вот такая идея, давайте, говорю, я к вам приеду. Он говорит, да без проблем, приезжайте. И вот на самом деле, если рассматривать все мои поездки, то вот эта вот поездка на Кипр в том году, в апреле, она оказалась нереально удачной в том плане, что, во-первых, человек попался такой же сумасшедший, как и я. То есть он работает сутками напролёт.
3: А что значит сумасшедший? То есть он тоже по ночам, вместо того, чтобы с красавицами гулять, и размышляет о черных дырах? Или
5: нет,
3: что?
5: Ну,
3: что
5: у него, в отличие от меня, есть жена, есть ребенок, поэтому он ребенка спать уложит.
3: И... У него жена ребенок, а он сумасшедший. Да?
5: Ну, он... да. Ну, я имею в виду такой же сумасшедший, только у меня нет ребенок есть, но у жены нет.
3: Нет, я говорю, сумасшедший — это что? То есть он не интересуется насущными вопросами, а интересуется
5: физикой.
3: То, что за горизонтом событий.
5: До горизонта. Мы под горизонт не залезаем. Это не наша задача. Вот. А у него очень обширный список друзей, которые по всему миру. И, собственно, благодаря нему я уже начал обрастать связями. Вот благодаря нему в этом году я устроился в Хазар Юниверсити. Причем как устроился? Там работа такая, пишешь статью, тебе за нее платят. Что я сделал для того, чтобы я туда устроился? Я даже не разговаривал ни с кем. Он все за меня решил и говорит, посылай CV. Ну, CV-то резюме. Я просто послал CV, они посмотрели, вы приняты, все. Спросили там кое-какие данные, просто по имейлу. Все, вот так вот это произошло. Теперь я работаю вот в Азербайджане таким вот образом.
3: Так, и как я понял из рассказа Виталия, вот слушатели, обратите внимание, значит, связи решают все, и наглость
5: связи
3: решает все.
5: Вот. Нет, наглость обязательно. Понимаете, сначала я такой получил один красный диплом, второй красный диплом, и я это как-то особо не афишировал. Потом, когда ты начинаешь писать гранты, а гранты ты должен писать так, что вот тему исследования, которую ты проводишь, это вот самое, что ни на есть актуально. Вот актуально просто вот не бывает. А ты сам себя тоже должен зарекомендовать, ну, как бы описать, да, кто ты такой и что ты такой. И вот описывать ты себя должен так, как будто ты недооцененный гений, который просто по дурацкому стечению обстоятельств до сих пор еще не получил Нобелевскую премию. К сожалению, современный мир устроен так, что ты обязан это делать, и скромность здесь вообще не катит. То есть, если ты скромный, ты никому не известен. Ну, если ты, конечно, не гений. Вот. И то, тут еще под вопросом, насколько, если ты не будешь влезать, как говорится, без мыла.
3: Ну, да, Перельман надо, да? Тоже гений, но что-то вокруг Перельмана как-то особо пиара не получилось. Я имею в виду Григорий Перельман, который, кстати, где-то там в ваших краях-то и проживает. Вроде гений, а совсем наоборот.
0: В эфире «Гостиная Радио Рансис».
3: Вот сейчас мы услышали, как установились связи с иностранными товарищами, а теперь насчет наглости, сумасшедших и прочих. Хорошо, ну вот физик, теоретик, любит поразмышлять о каких-то черных дырах и прочее, прочее. А существует обычная жизнь, существуют человеческие взаимоотношения, существуют люди, которые ничего в физике не понимают. И вот тут вот прям должен я спросить, Виталий, а вот нет ли вот такого пренебрежительного отношения к людям, которые, ну, не способны понять вот таких сложных математику, вот эту физику, вот эти все умозрительные рассуждения, сложные доказательства и прочее, прочее, вообще как-то к этому интерес не имеют? Они вот так скажут, ну, например, девушка захочет с Виталием как-то познакомиться, а потом скажет, а я в физике ничего не понимаю. А я вообще простая, физику не знаю. Слышала я, что он до слез студенток доводит. Вот. А меня он вообще, наверное, сразу гонит в ступор. Ну, в общем, и как-то так бочком-бочком, да, и лучше пойду я кого попроще поищу. Правда ли, Виталий, вот это вот мнение, которое часто встречается у людей, далеких от науки, вот причем от такой вот науки, которая не просто там, не знаю, биологи, там, химики прям могут что-то простое показать, вот всем понятно и доходчиво, а тут тензорный анализ, Риманова геометрия, понимаете ли, горизонты событий, сингулярности эффекта Пенроза. И вот нет ли, вот только честно, вот давайте прям вот совсем на чистоту, вот нет ли такого высокомерия по отношению к простым людям, которые ничего ни физики, ни математики не понимают? Ну, что мне с ними обсуждать? Что мне с ними делать? О чем мы с ними будем разговаривать? Да кто они вообще такие? Я вон какой гений, как мы выяснили, да? А тут, значит, простые люди хотят что-то от меня. Ну, давайте, рассказывайте все как есть.
5: Ну, сначала я скажу так. Милые девушки, я никогда не встречался с девушкой, которая физик. Всегда встречался с обычными девушками, которые физики не понимали абсолютно ничего. Поэтому бояться не надо.
3: И о чем вы с ними разговаривали? Просто что, на концерты ходили, водку пили, я не знаю, там,
5: ну, во-первых,
3: с парашютами прыгали?
5: Я уже сказал, что все-таки человек должен быть разносторонним, и помимо физики у меня есть множество тем, которые я могу обсуждать.
3: Хотя, ну хорошо, он спрашивает, а чем ты занимаешься, дорогой друг? Виталий ей, да вот эффект Пенроза, да вот фотонная сфера, да вот, понимаете, излучение Хокинга, отрицательная энергия, она ой-ой-ой-ой-ой, спасибо. Или сдерживался?
5: Сдерживался. Ну, во-первых, я смотрел по интересу, то есть я вижу, если девушке интересно то, что я рассказываю, то я это буду рассказывать. Если я вижу, что... Ну, ей до лампочки вообще, чем я занимаюсь.
3: А как? Что значит «вижу»? Ну, то есть она должна «ах, ах, ох, ох» или как? Или все кончать, давай лучше мне серенаду исполни.
5: Ну,
3: или расскажи мне стихи.
5: Вот, я
3: стихи давай мне посвящать.
5: Разговариваю, да? И ваш интерес к нашей беседе выражается в том, что вы постоянно задаете вопросы, да, вы меня перебиваете и так далее.
3: А когда мне положено интервью, то кто берет?
5: Ну, это понятное дело, но, собственно говоря, если бы у вас не было интереса, и не было бы этого интервью, что так,
3: если... Ну, то есть, а что, если она будет задавать вопросы, хорошо, а вот что, я тут твою статью посмотрела, там какие-то загогульки написаны, расскажи мне, что это за загогульки.
5: Которая мне говорит, я хочу посмотреть на твою статью, там, скинь мне, пожалуйста, ее, вот ту, которую у тебя сейчас вышла, мне хочется посмотреть, там, и так далее.
3: А там загогульки.
5: Расскажи про это, вот расскажи про это. Им просто было вот интересно понять, чем я живу и как я живу. Вот это я ценю. То есть даже несмотря на то, что они ничего не понимают, они просто хотя бы пытаются понять.
3: Неправда. А мне вот девушки неоднократно говорили, что как-то вот с такими умными людьми рядом они чувствуют себя неполноценными, и как-то вот, ну, все время вот она что-нибудь не то боится сказать, боится вот как-то, что, значит, вот скажет, а потом окажется, что какую-то чушь сказала. Вот у девушек, на самом деле, это сознательное подсознание. Да не только у девушек, ну, просто у людей, которые вот встречаются с таким человеком, который какой-то физикой занимается, там, какими-то супер навороченными математическими тензорами, и тут он вот что-нибудь не то скажет, он скажет, ну, ты глупость тут морозишь, вот. То ли дело мы разбираемся.
4: Другое дело, что когда я встречаюсь с обычным человеком, который не знает, чем я занимаюсь, у нас с ним складывается достаточно нормальный разговор.
3: Ну, например, о чем складывается разговор? О погоде? О политике? О футболе?
4: Да, о чем угодно, на самом деле. Это может быть и политика, это может быть... Я религию тут обсуждал. Вот у меня есть знакомые, которые... Вот в физике вообще не бум-бум. Ну, он бизнесмен, занимается строительством и очень религиозный. Вот там до фанатизма религиозный. И у нас с ним постоянно вот эти вот
3: споры. Так он же должен постоянно говорить. Вы, физики, говорите, что Бога никакого не было, что большой взрыв — это квантовая флуктуация, простите за выражение. Если вот такие термины там еще будут ворачивать, он говорит, вы, физики, Бога опровергаете.
4: Нет, он этого ничего не знает. Он настолько далек от физики, что вот таких вещей он не знает.
3: То есть физик может спокойно общаться с простыми уборщиками, продавцами, водителями, грузовиков, да, прекрасно, но прекрасно
4: когда
3: с ними
4: находить общий язык. Человека мне нет дела до того, чем он занимается. То есть продавец, он уборщик, он кем угодно может работать. Касательно высокомерия, вы спрашивали, да, оно присутствует. Оно заключается в том, то, что есть осознание того, что если ты осознал теорию относительности, если ты физик-теоретик, а это, в принципе, ну, одно из самых сложных занятий, которое человек, в принципе, может выбрать, да еще и за... скажем так, не особо большие деньги, то, в принципе, ты понимаешь, что ты можешь освоить все что угодно.
3: Вот, разве вы смолчите? Вот вы пришли в компанию в какую-то, вот, допустим, пригласили вас в компанию, ну, сидят, общаются, расслабляются, и тут кто-то начинает говорить, тут какой-то коллайдер запустили, бешеные деньги на него вбахали. Что они там делают? Лучше бы вот придумали, как у нас из крана пиво каждый день бы текло вместо воды, или еще там что-нибудь, или как бы у нас вот вообще батареи вечные, неразряжаемые, физики придумали, а там какой-то коллайдер, какой-то бозон, который там вообще чисто гипотетический, от черной дыры этого вообще, как можно на них деньги тратить, и вы будете сидеть молчать и говорить, ну, да, вы правы.
4: Все обстоит по-иному. Я, если вижу, когда человек несет какую-то глупость, я просто держусь от таких. То есть в моем окружении таких людей нет.
3: Вот. Это называется уже отбор. Вот этого не будет в моем окружении.
4: Но
3: вот, потому
4: я
3: что он
4: расскажу
3: скандальный.
4: Вот про такую вещь. Вот как-то ко мне подошли на остановке девушка, которая мне неоднократно помогала, так мы с ней разговаривали, она знает, что я физик, она говорит, вы знаете, а вы даете частные уроки? Я говорю, ну вообще нет, я говорю, ну что вас интересует? Она меня интересует физика очень сильно, я хочу заинтересоваться физикой. Но тут у меня уже сразу включается, ну мало по какой причине она хочет заниматься физикой, может, ей не физика, ей интересен, да? Думаю, ну что выпускать, я человек свободный. Я говорю, ну, с какой точки зрения вас интересует физика? Она говорит, я астролог. Я говорю, я астрологом не преподаю, извините.
3: Она знала, как зайти, с какой стороны. Вот это да.
4: Я астролог. Но надо же такие вещи.
3: Не, серьезно.
4: Потихонечку. Я физик, у меня тонкая психическая система, она была нарушена.
3: Ну, вот, ну, тем не менее, как-то с психологом же, криминалистом общий язык-то находили, а тут астролог. Ну, она про Меркурий, который в доме Венеры, а Виталий ей про то, что Венера — это парниковый эффект, 500 градусов, там физические параметры. Может быть, диффузия бы произошла. Ну, в общем, ладно, шутки шутками, но...
4: Да, диффузии там не дошло, к сожалению, поэтому...
3: Да. То есть все-таки получается, что физик, когда к нему начинают вот с такими вещами обращаться, он уже человека из-за человека-то не посчитает. Да?
4: Нет, почему? Я могу, если, допустим, ко мне подойдет девушка и начнет говорить, допустим, следующее, что вы знаете, а я вот читала про такую теорию, да, и начнет мне рассказывать. То есть я как человек науки, естественно, попытаюсь ее вразумить, что...
3: Ну, а если она скажет, а вот я фэншуй уважаю, ну и что, вот фэншуй, что на самом деле... А если она скажет, ну...
4: Я на самом деле...
3: А как вы относитесь к торсионным полям? А как вы относитесь к чудо-очкам, да, которые целебным цветом, целебные фотоны?
4: Если она скажет, что я уважаю фэншуй, в этом нет ничего страшного. Но вот если она ко мне подойдет и скажет, я знаю, что торсионные поля существуют, да, я даже разговаривать не стану. Да, то есть, ну, сумасшедших много и так бывает.
3: Она скажет, зачем вы, физики, негодяи, отменили светоносный эфир? И ну, я включился в дискуссию. Нет, Виталий, а мне вот наоборот интересно с альтернативными, так сказать, товарищами пообщаться. Ну, и потом раз, и она 25 страниц математических выкладок, что светоносный эфир на самом деле существует. Понятно, что это там, ну, у человека голова главная работает, интерес есть и так далее, но не знаю. В общем,
4: среди ученых тоже есть много людей, которые верят в конспирологические теории, к сожалению. То, что ты веришь в конспирологические теории,
5: В этом нет ничего страшного, потому что обмануться может каждый. Понимаете, это как религия. Есть человек верующий и есть фанатик. Вот я с верующими, несмотря на то, что я атеист, да, я могу спокойно разговаривать, обсуждать. Ну, вы верите в Бога, пожалуйста, вы верьте в Бога. Главное, мне это не навязывайте, да. Но если мне человек будет это все навязывать, вот от такого человека я буду держаться подальше. Поэтому также и здесь. Как отличить, конспирологическая какая-то теория или не конспирологическая? Существует паранормальное явление или не существует? Понимаете, я физики не могу
3: скажите, ответить. Инопланетяне в тарелках реально существуют? Был Нет. Феликс Зигель, был Николай Кардашев. Это были физики, Виталий. Вот.
5: Да, а теперь я скажу следующее. Для того, чтобы понять какое-то паранормальное явление, необходимы комиссии не только из физиков. Должны присутствовать химики, обязательно должен присутствовать психолог. Но самое главное, должен присутствовать профессиональный иллюзионист. Понимаете, вот так вот сходу мне покажут какой-нибудь фокус с физикой, вроде как бы, ну, противоречит, но он показывает все, я не пойму.
3: Николай Морозов, так погодите, как Козырев. Козырев, он же там со временем эксперименты проводил, он пытался вот показывать, чуть ли там не, как время в энергию переходит. Он тоже был физиком. Правда, я не выяснял, в чем там у него хитрость была.
5: Он создал теорию, просто которая не работает. А время в энергию переходит. Я объясню, почему такое может пойти. Потому что на самом деле энергия — это есть не что иное, как проявление. Закон сохранения энергии — это есть не что иное, как проявление однородности времени. То, что со временем все течет, но ничего не меняется. Ну, фактически, система ваша. Да? То есть, как у вас было 200 лет назад,

0: Риманова геометрия, дифуравнение и прочее, прочее, да еще и про горизонты событий, куда никаким экспериментом не добраться, то начинаются вот эти все подозрительные, настороженные отношения к физикам, которые мы сегодня неоднократно упоминали.
1: В эфире гостиная «Радио Рансес».
0: Виталий, насчет того, что физики обычные люди. В принципе, если встанет выбор, ну вот, например, отношения, да, с человеком, с девушкой, и она говорит, хватит черными дырами заниматься, хватит статьи писать, хватит по ночам размышлять о том, как может температура с уменьшением энергии увеличиваться, иди-ка ты деньги зарабатывай, меня содержи и так далее, а не будешь, ну до свидания, пойду к другому. И что ответит истинный физик или неистинный, ну вот, в частности, Виталий Дмитриевич Вертоградов? Что он выберет и какой его будет ответ?
2: А вот если к вам, вообще к любому человеку подойдет девушка и поставит такие условия, либо ты идешь зарабатывать, либо я ухожу к другому, и даже я не буду слушать условия, я просто пошлю куда подальше. Тем не менее, если ставится вопрос, ну, во-первых, я зарабатываю достаточно неплохо, поэтому тут такого вопроса не будет ставиться, чтобы деньги были.
0: Неужели физикам, вот... которые по ночам только и думают о каких-то отвлеченных объектах, еще и большие деньги платят?
2: Деньги платят небольшие, но... Я работаю на 4 работах, поэтому в сумме получается нормально.
0: А на что тратит тогда деньги, заработавшие на 4 работах? Свободный человек на что? На парашюты, что ли? На поездки в Сочи? На что? Ну, заработал много денег.
2: Нет,
0: а
2: но, во-первых, здесь финансовая грамотность уже входит в чат. И здесь я сберегаю, инвестирую деньги, и на развлечения, понятное дело, я откладываю.
0: Математический склад ума в этом помогает. Говорят, что математики и физики хорошо соображают, значит, они и правильно могут рационально распределять, в том числе и свои ресурсы. Помогает?
2: У меня портфель, короче, защищен. Мало рискованный, мне это слово не выговорить, я прошу прощения. Диверсификация, вот. Диверсифицировано у меня. Поэтому в данном плане, да, оно помогает. В данном плане рациональное мышление позволяет, особенно в данный момент, когда геополитика вмешивается, фондовый рынок, очень сильно акции идут вниз, оно не дает, скажем так, на панике распродавать это все. То есть спокойно, ну да, зашел, ну показывает минус в акциях. Ну ладно. Ты прекрасно головой понимаешь, что впоследствии все равно будет рост. А поскольку я не занимаюсь краткосрочными инвестированиями, а только долгосрочными, и моя цель не заработать на фондовом рынке, что, в принципе, я считаю, может сделать несколько людей во всем мире, а все остальное от лукавого, просто как на ставках это работает, кому-то повезло, кому-то нет. Моя цель — сберечь деньги от инфляции. Ну, возможно, иметь 1-2% сверху, то есть не более этого. Зарабатываю я деньги в другом месте, да, то есть своей головой. И, соответственно, коплю на какие-то вещи. То есть, допустим, те же поездки мне никто оплачивать не будет за границу.
0: А жалко деньги потерять. Вот так вот потерять, и раз, и крах какой-нибудь финансовой организации. Жалко? Или черт с ним?
2: Вы знаете, не сталкивался еще с таким, чтобы деньги были потеряны, поэтому я не могу сказать, ответить на этот вопрос. Понятное дело, что я расстроюсь, но, во-первых, как еще раз я повторил, я не держу все яйца в одной корзине. Да? То есть у меня портфель состоит из множества ценных бумаг, так, чтобы если где-то что-то навернется, то другие как бы смягчат это падение.
0: Какой, на самом деле, вот слушатели, обратите внимание, человек-то к концу нашего интервью-то оказывается-то вроде физик, летает, да, где-то там. А сейчас я его вот еще о чем спрошу. Вот говорят, что Ричард Фейман любил на барабанах хэви-метал поиграть. А Виталий Вертоградов там случайно не исполняет какой-нибудь и не слушает что-нибудь такое, суровый хэви-метал. А то сейчас он еще скажет, что он группу «Ленинград» любит послушать на досуге. Она же тоже ваша там местная.
2: Что там группа «Ленинград»? Группа «Ленинград» я не только слушаю, я ее пою на стадионах, потому что очень много наших песен фанатских именно идет от группы «Ленинград».
0: Вот видите, люди. И этот человек сегодня нам рассказывал про, понимаете ли, эффект Пенроуза, а сам группу «Ленинград» орет на стадионах.
2: На самом деле, я
0: еще компроматику,
2: люблю,
0: пожалуйста.
2: Очень сильно люблю, на самом деле, метал. Люблю до такой степени, что когда в мае вернулся из очередной поездки на Кипр, я такой... А не научиться ли мне играть на электрогитаре? В жизни не держал свои... Не, вру. Лет 20 назад у меня была девушка, которая очень хорошо играла на гитаре. Она пыталась меня обучить игре на гитаре. Я ее подержал 5 минут и сказал, это не мое, все, до свидания. В смысле, не девушка, до свидания, а гитара, до свидания. А тут прям вот решил научиться играть. И сейчас вот беру уроки, хожу в музыкальную школу. Завтра вот пойду с утра перед работой учиться играть на электрогитаре. Пока не очень хорошо. Да.

0: физики что-то неравнодушны к металлу, это я давно заметил. Кого не возьми, все им, они какие-то, да, не от мира сего.
1: А но вот, мы даже хотя в бар деньги, предпочитаем хотя ходить, ну, когда мы собираемся с коллегами, мы даже в бар ходим такие, где вот всегда жесткий рок играет.
0: Ну, а что вы в баре делаете? Надеюсь, вы про физику там разговариваете? Ничего плохого там не делаете в барах?
1: Да, мы напиваемся и продолжаем на весь бар обсуждать физические теории.
0: Вот хотите, девушки, хотите посмотреть, как пьяные физики в баре про физику разговаривают? У вас есть уникальная возможность.
1: А вот у меня, я, если честно, была девушка, которую я пригласил на такое мероприятие. После этого я долго с этой девушкой не просвещался. И она мне после этого сказала, это был первый последний раз, когда я пошла на ваше сборище. Я не могу, это дико скучно. Ну, потому что, действительно, мы можем говорить на любые темы, но так или иначе у нас в конце концов связывается с тем, что там кто-то начинает орать, какой нафиг Шрёдингер у черной дыры, у тебя Шрёдингер — это не Лоренц-инвариантная штука, я уже молчу о том, что она даже не общековариантная. И начинается обсуждение, ярые споры и так далее, и все это в подпите. То есть, ну, это вот это примерно выглядит так.
0: Зато как интересно. Не, ну я бы на месте девушки бы сидел и на ус мотал, записывал слова всякие, а потом где-нибудь к месту и не к месту бы вворачивал всякие хитрые слова.
1: Квантовые психологи, да?
0: Квантовые психологи — это что-то новое. Так, Виталий, давайте вы нам найдите квантового психолога, я с ним интервью тоже хочу сделать.
1: Я не хочу искать квантового психолога, вы уж меня простите, тут без меня. Не слушайте, я интервью тоже не буду. Хотя вот, могу ну что же, на это интервью, угу, так, чтобы, ну, как бы вместе можем взять интервью квантового психолога.
0: Квантовый психологи, да.
1: Да, вот, квантовая механика, объясните ей популярно ему.
0: Да, да. Квантовые сангвиники, квантовые холерики, квантовые меланхолики. Так, ну что же, вот так весело и задорно дошли практически до финала. Главное, что Виталий Вертоградов предстал сегодня перед вами весь какой есть. И, как вы поняли, с ним можно смело разговаривать, ну, пока он трезвый, по крайней мере, и не в компании себе подобных. Виталий, если кто-то, прослушав ваши увлекательные рассказы, захочет выйти с вами на связь, ну, например, захочет у вас учиться или захочет обсудить с вами какие-то свои физические, или просто поговорить о высоком, о металле, я не знаю, о футболе, о прыжках с парашютом, где можно найти, то есть, может, соцсети, может, каналы, может быть, еще что-то. В общем, есть свободный доступ к Виталию Вертоградову для простых смертных.
1: Есть, спокойно, меня можно ВКонтакте найти, просто вбиваешь Виталий Вертоградов. Главное не перепутать фамилию, потому что у меня V-E-R-T-O, Верто, а не Ветро и не Ветро-то-то.
0: И не Ретро.
1: Да, да, как некоторые любят. Вспоминаем сразу стихотворение Пушкина, Вертоград моей сестры, Вертоград уединенный. Собственно говоря, Вертоград — это сад, поэтому меня можно спокойно найти. Виталий Вертоградов, поверьте, ВКонтакте не так много. Найти меня можно. Можно даже интервью какие-то почитать. Ну, это можно, в принципе, все загуглить. Можно на Ютубе посмотреть интервью.
0: Ну, и если просто напишет человек: «Я астролог, но вы мне очень понравились». Есть возможность, что придет ответ или нет? Я астролог,
1: есть,
0: но
1: есть,
0: хочу с вами поговорить. Ну, как же, мы сегодня сказали,
1: да,
0: что астролога отшиваем. Все,
1: нет,
0: отшиваем
1: я
0: астролога.
1: Я отшил астролога только потому, что она была заинтересована не во мне, а в физике, которую я должен преподавать. А она это хотела ради целей астрологии. Ну, как-то поощрять лженауку мне совершенно не улыбается. Поэтому она и была ошита. А если будет интересен я, человек-астролог, ну, попробую настоять на путь истинный, если это будет интересно. Не будет интересно, можно просто пообщаться. Только избегая темы астрологии, потому что иначе я начну читать лекцию. Если как бы не хотим слушать лекции по поводу лженауки и так далее, то оно лучше вот конспирологические теории не обсуждать.
0: Ой, бедные студенты. Вот они, если послушают это интервью, а вдруг они там тайные поклонники, я не знаю, там фэншуя, той же астрологии, магии чисел или еще чего-нибудь. А тут вот человек, с которым работать, и вот он открытым текстом говорит: начну лекции читать. В общем, вы, студенты, лучше не проговоритесь и не проболтайтесь. А если кто-то захочет стать студентом, ну, поступайте в Институт Герцена. А на какую кафедру? Кафедра теоретической физики, да?
1: В Институт физики, ну, РГПУ имени Герцена, Институт физики у нас не факультет называется, а именно институт. Там нет такого, что распределение по кафедрам сразу происходит. Я на кафедре теоретической физики и астрономии. Пожалуйста, практически каждый
0: день. И чёрными дырами, да. Ну что ж, дорогие слушатели, вот такой физик-теоретик-то оказывается. Мало того, что он настоящий живой человек, он еще и деньги как-то там инвестирует. Он еще и металл слушает и на гитаре играет. И вообще вот этот стереотип о том, что физики — это ботаники, которые, да и вообще вот такие ученые там, не знаю, вот, да, физики, математики, астрономы и прочие, которые сидят и только думают о том, как черная дыра устроена. Но я таких что-то не припоминаю, не встречал я таких. Поэтому есть и сфера деятельности, а есть и обычная жизнь. И мы сегодня, как могли, вам об этом рассказывали и показывали. Разговор получился очень плодотворным, очень познавательным. А главное, вот Виталий сказал, что с ним можно связаться. То, что сегодня не удалось выдать здесь во время интервью, можно спросить и выяснить при личном общении. Поэтому давайте на этом мы сегодня закончим. И хочется в заключение сказать, что, дорогие друзья, интересуйтесь теоретической физикой, а главное — физиками.
1: Да, всем спасибо. Всем пока.
2: Добро пожаловать в гостиную «Радио Рансис».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Первый министр, я одет?
2: Простите за грубость, Ваше Величество. Ты голый старый дурак, понимаешь?
1: А?
2: Голый, голый, голый!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В начале 1977 года на экраны страны вышел советско-американский художественный фильм «Синяя птица». Режиссер Джордж Кьюкор. Предлагаю вашему вниманию песню «Зов синевы» из русскоязычной версии фильма «Синяя птица». Композиторы фильма Андрей Петров и Ирвин Костел. Русский текст Татьяны Калининой. Поет Людмила Сенчина.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Музыкальное объединение «Мерц»
2: представляет творчество
1: незрячих авторов и исполнителей.

0: привет! Это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
1: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания».Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
2: Фрагмент живого выступления.

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму, нет на свете.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Александр Борщаговский. «Медвежья шкура».

0: Морской вокзал Владивостокского порта. Каждый год весной много народа отправляется отсюда на восток осваивать суровые и благодатные края. Люди самых разных специальностей едут на Курильские острова, на Сахалин, на Камчатку. У закрытой двери кабинета начальника пассажирской службы Курко толпится молодежь, недавние выпускники вуза. На скамейке уютно устроился камчатский сторожил Тимофей Сась. В стороне на многочисленных узлах и чемоданах сидят почтовый работник Арсентий Балашов и его жена Ксюша. Они нетерпеливо ждут отправки. Характер у Ксюши Балашовой беспокойный. Она тревожится больше других.
1: Мужчины! Третий пароход пропускаем! Арсентий! Шел бы ты в областное управление связи к начальнику, и он прикажет нас отправить.
2: Ксюша, почта, которую я еду принимать на Камчатке, а здесь Владивосток. Ну, какое им до меня дело?
1: Ну что, ну не хочешь? Ну тогда я сама пойду, буду унижаться, плакать.
2: Хорошо, хорошо, ну, приведу себя в порядок и пойду.
3: Вот что, Роза Чайная, не гоняйте своего мужа зря. Ничего ваша связь не сделает.
1: Да, много ты понимаешь, Сась.
3: Я по эту сторону двери шестерых пассажирских начальников пережил.
1: Фантазии все, голь перекатная.
3: Да, вот ты бы на меня посмотрел, как я с Камчатки домой в Сызрань ездил. Вокруг Сась-то посту человек кормилось. А, тебе не видать таких денег-то. О, вот ты его. Беда со мной, зачну гулять на пароходе. А на железке деньги и кончаются. Никак до Сызрани не доеду. Один раз до Свердловска дотянул, а то все больше на Красноярский, на Иркутский деньги кончаются. Ну, Байкал всегда проезжаем.
1: А много там на Камчатке зарабатывают?
3: Прежде много брал. Ремесло важное в руках имел. Трал-мейстером был. Крабую сеть тоже умел тащить. Ну, теперь сошел на берегу, пробавляюсь.
4: А вы навсегда, Ксюша, в эти края едете?
1: Да типун вам на язык. На 3 года. По договору. Мы вот с Арсентием, с мужем, календарики вычертили. Каждый день клеточка. И вот день прошел, и мы ее крестиком.
3: Добытчики.
4: Ну, а вдруг ошибаешься, Сась?
3: Ну да, у меня глаз наметанный. Папа от работника отличу.
1: А ты что о нас, как о покойниках, говоришь? Да ты знаешь, что мы из районной интеллигенции первые на восток вызвались. Нахал. А что же вы-то, гражданин сознательный, товарищ Макаров, и не уехали на эти ваши Курильские острова? Ну, с теми, кто на рыбалку законтрактованный.
4: А я на рыбалку-то не поеду.
1: О.
3: Как не поедешь?
4: А что, судить будут?
3: Душ, не помилуют.
4: А вдруг забудут? Затерялся человек, и все.
3: Ой, зелень ты, зелень.
4: Я в поезде с одним человеком познакомился. Он дальше из Хабаровска самолетом полетел. Хозяин газеты, ну, ответственный секретарь. Я ему понравился, он обещал устроить. Глаз, говорит, у тебя есть? Вот если еще перо обнаружится.
3: Эксперименты нетрудно добудешь, а вот и...
4: Я 2 года назад филологический факультет окончил. Так почему же не попробовать, правда?
1: А что, работа культурная?
4: Я в школу не пошел, ну какой из меня педагог? Свободного распределения добился. Попытаю еще раз судьбу, что она мне поворожит. Пойду в газету.
1: У вас будет красивая жизнь, Саш.
4: Скитаться буду.
3: Угу, кабы за решетку не угодил.
4: А что? Я по договору все верну, все вплоть до рубля. А что же я заработать не смогу? Журналист и вдруг без денег. Эх, надоело, черт возьми, 7 сутки около двери сидеть. Гражданин Курко! Гражданин Курко, это не смешно, мы дверь выломаем, вам же будет стыдно. Ребята! Ребята, идите сюда! Костя! Костя! Да вот стучим, но ничего не выходит.
5: Чудишь все, Сашка, его этим не проймешь. Имя, отчество, первое дело.
4: Узнал!
5: Илларион Петрович!
4: Молодец!
5: Илларион Петрович! Я к вам обращаюсь от группы научных специалистов, едущих по назначению после окончания вузов. Известный математик Помазова Елена Борисовна. Трошин Константин Григорьевич. Специалист по дальневосточному лососю. Лебедев Геннадий Александрович Вулканолов. Гордость МГУ. Надежда российской науки.
1: Балашовых двое.
5: Александр Макаров. Гуманитарий. Универсальный талант, Илларион Петрович.
4: Спасибо, Костя, наконец я кое-что о себе узнал.
1: Балашовых двое.
5: Арсентий Иванович Балашов, филателист, и его жена Ксюша. Ребята, научный шумок, массовую сценочку.
6: Лососи, они должны вовремя попасть в почву.
5: Тихо. Ничего не берет, Илларион Петрович.
6: Дорожная ночью легла за окном, теснее садились, но мы за собой. Веселье грузит, пути не

0: Все были так взволнованы гудком теплохода «Сибирь», что не сразу заметили, как в зал вошла высокая девушка с чемоданом в руках, в мужских сапогах, с каким-то странным предметом в чехле за плечами.
1: Пропустите меня!
2: Вам что, к начальнику?
1: К дяде Ларе мне.
3: Племянничка!
4: Ты извиняюсь, кто будешь?
1: Курко.
4: Ну-ну, ты, девка, над нами не балуй, тут всем ехать надо.
1: Не верите? Вот документ.
4: Верно, и в паспорте Курко.
1: Чудные вы какие-то. Илларион Петрович у себя?
2: А он, вы знаете, сию минуту вернуться должен. Вы подождите. Вот мы все сидим и ждем. Садитесь, давайте мне вашу гитару.
1: Это ружье.
2: Ах, ружье, извиняюсь.
1: Дядя Лара подарил, когда в 10-й класс переходила.
2: Хороший человек дядя Лара. Знает, что девушкам надо дарить. Я представляю себе, к аттестату зрелости еще иметь солидный настрел уссурийских тигров. Так что ж, значит, в дорогу, Полина.
1: Проститься пришла.
2: На Сибири пойдете?
1: Нет, мне поездом до Сучана, а там пешком или верхами. К матери еду.
2: А почему так грустно?
1: Виновата, оттого и грустно. Я в рыбный институт поступала.
5: К нам? Ну и что?
1: Срезалась.
2: Ох, это обидно. Ребята, ребята, 2 минуты терпения, и я взорву эту дверь без помощи динамита. Может, если может? Только дядя Лара хоть чуточку любит свою племянницу. Да, это, конечно, обидно. Я бы срезался, ни за что бы домой не поехал. Глупое чувство, а стыдно, правда? И вообще, человек не должен возвращаться на старые места. Нет, в этом есть какая-то слабость. Будто ты смирился и отступил. Вот если ты идешь вперед, если ты работник на земле, а не так при маме да при папе, вот тогда тебе ничего не страшно. Тогда ступиться можно.
6: Пророк анархо-индивидуализма.
1: А мне нравится.
6: Он женщинам нравится.
7: Подожди, Костя.
1: Мне мысли такие нравятся.
6: Это не мысли, девушка, а слова. Различать надо.
1: Значит, на Камчатку едете?
2: Туда.
1: Далеко?
4: Чего? Это мы к билетам за 7 суток не пробились. А туда и запять дойдем.
2: Послушайте, Поля, я, конечно, не смогу вас убедить, а вы все-таки посидите смирно, а?
7: Да нет, встретились мы с вами, разойдемся.
2: А вы все-таки послушайте то, что пришло мне на ум. Счастье ваше, Полина Курко, там, на Камчатке. Вижу это по глазам вашим. Вы должны быть сильным и верным человеком. Или я ни черта не понимаю в людях и 25 лет зря коптил небо. Вам сколько? 17? 18?
1: Да.
2: Ну вот, почти на 10 лет моложе меня.
6: Старик.
4: А? Пенсионер.
2: И вы всего добьетесь, Полина. Только смелее в воду и плывите. Камчатка. А вы знаете, что это за край? Гористая земля между 2 морей. Нетронутые леса. Вулканы прямо макушками упираются в небо. Так высоко, что даже летом снега не сходит с вершин. Редкий день не качнет или не заворочается что-то под землей. А небо там. Небо высокое, голубое, такого даже в Италии нет.
4: Был там, Шельма, был?
2: Человеку там простор, но жизнь суровая, трудная. Ведь вам не нужно легкой жизни, правда, Полина?
1: Конечно, нет.
2: Земля друзей. В любое окошко постучи, напоят, накормят.
1: Так и у нас
2: так. Так что же, решайтесь, Полина Курко, чего зря время-то терять.
8: Граждане!
4: О, гляди, гляди, вот он, Курко появился.
9: Здравствуйте, товарищ Курко. Приветствую вас.
10: Когда же нам билетами сесть?
8: Граждане! Что вы тут преступную агитацию развели, а?
7: Какая агитация, товарищ начальник?
8: Сколько вам мест надо?
11: Положу вдвое!
9: Нас всего 8.
8: Знаете, получайте талон, шторм.
12: Повсюду пути, пути,

А когда теплоход «Сибирь» отвалил от пристани, среди пассажиров неожиданно оказалась Полина Курко. Она решила не возвращаться домой на Сучан и без билета зайцем отправилась на Камчатку. Слова Саши Макарова глубоко запали ей в душу. Камчатка, седое море, неспокойный берег с синими горами на горизонте, с короткой вспышкой далекого ледника поутру, когда солнце прячется за горным хребтом.

0: Районный центр «Океанская». Случилось так, что в этот маленький камчатский городок получили направление на работу многие из наших новых знакомых. Здесь вот уже полгода живет Саша Макаров, разъездной корреспондент местной газеты. На рыбокомбинате работает и Константин Трошин. На этот же комбинат поступила подсобный рабочий Полина Курко. Поселилась она вместе с подругой Леной Помазовой, которая преподает в местной школе математику. Здесь же, в Океанской, очутились и Балашовы. Арсентий Иванович устроился заведующим почтовым отделением. Вечерами, когда муж задерживался на работе, Ксюша частенько заглядывала к Полине.
1: Шалелая. Не уважаю. Снег пополам с дождем. Ну, скучаешь? По Сашке. Ух, скрытная ты девка. Ну, чего молчишь?
2: Здравствуйте, Ксюша.
1: Ой, здравствуй, красавица. Сейчас тебе по руке погадаю, все про Сашку расскажу.
2: Не надо.
1: Ух, девка, не знаешь ты себе цены. Вот когда Арсентий ко мне посватался, о, заморж я была, ручки там тоненькие, худенькие, косицы тоже, ну, одна насмешка. Там о формах и мечтать не смела. И вот угадал меня Арсентий, вперед угадал. И за то, что невидную взял, век ему спасибо. Потом родила... Наливаться стало, и многие тогда хватились. Да уж поздно. Тупик вышел. Мужняя жена. Рассказать тебе про Кость Трошина. Захочу, в ногах валяться будет.
2: Да что вы, Ксюша, они с Леной скоро поженятся. Да, мне Лена сама об этом говорила.
1: Нет, так ведь это она так думает. Нет, а дело не сладится. Нет.
2: Как же так? А вот Трошин, когда в цех заходит, он ведь на девушек не смотрит.
1: О, вот ты того и бойся, кто краешком глаза водит. Вот честный, ну, вроде Сашки, смотрит, во, во все глаза. А вот жадный, тот вот так подглядывает.
2: Муж у вас славный. Любит его очень, в Океанской.
1: Да, удался мне муж. Только строгости в нем много. Нет, Нальди воск, а со мной гвоздь. Прошла по нему жизнь, как подвода проехала. Рубец на рубце. Эх, была бы помоложе, отбила бы у тебя Сашку.
2: Не был он моим, и не будет, и не нужно мне этого.
1: А чего же это он все ходит сюда?
2: Так вот, дружим мы с ним. Я и Лена. Ведь у него тесно в общежитии. 6 коек там, 6 тумбочек и много всего наворочено. А вот здесь тепло и тихо. Мы уйдем, он работает, пишет.
1: Ах, тепло. Ну да. Ох, путаешь ты, девка. А чего ж тебе-то надо?
2: А я, Ксюша, жизнь хочу понять. А там посмотрю. Учиться буду. Я еще, может, киномехаником стану.
1: Ух ты!
2: Очень кино люблю.
1: Ух ты, моя хорошая. А я к тебе с новостью. Радиограмма есть. Пароход Камчедал на подходе с полным грузом камбалы.
2: Ну?
1: А это вот Сашки. Из области. Чужую корреспонденцию читать не полагается. Но эту я проверила. Читай, служебная, не от женщины.
2: Макарову, материал напечатан в воскресном номере. Напечатан, Ксюша. Шлите информацию в зимнем промысле камбалы в открытом море. Ура! Ура!
1: Точка!
2: Точка, а, точка, точка. Вот Сашка-то обрадуется. А он ведь виду не показывает, что волнуется. А сам ждет, мечется.
1: Ой.
2: Вон, на Камчедале в открытое море пошел.
1: Ой, да бить твоего Сашку некому. Ведь вот денег ему за плавни не платят. Так вот сбоку припеку.
2: Так ему же людей. Ему рыбаков ближе посмотреть хочется.
1: Да уж очень он людьми-то интересуется. Ведь вот комнату получил, тебе с Леной отдал. Ну, ладно, это куда ни шло, он перед тобой обязан, и он тебя сманил.
2: Ну, это даже не смешно.
1: Но ведь года здесь не живет, все облазил, где только не бывал. А вот потонет, кто ему спасибо скажет?
0: Комната Полины была в бараке, и Костя Трошин на правах дружбы входил сюда без стука.
3: Это кого ж хороните, Балашова?
1: А, да Сашка беспутная, ведь по такой погоде в море.
2: А если он пишет в газетах о рыбаках, о промыслах? Что же ему на берегу сидеть?
3: Ну, договоримся на том, что он просто изрядный шалопай. О,
2: что? Вот, радиограмму прочтите.
4: О, первая большая статья, значит? Ну, молодец, Сашка. Вот это молодец. Ну, а теперь дело пойдет. Прославит он наш комбинат.
2: Камчедал подходит! О,
1: я побегу.
3: Сбегаю домой. У меня в запасе чивычьи спинки есть.
4: Жиром сочатся. Устроим Макарову сабантуй по случаю первой статьи. Весь райцентр содрогнется. Пошли, Ксюша.
5: Красивые женщины, никого не...
0: Поля осталась одна. Принялась было разглядывать себя в зеркале.
2: Уж какая есть.
0: Сняла сапоги, надела тапочки.
2: Если б еще лодочки были лакированные, бывают такие, в них как в зеркало смотреться можно.
0: Отшвырнув тапочки, взяла старый отцовский сапог.
2: А ты чем хуже? А? Ну, что бы я без тебя здесь делала? Ты мне вот что лучше скажи. Когда на сердце у отца бывало тяжело, он как по земле шагал? Тихо, осторожно или широко? Сердце у него уходило в пятку. Молчишь. Хочешь, чтоб сама додумалась. А помнишь, как Саша сказал, счастье ваше там, то есть здесь, на Камчатке. И еще сказал, вижу это по глазам вашим. Вспомнил? Ну и за это спасибо.
6: Красиво, сам. Поля! За что это сапогу такие милости?
2: Саша!
6: Поля!
2: Здравствуй!
6: Здравствуй!
2: Я Гринище в цеху за ящик зацепил. А вы действительно совсем как моряк.
6: Меня ребята к себе в команду зовут. Вот видишь, канатку одолжили, чтоб привыкал.
2: Ну?
6: Заработок приличный.
2: Ну вы же не Ксюша, чтоб за длинным рублем-то гоняться.
6: А ты знаешь, какая команда на Камчедале дружная? Эх, я все-таки не пропаду. И выйдет из меня писаки, рыбачить буду. Стоящее дело. Я ведь там забыл о том, что есть где-то берег, бумага, чернила, другие люди. Чай. Ты что, ждала меня?
2: Нет. Я и забыла, что где-то есть море, Камчедал, журналист Макаров. Это... К Лене Константин Григорьевич прийти должен.
6: Варенье! И когда же я тебе отплачу за все твои заботы, сестренка ты моя милосердная? Вот что, клянусь, человеком стану, на Чукотку поеду. Сам персонально белого медведя тебя застрелю.
2: Мне?
6: Огромного! Ой. Одной его шкуры на всю твою комнату хватит. Ходи по ней, козочка босая, и дети твои, и муж твой. О, черт с ним, пускай муж твой по моей шкуре ходит. Здорово.
2: Лучше не придумаешь.
6: А только мужа чур вместе выбирать будем.
2: И на это согласна. Да вы вот на стол лучше посмотрите.
7: Что?
6: Радиограмма. Макарову. Материал напечатан.
7: Поля!
6: Ой, хорошо-то как, а? И варенье сладкое. И чаем губы обжег. И это... Я побегу. Делать надо что-то.
2: Так сегодня же самолеты ждут из области.
6: Верно. Ну, я теперь свое возьму. Очковтирателем, хищником, халтурщиком в радиусе 200 километров война и смерть. Ведь главное это поверить в себя, получить газетный лист. А ты знаешь, как он пахнет?
2: Краской.
6: Этого даже ты не знаешь. Правдой он пахнет. Расстояниями. Умными машинами. Поля! Поля!
8: Кто тут дровишком хозяйка будет?
2: Сась!
6: Сась!
2: Сась!
6: Сась!
2: Сась, миленький!
6: Сась! Здравствуй,
2: Сась! Проходите, проходите.
6: Проходи, садись, Сась! Какими судьбами, Сась? Ты ведь в Петропавловске остался.
8: И да. Не удержался я в области... Человек один с глазу на глаз со мной совещание провел. Вызвал и говорит: пьющих у нас и без тебя ужасное перевыполнение, а мастеров недобор. Так что выбирай, Сась, дорогу в жизни. Либо на комбинат, либо бесплацкартный вагон с полным запретом обратного адреса. Ну, грубо со мной говорил. Я уж обиду в голове обдумывал, а потом вспомнил. Дурь ты, лаской не лечит. Ну вот. Вот теперь еду в бухту Северную, 200 км отсюда, мастером. Завод там махонькой, ты его на карте и не ищи.
6: А я знаю, был я там у Геннадия.
2: И Валя Михеева из Северной, там мама ее живет.
8: О, так.
6: Сась, ведь у меня большой праздник. Первую статью в газете напечатали. Понимаешь, не заметку, нет, а статью. С настроением, знаешь, с пейзажами.
8: Ну, нашел, значит, перышко.
6: Нашел.
8: Ах ты, Сашка. Ну, ладно, пойду. Косточки разомну. Лучше гостевать буду. У меня там напарник, ему за труды полагаться будет. А я заради женки твоей шалаболы.
2: Макаров, в этом доме гость.
8: Гость? Ну. Ну да, все мы гости на этой земле терпеливой до поры до времени. А придет время и породнимся, а? Шалоболы.
6: Самолет летит. Ну и день сегодня, а? Камчедал с полным грузом камбала пришел. Моя статья в газете. Да, тебе белого медведя почти что убил. Ну, я побегу.
9: Стоп, Сашка, стоп, стоп! Что? Иди сюда! Куда бежишь, моряк-скиталец?
6: Там газеты привезли.
9: Не солидно, Сашка.
6: А, наплевать.
9: Выдержка нужна. Газеты принесут, а ты бровью не веди.
6: Что, знаешь уже?
9: А как же? По радио передавали.
6: Всю?
9: Полностью. 7-ю симфонию Шостаковича. А мы тут кое-что захватили, чтоб достойно отметить.
6: Поторопись с праздником, Кость.
9: А почему?
6: А то, боюсь, прочтешь, начнешь у меня кусок изо рта рвать.
9: Что, достается, значит?
6: В меру.
9: А персонально? А за что ж ты меня?
6: Да дело же не в тебе, Костя. Надо смелее идти в море, искать косяки рыб, а не ждать их на берегу.
9: Сельдь косяками ходит, а лососи стадом. Ты, небось, и в статье про косяки написал. С тебя чудака станет.
6: Так ведь это же мелочь, Костя. Поправят. Ты о другом вспомни. Сюда ты ехал, мечтал о размахе, о новых сетях, о перевороте в рыболовстве.
9: А скоро только статьи пишутся.
6: А теперь сам спокойно смотришь, как молоть вылавливают. И благословляешь даже. Гони, мол, в консервных банках не разберут. Худо, Костя. Худо, если к этому привыкнуть, все, сгорит душа.
9: По инструкции жить хочешь. А план? Тебе на план наплевать, а мне нет.
2: Саша,
9: там два мешка почты, не скоро разберешься. Я только газету схватил и к тебе. Вот, воскресный номер.
2: Воскресный номер.
9: Читай, смотри.
2: Ой, руки.
9: Ну, Стели, Макаров, газету прямо на стол. Выпьем за твою статью.
6: Нет статьи.
2: Да как же нет? Ну что, ты пропустил, верно? Ты ж всегда торопишься.
4: Ух, ты что на
2: голову? Да ну, Саша, действительно. Ну, Лена, ищи, смотри.
6: Ничего нет.
2: Ну, честно, иди.
4: Нет, брат Пёрышко?
6: Нет. Бездарья. Вечный дилетант.
8: Ну, ты ищи, ищи, авось найдешь.
6: Да ни черта я не найду. Вот что, я к Геннадию полечу. В северную, на глубинку. Нечего мне колачиваться.
2: Так вот же, Сашка, вот же, да, есть, что? Есть. Тихо, Макаров, пожалуйста. Смотри.
9: Дай газету. Верно, есть. Заметочка в 20 строк и подпись «А. Макаров, адмирал Макаров».
8: Хороший человек. Потрудился, строчки для друга посчитал.
9: Бодрее, Сашка, бодрее!
6: А нечего меня жалеть. Братцы, я... Привет!
1: Сашка, Сашка, как это
8: сильно. Братцы, пойдем, проводим Сашку. Ремнями его к креслу пристегнем, а?
2: Верно, пошли,
9: Лена.
2: Пойдем,
9: Костя. Пошли. Вот заметку написал. Ну, написал.
8: Козочка, любишь непутевого? Я так и знал. А он тебя? Тогда плачь, эта слеза не днем, да к во сне все равно выйдет.
2: Я от того плачу, Сась, что вот радость у меня. Меня в заочный институт приняли и первые задания прислали. И я хотела рассказать ему, похвастаться. А он вот умчался. Будет теперь маяться, вроде вас. Кто за ним теперь присмотрит?

0: В тот же день Саша улетел из Океанской в бухту Северную. Ему казалось, что там, на глубинке, где на самом берегу океана раскинулся маленький поселок при рыбокомбинате, там он встретит необыкновенных людей и по-настоящему хорошо напишет о них. Именно на этот комбинат, в Северную, послали работать и Тимофея, и Сася. Поселился Саша Макаров в доме Анастасии Дмитриевны Михеевой, которая в бухте Северной заведовала почтой и банком. Прошло около года. Зимний вечер. В небольшой комнате с чистыми бревенчатыми стенами Саша Макаров приводит в порядок лыжи. Сегодня должна приехать в Северную дочь Михеевой, Валя, недавно окончившая рыбный институт. И Анастасия Дмитриевна, стоя у окна, за которым бушует пурга, пристально вглядывается в снежную мглу.
1: Третий день шторм, когда дочка в океане неспокойная.
2: Да ничего!
1: Ой, подумать только! Валя и вдруг инженер, рыбник, на Сибири домой плывет. Ой, неспокойная.
2: Да ничего, скоро здесь будут.
1: В 43-м, после гибели мужа, мы с Валюшкой сюда переехали. Так как зимовщики жили. До Океанской 200 километров, а дорога одна, море. Берегом на машине проскочить можно по гальке в отлив, но это опасно. Переменится ветер, волна ударит и унесет машину. Теперь-то каждый месяц пароход. А то бывало мимо да мимо плывут в бухту проведения. Выйдешь на берег, а в океане огни. Русь, Сибирь.
2: Я обязательно напишу об этом.
1: О чем?
2: О Сибири, на которой плывет ваша дочь Валя, девушка с нахмуренными мохнатыми бровями. И о лютой пурге. Об алмазной россыпи огней во мгле океана. И о ревизоре, который должен возникнуть откуда-то из снежной пурги на собачьей упряжке.
1: Фантазер вы! Кому это все интересно?
2: Людям!
1: Про ревизоров!
2: Да, если ревизор на оленях или на собачьей упряжке. Очень интересно! Боитесь ревизора?
1: О, если б верила в Бога, каждое утро молилась. Пошли мне, Господи, ревизора! Свежий человек, новости!
2: Сас идет.
1: Но куда это вы, Саша, с ним в пургу-то собрались?
2: На охоту и в колхоз к оленеводам. У Саси ремонт окончен, он теперь до начала пути свободен.
3: Мир дому всему, вот он я.
1: Ну, Саша всегда что-нибудь придумает, а ты-то хорош. Удержал бы его.
3: Пурга на убыль пошла, все, здравствуй, красавица.
1: Ну, здравствуй. Накормлю хоть вас в дорогу.
3: А ты б меня послушал, на оседлость бы перешел, а?
2: Нельзя мне, Сась, газету бросать, потом всю жизнь жалеть буду.
3: Так. А то шел бы, обучишься и корным мастером станешь. Ох, работа знатная. И икорных-то мастеров прямо как колдунов почитают. Ведь у каждого человека в жизни такое место должно быть, где он своими руками первый кирпич положил, или, скажем, я не знаю, первую сваю вбил. Ведь этим до самой смерти гордиться можно.
2: А я рассказы в Москву послал. Давно пора ответу быть.
3: Ну да. Ага, давай. Ну ничего, горячо, главное.
1: Вы лесом или распадком пойдете?
3: К сопке поближе, там потише будет.
1: Так загляните к Геннадию и скажите, что Валя едет. Ну, в письмах она часто про Геннадия спрашивает.
3: О, ну.

0: Дураки безглазые.
1: Вот в прошлом году из области ревизор приезжал. Ну, чувствую, сказать что-то хочет, а не смеет. Робел.
0: Женат, значит, и совесть при нем.
1: Передо мной всегда Валюшкин отец, муж. Рядом идет. Вот слышу даже, как сапоги скрипят. Шорох слышу, когда он глаза на меня поднимает. Ресницы у него огромные были.
2: Анастасия Дмитриевна, вы...
1: Саша! Саша!
3: Ничего, простите!
1: Да что, Сашенька?
0: Да. Верность-то потяжелее любви будет. А достиг ее человек и счастлив. Я тоже век не в паре живу. В 20-м Настю мою и дочку махонькую кулаки убили. Это мне партизану мста была. Научно сказать, эсеры убили. А проще мразь, гниль, ненавистники народные. С того часа пить стал. Думал, ума решусь. И сюда уехал. Имя мне понравилось. Тихий океан. Думал, и вправду он тихий. Боец на поле умирал, сраженный злобными врагами. Слова прощальные шептал, шептал. Он охладевшими устами.

0: Дорогой, стоял с поникшей головою, своею кованой ногой. Коснулся он груди героя своею кованой. Саш, Саша! Убежал мой шалобол. Сынка б мне такого, я б его на рабочую линию поставил.
1: Метет. Кто бы это мог быть на нарте? Уж не ревизор ли явился?
2: Михеева ждала одну Валю, но вместе с ней приехали другие, уже знакомые нам люди. Приехала Поля Курко, добившись в тресте перевода в бухту Северную. Приехал и Константин Трошин, отзывавшись прежде о Северной, как о дыре и гиблом месте. Приехала один, без Лены Помзовой, на которой женился несколько месяцев тому назад. Пока нежданные гости смущенно оглядываются, Валя Михеева взволнованно ходит по комнате.
1: Ой, хорошо дома.
3: Да, уютнейший уголок ваша Северная бухта.
4: Да здесь очень красиво.
3: Я понимаю, только не рассмотришь. Летом туман, а зимой пурга.
1: Ну, давайте заново знакомиться, гости дорогие.
3: Очень приятно. Трошин Константин Григорьевич.
5: Инженер. К нам на комбинат приехал. Прямое мое начальство.
1: Вот. Здрасте.
3: Здрасте.
5: А это, мамочка, сама Полина Курко.
1: Рада с вами познакомиться. Мне Саша много про вас рассказывал.
5: Ага. А я тебе что говорила?
1: Правда. Перестань.
5: Молчу.
1: А я думала,

0: Назаров забыл совсем обо мне.
1: Саша много работает. Он рассказы свои в Москву послал. Уже 2 месяца все ждет ответа. А почта придет, он ко мне. Встанет там у печки, будто руки греет. А сам-то через плечо все на письма заглядывает. Ну, пока я их обрабатываю. Переберем все. А он и говорит с улыбкой. Ну и нет мне письма, Анастасия Демидовна. И нет. Радуется, представьте.
0: Значит, отказа боится.
1: Валя, прячься. Геннадий!
2: Ага. Лебедев!
1: Ой. Оля, пошли в ту комнату.
0: Девушки, спрячьтесь, спрячьтесь. Сюда.
3: Не ждали гостя по такой погоде. Здравствуйте, Анастасия Дмитриевна.
4: Здрасте, Геннадий, здрасте.
3: Добился, сгрузили нам оборудование. Только боюсь рисковать. Пока пурга не уймется, задержу упряжку. Кто это?
4: Новый инженер. Знакомьтесь.
5: Извольте.
3: Костя! Черт!
5: Здорово, наука!
6: Здравствуй, Геннадий!
3: Каким ветром?
6: А штормовым немилостивым. Макаров мне удружил. Фанатик чертов. Слава богу, не маленькая, комсомольские замашки никак не бросит. На друга руку поднял.
3: Я не читал ничего такого о тебе.
6: А это не обязательно. Один неуч статейки пописывает, а другой их в папочки складывает, копию снимает. А бумажка в папочке – это уже не бумажка, а материальчик. А то и дело.
3: Без запятых, а материальчик. Ну вот.
6: Строчил, пока рыбнадзор не нагрянул. Придрались. А тут еще личное примешалось. Так и так нужно было уезжать из Океанской.
3: Лена в Океанской осталась?
6: Да. Я ей комнату оставил. Гардероб, стол письменный специально для тетрадок купил. А она мне ими весь дом замусорила.
3: Крепкие якоря. Гардероб, стол.
6: Не надо, Геннадий, так. Не надо так говорить. Намаялись мы оба. Поэтому разъехались к обоюдному удовольствию. Вот так-то наука.
3: Теперь здесь гнездо будешь ведь. А Лена?
6: Моралистка она. Моралистка. Спутник агитатора. Удушила меня совсем, Геннадий. Ты пойми, в женщине женское важно. А ей мало. Мало, что люблю, обнимаю. Ей еще важно, что я при этом думаю. В башку мою залезть хочется.
0: Несчастье!
7: Дверь.
0: Что случилось?
7: Откройте дверь.
0: Куда класть? Вот сюда.
7: На постель позвони.
0: Так, Саша. Саша, кто это?
8: Это долгожданный ваш ревизор, Анастасия Дмитриевна. Балашов.
0: Арсентий Иванович.
8: Полина. Господи. Здравствуй, Полина.
0: Он ранен?
8: Нет. 4 дня назад Балашов вместе с Каюром выехали сюда на собачьей упряжке. В пурге потеряли дорогу. Под снегом лежали. У него ноги обморожены.
1: Варя, с небу. И спирт, и одеколон.
0: Сейчас.
1: Хорошо. Саша, вы разденьте его.
0: Я пойду. Он не справится, я помогу.
9: Анастасия. Ну? Анастасия.
10: Вот. Портвель. При Балашове был. Как сундук. А упустить тоже совестно. Деньги, небось, там печатка, директивы какие есть. У Балашова Каюром-то Радик был. Нашего корабельного механика племяш. Он как отполз, ногу-то и повредил.
0: Ой, так надо Каюра искать.
10: Да погоди ты, торопыга. Балашов сам его нашел. 2 дня на себе тащил. Спод низу портфель, а наверху Радик. Нас увидел. Портфель сдал, велел хранить. А сам и сник. Да. Ты подумай, до жилья рукой подать, а свободно могли погибнуть. Да. Не знает еще, что жив. Сомневается еще душа-то.
11: Кто здесь?
10: Очунял, голуба?
11: Оля!
0: Я здесь.
11: Портфель мой. Где?
0: Все в порядке. Все в порядке, Арсентий Иванович.
11: Ксюшу кликни.
0: Она далеко, Арсентий Иванович. Но здесь все ваши друзья. Вот Сась.
9: Ага, вот он я, да.
0: Вот Валя Михеева. А это Анастасия Дмитриевна Михеева.
2: Здравствуйте, Арсентий Иванович.
11: Доехал, значит.
0: И Саша Макаров. Он и нашел вас.
9: И я, Сась.
11: Макаров. Я Макарову письмо из Москвы привез. Ксюш сказала, не клади его с казенными бумагами, не к добру это. Ты ближе к сердцу, Саше радость будет. В пиджак положил.
8: В пиджак? Где же? Где змей? Нет, в пиджаке. Арсений Иванович, милый, может быть, вы в портфель положили? Сунули куда-нибудь, забыли?
11: Уронил его, значит. В снег уронил. Прости, Макаров.
12: Всю ночь просидел Саша Макаров возле постели тяжко заболевшего Балашова. Всю ночь не расставался он с карандашом и бумагой. Макаров писал не рассказ о выдуманных людях, о необыкновенном. Нет, он писал письмо другу о том, что произошло сегодня в Северной. Писал о почтовом работнике Балашове, о Сасе, об Анастасии Дмитриевне. А утром, когда все еще спали, Макаров ушел на лыжах в соседний колхоз. Проходили дни. Балашов выздоравливал в теплом, гостеприимном доме Михеевой. Он очень тосковал по жене Ксюше. Впервые Арсентий Иванович расстался с ней на такой долгий срок.
9: Сбегу. Сбегу! Хоть полчасика поброжу у моря.
1: Доктор не велит еще.
9: Мне после третьего ранения доктора жить не велели. А я вот дышу! Докторам дай волю, спеленают.
1: Да чего ж вы все похожи? Мой муж тоже бывало говорил. Мужчины к докторам не ходят, мужчин к докторам носят.
9: Но.
1: Так и вышло. Унесли его на шинели. Далеко. В Европе. А мне не вернули. Знаю я, чего вы хотите. Вы не к морю хотите, а к радисту.
9: Да нет.
1: Голос жены услышать хотите.
9: Да нет.
1: Завтра пойдем вместе. Возьмете меня об руку, обопретесь, а все будут смотреть на нас и говорить. Вон она, Михеева, тихоня, обкрутила ревизора. А Ксюше своей скажете, люблю, тоскую. А что еще вы ей скажете?
9: Разговор у меня с ней серьезный будет. Ну, хвастать пока этим не буду. С ней посоветуюсь. Она у нас главная.
1: А вы?
9: Каторжанин бессрочный. Сладкая моя каторга. Обиделся на меня Макаров. 2 недели не появляется.
1: Саша возле вас всю ночь просидел. Все писал, писал другу в Москву. А утром, когда собрался в дорогу, на вас посмотрел. Вы все еще в беспамятстве были. И говорит, вот человек, слова лишнего от него не услышишь, а дело свое сделает. И люди ему спасибо скажут. И ушел. Да не тревожьтесь. Он часто пропадает. Служба у него такая.
9: Добрая вы душа, Анастасия Дмитриевна. Позвольте, я вас поцелую.
1: Арсентий! Иванович!
9: Ксюша!
12: Да, это была Ксюша, которую привели сюда Поля и Константин Трошин.
13: Ой, дура я, дура. Спешила к нему, жизнью рисковала, верила ему, как Богу верила.
9: Ксения, познакомься. Вот.
1: Балашова.
13: Ксения.
1: Ксения! Жена! Ой, Арсентий, да у тебя усы. Господи, чужой, чужой.
0: Ксюша, возьмите себя в руки.
10: Да. Ну, извините, извините, нам поговорить надо.
0: Хорошо.
10: Извините.
0: Хорошо, иду.
1: Усы зачем? Ее каприз?
10: Да нет, ну, Ксения, ну, мой, собственный.
1: А, хорошо тебе в усах. Молодой такой, красивый, гордый.
10: Сбрею их к черту.
13: Сбрей, Арсентий, сбрей. Пусть все как прежде будет.
10: Ну, ну говорю, сбрею, ну, ну успокойся. Ну, ну, глупости все, ну, успокойся. И вот что еще. Не хочу я отсюда уезжать.
1: Околдовала. Ох, змея!
10: Ну, хватит, ну, Ксения, ну, хватит. Хватит! Ну, довольно мне здесь в транзитных числиться. Край хороший ценит меня здесь.
13: Ой, в женской кофте.
10: Что? О, господи, как ты не заметил?
13: Люди добрые, как ходит. И сиротинки мои малые. Это при седом-то виске. Мне сроду руки не целовал.
10: Ну, сперва не давалась ты, а потом и привыкнул.
13: Ехала сюда берегом по отливной полосе на машине. Директор рыбкопа подвез. Он мне дорогой такое говорил, другая бы голову потеряла. А я думаю, лежит мой сокол, лежит сиротинушка. Сень, не бросай ты меня. Я хорошая.
10: Что ты, Ксения?
1: Пуговка. Не было у тебя ее здесь. Что она пришила?
10: Что? Михеева.
1: У нас сроду таких в заводе не было. Ой, штуковка не моя. Змея в самую душу влезла. Но знай, детей не отдам! Детей не
10: Ксения!
1: Отдам!
10: Ксения! Ксения!
12: Как только Ксения и Балашов вышли из комнаты, появился иронически улыбающийся Трошин, а за ним в дверь нерешительно заглянула Поля.
0: Как же так? Годы можно жить с человеком, и вот так вот вдруг не поверить ему.
10: А, чужая душа потемки.
0: Знаешь, Костя, когда я пиджак Балашова сушить вешала, из кармана письмо выпало. Саша из редакции. Я хотела отдать, но он заволновался, и мне как-то не по себе стало. А вдруг в письме плохое что-нибудь? Хотела отдать утром, а утром его уже не было. Плохо. Знаю, что плохо. Ругала себя. Но чем больше проходит дней, тем труднее становится сказать о письме.
10: Ты хоть прочла его?
0: Нет, что вы?
10: Так может, там радость какая? Ну-ка, дай письмо.
12: Так-ка.
0: Ой, не надо.
10: А мы тихонечко, сам Балашов не узнает.
0: Ну, не нужно.
10: Ничего, ничего. Да, здорово они ковырнуть умеют. Под самое под седьмое ребро.
0: Что там?
10: Полный нокаут. Смейся, паяц. Надуманный сюжет, романтизированная жизнь, выспренный слог. Как там, стиль или слог? Слог. И толковый совет. Учиться, работать над собой.
0: Это жестоко.
10: Не трусь. Придет Макаров, покажи ему письмо. Что он, хлюпик какой? Других хлещет, пусть и сам привыкает.
0: Вот что, Трошин, не суйся ты в это дело. Я сама разберусь.
10: Ты не покажешь, я сам выложу. Злей получится.
0: Не суйся, говорю. У меня рука тяжелая. Не было случая доказать тебе это. И не ищи его.
2: Ой, Сеня, Сеня, ой, Сеня. Да что это я разбушевалась? Ой, как неловко вышло. Вот я лучше пойду, да, Сеня.
9: Ну, Ксюша, ну, познакомься, наконец. Вот Анастасия Дмитриевна.
2: Спасибо вам, Анастасия Дмитриевна, за советы и любовь. Нет.
1: Да не выгонять же мне его было.
2: Спасибо, что кормили, поили, там пуговки пришивали. Ой, хорошо ему в усах. Герой. Не, такому и перечить страшно. На Григория Мелехова похож.
1: А я сбрить советовал, не нравятся они мне.
2: Нет, пусть растут. Сень, ну что ты молчишь-то? Ну говори, ну говори.
9: Да об чем толковать-то?
2: Да ну, Сень, ну...
9: Да пусти ты меня.
2: Да ну, Сень, ну...
9: Ну, у нас в семье словно бескровная революция произошла.
2: Ну, в общем, решили мы и детей сюда вызвать, и мамаш приедет, и... Дом поставим.
1: Ну, хорошо.
2: И, ой, держи меня, а то упаду.
1: Ну, сейчас ухи поедим, Балашов готовит.
2: Да, он у меня все может.
0: Саша, Саша идет.
14: Макаров? Здравствуйте.
0: Сашенька.
2: Саша, спасибо вам за мужа. Разрешите?
9: Что? С перебором целует. Аккуратно.
1: Напугали нас, Саша. Исчезли куда-то.
14: Туда на лыжах, обратно вот верхами пришлось.
15: Ну, слава богу. А то тут кое-кто в глубоком обмороке.
14: Полина, здравствуй. Идешь по тундре, и кажется, ничего в мире нет. Только снег и снег. А там люди. Дымком попахивает из труб. Любопытство, радушие.
15: А за тундрой, как говорится, обратно лес. А за лесом
14: люди. Потом берег Охотского моря, комбинаты, совхозы и люди. Вот так вот подышишь всей грудью, и кажется, никакие удары тебе не страшны.
15: Что это ты сегодня соловьем разливаешься?
14: Да чудесную я себе профессию выбрал, Костя.
15: Подумаешь, журналисты, спасители цивилизации.
14: Дорого ощущение близости к людям. Я ведь могу бросить писать. Рыбачить буду.
15: Да кому ты, ушибленный, нужен? По капризу работать хочешь? Из таких вот, как ты, работнички выходят.
14: Бракуешь меня.
15: А разве ты не увиливаешь всю жизнь? Мы работаем, хребет гнем. А ты перышком хочешь поскрипать? Гонорарчики собирать?
1: Глупый разговор, Трошин, некультурный.
0: Ну и нахал же ты, инженер.
15: Что?
0: Ты при мне людей не обижай. Я все стерплю, только людей не обижай.
15: Как блаженного жалеет. Вот пусть Полина, пусть она тебе письмо покажет. 2 недели прятала, не показывала. Боялась, что ты в обморок хлопнешься.
16: Какое письмо?
0: Да, я подняла письмо. Оно выпало из пиджака Балашова.
2: Сеня! Нашлось письмо проклятущее.
0: Я хотела вам наедине отдать, а вы уехали.
15: Романтизированная жизнь, выспренный слог и толковый совет. Учиться, работать над собой.
14: Читал?
15: Наизусть знаю. Мне товарищ Курко показала.
0: Я виновата. Я... Одна кругом виновата.
14: Бедная ты моя. Годы идут, а мне все сызново начинать придется.
12: Да, нелегко начинать все сначала. Саша мечтал о большом, а оно не давалось. Он не находил, видимо, простых и убедительных слов. Бросался из крайности в крайность. В письмах к друзьям мужественно и просто писал о буднях и подвиге, а в статьях и рассказах нагромождал вычурные поэтические красоты. Но в то тяжелое для него время Саша не понимал этого. Он решил уехать с Камчатки, бросить журналистику и начать новую жизнь. Вскоре Макаров заехал к Геннадию проститься. До отъезда на материк оставалось мало времени, и Саша, не желая возить с собой отвергнутые многочисленными редакциями очерки и рассказы, усердно рвал рукописи своих работ.
14: Чепуха какая! Да, ничего не скажешь. Изящная словесность. Глазированные пряники. Все к черту, оставит только одни записные книжки. Читайте побольше, не торопитесь учить других, учитесь сами. Это советы не для гения, к черту. Письма Полины? Береги, береги их, Макаров. Ты не настолько богат, чтобы оставаться с пустым чемоданом.
3: Почтовый пасьянс раскладываешь?
14: Геннадий.
3: Рви уж до конца.
14: Нет, это письма Полины. Ты понимаешь, я как-то раньше их не замечал. Получишь, сунешь куда-нибудь. Пробежишь так на ходу за обедом.
3: Что ж ты там вдруг нашел?
14: Они нежные. Нет, в них нет никаких таких слов особенных. А вот понимаешь, вот я вчитываюсь в них, и вдруг меня кольнет. Ждет меня Полина. Скучает даже. Смешно, конечно, но вот такое чувство появляется. Ты посмотри.
3: В этом я тебе не советчик.
14: Но ты не думай, что я совсем с ума сошел.
3: Ты давно сошел с ума. Только сумасшедший может не видеть, как она тебя любит.
14: Что?
3: Как она верит в тебя. Ради тебя готова забраться черт знает куда, где жить и учиться в 100 раз труднее. Ты думаешь, что ты лучше Трошина? Что с тобой сладко на твоей этой медвежьей шкуре?
14: Что ты говоришь, Геннадий?
3: Обиделся, заторопился.
14: Нет, я еще до твоего прихода собирался. Намусорил тебе здесь. Но ничего. Сейчас спущусь в бухту. Сегодня катер уходит в Океанскую. Потом в область к начальству и прощай, Камчатка. Спасибо тебе, Геннадий.
3: За что?
14: За дружбу. Из-за извержения.
3: Знаешь?
14: Нет, я имею в виду извержение вулкана.
3: Совсем уезжаешь?
14: Если ты сейчас не шутил, то мне надо вдвойне уезжать. Уеду и забудет. Если ты сейчас не шутил?
3: Я сказал, в этом я тебе не советчик.
14: Не хватает еще ей испортить жизнь.
3: Ты уже немало сделал для этого.
14: Ну, иду. Не провожай. Неудачный у меня был рейс, Геннадий. 3 года. Все вы, черти, взрослые, строгие стали какие-то. А сколько хорошего родилось на нашей земле за эти 3 года. Ну, ничего. Ничего! Обратно поеду, стану в тамбуре, все как следует рассмотрю. Я ведь ни о чем не жалею, Геннадий. Но если бы мне начать здесь все сызнова, по-взрослому, я ведь великую вещь понял. Мало любить людей. Надо еще доказать им свою любовь, чтобы люди почувствовали эту любовь. Чтобы ты чем-нибудь облегчил им жизнь, сделал ее светлее, лучше. И с дрянью надо воевать покруче. Иду, не провожай.
3: Провожу. Такой у нас обычай.
0: Никого? Как здесь тихо. Вот открыть бы когда-нибудь дверь. Вот так, в свой дом. Светлый, с большими окнами. Чтобы бревенчатые стены дохнули в лицо счастьем. И синие карты вместо ковров. А на картах дороги, дороги, дороги, по которым ходит он. Это он порвал. Все изорвал. Заметки. Отчерки. Бедный Саша. Прошлогодняя поездка. Это из сломанной нарты. А это из слепой пурги.
12: Вернувшийся Геннадий молча остановился у дверей. Поля не замечает его.
0: Письма. Ой, а где же мои? Не то, не то, не то. Ой, глупые. Он их и не хранил вовсе.
3: Хранил, Поля. Здравствуй. Ты успела сюда сразу после работы?
0: Нет, меня отпустили. Я должна его увидеть, Геннадий.
3: Зачем?
0: Я не могу так больше. Вот что-то подступило к сердцу. Мне необходимо его найти.
3: Он жил у меня несколько дней. Спал вот на этой кушетке. Ел за столом. Впрочем, не часто. У него новые увлечения. Индийские йоги. Чаще стоял у окна и вертел глобус.
0: Зачем ты так говоришь?
3: Он вертел глобус. Это его любимое занятие.
0: А Саша писал?
3: Нет. Ему очень хотелось написать об извержении.
0: Ты должен был заставить его.
3: В этом была моя ошибка. Я посоветовал ему, пиши. А надо было сказать, не пиши. И он непременно сел бы за стол.
0: А почему ты говоришь, что Саша хранил мои письма?
3: Я видел их. Тонкая пачка. Ты редко писала ему.
0: Неловко было. А потом он почти никогда не отвечал.
3: Письма были перевязаны шпагатом. Он положил их на дно своего удивительно пустого чемодана. Вроде твоего, когда ты зайцем ехала на Сибири.
0: Он совсем ушел?
3: Да.
0: Давно?
3: Я думаю, что это случилось 3 года тому назад.
0: Я не могу больше без него, Геннадий! И, пожалуйста, не смейся надо мной. Я нужна ему. Только со мной он будет сильный, смелый. Такой, какой он есть на самом деле.
3: Саша не понимает этого.
0: Ну что же, а я буду ждать. 10, 20 лет буду ждать.
3: Еще 20 лет это старость.
0: Ну что же, значит, мы встретимся с стариками. Нам будет о чем вспомнить.
3: Ты тоже сумасшедшая.
0: А Саша?
3: О, еще какой.
0: Ну вот видишь, Геннадий, я должна его найти.
3: Он уехал в Океанскую. Потом на большую землю. Я не утешаю тебя. Значит, так надо. Но что бы ни случилось, я знаю, ты самая прекрасная девушка в мире. И я всегда это буду говорить. Я женюсь, у меня будут дети. Но все равно ты останешься самой прекрасной девушкой в мире. Я не утешаю тебя. Мне лучше помолчать. Я начну ругать Макарова, а ты этого не хочешь.
0: Я не плачу. Я просто прижалась щекой вот к этим бумагам и слушаю, что он мне говорит.
3: Это секрет?
0: Потерпим, говорит он мне. Может быть, еще все будет хорошо. И еще он мне сказал, что у него... нет другой девушки.
3: Это правда.
0: Саша никогда не лжет.

0: Наступил день отъезда. На причале Океанской дожидается теплохода Тимофей Сась. Он стал теперь на ноги. Все это время отлично работал мастером и собирается сейчас в отпуск в Сызрань.
1: Под водой, под морской рыбка плещется, рыбки не в отставной не мерещится. Ну а что есть человек? Как учили деды в старь, человек есть бог и царь, скажем, проще голова лично старь.

0: самокритику дает.
1: Эй! Я вон где! Привет, Сашка!
2: Сась, какими судьбами? Снова Сызрань штурмовать будешь?
0: Дойду. Нынче у меня крылья тверезы, я инженера стою.
3: Спасибо, пришел у вас.

0: Я тебя далеко провожу, Сась. На теплоходе.
1: Ну да, дела какие на большой земле.
0: И в поезде.
1: Шути. Или в отпуск пошел.
0: Отпуска от трудов дают. Нет, не положен мне отпуск, Сась.
1: Так что, в бега? В бега, значит?
0: Уезжаю, вот.
1: Ох, обманул ты меня, Макаров. Высоко брало теперь. Неужто ж характера в тебе нет?
0: Я работать буду.
1: Нет. Теперь осядешь где пониже. Чего доброго, хвастать начнешь.
0: А чем мне? Чем хвастать?
1: Да была бы охота, а чем найдется? Вон воробей пером своим невидным гордится. Видишь, как хорохорится.
0: Нету этого во мне, Сась.
1: А нет, так будет. Оно с годами приходит. Раз в человеке идеи нет.
2: Эй, пассажир! Бездельный! За вещичками присмотрите!
0: Сась! Ничего. Ничего, сохраняйте спокойствие, Макаров. Думайте о койке, о бумагу и прочие приспособления для письма за борт.
3: Саша!
0: Поля!
3: Саша! Ой, думала, опоздаю, не увижу. Саша, газета, вот, какая, газета.
0: Какая газета?
3: Статья здесь ваша напечатана.
0: Да никак, ничего я не посылал в газету.
3: Глупый, упрямый человек, просто невозможный. Вот же, вот, смотрите, вот, про Балашова, про Михееву и про Саси еще, и все правда.
0: Подожди, а Макаров? Верно?
3: И там еще вступление есть. Камчатский журналист Александр Макаров прислал волнующий материал.
0: Ты пойми, я же другу в Москву написал. Ну, просто так, без всяких прикрас.
3: Вот и хорошо.
0: Александр Макаров прислал волнующий материал. Поля, Поля, что же это такое? Значит, я смогу. Значит, это в моих силах.
3: А это что?
0: Это шкура белого медведя. Сась по случаю купил.
3: Увозите.
0: Что с тобой?
3: Нет, ничего. Просто проститься пришла. Навсегда ведь расстаемся.
0: Поля, я не могу. Я не могу уехать, не сказав тебе, как многое ты значишь для меня. У тебя будет большая жизнь впереди. Ты самая прекрасная девушка.
3: На всем полуострове?
0: Нет, во всем мире. У тебя будет большая жизнь впереди.
3: С тобой, Саша!
0: Поля.
3: Саша!
4: Ну и делов! В порту же не хаются!
1: Сашка, передумал. Остаешься?
0: Остаюсь, Сась!
4: Ну и молодец!
5: Над волной, над морской ходит чаечка и кружит надо мной, как хозяюшка.
4: Ну а что есть человек?
5: Как учили деду старик, человек есть бог и царь, скажем, проще голова лечь.

0: подает.
1: Спасибо вам, молодые! Согрели вы мою жизнь на закате. Эй! Шкуру берите! Дарю нам заведение!
2: Мы теперь свою добудем! Мы теперь все добудем!

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам. Белой шкурой медвежьей брошу и к твоим ногам. По хрустящему морозу поспешим на край земли.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона Мария Кочедыкова. В нашей сегодняшней программе мы продолжим беседовать с психологом, поэтом, переводчиком Маргаритой Мельниковой из Екатеринбурга. Маргарита продолжит рассказывать о себе и социальных проектах, автором которых она является.
3: От твоей работы перейдем к твоим увлечениям. Я знаю, что у тебя очень много разнообразных увлечений, и одним из твоих увлечений является английский язык. Как ты к нему пришла?
4: Я к нему пришла очень давно, в 6 лет. Это была, как я называю, любовь с первого взгляда. К нему меня пристрастила соседка, которая жила этажом выше. Ей было 8 лет на тот момент, она на 2 года меня старше. Я услышала, как она читает стихи на английском языке. Что-то типа «Good morning, good morning, good morning to you», «Good morning, my dear, I'm glad to see you». И мне вот понравилось само выражение, сама ее дикция, слова, хоть я вообще, естественно, ничего не понимала. Я сказала маме: «Ой, я тоже так хочу». Она говорит: «Ну вот, это английский язык, давай учить». Стали приглашать ко мне репетиторов, со мной стали заниматься. Репетиторы ко мне ходили до 12 лет. 6 или 7 человек у меня сменилось. Ну, кому-то было по каким-то причинам некогда потом со мной заниматься. Кто-то просто не смог, не потянул. Преподаватель, вот последний, который у меня был, Юрий, сказал, что я для него слишком умная, даже так. Очень странно, мне было еще учиться и учиться, но вот он так сказал, да, слишком умная.
3: Значит, такой уровень знаний самого преподавателя был, видимо.
4: Да уж, забавно было. Вот, а с 5 класса у меня в школе начался английский, тоже преподаватели очень часто менялись, разная у всех была система. Параллельно с 13 лет мне стали выписывать кассеты «Ешко». Сначала был уровень для детей, потом начальный, продвинутый, деловой английский, потом уж в 17 лет выписали. Ну а дальше уже появился компьютер, а дальше появился друг-лингвист, который стал со мной усердно заниматься. Потом другу это все поднадоело, мы это дело забросили, был у меня большой перерыв, но потом я снова взялась, потому что без английского вот как-то не могу прожить, начинаю по нему жутко скучать, и поэтому, если даже когда-то бросаю заниматься, то снова возвращаюсь.
3: А после перерыва в занятии английским языком трудно ли заново начинать? Потому что по себе знаю, один раз у меня был перерыв в полгода где-то в университете, и возобновлять было очень и очень трудно.
4: Я не припомню, чтобы были какие-то трудности. Наверное, я быстро наверстала, и, наверное, я просто слишком его люблю, этот английский. Ну и еще я занималась языком на Мальте, мы с мамой летали туда в 13-м году. Я там получила сертификат о том, что у меня продвинутый уровень. Ну и на экзамене IELTS, когда в мае 12-го я его сдала, я получила 7,5 баллов из 9 возможных. В принципе, я тоже считаю, что это неплохой результат. Ну, поэтому стараюсь постоянно свои знания подтверждать еще какими-то сертификатами. Это бывает важно при трудоустройстве. В частности, сейчас я ведь преподаю 16-летнему парню, я готовлю его к ЕГЭ, но я его не частным образом нашла, а нашла через онлайн-школу. То есть я прямо сотрудничаю чуть ли не официально с этой онлайн-школой. у них все мои документы, у них мои сертификаты находятся о владении английским языком. Я делала для них демонстрационный урок, я писала презентацию, и вот они меня приняли. Несмотря на то, что я не лингвист, а так вот они берут только лингвистов и филологов.
5: А IELTS сложно было сдавать незрячему человеку?
4: Да, сложно. Там у меня была своя специфика, пришлось подстраивать экзамен под меня. За это я очень благодарна специалистам из Кембриджа. Я очень благодарна специалистам языковой школы, языкового центра IELTS в Москве, вот куда я ездила сдавать. Там у меня был хороший ассистент, там это называется инвигилятор. Человек, который воспроизводит аудиозаписи, нажимает на паузу, записывает мои ответы, дублирует то, что я записала на компьютере, ну и оказывает прочую помощь. Вот это называется интересным таким словом «инвигилятор».
3: И ты постоянно практикуешь английский язык не только как преподаватель, но и общаясь с носителями языка и слушая английскую речь.
4: Да, это действительно так. Я время от времени подкасты на английском языке слушаю, радиостанции и общаюсь с носителями языка. Есть у меня знакомый в Америке, в Австралии, есть в Германии, в Японии. Все эти ребята очень хорошо знают английский язык. Ну, даже те, кто не носители, в частности, вот в Японии. Маса зовут парня.
5: Ну, а другие языки какие-то пыталась учить?
4: Да, пыталась учить. И итальянский учила полтора года, и турецкий пробовала учить несколько месяцев, и даже за эсперанто бралась. Итальянский я бросила, потому что, ну, мне он стал нравиться все меньше и меньше вот этой своей резкостью, напористостью, порывистостью. Все-таки я сама по себе человек более-менее эмоционально спокойный, и я не люблю такую речь. Турецкий я бросила, наверное, потому что не смогла его полюбить. Эсперанто я бросила, потому что просто не знаю, где его применить, и не знаю, как на нем заработать.
5: Но эсперанто это, наверное, определенная идеология.
4: Это идеология, да. Вот мне эта идеология сначала показалась вроде бы близка, а потом я поняла, что нет, это не мое. Вот эти многолюдные посиделки, эсперантистские игры, песни у костра на эсперанто, разговоры на эсперантских семинарах и фестивалях только про эсперанто и про всю эту культуру, материалы, которые издаются на эсперанто современные, только опять же про этот язык и про эту культуру продвижения. То есть такое ощущение, что эсперанто варится само в себе. И мне это не очень близко, я за разнообразие. Все-таки никакой другой язык я не смогла полюбить. Я английскому пыталась изменить с другими языками, но измена получается у меня плохо.
5: Но самая настоящая измена была бы, если бы ты выучил французский.
4: Пыталась я, кстати, и французский тоже учить, да. Хорошо, что напомнил. Но это, правда, было давно-давно. 11 лет мне было, мама принесла кассеты французского из Ешка. 6 кассет у меня было. Полгода я позанималась языком, и, в общем-то, тоже были успехи. Вот как ни странно, я никогда не бросаю языки, потому что у меня нет успехов. То есть успехи у меня были и в аспиранте, и в итальянском, я даже переписывалась с итальянцами, и в турецком, что самое интересное, и во французском, везде у меня получалось все, но вот не возникало той искорки, той химии. Чувства не возникает, а без любви как-то сложно что-либо делать.
3: А еще на своем поэтическом вечере, который прошел в Свердловской специализированной библиотеке для слепых, ты сказала о себе такую фразу: «Я психолог и поэт, и стихи я сочиняю аж с 11 лет». Как зародился интерес к поэзии?
4: Ну, просто баловались с двоюродной сестрой, были у бабушки. Как раз канун 8 марта хотели мамам сделать приятное. Ну и вот решили на пару сочинить стихи. И у нас это получилось. я поняла, что это здорово, это интересно рифмовать, слагать строчки. Когда строчки вот так вот сочетаются, ну и стала писать, и не могу остановиться.
3: А сборники поэтические у тебя выходили?
4: Да, у меня в 2008 году вышел сборник, называется «Преодоление». Ну, такое чисто инвалидское название. Сейчас, когда об этом думаю, просто ненавижу это название. Поэтому следующий сборник, который будет в аудиоварианте, который я активно готовлю, уже сделала все начитки, осталось только музыку подобрать к стихам, я думаю назвать как-нибудь более интересно. На самом деле я немножечко ошиблась. «Преодоление» — это сборник в формате PDF, который я уже сама сделала с помощью фрилансеров. Они мне иллюстрации очень красивые нарисовали. Вот, а в 2008 году был сборник «Душа как раненая птица». Его выпустили в моем институте. Было 100 экземпляров. Очень многие из этих книг я раздарила друзьям и знакомым, но часть даже продать умудрились. Да и, собственно, электронный сборник, который «Преодоление», я тоже потихоньку стараюсь продавать. Ну, несколько человек у меня его купило. Может быть, 10-15. Так что бизнес не очень клеится в этом плане.
3: Какое стихотворение из тех, что ты написала, для тебя самое-самое любимое? И, может быть, ты нам его сейчас прочитаешь?
4: Ну, любимых стихов у меня довольно много. В последнее время я написала много стихов. То есть новинками довольно богат мой репертуар. А прочитать что-нибудь... Стихотворение тоже из новых, оно называется «К вам». Исходило тысячи троп, я познала аллюр и галоп, только словно в старинный храм всякий раз возвращаюсь к вам. Я отведала сотни блюд, поняла, что с экранов лгут, по трухе искореженных рам я всегда приходила к вам. Я держу с незапамятных лет у виска своего пистолет. Если вы вдруг окажетесь там, я по лестнице в небо к вам. Если в стуже колючих зим обнаружу себя с другим, он поймет, он заметит сам, как хочу я вернуться к вам. Взяв лишь пару чистых листов, игнорируя жалкое, стой, сквозь толпы осуждающий гам я бегу, задыхаясь к вам. Если б заново жизнь моя возродилась из небытия, я бы все отдала богам за возможность стремиться к вам.
3: Великолепно. Кому это стихотворение посвящено?
4: Ну, это, скажем, просто образ. Если бы оно даже кому-то было посвящено, я бы, наверное, не стала говорить. Оставим это в тайне.
3: Да,
5: ну... А как вообще рождаются стихи? Нужен специальный настрой какой-то?
4: Скажем так, нужно некое чувство, нужна эмоция. Нужно, чтобы что-то внутри шевельнулось. То есть, вот бывает как, встаешь утром, да, и не думаешь же ты, что вот сегодня я буду писать стихи, но что-то промелькнуло в голове, что-то зацепило, какое-то слово, какая-то фраза, какая-то мысль, внутренний посыл, и хоп, и ты уже пишешь.
5: То есть, нет такого, как вот у Василия Аксенова, но, правда, он писал прозу, я, говорит, встаю, пробегаю... километр или полтора, я точно не помню сколько, потом сажусь и пишу полторы страницы. Если я смог написать, я уже спокоен. Ну а дальше, если будет, то будет. Нет такого, что вот надо написать?
4: Нет, такого, что надо написать, нету. Да, бывало, я писала по заказу стихи, но я их нигде у себя не храню, они мне никак не дороги абсолютно. Единственное, что я писала про толковый словарь для школы, про Даля. Это да, было дело. Мне заказали, я написала, мне это стихотворение понравилось, оно у меня до сих пор есть. Ну, а так остальное нет. Ни по заказу, ни по приказу, ни потому что надо, должна, обязана, я не пишу.
3: можно ли твои стихи почитать в интернете и где их можно найти?
4: Да, конечно, можно. У меня страница есть и на стихи.ру. Там либо ник prima325, то есть stikhi.ru/avtor. Так и пишется не аутхор, а avtor. /prima325. Ну, прима как сигарета или как первая, и 325. Либо просто по имени Рита Мельникова я там. Еще у меня есть группа ВКонтакте, но она только-только создана, совсем новенькая, в ней всего 40 участников. Называется страничка незрячей поэтессы Маргариты Мельниковой. Ну и просто я у себя на стене ВКонтакте иногда публикую стихи. Так что буду рада, если кто-то после передачи добавится ко мне в друзья, станет моим подписчиком, еще лучше поклонником.
2: А сейчас мы предлагаем вашему вниманию отрывок из творческого вечера Маргариты Мельниковой, прошедшего 1 октября 2016 года в Свердловской специальной библиотеке для слепых.
6: Говорят, от любви до ненависти один шаг. А может ли быть такое, чтобы человек любил и ненавидел одновременно? Когда я сочиняла свое следующее произведение, я думала, что да. Ну и сейчас я тоже не изменила свое мнение. Произведение называется «Ненавижу». Наши шансы навстречу равны не нулю. Нет, они на десятки параметров ниже. Ночью перст циферблата застынет на слове «люблю». Днем никак не решится сойти с «ненавижу». Я смиренно, безропотно вас уступлю той, что вами болеет и дышит. В этом сила моя, это значит «люблю». В вас лелею любовь, а в себе «ненавижу». Нападение бессонницы стойко стерплю, малодушным укором Творца не обижу. Лишь себя прокляну я за то, что люблю, захлебнувшись, как желчью пустым, ненавижу. Алой кровью своею постель окроплю, продвигаясь к безумию ближе и ближе. Да, я вас ненавижу за то, что люблю, но люблю вас за то, что уже ненавижу. Спасибо. А вы знаете, каково это — любить человека, быть с которым вместе, рядом, невозможно по тем или иным причинам? Я думаю, да, многие из вас знают. И я, мне кажется, познала тоже. Следующее мое произведение называется «Любить без права обладания». Постигнув боль небесных кар, пройдя сквозь муки и страдания, я обрела великий дар — любить без права обладания. Насколько этот дар велик, я осознала постепенно. Уж не способен мой язык разлуку проклинать презренно. Спокоен дум моих поток, и от смятения дух свободен. А мир, что раньше был жесток, отныне словно храм Господень. Волшебный дар — любить того, с кем не разделишь ни мгновенья, и не винить ни в чем его, преследуя упрямой тенью. Он не узнает мой секрет, когда пройду с улыбкой мимо, что я нарушила запрет любить того, кем нелюбима. Спасибо. Следующее стихотворение будет о том, что даже два очень похожих человека по каким-то причинам не могут быть вместе. Может быть, из-за того, что они такие похожие, может быть, еще почему-то. Стихотворение так и называется «Похоже». Оно было написано в 2013 году, в феврале. «Словно лезвие бритвы мороз оцарапает нежную кожу. Ничего не случится всерьез, если мы так бесстыдно похожи. Вмиг лицо обожжет до красна, будет голос дрожащий простужен.

0: унисон, нам бы в сотнях рассветов забрежить скользкий рельс и заворотливый змей, тонкий лед, непутевый заступник, кто из нас друг для друга важней, выяснять бесполезно и глупо. Бесполезно до крика, до слез разбираться, кому кто дороже. Ничего не бывает всерьез у таких одиноких прохожих. Спасибо. Влюбленные могут позволить себе все и даже немного больше. Об этом мое новое произведение. Я написала его буквально в апреле. Надеюсь, оно вам понравится так же, как и нравится оно мне. Называется оно «Позволь». Позволь стать твоим непонятым гением, перед тобой упасть на колени, быть из благоденствия изгнанной, возвращенной, но так и не признанной. Позволь стать твоей откровенной блажью, запасной кружкой, не влезающей в багаж, большой игрушкой, смирительной рубашкой, сводящей на нет твой минутный кураж. Позволь стать твоим спасательным кругом, частым пульсом под кожей упругой, каплей, которая точит до самых основ, доказательством лживости вещих снов. Позволь стать искусственной, не единственной, громче окрика, тише выстрела, исцеленной и раненой, ни чужой, ни родной, ни правильной. Позволь дать тебе немного лишнего, в кислый чай бросить пригоршню вишни, в мартини со льдом плеснуть лимонада и ждать, даже если уже не надо. Спасибо. Ну и финальное свое стихотворение я прочитаю. Оно о любви, с которой что-то не так. Это произведение совсем новое. Произведение так и называется «Не так». Ты не отменишь мою весну, ты не заставишь меня взглянуть правде в глаза. Ты вытрешь кровь с моего ножа, но не посмеешь тайком нажать на тормоза. Ты невозможное совершишь, скользя по дугам промокших крыш и не упав. Но ты не в силах предотвратить тот поворот на моем пути, не хватит прав. Ты проклянешь многолюдье гул, турбины тысячи адских дул. Стреляй в упор. На всей земле без одной меня ты не желаешь прожить и дня. С каких же пор? По недосмотру ли нарочно ли ты вдруг окажешься на мели у грозных скал? Но я не стану тебя спасать, моя нейтральная полоса, и опыт мал. Сполна получишь за все добро, глотая воздуха терпкий ром безвольным ртом. На все входящие абонент беспрекословно ответит «нет». А что потом? Предупреждением вопреки поманишь нож из моей руки, словно щенка. Я не успею разжать кулак, ни в это время, ни здесь, не так. Слышишь? Пока. Спасибо.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: А еще тебя знают как создателя нескольких интернет-проектов. Было их очень много. Я знаю, что ты была и администратором в социальной сети Кланга. Был проект журналы «Вслух». Ну, а сейчас развиваются два очень интересных, любопытных проекта, которые очень популярны в нашем интернет-сообществе. Это сайт «Опиши мне» и аудиоинформатор «Люди, события, творчество». Расскажи, пожалуйста, о тех интернет-проектах, которыми ты занималась и занимаешься сейчас, и как ты пришла к созданию вот таких проектов.
3: Ну, Кланга, собственно, там и рассказывать нечего. Меня назначили администратором, так как я была активным участником этой соцсети. для незрячих, этого мультимедийного плеера, как он назывался. Сейчас Кланга уже, по-моему, или не существует, или не развивается, я давно там не была, поэтому тут нечего добавить. Насчет журналов вслух. Да, была действительно у меня хорошая очень идея, как мне кажется, выкладывать в интернет аудионачитки новых журналов всяких современных, National Geographic, «Наука и жизнь», «Наша психология», «Psychologist» и так далее. Но тут в чем была сложность? Во-первых, нужен был сайт и объемный хостинг, куда бы можно было бы без проблем загружать все эти аудиозаписи. А во-вторых, что стало очень большой проблемой, нужны были чтецы, которые бы подходили к своей работе ответственно и выполняли ее в срок, и у которых была бы очень хорошая качественная техника, и которые бы не требовали за свою работу либо вообще никакой оплаты, либо минимальную какую-то оплату, чисто копейки на мобильную связь. Таких чтецов мне удалось найти очень-очень мало. Люди, которые соглашались работать в проекте, чаще всего были супер занятыми и не выполняли заказы, вернее, не выполняли работу в срок. Это расстраивало, это угнетало, сбивалась периодичность. Приходилось постоянно этих людей дергать. Было очень неудобно возиться с сайтом, там хостинга не хватало и прочие-прочие проблемки. Ну и, в общем, решила я этот проект прекратить.
4: Ну вот и пиши мне, наверное, сделала тебя известной всем, потому что говорим Маргарита Мельникова, подразумеваемо пиши мне, или наоборот. Как вообще родилась идея проекта?
3: Идея родилась на моем дне рождения. Сидели с друзьями 2 года назад за рюмочками чая, поздравлялись, произносили всякие волшебные слова.
4: Тосты.
3: Да, ну и тут я говорю, слушайте, а не создать ли нам вот такой вот проект, такой вот сайт, где публиковались бы описания словесные, то бишь текстовые, всяких разных визуальных штук, визуального контента, фотографий, видеоклипов, произведений живописи, открыток, обоев для рабочего стола, прочих-прочих, и где бы еще можно было заказывать описание чисто для себя. То есть, допустим, заходишь ты на такой сайт, просишь описать фотографию друга, подруги, своего котика любимого, и какой-нибудь волонтер тебе делает это описание, скидывает на почту, и ты радуешься. Ну и вот такой сайт должен, значит, жить, и должен он называться «Опиши мне». И стали мы его делать, точнее, сайт сам стал делать человек по имени Сергей Сырцов. Это мой очень добрый друг, соратник, единомышленник. Мы в том числе и вместе занимаемся журналом «Люди, события, творчество». Но вот «Опиши мне» живет. Первая публикация на сайте «Опиши мне» появилась 7 февраля 2015 года. Ну и с тех пор на нашем сайте уже более 700 публикаций. Больше всего их, конечно, в категории видеоклипы, аж 169 штук.
4: По какому принципу вы их готовите? Кто-то их заказывает, или ты сама решаешь, что надо откликнуться на какие-то события, например, Евровидение? Помнится, в 2015 году одно из описаний даже звучало в эфире «Радио Рансис».
2: В программе «Музыкальный глобус».
3: Да, было, у вас такое было. Ну, на самом деле, здесь 80/20. То есть в 80% случаев решаю я, что именно я бы хотела видеть описанным на сайте, а 20% это заказы наших пользователей. Ну, естественно, те заказы, которые не являются личными, персональными, где там не нужно описывать фотографию друга, сестры, котенка и прочего. Допустим, кто-то просит, вот опишите клип, опишите памятник, там какое-то произведение искусства, открытку на день рождения. Да, мы с удовольствием выполняем заказ и выкладываем в сеть.
4: Как сборная Португалии забила французам в финале чемпионата Европы?
3: Ну, заказывай, конечно, тоже с удовольствием опишем, если это событие имело место быть, конечно же. Да, пишем. У нас опытные волонтеры, с волонтерами сотрудничаю я их выбираю, слежу за тем, чтобы качество описаний было приличным. Я сама описание на сайт выкладываю. То есть вот можно сказать, что Сергей является веб-мастером проекта, ну а я администратор, куратор.
4: А как происходит подбор волонтеров и их подготовка? Потому что вот применительно к тифлокомментариям, фильмам, я знаю, что специальная методика есть.
3: Подбор волонтеров происходит так, то есть я просто обращаюсь к людям в разных сообществах, в том числе и во фрилансерских сообществах, с рассказом о проекте «Опиши мне» и с предложением поучаствовать в нем в качестве, ну как мы это называем, описатора. Люди откликаются, я даю им пробное задание, смотрю, насколько грамотно они описывают, насколько подробно, насколько стилистически, качественно, логически выверено, не нужно ли за ними потом по целому часу сидеть и исправлять. Ну и если меня все устраивает, я человеку говорю, что он в проекте, мы с ним дальше сотрудничаем. Причем есть люди, которые специализируются только на художественных картинах. Вот у нас, допустим, одна женщина описывает только художественные картины православного содержания на религиозную, на христианскую тему. Есть люди, которые только на клипах специализируются, только на открытках, ну и так далее. А есть и универсалы. А насчет обучения, здесь ситуация такая. Мы разработали памятку волонтеру. Это целый документ, он есть на сайте опиши-мне.рф. И любой желающий может с ним ознакомиться. Но если есть у волонтеров какие-то вопросы, то я, конечно, все разъясняю. Самый частый вопрос это, а нужно ли называть цвета? Вот если я описываю для незрячего человека, понимает ли он, что такое цвет? Я говорю, конечно же, понимает, нужно называть и цвета, и оттенки, все визуальные элементы нужно называть, и нужно говорить слова там «смотрит», «видит», то есть, ну вот стоит человек, смотрит на дерево, или там «а сейчас мы видим, а сейчас на экране, а сейчас перед нами», там, или зрителю предстает такая-то картина, то есть не нужно избегать визуальных слов. Да, я это все объясняю, волонтеры у нас хорошие, обучаемые, плохих мы не держим, стараемся быстренько с ними расстаться.
2: Я хотела как раз задать этот вопрос, а часто ли приходится отказывать волонтерам, и в каких случаях ты им отказываешь?
3: Скорее происходит так. Если мне присылают плохое описание, я к этому человеку больше не обращаюсь. Я просто с ним не сотрудничаю. Бывает, что он меня спрашивает, а вот почему не обращаешься, что да как? Ну, могу сказать иногда, что да, не устраивает качество, не устраивает грамотность, приходится очень много править потом. А еще бывает, что люди загораются, но потом исчезают. То есть во многих случаях происходило следующее. Человек обращается, говорит, вот я хочу быть в вашем проекте, я хочу делать описание, это так классно, это для меня так важно. Но я даю ему задание, он либо вообще не выполняет, либо выполняет через месяц или два, либо выполняет быстро одно, а потом следующее уже не делает, то есть просто-напросто исчезает. Это очень частое явление, увы.
2: Может быть, просто не представлял человек, в чем заключается его работа?
3: Да, возможно. Возможно, не думал, что это так трудно. Мне вот многие говорят, но особенно после первых нескольких описаний, вот мы думали, это так легко, просто пишешь, что видишь, а на самом деле надо сформулировать мысль, да грамотно, да ничего не упустить, надо быть таким внимательным, это так сложно. Я говорю, ну да, это непросто.
4: Ну да, я думаю, для молодежи это в какой-то степени сложно, потому что с одной стороны, это клиповое мышление, на котором они воспитаны, да, то есть воспринимают картинку лучше, чем текст. И вот как раз, наверное, сложно сформулировать, потому что я наблюдаю такую вещь, что даже вот студенты различных специальностей, юристы в частности, к сожалению, сейчас несколько хуже формулируют свои мысли, чем, ну, лет 5-6 назад, может быть.
3: Может быть и так, хотя я бы не списывала это на возраст, что там молодежь, не молодежь, клиповое, не клиповое мышление. Я бы просто отнесла это к общей внимательности, к общей грамотности, потому что у меня и среди более возрастных волонтеров, и даже среди тех, кто утверждает, что он работает журналистом и тоже пишет статьи на заказ, есть люди, которые описывают хуже, чем, ну, там, простой студент.
2: А сколько волонтеров сейчас в проекте?
3: Это очень сложно сказать. Все это плавающее, очень нестабильное. Постоянных, например, около десятка, может быть, 15 человек, к которым я от случая к случаю обращаюсь. У меня вообще человек 40 в списке.
4: А среди незрячих интерес большой? Вот много запросов получаете в день, к примеру?
3: Ну, запросов не так, чтобы много. В неделю 3-4 запроса бывает, реже больше. Среди незрячих интерес есть, конечно, но я бы не сказала, что это какой-то бум. То есть здесь разделились люди на два лагеря. Один лагерь — это те, кому интересно, кто считает, что этот проект важный, а другие считают, что картинки и зрение ничто не заменит, ни одно описание, и суррогаты им не нужны. И они хотят, ну, либо видеть, либо вообще никак. Кому-то просто все эти описания не любопытны, не интересны. Кто-то считает, что им родственники могут описать лучше, чем наши волонтеры. Ну, то есть на самом деле нет такого, что все незрячие повально вот этим заинтересовались.
2: Ну, как и в любом проекте, кому-то интересен проект, кому-то нет. К сожалению, невозможно заинтересовать абсолютно всех. Ну, а получаете ли вы какую-то обратную связь?
3: Да, обратную связь мы получаем. Особенно запомнилось мне одно письмо от женщины, которая раньше видела. Так вот, она пишет, что, читая наше описание, как будто бы снова видит, к ней как будто бы снова вернулось зрение. Вот я, когда ее письмо читала, я была тронута до глубины.

0: Со гран-при фестиваля «Интеграция». Расскажи, пожалуйста, как это было и что ты при этом чувствовала?
1: Ну, интересный вопрос. Как это было и что я чувствовала? Было волнительно выступать. То есть выступать на публике я, как это ни странно, не привыкла. А может быть, даже отвыкла со школьных и с институтских времен. Когда работаешь на дому, когда меньше бываешь в коллективе, ощущается, что речь становится не очень хорошей, косноязычие появляется. Становится трудно сформулировать предложение. Может быть, ухудшается быстрота реакции. Поэтому выступать, особенно с заученным текстом, почти зазубренным, нужно было просто четко каждое предложение подстроить там под показ слайдов, было трудно. Ну а когда получали награду, не знаю, просто немножко приятно. Я к наградам отношусь спокойно. Я знаю друзей, которым очень важны победы во всяких конкурсах, которым, если не лауреатство, если не первое место, то все, они плачут и расстраиваются. А у меня с детства с самого такое отношение, что, ну, грамота и грамота там в школе, да, за какое-то выступление. Ну, диплом и диплом. Ну, гран-при и гран-при. Ну, есть и есть. Ну, хорошо, приятненько. То есть для меня было важнее, что я побыла на самом фестивале, что я это все слышала собственными ушами, записывала на собственный диктофон, что оно у меня все есть, хранится в архиве. Вот это гораздо важнее, чем там победа, не победа.
2: То есть ты придерживаешься олимпийского девиза «Главное не победа, главное участие».
1: Ну да, и для меня, наверное, даже главное не участие, а побыть вот в этом всем, посмотреть на это все, пусть даже со стороны. Я вот и на следующую интеграцию, которая в декабре, надеюсь, будет, хочу поехать. Пусть даже проект там буду представлять не я, а мои друзья. Для меня важно посмотреть, послушать, поболеть за друзей, потом об этом, обо всем написать.
2: Ну и второй проект, который сейчас очень активно развивается, это аудиоинформатор. Люди, события, творчество. Как он появился?
1: Ну вот как раз-таки этот проект поедет на интеграцию. Появился он, попробую рассказать все по порядку и логично. Все началось вообще-то еще 10 лет назад с телефонного информатора, которым занимались супруги Зуевы, если я не ошибаюсь. Сейчас вот он, Анатолий, умер, жена его жива. Что это было? Был номер местный екатеринбургский, на него звонишь и получаешь информацию. Там рассказывают о событиях, которые произошли и происходят в регионе, в социальной сфере. Там какие-то отрывки художественных произведений, музыкальные произведения звучали. Вот что это было в начале. И вторая сторона был сайт tifloblog.ru, который был абсолютно никаким тогда ни аудиожурналом, никаким не информатором. Просто на нем публиковались различные заметки с мероприятий, которые происходили в обществе слепых в Свердловском. Заметки об использовании бытовых приборов, там блинницы, смартфонов и прочего-прочего. Были также интервью с активными молодыми незрячими людьми, в частности, из Екатеринбурга.
2: Ну, я знаю, что на этом сайте ты публиковала свою статью, посвященную Эльсмарту.
1: Ну да, была такая разгромная статья. На нее даже потом сослался Никита Цейковец в своем ежегодном обзоре «Состояние рынка тифлосредств». Так что попала я и на Тифлоком с этой статьей. Ну и вот, собственно, были вот эти две линии. Телефонный информатор и сайт tifloblog.ru. Сайт Тифлоблог пополнялся довольно плохо. И мы думали, что же с ним такого интересного придумать. Ну и тут, к сожалению, ушел из жизни Анатолий Зуев, который занимался телефонным информатором. И мы, точнее, как мы, Сергей Сырцов с командой решил совместить вот эти две линии, чтобы они пересеклись.

0: объединить телефонный информатор с сайтом Тифлоблог, чтобы и телефонный информатор был более современным, более динамичным, и сайт Тифлоблог не скучал. Вот так и появился аудиожурнал еженедельный «Люди, события, творчество». Собственно говоря, и телефонный информатор никуда не исчез, то есть если позвонить по специальному номеру местному екатеринбургскому, то как раз услышите наш аудиожурнал. Ну и если зайдете на сайт tifloblog.ru, то там тоже есть все 40 теперь уже, по крайней мере, на момент записи передачи, 40 выпусков информатора. Длится каждый выпуск примерно час. О выпусках рассказывается о событиях из жизни свердловских инвалидов, и не только по зрению, и не только свердловских. Вообще у нас освещаются события социальной сферы. Это и благотворительность, и конкурсы с участием инвалидов. Также есть интервью, которые, во-первых, проводим мы сами, это я и Сергей Сырцов, с активными людьми с инвалидностью. Ну и также это наши начитки. Мы начитываем статьи и интервью, которые нам показались наиболее интересными. Просматриваем средства массовой информации и находим наиболее достойные материалы. Начитываем, ну, во-первых, я являюсь одним из главных чтецов. Сергей тоже начитывает, но в основном он занимается редактурой, подбором материалов. Я тоже участвую в подборе материалов. И, конечно, другие чтецы у нас – это незрячие ребята, это наша команда. В нашей команде около 10 человек. Все молодые, все активные, бойкие. Начитываем, кто с Брайля, кто, слушая синтезаторы, повторяя за ним. Ну а я делаю это следующим образом. Учу по целому предложению или по половине предложения, если оно большое. Разделяю его на какие-то смысловые отрезки и зачитываю на диктофон. То есть учу, читаю, ставлю диктофон на паузу, снова учу, снова зачитываю, опять пауза, пока учу, ну и так далее.
1: А авторы из других регионов с вами сотрудничают?
0: Да, сотрудничает. Это Алия Нурулина, наш очень хороший корреспондент. Сейчас она проживает в Санкт-Петербурге, делает отличные материалы. Есть материалы от Натальи Борсковой, она проживает в Казани. Сами мы, конечно, тоже, как я уже сказала, являемся корреспондентами. Допустим, недавно были с Сергеем Сырцовым на фестивале социальных коммуникаций «Пора-2016» в Москве и сделали репортаж, посвященный этому событию. В общем, стараемся быть на как можно большем количестве мероприятий, чтобы было о чем написать, чтобы было о чем рассказать нашим слушателям.
2: А сложно ли делать вот такие событийные передачи? Если привязывать передачу к определенному событию, то подготовка такой передачи подразумевает, что сделать ее необходимо в краткие сроки. Вот с какими сложностями сталкиваетесь вы?
0: Ну да, со сроком тоже бывают проблемки. Нужно сделать желательно быстрее, чтобы этот репортаж был актуальным. Конечно, а не через месяц, не через два после события. Но стараемся, все-таки у нас команда.
2: А интервью?
0: Мы стараемся делать событийные интервью. Вот, допустим, в одном из наших выпусков есть репортаж под названием «Невеселая чайка». Это интервью с моей очень хорошей приятельницей незрячей Екатериной Шевичевой, которая сейчас живет в Москве. Интервью это посвящено событию, которое мы освещали в более раннем выпуске нашего журнала, инклюзивному спектаклю «Веселая чайка». Так вот, Екатерина была на просмотре этого спектакля, у нее сложилось определенное впечатление, и я посчитала нужным попросить ее поделиться своим впечатлением с нашей аудиторией. Ну, я взяла у нее письменное интервью, на устное, к сожалению, у нее времени не хватило. Я написала ей список вопросов, она записала ответы, я это все начитала, обработала, и получилось вот такое интервью. Следующее интервью мы записали с Сергеем Сырцовым, там в основном он вел, с Яном Гасниковым, незрячим массажистом из Екатеринбурга, и интервью было посвящено успешному трудоустройству Яна, самостоятельному, успешному, без участия центра занятости. Еще у нас ожидается интервью с Дарьей Кузнецовой. Это одна из победителей фестиваля «Пора 2016». Она представила на фестивале свой проект «Окрыленные мечтой». Но она сама является инвалидом-колясочником, и проект у нее посвящен тому, что она и ее команда проводят в разных городах России фотосессии с участием девушек на коляске, и причем эти девушки наряжены в костюмы, элементом которых обязательно должны быть крылья, вот поэтому окрыленные мечтой. Но эти девушки должны быть успешными, то есть чем-то заниматься, где-то работать, учиться. Это как бы фотоистории о сильных девушках на коляске. Надеемся, что интервью тоже получится и выйдет в ближайшем выпуске.
1: Маргарита, ну наш разговор близится уже к завершению, поэтому предлагаю небольшой блиц-опрос, чтобы нам так получше познакомиться и нашим слушателям получше тебя узнать. Твой любимый поэт?
0: Сложный вопрос. А можно скажу, что это я сама?
1: Интересно. А твоя любимая книга в таком случае?
0: Нет, ну их слишком много. Я не могу сказать,
1: какая... За последние года два что наибольшее впечатление произвело?
0: Ну, пусть будет «Цветы» для Элджернона Дэниела Киса.
1: Что тебе больше всего нравится в людях?
0: Открытость, искренность, доброта.
1: А что раздражает?
0: Ригидность мышления, когда человек не хочет ни в какую воспринимать новое, не хочет и не может воспринять другую точку зрения, отличную от своей.
1: В каком месте на планете Земля тебе хотелось бы оказаться?
0: Да ни в каком. Меня устраивает моя квартира, то место, где я сейчас нахожусь.
1: Ну, где-то побывать, может быть, где-то не была раньше.
0: Ну, побывать я в США хочу. Я, правда, там была уже раньше, в 97-м году, но я не все штаты объездила.
1: С кем из исторических деятелей, может быть, писателей, поэтов, политиков прошлого или настоящего, тебе хотелось бы встретиться?
0: Да ни с кем. Я не люблю все это. Мне дороги мои друзья, мне дороги те, кто живет в настоящем, кого я знаю, потому что... Ну, из прошлого, но я могу, допустим, о ком-то читать. А что это за человек на самом деле? Я же доподлинно не знаю, и поэтому ни с кем, наверное, не хочу.
1: А вот это и самое интересное. Узнать.
0: Узнать? Понимаешь, меня в это не тянет. То есть я более направлена в будущее, и я даже не могу мыслить в этом направлении. То есть меня больше волнуют те, кто со мной живет сейчас, мои современники. А вот это «если бы» и «хотела бы», но я понимаю, что это невозможно, ну и зачем бы я стала об этом думать?
1: А из современников?
0: Да сложно сказать, у меня не работает мысль в этом направлении. Ну, если что-то с кем-то удастся, там посмотрим, захочу я, буду ли я рада, не буду ли. Просто тут вот еще какой момент. Если встречаться с кем-то из известных людей, для меня это было бы очень волнительно. Я боюсь, что я остолбенею, потеряю дар речи, очень сильно разволнуюсь и буду выглядеть как-то не так, поэтому я, наверное, боюсь встречаться с кем-то из уж прям таких больших знаменитостей. Наверное, поэтому я запрещаю себе думать в этом направлении.
1: А каким навыком ты хотела бы овладеть?
0: Ну, разве что улучшить свою координацию в пространстве, научиться понимать пространство, чтобы, возможно, ходить с тростью. Не знаю уж, насколько прям это моя мечта, не мечта, но почему бы и нет. Ну, а если что-то более реальное, то блины печь хочу научиться на сковородке.
1: А с чем ты их любишь есть?
0: Да просто так. Можно с сахаром.
1: Со сгущенкой.
0: Ой, нет, сгущенка для меня слишком приторная.
1: Какая мелодия звучит в твоей душе сейчас, если прислушаться к себе?
0: Если прислушаться... Нет, сейчас никакой не звучит. Сейчас все мои мысли сосредоточены на том, что я делаю, на том, о чем я хочу сказать.
2: Наверное, у тебя сейчас очень много задумок, планов. Какие твои творческие планы на ближайшее время?
1: И профессиональные, может быть.
0: Если творческие, то все-таки доделать аудиосборник поэтический. Если профессиональные, то продолжать работать, продолжать писать интересные статьи. Возможно, взять еще нескольких учеников на занятия английским. Ну, а так, есть планы попутешествовать еще. Вот в Москву на интеграцию хочу съездить, как уже говорила. К другу старинному съездить тоже в другой город. Правда, не очень далеко, всего 12 часов в пути. На Новый год к маме да к бабушкам съездить, повидаться хочется. Возможно, поеду в Бийск следующей весной. Возможно, еще в Иркутск съезжу к подруге. То есть вот хочется поездить именно на поезде, где-то побывать.
2: Ну что ж, будем подводить итог нашей сегодняшней встречи. Какими будут твои пожелания, может быть, напутствие нашим слушателям?
0: Пожелание, наверное, большей активности, самостоятельности в принятии решений, в поступках каких-то жизненно важных. Быть собой, любить себя, уважать себя и принимать других людей. Быть добрее, честнее, смелее, вот так глобально. Радоваться жизни и любить жизнь именно здесь и сейчас. Может быть, не искать какого-то далекого, глубокого смысла в чем-то, в ком-то, в сверхъестественном или в далеком-далеком будущем, не закапываться в прошлое, а любить вот это мгновение, каждое следующее мгновение, быть здесь и сейчас и видеть смысл каждой мелочи самой жизни, в любом ее проявлении, может быть, даже в не самом приглядном.
1: Рита, спасибо тебе огромное, замечательные пожелания. А мы со своей стороны желаем тебе дальнейших творческих свершений, успехов и много-много ярких впечатлений от жизни.
0: Спасибо. Спасибо, Маша, спасибо, Дмитрий. До свидания, дорогие слушатели.
2: И на этом мы прощаемся с вами. Как всегда, ждем, дорогие друзья, от вас писем, предложений, пожеланий, отзывов на наш электронный адрес pro_skmf@rancis.org. Напомним, что сегодня у нас в гостях была Маргарита Мельникова из Екатеринбурга, а эту передачу подготовили и провели Мария Кочедыкова
1: и Дмитрий Балыкин.
2: До новых встреч в эфире Радио Рансис.
1: Всего хорошего, дорогие друзья.

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

в небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам, любимый.